позорных наград. Этого сановники стерпеть не могли. И эта травля, она убивает всех, она убивает практически каждого. Если не физически, то ломает душевно. И, к несчастью, гениальность Бориса Пастернака оценили прежде за рубежом, не на родине, там, где это было ему нужно. 23 октября 1958 года Шведская академия присуждает премию по литературе за значительный вклад как в современную лирику, так и в области великих традиций русских прозаиков. За 2 года до ухода из жизни Пастернака им было получено около 30 тысяч писем и поздравительных телеграмм со всего света. Зинаида Николаевна Гаус предвкушала, какое платье она наденет для поездки в Стокгольм, для получения премии. Но к Пастернаку пришел старый друг по фамилии Федин, сосед по даче, который заявил, что будет говорить с ним как официальное лицо, и потребовал, чтобы тот немедленно отказался от премии. Иначе на следующий день, уже в завтрашних газетах, это будет расцениваться как предательство. Поэт сказал, что он этого не сделает. Пастернак знал, что за поиски правды расплачиваются. И, собственно, мы с вами были свидетелями. Вы это знаете, мы это читали, мы это видели. Не раз и не два об таких примерах. Пастернак тоже знал, за поиски правды во все времена человека травили. Не случайно в первом варианте Фауста он писал: «Немногих проникавших в суть вещей и раскрывавших всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали по воле черни с самых давних дней». Разве не так? И вот с этого дня началась травля поэта, той самой чернью, о которой он написал, вплоть до физической. Это было страшно, когда люди, которые казались близкими ему, отворачивались. И, конечно, поэт был, я думаю, вы эту фразу помните, как зверь в загоне. Об этом своем состоянии он же и написал в стихотворении «Нобелевская премия». «Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони. Мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно». Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей.

0: Стихотворение Бориса Пастернака «Никого не будет в доме» на музыку Михаила Таривердиева в исполнении Сергея Никитина. Вы, конечно же, это помните, вы это знаете. «Никого не будет в доме, кроме сумерек, один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин». Пастернак написал это стихотворение в июне 1931 года. Оно позже вошло в сборник «Второе рождение». Большинство его произведений создавались по следам разрыва с первой супругой и женитьбе на Зинаиде Нейгаус. Известно, что Пастернак сразу понравился Зинаиде Нейгаус, но поэзия его показалась тогда женщине труднодоступной для понимания. Это цитата. Тот ответил, что для нее готов писать проще. Действительно, последующие его произведения были лишены вот той мучительной, это тоже цитата, и ненужной сложности. Так это называл литературовед Александр Жалковский. Сейчас «Никого не будет в доме», и, конечно, мы с вами знаем в первую очередь как романс, самый настоящий, из телефильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» Эльдара Александровича Рязанова. После того исполнения, проникновенного, настоящего, чувственного Сергея Никитина, Пастернак, который в 70-е годы был еще тогда не самым благонадежным автором, стал гораздо популярнее среди советских читателей. И это факт. И у многих из нас действительно эта песня, даже без относительного стихотворения, ассоциируется с домом, чем-то очень теплым, чем-то своим. И мы, конечно, понимаем, почему. Эта песня, которая была так душевно, так потрясающе исполнена Никитиным, стала родной, когда ты не учишь наизусть стихотворение либо песню, и ты ее знаешь, ты ее чувствуешь, ты ее любишь. Когда поет Сергей Никитин, испытываешь действительно такое счастье, как будто вы жили в то время, даже если вы младше фильма. Когда писались такие тексты, такие песни, когда снимались такие фильмы. Не правда ли?
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин.

которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернутый.

0: Следующее стихотворение. И вновь Александр Градский. Именно в его исполнении мы услышим строки Бориса Пастернака и стихотворение «Как не в своем рассудке». И это стихотворение относится к очень раннему Борису Пастернаку. Оно датируется вообще 1919 годом. Мало известно широкому кругу читателей. «Как не в своем рассудке, как дети ослушания, облизывались сутки, шутя мы осушали». Это стихотворение, как я уже сказала, Борис Пастернак написал в 1919 году. Абсолютный образец ранней лирики автора. Бодрость, молодость, задор, запал, любовь к окружающему миру, несмотря на неприглядность во многом этого мира. И, наверное, стоит вам и мне в свое время однажды услышать музыкальную версию «Зимнего утра» или «Как не в своем рассудке» его второе название. И, наверное, уже сложно читать это стихотворение с другой интонацией. Эта песня вошла в альбом «Флейта и рояль». Певец назвал его вокальной сюитой на стихи Маяковского и Пастернака. Кто, как не Александр Градский, смог при помощи музыки и своего уникального голоса передать достаточно сложный смысл этих стихов? Слушайте.
1: Как не в своем рассудке,

когда я сейчас читала эти строчки, я вспомнила Набокова. Может быть, кто-то из вас тоже обратил внимание, как будто только что произошла невольная, а может быть, вольная перекличка с Набоковым. «Какое сделал я дурное дело? И я ли разлатитель и злодей? Я заставляющий мечтать мир целый о бедной девочке моей». А, кстати, у Пастернака ведь был и черновой вариант, что, в общем, естественно. Там были другие строчки. «Все тесней кольцо облавы, и другому я виной. Нет руки со мною правой, друга сердца нет со мной. А с такой петлей у горла я хотел еще пока, чтобы слезы мне утерла правая моя рука». «Правая рука» — это Ольга Ивинская. В тот момент у них был разлад после очередной семейной сцены. Они не виделись какое-то время. Как же было тяжело Пастернаку. И как мало ему времени оставалось от начала травли до победы этой травли и до ухода его из жизни. Это очень больно. Союз писателей тогда единодушно исключил Пастернака из своих рядов. Стенограмма позорного собрания была опубликована 30 лет спустя, это был 88 год, в советской культуре, где поименно указали всех, кто поднял руку. Вы знаете эту фразу. И поражало обилие действительно талантливых людей в том списке, кто поспешил заклеймить, кому было комфортно согласиться. Там были и Сильвинский, и Солоухин, и Шкловский, Слуцкий, Вера Панова, Мариэтта Шагинян, Лев Ошанин. И не все выступавшие были искренни, многие боялись. Я их не оправдываю, но это и в то время было понятно. И в 58-м, и до 40-х, к сожалению. Интереснейшее стихотворение Пастернака хочу вам напомнить еще одно. Их так много, но я просто выбираю, может быть, те, которые вы забыли или не слышали в эфире в виде песни. Это стихотворение.

0: о том, что это голос самой прекрасной Елены Камбуровой. Стихотворение это датировано 41-м годом, оно изначально носило название «На Рождество», «На Рождестве», но позже все-таки автор его переименовал. В стихотворении идет речь о прекрасном празднике, о том, что все-таки есть домашний очаг, что прекрасно. И несмотря на многочисленные перечисления, почти речитатив, а он есть, стихи эти прекрасно в итоге легли на музыку. Великолепие выше сил, туши сепии белил, синих, пунцовых и золотых, львов и танцоров, левиц и фронтих. Но тут я замолкаю, потому что есть Елена Камбурова.
1: Только заслышу польку вдали, кажется, вижу замочную скважину.

башлыки, вечно куда-нибудь их занапастишь. Ставни, ворота и двери на крюки, верхнюю комнату

Блукающий в форточной раме, дух сквозняка задувающий пламя, свечка за свечкой.

0: музыкой. Они переиздаются в разных странах. Они переиздавались и в России чаще всего. Стихотворение же «Гамлет», которое создавалось, вероятнее всего, по следам знаменитой истории о принце датском, это тоже классика. В феврале 1946 года поэтический перевод впервые публично прочитали в клубе Московского университета. Тогда же была создана первая редакция этого стихотворения. В окончательном варианте образ актера, который никак не может скрыться от толпы, переплетается с собственными страхами Бориса Пастернака и верой его в то, что все испытания ниспосланы свыше, а значит, их нужно, необходимо вынести». «Гамлет», которого многие из вас, я думаю, успели увидеть в исполнении Владимира Высоцкого, был, наверное, самым пронзительным за всю историю. Юрий Любимов обладал невероятной проницательностью. Ему удалось уловить общее настроение в стране, вспоминайте годы, и подобрать под него того самого Гамлета тех лет, в той стране, без пышности, без корон. И он выглядел абсолютно искренне. И такое же настроение у песни на стихотворение «Гамлет», которое тоже было тогда эпиграфом к спектаклю «Гамлет на Таганке».
1: Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели, как гордимся мы современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в Елабуге, ни с ума не сходил сучанин. Даже киевские весны на поминки его поспели. Как гордимся мы современниками, что он умер в своей постели. И не то, чтобы с чем-то за 40, ровно 70, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший смертный. Ах, осыпались лапы ёлки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле, во все пределы свеча горела на столе. Свеча горела, нет, никакая не свеча горела, люстра. Очки на морде палача сверкали шустро, а зал зевал, а зал скучал. Мели, Емеля, ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. И кто-то с пьяну вопрошал, за что кого там, и кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул. А над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
2: Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш, Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одна в пальто осеннем, без шляпы, без калош. Ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь. Ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь.

0: снег на ресницах влажен, в твои глаза тоска, и весь твой облик слажен из одного куска, из одного куска, как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом, а сердцу моему, тебя вели нарезом, а сердцу моему. И в нем навек засело смиренье этих черт, и оттого нет дела, что свет жестокосерд, что свет жестокосерд, и оттого двоится вся эта ночь в снегу, и провести границу меж нас я не могу, и провести границу меж нас я не могу.
1: Надо сказать, что тем, кто наскакивал, писал и говорил, много говорил Пастернаку и о Пастернаке, мало было отказа от премии. Многие требовали публичного покаяния. Представьте себе эту ситуацию. К этому даже подбивали его и так называемые друзья. И Пастернак огрызнулся стихотворением. «Друзья, родные, милый хлам, вы времени пришлись по вкусу. О, как я вас еще предам когда-нибудь, лжецы и трусы! Ведь в этом видно Божий перст, и нету вам другой дороги, как по приемным министерств упорно обивать пороги». Поговорим о следующем стихотворении Пастернака «Снег идет» на музыку Сергея Никитина в его же исполнении. Это стихотворение он написал в 1957 году. Это философское стихотворение, это философское размышление Бориса Пастернака о бренности нашей жизни. Стихотворение он написал, наблюдая, как он потом рассказывал, как сходит на землю небосвод, как невероятные белые хлопья покрывают землю. Думаю, что каждый из нас, неважно, где мы с вами жили раньше, видели хоть раз это чудо. И каждый из нас мог хоть раз, но застыть перед этим действительно необыкновенным зрелищем. Пастернака это зрелище привело к мысли, что время, как и снегопад, остановить невозможно. Произведение «Снег идет» вошло в цикл. Назывался он «Когда разгуляется». Он готовился в 1956-59 годах, но был издан посмертно уже в 1961 году. «Снег идет» Пастернак написал уже после выхода «Доктора Живаго». Роман тот, я думаю, многие из вас об этом помнят и знают, ужасно заклеймили в Советском Союзе. И тем не менее, я думаю, что и это вы знаете, он принес автору Нобелевскую премию, которую писатель получить уже не смог. Главная тема стихотворения «Снег идет» — вот та быстротечность уходящего времени и не полное угасание, но готовность к лучшему, некая надежда, предчувствие в той ситуации Рождества, поворота перекрестка, за которым уже открывается что-то новое, новая глава его, нашей, вашей жизни. Ну и кроме того, в произведении упоминаются и Новый год, конечно, и зима, зимние праздники всегда были важны для Бориса Пастернака, и как для человека, как для поэта. Это угадывается не только в одном произведении. Сам Пастернак подчеркивал, что, например, Рождество для него первостепеннее. И неудивительно, что символическая песня на стихотворение «Снег идет» действительно вписалась, если вы помните, сатирическую философскую комедию «Старый Новый год» Наума Ардашникова и Олега Ефремова. Ее как раз эту песню исполнял Сергей Никитин, сочинив на эти строчки музыку. Позже у него появились последователи, рок-группа «Мегаполис». Есть много версий, кстати говоря, и постфактум появившихся песен уже. Но, тем не менее, я предпочитаю услышать вновь Сергея Никитина.

промежуток краткий, смотришь там и Новый год. Смотришь там и Новый год. Снег идет густой, густой.

«Зимняя ночь». Еще один шедевр. Думаю, что нет человека, который знает русскую литературу и не знает эти строчки. Стихотворение Бориса Пастернака «Зимняя ночь». Могу сказать, что еще одно его название «Свеча горела», конечно же. Есть очень много версий. Стихотворение это было написано в 1946 году. Оно относится к его философско-любовной лирике, к лирике Пастернака. И в этом стихотворении уже образ свечи, горящей свечи, как ориентир добра, жизни, света, безусловно. Любое мимолетное дуновение может потушить огонь. И снова вот эти символические образы, снова философский смысл от трепетности нашей жизни – и обязательный призыв не сдаваться, никогда не сдаваться, пока живешь, до тех пор, пока живешь. Есть, конечно, несколько вариантов исполнения этого стихотворения. Кто-то из нас более был вдохновлен и поражен, восторжен. Я просто выбираю эпитеты. Когда мы слышали это стихотворение под музыку, с вокалом именно в репертуаре, например, могли слышать это Градского, Пугачёва, Тарасова. Очень разный подход, очень разный. Но многим нравилось одно, многим нравился другой вокал, третий. И стихотворение продолжает жить, песня продолжает жить, а значит, продолжают жить вот те мысли, продолжают, которыми делился в 1946 году Борис Пастернак. Это хрестоматийное стихотворение. Оно стало хрестоматийным. Его он создавал уже, когда работал над романом «Доктор Живаго». И оно вошло в книгу как одно из 25 стихотворений, произведений, сочиненных Юрием Живаго, то есть главным героем. «Зажженная свеча» стала вообще центральным образом для вообще всей этой истории Юрия Живаго и самый запоминающийся в пастернаковской лирике образ. Конечно, я думаю, многим известно, что во время работы над этим романом Пастернак даже хотел озаглавить его иначе. Не «Доктор Живаго», но «Свеча горела». Стихотворение, в котором обычно видят и евангельские мотивы, давно вообще стало частью культурного кода. Первым на него написал музыку Александр Градский. Это было в конце 70-х годов. Многим его исполнение кажется самым прочувственным, самым правильным. Есть версии, как я уже сказала, Аллы Пугачевой, Николая Носкова, Анатолия Горновского, Валерия Леонтьева, Нани Бригвадзе. Они все интересны, они все нравятся очень разным людям, и это замечательно. Но я предлагаю услышать первого, голос Александра Градского. «Свеча горела» или «Зимняя ночь», Борис Пастернак.

0: Когда говоришь о Борисе Пастернаке, о том, что он писал, что он думал, как он сочинял, не хочется даже говорить иногда хрестоматийные слова, подытожить. Нет, тут, на мой взгляд, нет смысла завершать эфир, говоря, что это последнее. Мы уже встречались и связывали наши темы и наши с вами беседы по разные стороны эфира словами разных авторов, в частности, Бориса Пастернака. «Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасно безизвилен». Я думаю, что эти строчки вы помните. И поскольку их писал мужчина, я не хочу читать эти стихи с самого начала. Но я хочу прочесть их в конце. «Легко проснуться и прозреть, словесный ссор из сердца вытрясть и жить, не засоряясь впредь. Все это небольшая хитрость».
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я хочу сегодня напомнить всем имя человека, который родился 10 февраля 1890 года. Замечательный советский, русский поэт, писатель, нобелевский лауреат Борис Леонидович Пастернак. 10 февраля, его день рождения. Прошло много лет со дня его рождения, прошло довольно много времени со дня его ухода. Но то, что он писал, его проза, его поэзия, все это осталось с нами. Поэтому давайте слушать и вспоминать, не забывая такое имя, как Борис Пастернак.
0: С вами была Таня Барская, Канрека, программа «Культурный код». Я буду рада продолжать этот эфир и буду рада, если вы предложите мне те темы, которые вам интересны.

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем.

когда рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты воешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

рабы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Всем хорошего дня, настроения, разумеется. И мы постараемся помочь с музыкой радио Канрека. С вами Таня Барска. Эти звуки говорят о том, что сегодня начинается в очередной раз путешествие в мир джаза и свинга, соло, бопа. В общем, и спасибо, кстати, большое за это. Не только по моему велению и желанию вспоминайте сказки. Огромное спасибо вам за вашу отдачу и отклики, а потому многое из того, что вы слышите сегодня, будут звучать по вашим просьбам и учитывая ваши вкусы.

Big Bad Voodoo Daddy. Так называется этот музыкальный коллектив, напомнивший сразу несколько мелодий. Следующее, именно это вы и просили. Эль Мартино.

Барт Ховард написал вот эту знаменитую и, в общем, традиционную поп-песню, ставшую джазовым стандартом. Ее сначала назвали иначе «In Other Words». Другими словами, она была исполнена Фелисией Сандерс в кабаре. Посмотрите, как интересно сложилась судьба этой песни. Ну, а потом она стала известна в народе именно вот так «Fly Me to the Moon». С первого раза, когда ее исполнили, после нескольких лет издатели все-таки сделали это название оригинальным и официальным. С нами Джули Лондон.

следующий коллектив New Swing Sextet. А напоминают они очень хорошо знакомую композицию. Собственно, это песня. В данном случае мы слышим ее именно так. «Ветряные мельницы твоего сознания» – «The windmills on your mind». Это написали Аллен и Мерлин Бергманы, которые в сотрудничестве с Мишелем Леграном создали чудо. Для фильма «Афера Томаса Крауна» впервые ее исполнял Ноэль Харрисон, и было это в 1968 году.

за уже десятилетия кто только не перепевал эту песню. Я уже не говорю, не играл это инструментально. Кавер-версии этой песни делали Дасти Спрингфилд, Стинг, Патриция Каас, Барбара Страйзен, Шарль Азнавур, Петула Кларк и многие-многие другие. Песни эту не раз использовали в кинофильмах в качестве одной из музыкальных тем. Это было вполне естественно. Перепевки были и в Советском Союзе, например, «Попурри», исполняемая группой Стаса Намина. Если вы помните, была такая парафраз для месье Леграна. Сюрприз для месье Леграна, парафраз песен. Фирма «Мелодия» выпустила это в 83-м году, и вот там это можно было слышать тоже.

для Фреда Астера. Было, как вы понимаете, это довольно давно. И написал он ее даже не столько для, только для Фреда Астера, но для вот этого знаменитого во всем мире танцевально-песенного дуэта Фред Астер, Джинджер Роджерс для фильма «Цилиндр». Это был 1935 год. Мы слышим сейчас голос Бинга Кросби.

Вы слушаете радио Канрега, с вами Таня Барск. Мы продолжаем слушать лучшее из мира джаза, соло, госпел, блюз, разумеется. И многое из того, что звучит сегодня, это благодаря вашим откликам и просьбам, за что благодарю в очередной раз. Следующая композиция переводится на русский язык как «Туманная грусть», и это... Композиция прозвучала в частности и благодаря Элли Фицджеральд и ее тогда, в 1968 году, 38-му уже студийному альбому. Эта же композиция и озаглавила сам альбом. Элла Фицджеральд.

Следующее. Композиция, то, что называется бибоп, самый настоящий бибоп, написанный Чарли Паркером в 1947 году. Прошло много времени, этот бибоп стал одним из джазовых стандартов. Я предлагаю слушать его в версии самой настоящей леди джаза, современной нам с вами. Она дочь своего отца во всех отношениях, дочь Вагифа Мустафа Заде, джазового музыканта, который очень рано ушел из жизни, Азиза, или, как ее называют, Джазиза.

Джазовая композиция Take 5, или буквально «Возьми 5», иногда переводится как «5 четвертей». Композиция, которая была записана впервые Дэйвом Брубеком в 59 году, его квартетом. В данном случае это Элджеро. Конечно, Элджеро. Очень трудно не узнать его голос для знатоков джаза. Элджеро и запись 77 года.

Композицию «Take Five» сочинил Пол Дезмонд на основе ритма барабанщика, с которым они общались, Джо Морелло. Ну а само название «Take Five» еще ко всему и фразеологизм, нельзя об этом забывать. Он означает «сделать небольшой перерыв» и, наверное, обыгрывает при этом необычный музыкальный размер этой знаменитой композиции. Продолжаем слушать хорошую музыку.

Одна из любимых композиций в исполнении Фрэнка Синатры, и только его в данном случае. Следующая композиция – это как раз репертуар конкретной группы, а именно Beatles, но, как многое хорошее, в данном случае это в джазовой обработке. Джон Пиццарелли – джазовый вокалист и гитарист.

Джамп и Сорелли. Вы слушаете радио Канрека. Мы продолжаем слушать музыку. Сегодня джаз и три имени. Стэнли Кларк, один из лучших современных джазовых музыкантов. Он увлекается и современным джазом, фьюжн. Жан-Люк Понти, французский джазовый скрипач, и Бирели Лагрен, замечательный джазовый и цыганский джаз, я имею в виду джаз-мануш, гитарист с цыганскими корнями, играет следующую композицию «Blue Train».

My Prison by the Sea, Рона Кинан, израильская современная, модная, востребованная певица открыла этот наш час. Рона Кинан.

0: Вы слушаете радио Канрека, с вами Таня Барская. Мы сегодня в мире музыки израильской, израильская эстрада разных десятилетий. И следующие – Арик Эйнштейн, Шем Тов Леви и Шалош Арба Ле Авода.
1: אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר, ורבות העבודה.

Франкенштейн. Следующий голос — это Йоси Банай, режиссер, актер, поющий актер. К сожалению, он уже несколько лет не с нами, но песни, его голос — все это, конечно, осталось.

Совсем не зря в этой песне упоминается Жорж Брассанс, потому что Йоси Банай, можно сказать, был проводником вот в данном случае этого представителя французского шансона в Израиле, спев очень и очень много песен из репертуара Брассанса, но уже на иврите, в интерпретациях других здесь, в Израиле. Продолжаем наш эфир. И Дан Райхель, к сожалению, этот музыкант, и это уже не слухи, собирается распустить свой знаменитый проект Идана Райхеля, но, разумеется, оставаясь прекрасным музыкантом.

Вы слушаете радио Канрека. С вами Таня Барская. Мир израильской музыки сегодня для вас. И следующая песня. С одной стороны, да, это израильская музыка, это иврит, это звезда израильской музыки, это Мати Каспи, замечательный и композитор, и исполнитель, и аранжировщик с песней Шарля Азнавура, но на иврите. Песня Азнавура «Она».

שנייה בכל שעה, מכאן ועד יבוא יומי, כל משמעות חיי זאת

Мать и Каспи. Раз уж мы заговорили о песнях Азнавура, давайте услышим еще одну песню Шарля Азнавура в израильской версии «Ави Толедано».

0: А Виталий Данам, «Я уже видел себя». Собственно, так же называется песня «Оригинал». Следующее – это один из примеров партнерства, творчества взаимного Арика Эйнштейна и Шалома Ханоха.
1: Я сидел, Шалома.

Ramazan.

0: Иерусалиме, 7 часов вечера. 7 часов. Сегодня Гимел Бетамуз, Тавшин Пейвав, третий день месяца Тамуз, 5786 год. Четверг, 18 июня 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. Разрешено к публикации имя погибшего в бою на юге Ливана военнослужащего Цааля. Это 29-летний старшина, старший сержант запаса Александр Филин из Хайфы, боец штаба 36-й дивизии. Да будет память о нем благословенна. В ходе этого боя еще трое резервистов, двое офицеров и один боец получили ранения средней степени тяжести. Кроме того, легкие ранения получил прапорщик, двое бойцов-резервистов и военнослужащие запаса. Пострадавшие доставлены в больницу, а их семьи уведомлены о случившемся. Военно-воздушные силы Цааля перехватили сегодня ночью несколько ракет, выпущенных Хезболлой по армейским подразделениям в Южном Ливане. Пострадавших нет. Пресс-служба Цааля сообщила, что спустя несколько минут после обстрела авиация нанесла удар по пусковой установке. Вчера в районе Тибнита получили ранение 5 военнослужащих Цааля. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. По итогам оценки ситуации принято решение оставить без изменений инструкции службы тыла по обеспечению безопасности гражданского населения до исхода субботы. США и Иран сегодня ночью официально заключили соглашение, подписав меморандум о взаимопонимании электронной подписью, после чего документ вступил в силу. Президент Трамп подписал меморандум во время ужина с президентом фракции Макроном в Версальском дворце в Париже. Президент Ирана Пизешкиан подписал документ в Тегеране. Заверенная копия меморандума, составленная на английском и фарси, направлена странам-посредникам. Согласно документу, Иран немедленно откроет Ормузский пролив. Ранее президент Трамп заявил, что обогащенный уран имеет меньшее значение, поскольку его крайне сложно извлечь. Он добавил, что при надлежащем поведении иранской стороны переговоры могут быть продлены и на срок более 60 дней. Об этом сообщил корреспондент КАН Натан Гутман. Председатель парламента и глава иранской переговорной группы Мохаммад Багер Галибаф распространил сегодня ночью заявление, в котором утверждает, что Иран одержал победу. По его словам, Иран стойко противостоял войне, навязанной ему главной военной и экономической державой мира и сионистским режимом, и не позволил им достичь ни одной из 9 заявленных целей. Ранее иранская сторона пригрозила, что продолжение оккупации Ливана сионистским режимом станет нарушением меморандума о взаимопонимании, и в этом случае Иран предпримет необходимые меры. Новости спорта. На чемпионате мира по футболу 2026 года в эти минуты проходит матч между сборными Узбекистана и Колумбии. Встреча идет на стадионе «Ацтека» в Мехико. На данный момент счет равный 1-1. Колумбийцы вышли вперед на 39-й минуте благодаря голу Даниэля Муньоса. Однако на 59-й минуте Абабзбек Файзулаев восстановил равновесие. Ранее в рамках турнира сборная Ганы одержала победу над Панамой со счетом 1-0, забив решающий мяч на 4-й добавленной минуте второго тайма. Сборная Англии обыграла Хорватию со счетом 4-2, а встреча между командами Португалии и Демократической Республики Конго завершилась в ничью 1-1. Прямые трансляции матчей мирового первенства доступны в эфире телеканала КАН-11, на платформе КАН-Бокс, на радиостанции КАН-Хадашот в сети Решетбет, а также на цифровых ресурсах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит 28 градусов. В Бершеве будет 32, а в Эйлате воздух прогреется до 39 градусов. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКА в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7:05 в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». К сожалению, мы начинаем нашу программу с печальной новости. Час тому назад была разрешена публикация информации о том, что в ходе боевых действий на юге Ливана погиб боец штаба 36-й дивизии, старший сержант запаса Александр Филин, 29 лет из Хайфы. В том же инциденте ранение средней степени тяжести получили офицер боевого подразделения, офицер-резервист и еще один военнослужащий резервной службы. Кроме того, легкие ранения получил прапорщик боевого подразделения, двое резервистов и военнослужащий-резервист. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Их семьи уведомлены о происшедшем. Согласно опубликованной к настоящему моменту информации против автомобиля командного пункта заместителя командира 36-й дивизии ЦАЛа, на юге Ливана было приведено в действие мощное взрывное устройство. В результате взрыва погиб Александр Филин. Еще несколько военнослужащих получили ранения средней степени тяжести и легкие ранения. Среди них и сам заместитель командира дивизии полковник Натай Окаши, который получил ранения средней степени тяжести. В ответ на этот инцидент ЦАЛ нанес удары по нескольким объектам Хизбаллы в данном районе. С начала военных действий 7 октября в Газе, Ливане и других районах погибли 956 военнослужащих армии обороны Израиля. Вечная им память. В то время как в Ливане продолжаются боевые действия, США и Иран подписали минувшей ночью, досрочно, надо сказать, меморандум о взаимопонимании. Этот меморандум на бумаге завершает военные действия между США и Ираном, но не только между ними. Согласно меморандуму, военные действия должны быть полностью прекращены на всех фронтах и должны начаться переговоры между сторонами об окончательном урегулировании. Речь идет в первую очередь о США и Иране, однако речь идет и о Ливане и других районах, где велись боевые действия. Президент США Дональд Трамп заявил, что речь идет о промежуточном соглашении. Если не будет достигнута окончательная договоренность, США возобновят военные удары по Ирану. Как говорится, блажен, кто верует. Мы обсудим сегодня подробности этого соглашения, этого меморандума, обсудим все то, каким последствиям он ведет. Поговорим мы и о военных действиях, разумеется, в самом Ливане, что там происходит на фоне прекращения, так называемого прекращения огня, и как достигнутое между Ираном и США соглашение меняет ситуацию в этой стране с точки зрения Израиля и с точки зрения безопасности населенных пунктов на севере нашей страны. Поговорим мы и о политике. Ультраортодоксы продолжают блокировать законопроекты коалиции. Беннет и Лапид продолжают уступать позиции Гади Айзенкоту. Впервые за много лет по решению министра в Министерстве обороны Бецалеля Смотрича утверждено новое строительство в еврейском квартале Хеврона. Поговорим мы и об этом. Ультраортодоксы ужесточают протесты и обещают новые массовые акции протеста. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим первым собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции Канрека, сегодня в четверг, 18 июня. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 программа «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит специалист в области пенсионных отчислений и сбережений Георгий Иткис, ведущая Таня Барская. В 16:05 программа Лены Русовской «Два в одном». В 17:05 «Час истории» программа Игоря Харифа. В 18:05 «На пике событий» этот журнал сегодня проведет Анна Раева, а с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в четверг, 18 июня. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается метаморфоз, изменений в позиции президента США Дональда Трампа. Переговоры, которые начинались, переговоры с Ираном, я имею в виду, которые начинались, включая в себя вопрос о баллистических ракетах, о баллистическом оружии, которое находится в распоряжении Ирана, завершаются, по крайней мере, на данном этапе, завершаются заявлением Дональда Трампа о том, что Иран имеет право на обладание таким оружием, потому что, я цитирую, оно есть и у других стран. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, уважаемые радиослушатели, касается вот этого изменения в позиции Трампа, причем не только по этому вопросу, но и в целом по всему комплексу вопросов, связанных с иранским узлом, с иранскими переговорами. Итак, президент Трамп объявил, что Иран имеет право на обладание баллистическим оружием, так как такое оружие есть у других стран. Как вы объясняете изменения, происшедшие в позиции американского президента, причем по всему комплексу, то есть баллистическое оружие – это только один пример. Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорите. Единственная просьба, конечно, делать все это вежливо. 7 часов 12 минут, мы переходим к газетам и к нашим первым собеседникам. Газета «Исраэль Айом», главный заголовок: Трамп, двоеточие, Ирану тоже нужно немного ракет. Это двоеточие, это цитата. Я подчеркиваю, это цитата американского президента. Ирану, Трамп, двоеточие, Ирану тоже нужно немного ракет. Опубликованы 14 параграфов меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Президент США, двоеточие, Израиль не должен сносить здание в Бейруте каждый раз, когда беспилотник наносит удар по пустыне. Резкая критика в Европе против этого соглашения, против этого меморандума. Мы не будем выполнять решения, которые были приняты без консультации с нами. Это главный заголовок газеты «Исраэль Айом». Точная формулировка меморандума говорит о немедленном и постоянном завершении военных действий на всех фронтах, включая Ливан, при гарантии территориальной целостности и суверенитете этой страны. Иран подтверждает, что не будет приобретать или разрабатывать ядерного оружия. Стороны согласны, что необходимо решать вопрос обогащенного урана, существующего в распоряжении Исламской Республики. Минималистское решение – это разжижение материала под международным контролем. Соединенные Штаты Америки обещают разработать программу, широкомасштабную программу на сумму по меньшей мере в 300 миллиардов долларов для восстановления и развития иранской экономики. Мне очень трудно поверить в то, что я реально читаю то, что читаю, однако это то, что есть. Это заголовки газеты «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот», главный заголовок: «Хорошо для Ирана, плохо для Израиля». Обогащенный уран останется на территории Ирана. Сняты ограничения на экспорт нефти, прекращение военных действий, в том числе в Ливане, и разработка программы восстановления Ирана на 300 миллиардов долларов. Это только часть параграфов, которые крайне беспокоят Израиль, параграфов, о которых договорились Вашингтон и Тегеран. Мы продолжим позднее знакомиться с заголовками газет, а пока поговорим о военной ситуации, особенно в Ливане, тем более на фоне гибели военнослужащего и ранений других. С нами в эфире бригадный генерал запаса Амир Авиви, один из создателей движения «Битхонистим». Тата Руба Милуим Амир Авиви Шалом.
1: Отдых
0: Алихад Нафал, Тохкидея в Сакатеш, Тохкидея Хразаля в Сакатеш, Эхтару это Мацав Балеванун, Ахрей Хатимали с кем бы Нарцота Бритлева Иран?
1: צריך לומר שבלבנון הלחימה ממשיכה, ממה ששמעתי גם מפיקוד צפון, הם ממשיכים לתקוף שם בדרום לבנון, צהל ממשיך לפעול, וגם חיזבאללה ממשיך לפעול. צריך לומר שהתחושה הכללית הזאת של האיראנים, שהם מנצחים ומחופפים את האמריקאים, זה רק נותן יותר דלק גם לחיזבאללה, ולדעתי זה ישפיע גם על חמאס לפעול בצורה יותר משמעותית. ואם האיראנים באמת גם קבלו כסף, אז בכלל יהיה פה יכולת לחמש את חיזבאללה ואת חמאס, ולכן אני לא רואה שהולך להיות שקט בגזרות האלה, להפך, רואה את הפעילות מתעצמת.
0: הפעילות מתמקדת כרגע בדרום לבנון, או שהיא גם מעבר לאזור הזה?
1: בעיקר בדרום לבנון, אבל מבחינת המדיניות הישראלית, כל פצצה מתקתקת או משהו שיסכן אותנו ואת כוחותינו, אז צה"ל יגיב לזה.
0: מה קורה בדרום לבנון מבחינת התושבים? יש שם עדיין תושבים? יש כפרים שיעים מאוכלסים או שהכל ריק? זאת אומרת, האם הצליחו...
1: באזור שצה"ל שולט בו, ודרך אגב צה"ל ביממה האחרונה אפילו עוד יותר הרחיב טיפת השליטה שלו, באזור שצהל שולט אין תושבים. באזורים מעבר לשליטה של צהל יש מעט מאוד תושבים דרומית לליטני, צפונית לליטני יש טיפה יותר. אבל באופן כללי האזור הוא די ריק.
0: עד כמה, או מה העומק של האזור שצהל שולט בו?
1: הוא משתנה, זה אזורים שבין 12 ל-15 קילומטר, אבל החלק המשמעותי זה רמת נבטיה, זה האזור של הבופור, שמייצר שליטה לעומק בין הליטני לזהרני, וכמובן נותן להרבה יותר יתרון לצהל, ומכניס את חיזבאללה למצוקה, כי זה שטח מאוד מאוד שולט, ששולט על כל המרחב הזה.
0: מה אתה שומע באמת מפיקוד צפון על תוכניות? זאת אומרת, האם נסיגה בכלל על הפרק? נסיגה מדרום לבנון?
1: קודם כל, התחושה היא קצת של בלבול, כי כל יום-יומיים...
0: משהו חדש.
1: שינוי משהו חדש, והדברים לא ברורים. לא מדברים שם כרגע על נסיגות. אמר לי אחד הבכירים בפיקוד שהם הם קוראים לזה טרמפולינה. כל פעם לפי שטראמפ מתעורר בבוקר, ככה הנחיות.
0: מה שקורה כרגע בדרום לבנון, מה בעצם תכלית הפעילות? זאת אומרת, האם זה הגנה מפני חדירה ומפני ירי תלול מסלול, או שזה גם ניסיון לפגוע ובכל זאת במסגרת האפשרויות שיש, מוגבלות כרגע, גם להחליש את חיזבאללה?
1: קודם כל האסטרטגיה הכוללת בסוף בסוף זה להביא לפירוק חיזבאללה. זאת אומרת, את זה כולם מבינים, זה הנחיה מדינית ברורה, אבל הפעילות הקרקעית שצהל עושה היא בעיקר פעילות הגנתית שנועדה בעיקר לשני דברים. אחד, שלא יהיה חדירה קרקעית לישראל. דבר שני, לפעול או לייצב קו הגנה שהוא מעבר לקו הטילים נגד טנקים, כי אנחנו לא יודעים לעצור טיל נגד טנקים שאף לכיוון של יישוב או כביש, ולכן נכנסנו לעומק כזה שבעצם אי אפשר לראות טילים נגד טנקים על ישראל. זה לא נותן דרך אגב פתרון מלא לרחפנים, ראינו את זה, אבל העמקת הפעילות עוד ועוד היא גם נועדה לצמצם את הסיכון של הרחפנים לחדירה לישראל, וכמובן החיילים עצמם מתמודדים עם זה, וראינו לצערנו גם עכשיו נפילה של חייל ופציעה של חייל אחר מיום הרחפנים. אבל בסוף פירוק חיזבאללה זה לא יקרה רק בפעילות יבשתית, זה שילוב גם של לנסות יחד עם האמריקאים לחזק את צבא לבנון, זה שילוב של חסימת האפשרות של האיראנים להעביר יכולות לחיזבאללה או כסף, זה מהלך משולב. וההסכם הזה כרגע הוא קצת פוגע במאמץ הזה, כי חיזבאללה נמצא במצוקה אדירה. איראן בנתה את חיזבאללה כדי להגן על עצמה, ועכשיו המצוקה...

0: רחפנים, היה נראה שאולי צהל ככה שיפר באופן משמעותי את ההתמודדות, אבל בסוף זה עדיין איום קיים, ולצערנו גם גבה מחיר.
1: מה זה השם? שיירה של סגן מפקד? סגן מפקד גדוד לדעתי, או אפילו למעלה מזה.
0: כן, זה עדיין לא פורסם בדיוק מה...
1: לא יודעים.
0: מה היה ההקשר, אבל באופן כללי דיברו על זה שזה רחפן אפץ.
1: תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, תודה רבה.
0: תודה.
1: Я спросил нашего собеседника о ситуации в целом в Ливане на фоне подписанного соглашения. По словам бригадного генерала запаса Амира Авиви, речь идет о ситуации, которая, разумеется, осложняет действия ЦАЛа. В то же время на данный момент никто не говорит о прекращении огня. Из того, что я слышу из разговоров с офицерами Северного округа, говорит бригадный генерал запаса Амир Авиви, нету пока никакого разговора о прекращении военных действий или остановке военных действий. Напротив, в последние дни ЦАЛ углубляет действия внутри того, в том районе, который находится под его контролем. В первую очередь речь идет о Южном Ливане, разумеется, говорит бригадный генерал запаса Амир Авиви, однако не только там. В целом Израиль продолжает действовать в Южном Ливане. Однако общая атмосфера это атмосфера некой путаницы, в которой находится некого непонимания того, что будет завтра, ситуация, в которой находятся офицеры и солдаты ЦАЛа, потому что каждый день поступают какие-то новые распоряжения, основанные на том, что решил сегодня утром президент США Дональд Трамп. Поскольку его позиции меняются все время, то меняются и распоряжения, которые получают военнослужащие ЦАЛа. И это создает очень непростую атмосферу. Однако ЦАЛ продолжает действовать, прежде всего для того, чтобы обеспечить линию, защищающую израильские населенные пункты от запусков противотанковых снарядов, разумеется, проникновения, поскольку на том расстоянии, на котором сегодня находятся силы ЦАЛа от израильской границы, нельзя полностью гарантировать защиту от запусков противотанковых ракет, то и приходится углублять контроль внутри ливанской территории. Однако основная деятельность, как говорит наш собеседник, происходит внутри Южного Ливана. Общую атмосферу офицеры ЦАЛа, офицеры Северного округа ЦАЛа называют трамполиной. Каждое утро поступают новые какие-то распоряжения, и никто не знает, как ситуация будет выглядеть на следующий день. В то же время совершенно очевидно, что окончательной целью, и она остается в силе, она не изменилась, окончательной целью является разоружение Хизбаллы. Эту цель стало, разумеется, сложнее реализовать, учитывая вот соглашение, которое подписали США и Иран. Однако эта цель остается на повестке дня, и ее не отменяют. ЦАЛ действует в рамках того, что возможно, однако понятно, что этой цели нельзя добиться только и исключительно действиями ЦАЛа. Необходимо, чтобы американцы усиливали ливанскую армию, необходимо, чтобы ливанское правительство предпринимало шаги в отношении Хизбаллы. Необходимо, безусловно, заблокировать или не допустить возобновления финансовых поставок из Ирана в Хизбалле, поскольку Хизбалла находится в очень слабом положении с одной стороны, но с точки зрения Ирана это главный передовой форпост в регионе, и они не отказываются от его восстановления. И поэтому очевидно, что часть средств, которые получит Иран, будет направлена на восстановление Хизбаллы, и этому надо препятствовать. С этой точки зрения ЦАЛ продолжает действовать в Южном Ливане, и на данный момент, по крайней мере, никто об отступлениях не говорит. С точки зрения угроз, которые есть силам ЦАЛа, остается главной угрозой вот эти беспилотники-самоубийцы, беспилотники-камикадзе, начиненные взрывчаткой. Мы видели, что накануне это привело к гибели еще одного военнослужащего.

0: Чего пока неизвестно более точно подробности, которые будут опубликованы позднее. Но известно, что удар был нанесен беспилотниками. Мы в последние дни слышали об этом меньше. Складывается впечатление, что ЦАЛ изыскивает противоядие против этой угрозы, однако не до конца, не полностью. И вот как мы видели минувшей ночью, точнее говоря, накануне это произошло около 5 часов вечера. Погиб военнослужащий и несколько были ранены. Боец штаба 36-й дивизии, старший сержант запаса Александр Филин из Хайфы, погиб накануне. А с нами в эфире был бригадный генерал запаса Амир Авиви, один из основателей движения «Битхонисти». Еще немного заголовков израильских газет, прежде чем мы перейдем к нашему следующему собеседнику. Познакомимся с заголовками газет, которые, о чем они пишут, газет, новостных сайтов, о чем они пишут сегодня. Газета Гаарец, главный ее заголовок, Трамп, двоеточие, Ирану необходимо какое-то количество ракет, потому что они есть у других государств. Президент Соединенных Штатов Америки заявил на конференции G7, что Израиль получил копию договоренностей, достигнутых с Ираном. Копию договоренностей, достигнутых с Ираном, и имел возможность познакомиться с тем, что достигнуто, с тем, что согласовано. Военнослужащий ЦАЛа получил тяжелые ранения в результате взрыва беспилотника, взрыва дрона в Южном Ливане. Цви Бар-Эль публикует статью под названием «Требуется подрядчик». А сегодня Высший суд справедливости Багац рассмотрит апелляцию с требованием заблокировать избрание Михаэля Рабелло на должность государственного контролера. Что еще можно здесь прочитать? ЦАЛ блокирует одну из палестинских деревень уже несколько недель из-за кровавого внутреннего конфликта, некий конфликт между кланами в одной из палестинских деревень приводит к тому, что она блокирована уже несколько недель. Об этом также газета «Гаарец». Сайт газеты «Маариф». Посмотрим сейчас на заголовки этого сайта. О чем там пишут сегодня. Разумеется, главная тема – это гибель военнослужащего Михаила Филина, который погиб в Южном Ливане. Смотрим сейчас заголовки сайта «Маариф». Александр Филин, конечно. Разрешено публикации. Старший сержант Александр Филин погиб в бою в Южном Ливане. И здесь подробности этого инцидента. В Израиле опасаются, что противоречия с Белым домом могут достигнуть такой интенсивности, что будет наложено эмбарго на поставки оружия. Об этом пишет Анна Барская. Авиашкинази публикует материал под названием «В мире нету достаточно взрывчатки для того, чтобы сравнять Дахию с землей». Командир ЦАЛа, формирующий банк целей, дал специальное интервью об этом военный обозреватель Ави Ашкинази. И еще один материал, тот же Ави Ашкенази, возвращается к беседе Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, той самой беседе, скандальной беседе в Белом доме. Это была одна из самых позорных сцен в истории. Сейчас очередь Израиля, пишет Ави Ашкенази. А Гилад Мурак публикует статью под названием «После непостижимого числа дней свидетельских показаний Суд над премьер-министром Бениамином Нетаньяу переходит в новую и решающую фазу. Об этом сайт газеты «Маариф». Сейчас 7 часов 31 минута, уважаемые радиослушатели. Мы, возможно, позднее познакомимся с дополнительными заголовками газет. Сейчас «Мондиаль».
1: «Мондиаль-2026» на Канрека.
0: Дмитрий Мирский с нами в эфире, спортивный обозреватель, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Дмитрий, доброе утро.
2: Утро, Габи.
0: Итак, еще матчи, еще сенсация, на самом деле.
2: Ну, слово «сенсация» мы уже произносим, когда мы вчера говорили, может ли Конго сделать проблему Португалии. То мы так осторожно с вами, помните,
0: сказали, вы все-таки считаете, что сенсация, что это не сенсация? Может быть, неожиданность, это не сенсация?
2: Я считаю, что если бы Роналду не играл, тогда бы это была сенсация. Но так как он играл, и я помню прекрасно Евро, последний Евро 2 года назад, как он играл, то могу сказать, что вряд ли это... Наверное, с таким игроком сложно победить команде. Когда ты играешь в игру, где 11 игроков на поле, да, 10 полевых, и ты должен взаимодействовать, а когда ты думаешь о том, чтобы забить самому только любой ценой, и ты настолько эгоист, конечно, какой будет результат?
0: То есть вы хотите сказать, что Роналдо скорее помеха, нежели подспорье?
2: 100% главный тренер Португалии Мартинес должен посадить на лавку Криша. Так может быть лучше и для него самого, если он там разозлится, обидится, спортивная злость такая, его выпустят, например, если он еще захочет выходить, конечно. Его выпустят, например, во втором тайме, да, есть 5 замен, мы знаем, могут выпустить на полный второй тайм, и он будет злой, может быть, забьет наконец. Вот, но то, что он запорол 2 таких 100% момента, причем в одном из моментов его партнер по команде находился в более выгодном положении, и он не мог этого не видеть со своим опытом и уровнем. Роналду очень много сделал для сборной Португалии и для футбола вообще в мире, мирового. Но есть такое понятие, как возраст, есть такое понятие, как прошло. В Саудовской Аравии он не просто так играет, ведь, да, он не играет в топ-5 чемпионатов Европы, да.
0: Ну, скажем, Месси тоже не играет в испанской, английской или какой-то другой известной европейской лиге.
2: Да, но Месси игрок другого плана, он создает больше намного, чем Роналдо. Роналдо более зависимый игрок. И Месси все-таки, я рискну предположить, что МЛС сильнее. Не намного, но все-таки сильнее Саудовской Аравии чемпионата. И да, вы правы, все-таки Месси действительно тоже не играет и тоже на закате. Но он забил, а Роналдо... Нет, я не думаю, что условно Алжир слабее, намного слабее Конго, например. Я не думаю, что это так. Поэтому, если исходить из... Я не думаю, что намного полузащита Португалии слабее Аргентины, если вообще слабее. Поэтому мне кажется, что да, он очень много тянет на себя, он не отходит там, где нужно пропустить игроку, то есть он не играет в командную игру, он увидел, что забил 3 Месси, он узнал, что забил Мбаппе, Холланд, и он не хочет быть в тени, потому что он Криштиану Роналду.
0: В общем, он занят собой, а не сборной Португалии.
2: Да, да, он всегда таким был, и он таким остался, он не помудрел, к сожалению. Хотя я его считаю даже, может быть, более крутым игроком, чем Месси, потому что он менее одаренный с точки зрения таланта, да. Но он себя сделал, и физическая форма потрясающая. Но то, что он эгоист, это, к сожалению, играет плохо. Поэтому если надо набраться смелости Мартинесу, просто посадить его на лавку, это будет лучше. Ему потом фанаты сборной Португалии скажут только за это спасибо.
0: Очень может быть. Прекрасная игра Англия-Хорватия.
2: Да, да, это очень... я считаю, по моему мнению, это самый интересный матч тура первого. Тур первый завершился. И... Дважды отыгрывались хорваты. Хорватов, конечно, тоже нельзя ни в чем особо упрекнуть. Просто англичане были сильнее в этом матче. Причем, обратим внимание на Харри Кейна. который ничего пока не выиграл со сборной, над ним издевались, пока он не пришел, да, в Баварию, что он вообще ничего не может выиграть, хотя игрок выдающийся. И вот он начал первый шаг к титулу. И причем, ведь когда судья говорит «перебей пенальти», а ты уже его забил, это тяжело психологически, это очень тяжело. И он не дрогнул и забил снова. Поэтому я считаю, что и прекрасный гол забил второй с углового, высоко выпрыгнул головой в чисто английском стиле. И вообще Англия мне очень понравилась. И кроме Кейна есть исполнители, как мы видим. И хорваты тоже не разочаровали, но, к сожалению, вот в конкретно этом матче англичане были сильнее.
0: Гана выиграла у Панамы. Ну, ни та, ни другая сборная не относится к фаворитам. Ну, надо сказать, что матч, в общем, был достаточно скучным, да, в компенсированное время Гана забила гол. И последний матч первого тура сборная Колумбии выиграла у Узбекистана.
2: Да, колумбийцы ожидаемо выиграли, то есть была бы сенсация, наверное, если бы даже была ничья, потому что колумбийцы очень много забивают, и проблемы Бразилии делали, то есть это опытная команда, очень быстрая, с хорошей атакой, правда, с уязвимой обороной. То есть в обороне у них есть проблемы. Ну, Узбекистан можно поздравить, наверное, с первым голом в истории чемпионатов мира, дебютируют они. Файзулаев использовал свой шанс, то есть первым номером играли колумбийцы, и узбекистанцы пытались как-то использовать хоть какие-то шансы свои. Поэтому счет по игре, заслуженная победа, в самой концовке счет стал 3-1. Ну, в общем, тут сложно Узбекистану будет на этом турнире, но во всяком случае попытаются они зацепиться как-то за плей-офф все-таки.
0: Завершился первый круг, первый тур чемпионата мира. Ваше впечатление, общее впечатление от Мондиаля на первом этапе?
2: Я скажу так, мои опасения, то, что будут разгромные счета и отсутствие, то есть когда одна команда доминирует, они не оправдались.
0: Ну, были разгромные матчи, да, то есть и...
2: Да, да, но не было там 8, то есть 1-7 победила Кюрасао, Германия победила Кюрасао. Германия часто достаточно на чемпионатах мира в 21 веке побеждает с таким крупным счетом, мы это знаем. Поэтому тут ничего удивительного особо в этом нет. Ну, не пошла игра у Кюрасао.
0: Там, были уже шутки в социальной сети, что Кюрасао сыграли ровно как сборная Бразилии, да, то есть...
2: Да, поэтому тут как бы и бразильцы тоже так смогли в 2010 году в ЮАР. Поэтому тут что говорить? Остальные, посмотрите, Испания, пусть два игрока основного состава не играли, да, там, со старта. Все остальные были. 0-0 с Кабо-Верде. Потом сегодня Португалия играет, причем самое интересное, что Конго, у них же была вспышка Эбола, они 3 недели находились на карантине. То есть у них была ситуация не очень приятная. И они через это прошли. И 1-1 с Португалией играют. Португалия, которая, пусть сейчас не в числе главных фаворитов, но это сильная, крепкая команда. То есть я хочу сказать, что уровень очень выровнялся, еще больше, чем было раньше. И в целом мне нравится. Единственное, что есть проблема с посещаемостью. ФИФА пытается это как бы замылить, но, к сожалению, они есть. Билеты очень дорогие, напитки.
0: Я хотел вам сказать, дорогие, да, что при таких ценах на билет я просто интересовался из чистого любопытства, сколько стоит билет на не самые, скажем так, не самые престижные матчи, да, я не говорю там про четвертьфинал, полуфинал, финал, а достаточно заурядные матчи группового турнира. Далеко не все могут себе это позволить.
2: Нет, ну это очень дорого, потому что я могу сказать, что вот я там в Ванкувер, да, пытаюсь, собираюсь полететь, и я посмотрел там $400-600 канадских, это где-то $300-400, $350-300 американских, на матчи вот группового этапа таких средних команд, да, там, пиво, например, ну, извините, что я так говорю, пиво. Пиво — это напиток болельщиков футбольных, да, мы знаем. И оно стоит $19 американских. Я в своем городе, в моем Виннипеге, в Канаде, оно стоит от 7, 7, 10, $12 канадских. То есть это 5-4.
0: Дорогое удовольствие.
2: Это не то, что дорогое, это в 3-4 раза повышены цены, завышены. И причем качество, скажем, там предоставляемых услуг не всегда соответствует цене. Поэтому, к сожалению, это очень дорогой чемпионат. К сожалению, захотели слишком много денег на нем заработать. Но спортивная составляющая дает нам, несмотря на то, что поздно матч, да, там тяжело смотреть и европейской части мира, но, тем не менее, чемпионат очень интересный. Лидеры не подводят.
0: Я сейчас смотрю матчи, которые с сегодняшнего вечера и ночи по израильскому времени. Матч между Мексикой и Южной Кореей многообещающий, надо сказать.
2: Да, это матч лидеров группы А. Мексиканцы достаточно уверенно справились с ЮАР в матче открытия. Южнокорейцы сделали камбэк такой впечатляющий, проигрывали до 67-й минуты чехам и смогли выиграть, вырвать победу. Но я думаю, что Мексика играет дома, и родные стены должны ей помочь, и она немножко будет, мне кажется, фаворитом. Но южнокорейцы точно просто так не отдадут матч. Очки.
0: Даже сильная сборная. Даже... Я не думаю, что будет легко мексиканцам, да, несмотря на то, что дома, родные стены помогают. Ну что ж, Дмитрий Мирский, спортивный обозреватель, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Огромное спасибо вам за участие в программе.
2: Спасибо. Смотрим футбол.
0: Всего доброго.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: 7:42 в Израиле. Мы продолжаем программу. Продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Газета «Идиот Ахаронот». Помимо главного заголовка, который, собственно говоря, во всех изданиях главные заголовки говорят о соглашении между США и Ираном. Более подробно пишет об этом в газете «Идиот Ахаронот» и Тамар Айхнер и Лиор Бен Ари. Фарс Трампа. Об этом пишет издание. А на фоне приближающегося соглашения формируем границы с Ливаном. Таков заголовок в газете «Идиот Ахаронот». Илиша Бенкимон об этом пишет. В отсутствии четких распоряжений политического руководства силы ЦАЛа в Южном Ливане заметно снизили темпы военных действий, интенсивность военных действий и фокусируются в первую очередь на защитных действиях. Об этом пишет Илиша Бенкимон. Асмодар Перри публикует статью под названием «Посредничество, которое стоит миллиарды». Катар заинтересован, у него есть гигантские интересы в успешном завершении своей миссии посредничества между США и Ираном. Так усиливается статус США, так усиливается статус в США, в Иране и во всем арабском мире. Об этом пишет Смодар Перри в газете «Идиот Ахаронот». Еще немного заголовков с сайта газеты «Маариф», прежде чем мы перейдем к нашему следующему собеседнику. Еще немного заголовков с сайта газеты «Маариф». Разумеется, и о политике пишет этот сайт. Сообщается об усилении позиции Гади Айзенкота в оппозиционном блоке, в блоке противников Беньямина Нетаньяху, а также, разумеется, подробнее и о попытках сформировать новые партии. Деди Симхи, бригадный генерал запаса, судя по всему, объединится в ближайшее время с Бенни Ганцем, сформирует новую политическую партию, новую политическую силу в попытке привести к тому, что партия преодолеет электоральный барьер. Список, вернее говоря, преодолеет электоральный барьер. Гурский ребе, глава хасидского двора Гур, принял участие в демонстрациях возле военной тюрьмы, где содержатся где содержатся дезертиры. Тали Готлиб победила юридического советника правительства. Ее иммунитет утвержден большим, существенным большинством в Кнессете. И ожидается, что будет подана апелляция в БАГАЦ с требованием лишить Тали Готлиб иммунитета, которым она наделена, в качестве защиты от обвинительного заключения против нее по обвинению в разглашении имени и месте работы сотрудника общей службы безопасности Шабак. Об этом пишет сайт газеты «Маариф». 7:46. Продолжаем программу. Продолжается конфликт между армией обороны Израиля и религиозными сионистами. Конфликт этот связан с намерением ЦАЛа, вернее, намерением, которое сейчас, судя по всему, заморожено. Намерением ЦАЛа призвать девушек в танковые войска, точнее говоря, сформировать смешанные экипажи танковых войск. Равин Давид Став с нами в эфире сейчас. Равин Шома, глава организации ЦОР. Рав Давид Став, кводарав шалом бокетов.
3: Шалом бокетов.
0: Кодем коле, аим ата йодеа משהו שפורסם בעיתונות אתמול, שבעצם הוקפא הפיילוט שתוכנן לשילוב לבנייה של צוותים משולבים בשריון.
3: אני לא יודע יותר ממה שכתוב בעיתון, אבל אני יודע שהרמטכ"ל אמר מהרגע הראשון שהוא לא מתכוון לעשות של צוותים משולבים. נדמה לי שעל זה לא היה הדיון. הדיון היה לא על הצוותים המשולבים, אלא על פלוגות משולבות. וההבדל בין צוות משולב ופלוגה משולבת הוא הבדל גדול. יכול להיות שמה שהוא החליט עכשיו זה גם לא לעשות פלוגות משולבות, אלא לעשות הכשרות נפרדות לגמרי לבנות.
0: בלי להיכנס לדקויות הצבאיות, תסביר לנו מה מבחינתכם כאנשי דת, כרבנים, מה מבחינתכם ההבדל בין צוות משולב לבין פלוגה משולבת?
3: ההבדל הוא הבדל שמיים וארץ. כי פלוגה משולבת זה משהו אחד. צוות משולב זה אומר שבאותו טנק יכולים להיות גם גברים וגם נשים. אנחנו חושבים שגם מבחינה אנושית זה לא נכון. לא נכון לשים בת 24 שעות בלי שירותים נפרדים, בלי שום דבר בקרבה בין לבת. וגם מבחינת ההלכה הדבר הזה אסור, כי יכולים להיווצר כאן סיטואציות של מה שנקרא בהלכה ייחוד, כן, של איש עם אישה. לבדם. אנחנו חושבים שזה לא טוב צבאית, לא טוב אנושית, וגם בוודאי לא נכון הלכתית.
0: אבל גם פלוגות משולבות, לפחות ככה אני קראתי, עוררו לא מעט תרעומת.
3: נכון. כי מי שמכיר טנקים, ואני הייתי בטנקים, מי שמכיר פלוגות של טנקים יודע ש דבר שהפלוגה נשארת בהרכב המקומי.
0: רב סתיו, אתה נקטע לצערי הרב, אני ממש לא שומע אותך.
3: פה הטנק אחד לא מתפקד ומתמנים עם טנק שני, ופה אחד...
0: כבוד הרב, אני לא מצליח לשמוע אותך, ואני ממש חשוב לי לשמוע ולתרגם, אז אולי אתה יכול לשפר קצת מיקום?
3: אתה תגדיר.
0: לא. כבוד הרב, אני לא שמעתי שום דבר ממה שאמרת בדקה האחרונה. אתה יכול לחזור אולי וקצת לשפר מיקום, או שאני בינתיים מתרגם? נהיה. אנחנו לא שומעים, מי נסלישים רבינה סתיו סיצ'אס, פעתמו
3: יא... עכשיו שומעים?
0: עכשיו, בוא ננסה.
3: הלו?
0: כן, אתה שומע אותי?
3: אני שומע אותך מצוין כל הזמן.
0: לא, אני לא שמעתי את התשובה האחרונה בכלל, כאילו, אתה נעלמת.
3: אז אני אגיד.
0: אוקיי.
3: ההבדל בין פלוגה לטנק אחד הוא הבדל גדול, אבל הוא לא דרמטי. למה? בגלל שכל מי שהיה בטנקים יודע שפלוגה אף פעם לא נשארת בצורה המקורית שלה. תמיד יש טנקים שנפגעים, ויש צוותים שצריכים להחליף, ויש מישהו שיוצא הביתה, אז אף פעם הטנק לא נשאר בצורה המקורית שלו, הפלוגה לא נשארת בצורה המקורית, ותמיד יהיו את החלופות. אז כשיש לך נניח פלוגה, שיש בה 3 טנקים של בנות ו7 טנקים של בנים, אין דבר כזה שהטנקים האלה לא יתערבבו בסוף. יש כל הזמן בלגנים שצריכים להחליף ביניהם.
0: אז מה שאתה אומר, בעצם שהפיילוט והפרויקט התוכנן התייחס לפלוגות, לא לצוותים אלא לפלוגות משולבות.
3: נכון, נכון. ומה שכנראה הרמטכ"ל החליט לעשות עכשיו, זה גם לעשות את זה במקומות שונים ובפלוגות שונות. זאת אומרת, אני לא נכנס לפרטים, אבל נניח שיש 5 חטיבות שריון, אז הוא אומר, מי אמר שהבנות צריכות להיות בחטיבות איפה שבחורי הישיבה נמצאים? נעשה להם את את הפיילוט בחטיבות, במקומות שבהם אין בחורי ישיבות.
0: חטיבות שבהם נמצאים בחורי ישיבות זה חטיבות נפרדות? זאת אומרת, יש חטיבות נפרדות לתלמידי ישיבות?
3: לא, אין לא. חטיבות נפרדות לבחורי ישיבה, ממש לא. אבל יש כל מיני חטיבות. אז מי אמר שצריך לשים אותם בחטיבה של את הבנות, דווקא בחטיבה של ישיבות, שבהם יש בני ישיבות, נשים אותם בחטיבות, שבהם לא בהכרח יש בני ישיבות, או שנכוון את בני הישיבות לחטיבות 1, 2, 3, ואת הבנות לחטיבות אחרות.
0: אני רוצה לשאול אותך כראש תנועת צוהר, תנועה שידועה כתנועה דתית, אבל ליברלית בהחלט, עד כמה זה נושא קריטי מבחינתכם? זאת אומרת, עד כמה הנושא הזה של שירות משותף, אני לא נכנס כרגע צוותים משותפים או פלוגות משותפות, שירות משותף, עד כמה הנושא הזה הוא בוער, הוא על סדר היום?
3: אני חושב שבציבור הדתי-לאומי הנושא הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, מכיוון אני חושב שמעבר לנושא, יש כאן את הנושא, יש כאן את הסימפטום של הנושא. הנושא הוא חשוב מאוד כשלעצמו, כי הוא יקשה מאוד על בחורי ישיבות ללכת למקומות האלה. הוא סימפטום למשהו עמוק יותר.
0: למה?
3: והוא לשאלה, האם הצבא מנהל דיאלוג עם הקבוצות השונות באוכלוסייה, או שהוא מתעלם מהם, או שאולי אפילו יותר גרוע מזה רוצה לחנך אותם מחדש. ונדמה לי שהתחושה, וזה אולי הדבר הכואב ביותר כאן בסיפור, שלא ניהלו דיאלוג איתם. כלומר, הרבנים אפילו לא שוחחו איתם על הסוגיות האלה, וזה דבר שלא צריך לעשות.
0: אני רוצה לשאול אותך, האם גם בנושא של גיוס של חרדים יש את אותה? כי זאת בדיוק הטענה שהם משמיעים, שלא מדברים איתם, שאולי מנסים לחנך מחדש, אולי מנסים אפילו לחלן אותם.
3: אבל זה בדיוק העניין, בגיוס של החרדים יש יועץ רמטכ"ל לענייני חרדים, mm-hmm. יש חטיבת חשמונאים, יש את כל המאמצים שהצבא עושה כדי שהשירות יותאם לחרדים. כאן כאילו מסתכלים על זה כאל דברים שמובנים מאליהם ולא מתנהל כמעט דיאלוג. זה עם החרדים מתנהל דיאלוג קבוע ומתמיד.
0: לפני שניפרד, אני רוצה לשאול אותך, איך בחברה הדתית-לאומית מתייחסים לדיון הבוער והכואב על גיוס חרדים לצבא, בטח על רקע של 7 באוקטובר?
3: כעס גדול, כעס גדול, אין מקום שאני הולך אליו שאני לא פוגש את זה, כעס גדול מאוד על החברה החרדית שלא נותנת יד.
0: זה ישפיע בבחירות לדעתך? תהיה לזה?
3: אני בטוח שכן, אבל אני לא פרשן פה.
0: לא, זה בטוח, לא, אבל ממה שאתה שומע.
3: אני חושב שכן. אני חושב שכן.
0: כבוד הרב דוד סתיו, המון תודה. בוקר שלום. טוב, שבת שלום. Я спросил нашего собеседника о публикациях, которые были в средствах массовой информации, согласно которым начальник генерального штаба отказался, вернее, заморозил проект интеграции девушек в боевые подразделения, в танковые боевые подразделения. Нужно четко разделять, говорит Равин Давид Став, между совместными экипажами танков и совместными ротами. Эта разница, возможно, не выглядит крайне существенной, однако она драматическая. Танковый экипаж — это совместное совместная служба буквально вот в одном танке мужчин и женщин. У этого есть общечеловеческая проблема, какие-то санитарные условия, в которых очень сложно находиться вместе мужчинам и женщинам. Это, разумеется, и галахическая проблема, поскольку создается ситуация, в которой мужчины и женщины находятся в одном пространстве и так далее. Есть совместные роты. Это не ситуация, при которой мужчины

0: и женщины в одном экипаже, однако одни и те же танковые роты в одной танковой роте. Это также проблематично, потому что те, кто знакомы с танковыми ротами, а я знаком, говорит наш собеседник, я там служил, он говорит о том, что если есть, я не знаю, 7, 8, 9 танков, то время от времени экипажи меняются, и вполне может сложиться ситуация, которая неприемлема для религиозного солдата. Поэтому, насколько я понимаю, не вдаваясь сейчас в подробности, насколько я понимаю, говорит раввин Давид Став, решение изменить этот проект заключается в том, что будут формироваться роты, не те роты, скажем так, где служат солдаты, учащиеся в ешивах религиозного сионизма, говорит наш собеседник, для того, чтобы предоставить возможность с одной стороны интегрировать женщин, с другой стороны не создавать религиозных дилемм солдатам, которые служат. Это крайне важная тема для нас, говорит раввин Давид Став, потому что есть ощущение, что в отличие от ультраортодоксов, для которых есть специальный представитель в армии, и с ними ведется диалог и ведутся переговоры, нас воспринимают, нас имеется в виду национально-религиозный сектор, воспринимают как само собой разумеющееся, и поэтому ничего не делается. Что касается призыва ультраортодоксов, я слышу, насколько этот вопрос важен в национально-религиозной среде, в среде религиозных сионистов. Я не хочу вдаваться в политические детали, но это, безусловно, повлияет и на выборах. С нами в эфире был раввин Давид Став, раввин Шоама, председатель организации ЦОР. Сейчас 7:57 в Израиле. Амир Шимуэль за пультом. Мила Сталинская, Елена Черкасова, продюсер, Арик Эльман, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.
1: Меня зовут Давид Алкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
2: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
3: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие, 100 шекелей за 6 килограмм. Дорада свежая, 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежее, 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежие, 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежее, 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условием мероприятия.
4: Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условием мероприятия.
5: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
4: В новом филиале Маданей Мани Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм в соответствии с условием мероприятия. Маданей Мани, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.

Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО в студии Семен Каплан. Разрешено к публикации имя погибшего в бою на юге Ливана военнослужащего Цааля. Это 29-летний старший сержант запаса Александр Филин из Хайфы, боец штаба 36-й дивизии. Да будет память о нем благословенна. В ходе этого боя еще трое резервистов, двое офицеров и один боец, получили ранения средней степени тяжести. Кроме того, легкие ранения получили прапорщик, двое бойцов-резервистов и военнослужащая резерва. Пострадавшие доставлены в больницу, а их семьи уведомлены о случившемся. Военно-воздушные силы Цааля перехватили сегодня ночью несколько ракет, выпущенных

0: Хизбаллой по армейским подразделениям в Южном Ливане. Пострадавших нет. Пресс-служба ЦААЛя сообщила, что спустя несколько минут после обстрела авиация нанесла удар по пусковой установке. Вчера в районе Тибнита получили ранение 5 военнослужащих ЦААЛя. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. По итогам оценки ситуации принято решение оставить без изменений инструкции службы тыла по обеспечению безопасности гражданского населения до исхода субботы. США и Иран сегодня ночью официально заключили соглашение, подписав меморандум о взаимопонимании электронной подписью, после чего документ вступил в силу. Президент Трамп подписал меморандум во время ужина с президентом Франции Макроном в Версальском дворце в Париже. Президент Ирана Пизешкиан подписал документ в Тегеране. Заверенная копия меморандума, составленная на английском языке и фарси, направлена странам-посредникам. Согласно документу, Иран немедленно откроет Ормузский пролив. Ранее президент Трамп заявил, что обогащенный уран имеет меньшее значение, поскольку его крайне сложно извлечь. Он добавил, что при надлежащем поведении иранской стороны переговоры могут быть продлены на срок более 60 дней. Об этом сообщил обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф. Высокопоставленный источник в Белом доме на вчерашнем брифинге для журналистов представил детали меморандума о взаимопонимании. По ядерной проблематике Иран обязался не приобретать и не разрабатывать ядерное оружие. Стороны также согласились решить вопрос утилизации обогащенного урана в рамках согласованного механизма. Будущая деятельность Ирана по обогащению урана и другие связанные с ядерной программой вопросы станут предметом обсуждения в рамках, которые будут определены в окончательном соглашении. Первый пункт меморандума предусматривает, что сразу после его подписания прекратятся боевые действия на всех фронтах, включая Ливан. Стороны также обязуются уважать территориальную целостность и суверенитет Ливана. В Иране заявляют о победе в войне. Официальный представитель Министерства иностранных дел Исмаил Багаи отметил, что меморандум о взаимопонимании обязывает Израиль полностью уйти с территории Ливана и прекратить атаки. По его словам, в противном случае меморандум будет аннулирован, и стороны не придут к подписанию постоянного соглашения. Багаи также добавил, что управление Ормузским проливом и взимание транзитных пошлин будет осуществлять Иран и Оман. Об этом сообщил обозреватель КАН Шимон Миджан. Новости спорта. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Колумбии обыграла команду Узбекистана со счетом 3-1. Сборная Ганы победила Панаму со счетом 1-0. Матч между сборными Португалии и Демократической Республики Конго завершился в ничью со счетом 1-1, а сборная Англии нанесла поражение Хорватии со счетом 4-2. Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11, на платформе КАН-Бокс, на радиостанции КАН, в сети Решетбет, а также на цифровых ресурсах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и в Хайфе составит 28 градусов, в Бейершеве будет 32, а в Эйлате воздух прогреется до 39 градусов. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 9 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплан. Разрешено к публикации имя погибшего в бою на юге Ливана военнослужащего ЦААЛя. Это 29-летний старший сержант запаса Александр Филин из Хайфы, боец штаба 36-й дивизии. Да будет память о нем благословенна. Вступил в силу меморандум о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Президент Трамп скрепил документ электронной подписью в Версальском дворце во Франции, а президент Ирана Пезешкиан подписал его в Тегеране. Трамп заявил, что сделка позволяет достичь всего, к чему стремился Вашингтон, и даже большего. Он отметил, что обогащенный уран имеет меньшее значение, поскольку его крайне сложно извлечь. Корреспондент КАН Натан Гутман сообщает, что официально начался 60-дневный период переговоров по выработке постоянного соглашения. Высокопоставленный источник в Белом доме на вчерашнем брифинге для журналистов представил детали меморандума о взаимопонимании. Иран обязался не приобретать и не разрабатывать ядерное оружие. Стороны также согласились решить вопрос утилизации обогащенного урана в рамках согласованного механизма. Будущая деятельность Ирана по обогащению урана и другие связанные с ядерной программой вопросы станут предметом обсуждения в рамках, которые будут определены в окончательном соглашении. Первый пункт меморандума предусматривает, что сразу после его подписания прекращаются боевые действия на всех фронтах, включая Ливан. Стороны также обязуются уважать территориальную целостность и суверенитет Ливана. В Иране заявляют о победе в войне. Официальный представитель Министерства иностранных дел в Тегеране Исмаил Багаи отметил, что меморандум о взаимопонимании обязывает Израиль полностью уйти с территории Ливана и прекратить атаки. По его словам, в противном случае меморандум будет аннулирован, и стороны не придут к подписанию постоянного соглашения. Багаи также добавил, что управление Армузским проливом и взимание транзитных пошлин будут осуществлять Иран и Оман. Заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Аскель заявил, что несмотря на меморандум о взаимопонимании, Израилю нельзя прекращать войну в Ливане и выводить оттуда свои войска. Шарен Аскель отметила, что когда речь заходит о главных вопросах, в первую очередь о ядерной программе, Иран все еще не готов к их обсуждению. В связи с этим она выразила сомнение, что за отведенные 60 дней удастся выработать какое-либо постоянное соглашение. Супруг активистки протестного движения Шикмы Бреслер, являющийся сотрудником Общей службы безопасности, подал вчера петицию в Высший суд справедливости с требованием аннулировать парламентский иммунитет, предоставленный Кнессетом депутату от фракции Ликуд Тали Готлиб, которая раскрыла его личность и занимаемую должность. Шикма Бреслер заявила, что Тали Готлиб нанесла ущерб безопасности Израиля и отметила, что действия Готлиб и в целом поведение правительства – это попытка отвлечь общественное внимание от действительно важных и существенных вещей, определяющих жизнь граждан. По ее словам, налицо постоянное стремление сместить фокус дискуссии и сформировать определенный нарратив, который служит интересам, не имеющим ничего общего с интересами граждан государства Израиль. Новости спорта. Чемпионат мира по футболу. Сборная Колумбии обыграла команду Узбекистана со счетом 3-1. Сборная Ганы победила Панаму со счетом 1-0. Матч между сборными Португалии и Демократической Республики Конго завершился в ничью со счетом 1-1. Сборная Англии нанесла поражение Хорватии со счетом 4-2. Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11, на платформе КАН-БОКС, радиостанции КАН-РЕШЕТ-БЕТ, а также на цифровых ресурсах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и в Хайфе составит 28 градусов, в Бершеве будет 32, а в Эйлате воздух прогреется до 39 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на КАМ-РАДИО.

0: Израильское время 9:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская, Лайбен Шаббат, Лена Черкасова и наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru.co.il. Габи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Таня. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Разрешено к публикации очередное печальное известие. Сегодня мы видим, читаем о гибели бойца штаба 36-й дивизии, старшем сержанте резерва Александре Филине.
1: 29 лет, Хайфа. Резервист ЦАЛа погиб в результате диверсии, совершенной Хизбаллой в Ливане. Пока нету деталей того, что там произошло. Обстоятельства инцидента расследуются. Известно только, что в том же инциденте ранение средней степени тяжести получили двое офицеров и еще один военнослужащий резервистской службы. Кроме того, легкие ранения получили четверо солдат ЦАЛа. Судя по всему, речь идет о взрывном устройстве, которое было приведено в действие.
0: Да, на этот раз это не связано с колонной.
1: Это не беспилотники. В результате удара беспилотника за день до этого или за несколько часов до этого были ранены 5 солдат ЦАЛа. В Ливане продолжается война, несмотря на победные реляции Дональда Трампа. В Ливане война продолжается, и военные действия не прекращаются на данный момент.
0: Американские власти опубликовали меморандум, так называемый меморандум, сейчас о котором все говорят, и перечитывают так называемые 14 пунктов, которые, многие из которых, на мой взгляд, отличаются такой расплывчивостью и туманностью.
1: Там, по-моему,
0: формулировки.
1: По-моему, все отличается, да, расплывчатостью и туманностью, но туманностью очень неприятной, я должен сказать.
0: Для нашей
1: прежде
0: страны.
1: Всего, это не только американцы публиковали. Давайте скажем, что там происходит. Минувшей ночью США и Иран, по сути дела, утвердили этот самый меморандум. Они его должны были утвердить в пятницу в Швейцарии. Но зачем откладывать на завтра то, что можно отпраздновать сегодня? И поэтому минувшей ночью обе страны утвердили этот меморандум. Он вступает в силу. 14 пунктов. Газета «Идиот Ахаронот» сегодня дала, по-моему, самый точный заголовок этому меморандуму. Главный заголовок газеты: «Хорошо для Ирана, плохо для Израиля». Вот примерно, собственно говоря, все, что можно сказать по этому поводу. Иран, по сути дела, не обязан ничем, никому по этому меморандуму. В свою очередь, получая открытие Ормузского пролива и так далее, все то, что, собственно говоря, все то, о чем шла речь, частичное размораживание
0: активов,
1: обещание создать фонд, инвестиционный фонд на сумму 300 миллиардов долларов и тому подобное. Сейчас начинаются переговоры, да, надо сказать, что если можно каким-то образом цепляться за какую-то надежду, то это, в общем, надежда заключается в том, что это только временное соглашение. И переговоры о деталях его только сейчас начинаются, и в течение 60 дней должны прийти каким-то результатам. Будут ли эти результаты или нет, не ясно. Дональд Трамп, мы видим, однозначно принял решение закончить эту войну, не особо заботясь о том, какие последствия это завершение войны будет иметь для Израиля, например, да и, собственно говоря, для всего мира, учитывая то преимущество и то выигрышное положение, в котором эту войну заканчивает Иран. Тем не менее, меморандум утвержден в Иерусалиме.
0: Не скрывая своей победы внутри самой республики.
1: Иран,
0: с самого начала,
1: иранские власти праздновали победу еще до того, как война началась. Да, как бы это всегда само по себе празднование ни о чем не говорит, но объективно у них действительно есть поводы для того, чтобы быть очень довольными этими результатами. Два открытых вопроса сейчас на самом деле остаются главными. Первый вопрос — это вопрос Ливана. Как и когда и в какой форме от Израиля потребуют прекратить военные действия и покинуть Ливан. На данный момент Дональд Трамп заявил, что Израиль имеет право на самооборону, то есть когда активно Хизбалла атакует солдат ЦАЛа или населенные пункты или граждан, Израиль имеет право отвечать. Это означает, что Израиль не имеет права действовать с целью предотвратить восстановление потенциала Хизбаллы. То есть все то, что делал Израиль с ноября 24-го, и вот буквально по сегодняшний день, сейчас объявляется недопустимым. В общем, объявляется не кем-нибудь, а президентом США Дональдом Трампом. Как будет действовать Израиль в этом отношении? Пойдет ли Израиль на то, чтобы нарушить требования американцев со всеми вытекающими из этого последствиями, пока не ясно. Но, тем не менее, это главный актуальный вопрос, чуть менее актуальный, но тем также очень важный вопрос, это вопрос обогащенного урана, который остается на территории Исламской Республики. Что с ним будет, каковы будут действия Ирана в этом отношении, пока не ясно. Тем не менее, за этим тоже, безусловно, будут следить. И сегодня в эфире я беседовал с Гаем Азриэлем, обозревателем по вопросам внешней политики, на канале i24 News. Гай сказал правильную вещь абсолютно, что вчера, не случайно, вчера Бенямин Нетаньяху, канцелярия премьер-министра, опубликовали фотографию его в штабе Моссада вместе с Романом Гофманом, новым главой службы внешней разведки Моссад. Израиль транслирует, в том числе Ирану, несмотря на ваше соглашение с США, мы готовы и готовимся к новым действиям против вас, против вашей ядерной программы и так далее. В Израиле, можно сказать, поражены соглашением, к которому пришел Дональд Трамп, на которое подписал Дональд Трамп. И, насколько я понимаю, на данный момент какой-то четкой стратегии дальнейших шагов нет.
0: Что касается меморандума и некоторых пунктов, четвертым пунктом идет пункт сразу после подписания настоящего меморандума о взаимопонимании. США приступят к отмене установленной ими морской блокады,
1: да?
0: Да, и устранению любых иных помех или препятствий, направленных против Исламской Республики
1: Иран. Исламская Республика Иран может экспортировать нефть как ей угодно, может торговать как ей угодно, все препятствия, все те шаги, которые были эффективными с точки зрения, и могли бы быть эффективными с точки зрения удушения этого режима, все эти шаги отменяются, и Иран может возобновлять свою активную деятельность так, как она пожелает, так, как он пожелает.
0: Насколько ясен и выполним будет следующий пункт, который касается Оманского залива, где Иран, прилагая все усилия, должен будет обеспечить условия для безопасного и бесплатного прохода торговых судов из Персидского залива в Оманский.
1: Мне кажется, что об этом будут вестись переговоры, потому что Иран видит ситуацию, мягко говоря, несколько иначе.
0: Да. То есть поэтому мой вопрос.
1: Они считают, что, во-первых, они должны контролировать это, этот пролив не должен быть открыт для международного суда, свободного и бесплатного международного судоходства. И мало того, что они контролировать, они должны еще и собираются брать за это деньги. Трамп возражал против этого, но Трамп возражал много против чего. И, в общем, посмотрим, насколько это возражение останется в силе. Если действительно Ормузский пролив будет передан под контроль Ирана, даже совместно с Оманом, Исламская Республика начнет брать за это деньги, это будет, по-моему, первый случай в современной истории мировой, когда сначала международный пролив открыт, а потом он становится вотчиной одной страны, и которая еще берет за это деньги, тем более такой, мягко говоря, проблематичной страны, как Иран.
0: Президент США дал понять, что отведенные на финальную ядерную сделку с Ираном 60 дней срок не окончательный. И за это время должно быть заключено, разумеется, финальное соглашение, но при этом он на полях саммита Большой Семерки сказал: «Мне совсем не сложно продлить дедлайн».
1: Помните эту фразу? У меня таковы мои принципы, если они вас не устраивают, у меня есть другие, да? Вот это примерно то, что делает сейчас Дональд Трамп. Есть 60 дней, ну такие 60 дней, потом можно продлить прекращение огня еще на 60, еще на 180, еще на 240, сколько хотите, да, то есть это, поэтому я бы не стал ожидать вот этих 60 дней как чего-то, что после этого, если не будет соглашения, то ЦАЛ поднимает свои самолеты в воздух. Нет, этого не произойдет, скорее всего. Ирану нужно очень постараться, чтобы вынудить американцев согласиться на возобновление военных действий. Если я смотрю на календарь, то через 60 дней это середина августа.
0: Да.
1: Середина августа – это уже после празднований 250-летия Америки, например, но это еще до выборов середины каденции. Трамп не будет развязывать новую войну и возобновлять военные действия за 2 месяца до выборов. Опять же, Да, опять же, когда мы говорим про Дональда Трампа, что-то предсказывать совершенно невозможно. Но если бы, скажем так, если бы на месте Трампа был чуть более предсказуемый президент, я был бы уверен, что война не возобновится перед самыми выборами середины каденции, в то время как война крайне непопулярна в американском обществе. Что сделает Трамп, я не знаю.
0: Ну и, конечно, в любом случае серьезные стратегические проблемы, которые могут изменить баланс здесь, на Ближнем Востоке, для нашей страны, безусловно, отдельный вопрос. Ядерная программа. Один из вызовов – это сохранение иранского ракетного потенциала.
1: Потрясающая совершенно фраза президента США. Ирану нужно несколько ракет, сказал американский президент, учитывая, добавил он, что такие ракеты есть у других стран, то почему бы Ирану не сохранить какое-то количество ракет. Мало кто помнит, что 28 февраля этого года началась война в Иране именно потому, что президент США хотел, и премьер-министр Израиля, кстати говоря, хотели уничтожить или, по крайней мере, заметно сократить потенциал баллистического оружия Ирана. Вот чем все это кончилось.
0: Габи, спасибо огромное. Габи Вольсон. Спасибо. Наш коллега, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Мы продолжаем наш эфир. В преддверии Всемирного дня распространения информации о предотвращении жестокого обращения с пожилыми людьми, он отмечался 15 июня, Министерство социального обеспечения Израиля опубликовало новые данные о случаях насилия, пренебрежения и эксплуатации пожилых граждан. Данные эти неутешительны. Согласно отчету, в прошлом году по всей нашей стране наблюдался заметный рост обращений, которые связаны были с различными формами причинения вреда пожилым людям, особенно в сфере финансового мошенничества. Тут, я думаю, все мы знаем хорошо, о чем идет речь. И мы, кстати, сегодня будем в продолжении говорить об этом тоже. И говорим мы на эту тему с социальным работником, с нами Дина Высоцкая. Здравствуйте, Дина.
2: Доброе утро.
0: Спасибо, что согласились поговорить. Печальные, я вижу, цифры, проценты. И, в принципе, отчет этот, он ежегодный, конечно, но и цифры растут.
2: Цифры растут, и проблема эта стоит очень остро. Мы должны все граждане Израиля обращать на это очень серьезное внимание, потому что на нас лежит обязанность сообщения по закону, по израильскому, любой специалист, и не только специалист, но и рядовой гражданин, у которого есть обоснованные подозрения, что пожилой человек подвергается насилию или пренебрежению, или халатности со стороны ответственного за него человека, опекуна, родственника и так далее, он обязан сообщить об этом в полицию или специальному социальному работнику, который называется «Обед социали лахок». Масштаб проблемы действительно очень-очень большой. Я бы хотела обратить внимание только на то, что, конечно, Министерство соцобеспечения ежегодно фиксирует тысячи официальных обращений, и эта цифра стабильно растет из года в год. Но это связано не только с... с возрастанием жестокости, что ли, по сравнению в населении. Хотя об этом можно мы поговорим еще чуть позже. Но это связано и с естественным старением населения, а также с улучшением выявляемости таких случаев, потому что в обществе растет осознание того, что с этой проблемой нужно бороться каким-то образом. Мы говорим о том, что основные виды насилия это на первом месте это психологическое и эмоциональное насилие. Насилие это могут быть оскорбления, крики, запугивание, социальная изоляция, угрозы отправить в дом престарелых. На втором месте это лишение базовых потребностей, еда, лекарства, гигиена, неоказание современной медицинской помощи. Экономическая эксплуатация, только то, о чем вы говорили только что, ну и физическое насилие. Нужно подчеркнуть, что главный фактор риска для пожилых людей в подавляющем большинстве, это около 70%, насильниками, агрессорами выступают именно члены семьи, супруги, дети, внуки. Ближний круг, то есть это в рамках семьи. Мы знаем, что мы в течение уже более 2,5 лет живем в обстановке постоянного стресса. Началась война после 7 октября, и психологическое, социальное состояние в обществе, естественно, первым делом отражается на людях, которые не могут себя защитить. Да, существует синдром выгорания опекуна или родственников. Родственники, которые вынуждены годами ухаживать за дементным родителем, тяжело больным, просто не справляются с психологической и физической нагрузкой при отсутствии должной поддержки. Экономическое насилие чаще всего происходит в семьях, где дети страдают от каких-то финансовых проблем или безработицы, или страдают от какой-то зависимости, имеют крупные долги и так далее, и так далее. В Израиле существуют законы, которые регулируют эту проблему. И эта эффективность этих законов, естественно, напрямую зависит от своевременного выявления проблем на семьях и на местах. Есть закон о защите, беззащит

0: Ну и напомним, конечно, о роли социальных служб, потому что именно они поступают, начинают действовать,
1: конечно,
0: в первую очередь при подозрении на то, что существует какое-то насилие по отношению к больным. Причем я еще раз подчеркиваю, что это насилие, это не только физическое насилие, не только прямые там издевательства и физические, да, но это может быть и изоляция социальная, это может быть какое-то унижение, какие-то психологическое какое-то насилие и так далее.
1: Знаете, Дина, вы мне напомнили просто сейчас историю, которую я видела какое-то время назад. Я энное время, количество лет назад, достаточно давно, стала опекуном двух женщин, апотропусом,
0: да.
1: Потому что, ну, это очень близкие люди были для моей мамы, не наши родственники, но ближайшие для нее были. Ну и поскольку в силу возраста мама уже не могла быть апотропусом, стала я, поскольку они для меня были близкими, ну, как тети, скажем так, близкие для семьи люди. Одной уже нет, но когда я проходила проверки, экзамен, ну, вы знаете, как это происходит для тех, кто хочет стать апотропусом. Мне рассказала женщина, там, где я была, проходила проверку тоже, насколько хорошо я их знаю и так далее. Она говорит, понимаете, вы человек вроде бы по крови, не родственник, но хотите помочь, хотите быть внимательными к ним и дальше, где бы они ни жили в какой-то момент, да. И тут люди приходят и рассказала, что вот в этот же день оставили человека с чемоданом старым, практически без вещей, около их дверей, около кабинета, и ушли родственники, семья. Я эту историю помню до сих пор. Вы это рассказываете, у меня это стоит перед глазами.
0: И... Таня, вы знаете, какой самый большой страх у социальных работников в больницах? Я долгое время проработала в крупнейшей больнице Израиля, в Шибет аль-Шомер. И мы, как социальные работники, должны были вести дежурство. То есть это были постоянные дежурства. Это могло быть ночью, это могло быть в те дни, в те часы, когда приемный покой работает в внештатном режиме. И вот самый большой наш страх – это приближение праздников. Праздник, когда семья вдруг запланировала там, я не знаю, какую-то поездку и так далее. Но состояние пожилого родственника ухудшается. И к сожалению, мне приходилось сталкиваться с такими случаями, когда в МИЮН, то есть в приемный покой больницы, на коляске привозят пожилого человека, который не может ответить даже, кто он и что он, и там при нем какой-то документ. Родственники привозят, оставляют его и уходят. Просто уходят. Да, было и такое. Естественно, в Израиле никого на улицу не выкидывают. Естественно, социальный работник приходит, начинает разбираться, каким образом, куда и как можно устроить человека на праздничные дни. Вот даже такое. Это я привожу, конечно, очень и очень-очень крайний случай. Таких немного, но это явление есть. Причем существует оно по всем больницам.
1: Просто избавиться
0: от пожилого, беспомощного человека на период праздников, когда семья хочет попраздновать, куда-то поехать и так далее, и так далее. И такое бывает, к сожалению. А с ростом тревожности, с ростом состояния стресса, в котором мы все находимся и живем в течение 2,5 лет, естественно, проблема эта становится еще более экстремальной для всех, для нас, для всего населения Израиля, не только для людей, которые страдают от того или... В основном, конечно, это... подвергаются халатности и жестокости люди, которые страдают от когнитивных изменений. Естественно, это человек, который не может ответить за себя. А кроме того, даже если человек в своем уме умеет отвечать за себя, очень часто население со стороны родственников ведет к заговору молчания. Пожилой человек просто не

0: обращается ни в какие службы, он стесняется того, что его ближайший круг, это его дети, его внуки, которых он воспитал и вырастил, ну, могут оказаться виноваты в насилии над нем. И это, этот заговор молчания, к сожалению, не дает возможности выявить такие случаи, потому что мама и папа, пожилые, просто отрицают, что его же, их же дети могут их каким-то образом обидеть, понимаете?
1: И отдельная большая тема, которую мы еще будем сегодня продолжать обсуждать, это финансовое мошенничество, особенно когда представители наши, люди золотого возраста, как мы говорим, они живут одни, даже если семья есть, но они все равно одни, либо те на работе, более молодое поколение, скажем так. И они, к сожалению, не то чтобы позволяют себя обмануть, просто ситуация. Мы очень большое количество знаем видов обмана. Аферисты есть, к сожалению, были и будут.
0: Они будут всегда, Таня. Да. Воры и мошенники будут всегда. Я работаю сейчас в то, что называется «Юрим Муганим». Я работаю в нескольких местах. Именно в социально защищенных домах. Так вот, социально защищенные дома становятся особым объектом внимания этих мошенников. Нет ни одного дома в Израиле, в котором несколько человек не пострадали бы от такого мошенничества. И в данном случае я могу вам сказать одно, что проблема эта существует уже несколько лет.
1: Да.
0: К сожалению, до сих пор не придумано никаких средств предотвращения, ни психологических, ни технологических, и прежде всего технологических, потому что власти, например, правительство должно было заниматься именно технологическим, возможностью разработки технологических средств разрешения этой проблемы, потому что пожилые люди подвергаются массированной, очень массированной атаки постоянно. Мы постоянно говорим с ними, мы постоянно приводим им примеры, мы постоянно говорим и убеждаем. Тем не менее, случаи множатся и множатся, и телефоны этих пожилых людей уже в базе данных каких-то мошеннических организаций. Они постоянно звонят по нескольку раз одному и тому же человеку. Я могу вам привести пример совсем недавний. Звонит на наша жилица в администрацию и говорит, мне сказали, что мне нужно поменять мой, обратите внимание, электрический счетчик.
1: Угу.
0: Мы говорим, как, что, почему? Она говорит, да, сейчас ко мне придет человек, который будет менять мне электросчетчик. Мы бежим туда. Это пожилая женщина, стоит возле своей квартиры. Открыла щиток электрический и уже диктует номер щитка, там все. Как только мы взяли трубку и заговорили с этим человеком, естественно, телефон был закрыт. Это действительно очень...
1: Это все происходит, несмотря на огромное количество предупреждений в СМИ,
0: несмотря
1: на сайтах, по радио, телевидении, полиция, конечно, адвокаты.
0: Но недостаточно вести только разъяснительную беседу. И, я думаю, должны быть придуманы и осуществлены какие-то способы именно технологической поддержки и технологического подтверждения этих...
1: В данном случае мы еще должны напомнить, что при любом подозрении в жестоком обращении, то, с чего сегодня мы начинали с отчета, пренебрежение, эксплуатации, вымогательство или финансовое мошенничество в отношении пожилых людей, можно обращаться в круглосуточный центр Министерства социального обеспечения и социальной безопасности, номер телефона 118-118, и либо в отдел социальных служб по месту вашего жительства. В любом случае, это кроме, если, к сожалению, все-таки какая-то очередная очень нехорошая или печальная ситуация из вышеназванных и перечисленных произошла. Конечно, чего мы вам не желаем никому. Дин.
0: Существует даже горячая линия для пожилых людей Министерства социального обеспечения. Это 8840. Да.
1: Спасибо большое. Дина Высоцкая, социальный работник. Спасибо вам большое за разговор. До встречи в эфире. Всего хорошего.
0: Всего вам доброго.
1: До свидания. Тема эта у нас продолжается. Я хочу напомнить историю. историю, о которой мы говорили в мае прошлого года с нашим собеседником. Тогда мы говорили о том, что на экстренном заседании комиссии стали раскрываться масштабы так называемого русского мошенничества, который, по словам экспертов, в прошлом году только усилился и усилится, как прогнозировали, с применением технологии искусственного интеллекта. И тогда на этой комиссии в Кнессете одним из тех, кто там был, был и мой пострадавший тогда собеседник Ария, которого украли в тот момент, цифра сумасшедшая, конечно, 94 тысячи шекелей. Ария, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемая ведущая.
1: Здравствуйте, Татьяна. Уважаемая Ария. Я помню наш с вами разговор, и вы как раз тогда уже побывали на заседании этой комиссии, где были и вы, и другие пострадавшие в разных ситуациях, но тем не менее. Прошел уже год, и в отличие от очень многих, вам удалось вернуть деньги. Что происходило за все это время?
2: Ну,
1: и каким образом вы пострадали? Давайте напомним вашу ситуацию.
2: Прежде всего, я хочу выразить благодарность этой комиссии Апалия Интег, которая вняла этот вопрос, и я там был 3 или 4 раза.
1: Ария, чуть ближе к трубке, потому что вы немножко пропадаете у нас в эфире. Ну, звук.
2: Что произошло?
1: Вот, да.
2: В конце ноября 2024 года мне позвонили, что у меня есть проблемы с интернетом и с моей, к сожалению, помощи, потому что я не очень грамотен в этих вопросах, им удалось войти в мой телефон, заблокировать его от сообщений, чьих бы то ни было, и войти в мой компьютер. И таким образом вежливое обращение закончилось, и мне сказали, что они у меня украли 12 тысяч шекелей. Через некоторое время звонят, очень короткое время, звонят представители службы безопасности банка, как будто бы, это теперь я уже ретроспективно могу оценивать эту ситуацию, и говорят, что вот ваши счета заблокированы, кто-то в банке сотрудничает, поэтому нужно ликвидировать кредитные карточки. К вам придет посыльный, нужно отдать эти карточки, и мы все сделаем. Я клюнул на это, отдал карточки таксисту, и дальше, как говорят, Остапа понесло. В течение 2 дней у меня сняли эту сумму, они вошли, они сняли деньги с закрытых счетов и так далее. Так что вот такая ситуация. Затем я это было в декабре, я стал воевать с банком многократно, получил отказ. Банк обвинил меня в том, что виноват я во всем, и отказал мне возврате денег.
1: После чего я банк мог бы вам начать как-то помогать в случае, если бы вы сами не отдали карточки или что-то в этом духе? Потому что я слышала подобные отказы банков, когда происходило подобное, и представители банков говорили, что вот если бы вы сами лично не отдали вашу кредитную карточку или карточки, тогда мы могли бы еще поговорить. А тут...
2: Понял я, это отговорка. И вот почему. У клиента банка есть определенная история, каким образом он снимает деньги. Я, например, никогда больше 2000 со своего счета не снимал. И когда у тебя подряд снимают по 6, по 5, по 4 тысячи шекелей, банк или кредитная компания должны поднять красный флаг. И только одна кредитная компания не разрешила это сделать. Я не хочу рекламировать ее имя.
1: Понятно.
2: Вот таким образом. Понятно. Теперь, после того, как я обратился в Кнессет, там присутствовали представители Банка Израиля, и эта история пошла,

0: называется, вразнос. Начали этой историей заниматься, я получил отказ от решения Банка Израиля по согласованию с моим банком вернуть половину суммы. Угу. Но в это время я уже обратился к адвокату. Адвокат этот пробоно или бесплатный, обращение к нему, это клиника университета Бар-Илан, обращение к нему по телефону, голосовое сообщение 03-53-17-812. Я повторю в конце. И телефон, и адрес электронной почты, куда можно обратиться. И да, в полиции, куда я учился 2 декабря, открыли дело и в конце концов арестовали эту Зинаиду Школьникову, которая есть в интернете. О ней история. Это женщина 62 лет, которой удалось ограбить 41 пострадавшего. Она осуждена на 4,5 года. Вот такая история. После обращения в юридическую клинику университета Бар-Илан в декабре 25-го года...
1: То есть вы обратились в декабре, и они, в данном случае адвокат, бесплатный адвокат, как вы говорите, написал серьезное, большое письмо, адресованное банку, уже Банку Израиля или вашему банку?
0: Адресованное Банку Израиля.
1: Угу, понятно. И сколько прошло времени, пока пришел ответ положительный, как я понимаю?
0: Они попросили через адвоката прислать мне реквизиты моего банка.
1: Когда меня просят прислать реквизиты после моего печального опыта, который у меня тоже был, я уже боюсь это делать вообще. Нет, но у вас была другая ситуация просто в тот
0: момент. Это делается таким образом. Посылается фотография чека.
1: Чуть ближе, пожалуйста, к трубке, если можно.
0: Фотография чека с двумя черточками, что не позволяет, снять деньги каким-то другим способом.
1: Ясно.
0: Вот. И через полгода мне вернули все деньги. Теперь мои рекомендации. Не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Никому не давать кредитные карточки и коды. Никому не передавать деньги и драгоценности. В случае потери средств рекомендую обратиться в полицию и в клинику. И получить бесплатную помощь адвоката. Адрес я могу телефонный адрес для голосования.
1: Вы сказали, что это юридическая клиника в университете Бар-Илан.
0: Бар-Илан.
1: Да. Бесплатный адвокат пробоно там.
0: Да. Есть дети, наверное, у потенциальных пострадавших.
1: Редкий у вас случай, конечно. Может быть, и не редкий, но когда мы слышим много случаев, так или иначе, того, что делают аферисты, и очень мало случаев того, как удается их поймать и вернуть хотя бы часть денег, это, конечно, редкость
0: арены. Но мне вернули всю сумму плюс 12%.
1: Да еще и с процентами. Поздравляю вас. Я рада вновь была услышать вас в нашем эфире. И, в общем, конечно, достигнутый результат – это прекрасно. Я надеюсь, что это вас обрадовало в любом случае. И, может быть, принесло сейчас надежду тем, кто в вашей ситуации.
0: Цель моего этого выступления – только помочь пострадавшим и предотвратить кражи. Теперь еще раз. Номер телефона 03-531-78-12. Почта Эль-Дер-Ли в конце Y.
1: Это вы имеете в виду как раз Бар-Илан?
0: Я вам послал по электронной почте этот адрес.
1: Я поняла.
0: Эль-Дер-Ли .love в конце W.BIU. точка А С А С точка I L.
1: Понятно. Спасибо большое, Ария, была рада вас слышать. Всего доброго и удачи всем, кто слышит нас и готов сражаться и выигрывать дальше, как вы. Спасибо большое, Ария. Так хорошего вам дня.
0: Поделюсь эту тему вновь. Всего хорошего.
1: Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания.
1: В Израиле раскрыто очередное дело, так называемые русские аферы, обмана, жертвами которой становились как раз пожилые русскоязычные репатрианты из стран бывшего Советского Союза. О том, что происходило, рассказывает майор Роман Беспалов, заместитель начальника полиции города Ариэль. Здравствуйте, Роман.
2: Доброе утро вам и всем радиослушателям.
1: Как я понимаю, все это происходило достаточно долгое время, пока не пришли к результату, когда был найден тот человек, которому шли все подозрения. И, естественно, это работа сразу многих ваших коллег.
2: Да, конечно. Так называемая русская афера – это распространенная афера, которая уже длится много времени, и она принимает всегда разные лица. Один раз это они представляются как соцстрах, другой раз – страховые компании и так далее, и так далее. И всегда результат один и тот же, к сожалению, обман наших пожилых граждан в основном. Это русскоговорящие и люди, которые и представители репатриантов из бывшего Советского Союза. В начале мая полиция города Ариэль получила жалобу от пожилой жительницы города Ариэль о том, что ей позвонили двое русскоговорящих людей, представились представителями налоговой службы и социального страхования. И угрозами тем, что у нее есть огромный долг перед государством и большим давлением, так сказать, заставили передать им огромную сумму денег, 82 тысячи шекелей, а также большое количество золотых украшений, которые находились у нее. Приехал последний, забрал все эти вещи. И когда жалобу подали, когда родственники этой женщины узнали о происшествии, конечно, подали жалобу в полицию Ариэль, и тут же началось расследование. Из-за того, что дело особой важности, оно было передано сразу же после получения в отдел по борьбе с преступностью управления полиции Шумрон, округ Ашай. И началось тайное расследование для того, чтобы выйти наконец-то на этих подозреваемых. 26 мая секретная часть этого расследования подошла к концу, и были произведены аресты двух подозреваемых, 30-летнего жителя города Бат-Ям и 21-летнего жителя города Ариэль. И, так сказать, дело перешло в открытую фазу и началось следствие. Следователи также выяснили, что эти подозреваемые совершали эти действия еще против нескольких жертв. И теми же способами уговорили, заставили, вымогали деньги. И мы обнаружили еще несколько жертв. По завершению этого дела, в котором принимали на самом деле огромное количество полицейских из всех подозрений, оперативные работники, следователи и службы патрульно-постовой службы нескольких подразделений, включая Ариэльский участок и, естественно, отдел по борьбе с преступностью полиции Шумрон. И дело завершено успешно. Против подозреваемых подано обвинительное заключение по 10 эпизодам. И мы надеемся, что суд вынесет против них жесткий, справедливый приговор, и они получат максимальные сроки наказания.
1: То, что рассказали вы сейчас, разумеется, занимало достаточное количество месяцев, времени, и 10 эпизодов доказанных. Вы считаете, что есть еще больше эпизодов, о которых вы можете не знать?
2: Во-первых, мы уверены, что есть еще эпизоды. И если нас слышат люди, которые до сих пор не подали жалобу в полицию, мы призываем сейчас подать жалобу в полицию в ближайшем участке техдому, потому что есть люди, которые не подают жалобы, потому что стесняются, потому что они чувствуют, что когда их обманули, они чувствуют стыд и перед семьей, и перед самим собой. Мы призываем всех подать жалобу, и полиция занимается всеми делами. Я также знаю, что другие округи, и полиция Израиля, и северный, и центральный, занимаются в последние месяцы такими же аферами, и у них тоже произведены аресты. И это очень распространенная афера, и постоянно пытаются сделать. В основном это направляется из колл-центров из стран бывшего Советского Союза. Но основные, так сказать, исполнители находятся здесь, в Израиле, и они и проводят это отсюда.
1: Это так. То, с чего вы начали сегодняшнюю беседу, привели пример о жалобе жительницы Ариэля. К сожалению, так сложилось. Но ее пример – это то, что она, как я поняла, была одной из тех, кого убедили передать приехавшему, да, курьеру вот эту сумму 82 тысячи шекелей наличными. Как я читала в статьях в СМИ, написано, что и украшения вместе. То есть они убеждают это по телефону. Какие примеры, какие причины они приводили? Почему она должна была их передать?
2: Производится огромное давление на жертву психологическое. И под разными предлогами. В этом случае это было о том, что у этой женщины, по словам мошенников, была огромная задолженность перед государственными службами, перед соцстрахованием и перед налоговой службой. И они убедили ее большим давлением, что если не хватает наличных денег, то нужно добавить в счет долга все украшения, которые у нее есть, чтобы закрыть этот долг, чтобы не было проблем перед государственными службами. И, к сожалению, она согласилась и передала это посыльному, который благополучно уехал с деньгами, с украшениями на такси.
1: Понятно. Роман, давайте еще раз всем нашим радиослушателям, конечно, пожелаем не сталкиваться с этой ситуацией, быть, конечно, очень внимательными, думать о себе, думать о своих семьях. Живете вы одни, у вас есть семья, или вы одиноки, но думать о том, что это может произойти, и еще раз, чего делать нельзя ни в коем случае, и куда можно позвонить, если вы подозреваете, что что-то произошло не так.
2: И я хочу воспользоваться возможностью обратиться и к нашим пожилым гражданам, и к членам их семей, и сказать несколько простых правил, которые нужно соблюдать для того, чтобы избежать угрозы этих мошенников. Первое, государственные службы не обращаются через телефон с просьбами погашения долга. И, естественно, не требуют никакой передачи наличных денег ни через какие посыльных. Ни одна государственная служба, ни служба банка, ни социальное страхование не требует никаких передачи никаких денег наличными ни через каких посыльных. Это первое. Мошенники могут выдавать ее за представителей банка, за представителей полиции. Они могут выходить на видеосвязь в форме полиции и представлять поддельные документы сотрудников полиции, сотрудников соцстраха и сотрудников банка. Они обращаются только на русском языке и иногда сообщают о какой-то необычной активности на банковском счете. И они также могут попытаться совершить манипуляцию с дальним захватом через какие-то смутные предложения, которые посылаются этим людям на их телефоны. Мы просим быть внимательным и бдительным. Когда к вам поступают такие просьбы и такие требования, никогда не соглашаться, отключать телефон и тут же перезвонить своим родственникам, детям, внукам и сообщить об этом, и тут же сообщить в полицию. Полиция номер 100 на всех языках, даже если вы обратитесь на русском языке, и в тот момент вам ответит ивритоязычно говорящий сотрудник, он тут же переведет вас к русскоязычному сотруднику, и вы сможете подать свою жалобу, и полиция тут же займется естественно, проверка, этим делом.
1: Конечно. Спасибо вам огромное, майор Роман Беспалов, заместитель начальника полиции города Ариэль. Будьте внимательны, уважаемые радиослушатели. Спасибо большое. Вслед прошедшему дню израильского кино, это было вчера, поговорим о нескольких образцах израильского кинематографа, по рекомендации человека, который знает, о чем говорит, кинообозреватель, автор телеграм-канала «О кино», «Синеманьяк» Максим Фраерман. Максим, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 3, 4, 5 фильмов, которые вы бы могли порекомендовать нашим радиослушателям, тем, кто живут здесь достаточно давно или недавно, чтобы посмотреть их, фильмы именно израильского производства.
2: Я правильно понимаю, что мы говорим в целом, а не конкретно о том, что вчера было в рамках...
1: Конечно, конечно. Мы говорим вслед этому дню, дню именно израильского кино, поэтому вопрос об израильских фильмах.
2: В целом... Можно попрыгать по разным десятилетиям, чтобы собрать некую какую-то программу, которая смогла бы отзеркалить, наверное, немножко израильское общество, израильскую культуру, израильскую историю, потому что через кинематограф она очень-очень классно прослеживается. Я, наверное, поскольку мы все-таки в репатриантской тусовке, можно сказать, даже те, кто давно приехали сюда, я бы, наверное, советовал бы знакомство с израильским кинематографом начать хронологически правильно из чего-то, что более давнее. Это с прекрасного фильма, который называется «Салах Шабати», если вы до сих пор с ним
1: классика.
2: Не знакомы. Если вы до сих пор с ним не знакомы, то время познакомиться, потому что он существует и в форме фильма, и в форме мюзикла. Это история о... еврея, который приехал сюда с семьей, и о его приключениях в первые годы его репатриации. Вне времени фильм существует. Спустя 60 с лишним лет, 65 лет, если не ошибаюсь, уже, или 62, он смотрится так же смешно, так же актуально местами, что просто поражаешься этому. Эфраим Кишон, Хаим Тополь и, в общем, прекрасный Салах Шабати. Могу посоветовать, если прям сильно скакнуть вперед, могу посоветовать один из любимых фильмов, который называется «Визит оркестра». Это 2007 год. Такая с легкой грустинкой, но, как по мне, воспринимается очень теплая драмеди. Есть такой прекрасный жанр, когда...
1: Да, хорошее сочетание, да.
2: Объединяется вместе комедия и драма. Могу посоветовать, наверное, один из... Вот, кстати, фильм, который входит в мой личный топ-10, причем не только израильского, а кинематографа в целом, он называется... В оригинале называется «Мита Това», а в русском прокате он назывался «Прощальная вечеринка». Я до этого фильма никогда в жизни не думал, что, в принципе, можно снять фильм, который смотришь и смеешься над такой темой, как эвтаназия. А этот фильм как раз делает взгляд на эту тему и как это, в общем-то, обстоит. Я после этого фильма всегда с репатриантами разговариваю на тему того, как обстоят в Израиле с этим дела. «Влюбленный Алекс» — тоже классика, которая любимая очень многими израильтянами. И для меня этот фильм ценен прежде всего тем, что он, будучи снятым в 80-х, раскрывает эпоху, которая очень уже сегодня забыта. Это эпоха, которая называлась в Израиле «Цена», 50-е, когда только-только создан был Израиль, какое было общество тогда. Что еще могу посоветовать? Наверное, опять же, в чисто русскоязычном комьюнити можно... смотреть и сопереживать фильму «Друзья Яны».
1: Конечно. Тоже был знаковый фильм, такой переход.
2: Знаковый фильм абсолютно.
1: Определенный, да.
2: Один из первых фильмов, который взглянул вблизи на тему «Алии 90-х». И чтобы финализировать чем-то прям свежим, я вчера выбрал, хотя на самом деле было очень много фильмов, куда более глубоких, серьезных, весомых. Я сделал то, что называется guilty pleasure, такое виноватое удовольствие. Мне очень хотелось вместе с массовым зрителем посмотреть на вышедший полнометражный фильм по сериалу «Купарашит», который очень любим в Израиле, ситком.
1: Да, которому стоит возвращаться и смотреть продолжение. Это так. Вы очень правы, кстати, в этом выборе, как и те, которые вы назвали раньше. Израильский фильм, израильское кино, которому стоит возвращаться, узнавать, вспоминать и знакомиться с настоящим Израилем. Спасибо вам большое, Максим. Я была очень рада вас слышать. Встретимся вновь в нашем эфире, в эфире «Канрека». Кинообозреватель, автор телеграм-канала «Кино», «Синеманьяк» Максим Фраерман. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. Встретимся после выпуска новостей.

0: Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Колбаса кремлевская, зернистая и сервелат. 12,90 за 100 граммов. Паризер Бейгале. 4,90 за 100 граммов. Копченый сыр Косичка. Две пачки за 24,90. Ломтики филе сельди Нордпорт. 14,90 за 290 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие. 100 шекелей за 6 килограмм. Дорада свежая. 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежая. 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежие. 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежее. 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
4: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
0: В новом филиале Мааданэ Имани Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мааданэ Имани. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
3: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
4: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Разрешено к публикации имя погибшего в бою на юге Ливана военнослужащего Цааля. Это 29-летний старший сержант запаса Александр Филин из Хайфы, боец штаба 36-й дивизии. Да будет память о нем благословенна. Цааль продолжает наносить удары в Ливане и после вступления в силу меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, предусматривающего прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. По сообщениям ливанских средств массовой информации, один человек погиб и еще один получил ранение в результате утренней атаки израильского беспилотника на автомобиль в деревне Тибнит в провинции Набатия. Об этом сообщает корреспондент КАН Шимон Миджан. Высокопоставленный источник в Белом доме на вчерашнем брифинге для журналистов представил детали меморандума о взаимопонимании. Иран обязался не приобретать и не разрабатывать ядерное оружие. Стороны также согласились решить вопрос утилизации обогащенного урана в рамках согласованного механизма. Будущая деятельность Ирана по обогащению урана и другие связанные с ядерной программой вопросы станут предметом обсуждения в рамках которые будут определены в окончательном соглашении. Первый пункт меморандума предусматривает, что сразу после его подписания прекращаются боевые действия на всех фронтах, включая Ливан. Стороны также обязуются уважать территориальную целостность и суверенитет Ливана. В Иране заявляют о победе в войне. Официальный представитель Министерства иностранных дел в Тегеране Исмаил Багаи отметил, что меморандум о взаимопонимании обязывает Израиль полностью уйти с территории Ливана и прекратить атаки. По его словам, в противном случае меморандум будет аннулирован и стороны не придут к подписанию постоянного соглашения. Багаи также добавил, что управление Армузским проливом и взимание транзитных пошлин будет осуществлять Иран и Оман. Супруг активистки протестного движения Шикмы Бреслер, являющийся сотрудником Общей службы безопасности, подал вчера петицию в Высший суд справедливости с требованием аннулировать депутатскую неприкосновенность, предоставленную Кнессетом депутату от фракции Ликуд Тали Готлиб, которая раскрыла его личность и занимаемую должность. Шикма Бреслер заявила, что Тали Готлиб нанесла ущерб безопасности Израиля и отметила, что действия Готлиб и в целом поведение правительства – это попытка отвлечь общественное внимание от действительно важных и существенных вещей, определяющих жизнь граждан. По ее словам, налицо постоянное стремление сместить фокус дискуссии и сформировать определенный нарратив, который служит интересам, не имеющим ничего общего с интересами граждан государства Израиль. Скандал вокруг фруктового пюре «Принок». Полиция допросит сегодня руководителей двух филиалов торговой сети «Золь Убегадоль» на улице Яффа в Иерусалиме, где продавались продукты детского питания, содержащие следы успокоительных препаратов. Заведующий Центром экстренной детской медицины в больнице Адаса Инкарам профессор Саар Хашавия рассказал в эфире КАН Решет Бет о моменте, когда стало понятно, что речь идет не о единичном случае. Профессор Хашавия отметил, что в прошлый четверг, когда поступили еще трое, или точнее четверо детей с симптомами отравления бензодиазепинами, родители в ходе опроса снова упомянули употребление фруктового пюре. По его словам, на этом этапе специалисты сопоставили данные с инцидентом трехнедельной давности и напрямую обратились в компетентные органы. Корреспондент КАН Нов Реувени сообщил, что опасные вещества были обнаружены и в других образцах детского питания, изъятых с прилавков. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе достигнет 28 градусов, в Бейершеве будет 32, а в Эйлате воздух прогреется до 39 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 11 часов. Доброго дня. Шалом, Мейрушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.

0: Я думаю, что мой сегодняшний собеседник знает все. И не только о моде, и об истории моды, о красоте, о мире и о войне. Главное, о мире. Но даже о войне можно говорить с точки зрения моды. И главное, он здесь, он в Израиле. Он прилетел, несмотря ни на что. И в нынешних обстоятельствах этот приезд имеет для нас, для всех, огромное значение. С нами в эфире историк моды, искусствовед, театральный художник, сценограф, коллекционер Александр Васильев. С удовольствием его приветствую в эфире Кан-Река. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, с добрым утром.
0: Добрым утром, с приездом в Израиль.
1: Спасибо большое, очень приятно.
0: Нам тоже очень приятно. Знаю, что вы даже отменили поездку в Норвегию, если я не ошибаюсь, ради поездки в Израиль, перенесенной. Мы знали, что вы должны были приехать еще в марте.
1: Да, это так. Дело в том, что мое расписание сделано до 28-го года. И найти какое бы то ни было фрагмент или какой-то, можно сказать, емкость между датами практически невозможна. Я все время на гастролях, в разъездах, в выступлениях. И меня очень просил наш импресарио Леонид для того, чтобы эти гастроли, наконец, в Израиле состоялись, перенести. А тут была Норвегия. Ну, я пожертвовал Норвегии ради Израиля.
0: Израиль вам вас приветствуют, и, конечно,
1: спасибо
0: мы в ожидании.
1: Большое.
0: Тем более, что в те совсем немного дней, которые вы будете здесь, вы даже дважды будете выступать за один день и встречаться с вашей публикой, которая, конечно, ждет этих встреч, поскольку это всегда не только рассказ, или это бывает иногда и выставка, но это постоянный диалог, вопросы, ответы, жадные вопросы, и, как всегда, вы находите ответы на, ну, очень большое количество вопросов, потому что первая спасибо. Встреча уже сегодня, я не ошибаюсь, уже в Ришон-ЛеЦионе,
1: да.
0: В зале Мафет.
1: Да.
0: Сразу скажу, что Хайфа и Тель-Авив завтра ждут вас в зале Рапопорт в Хайфе и в Музее искусства в зале Асия в Тель-Авиве вечером. В субботу в Ашдоде и в Натании, соответственно, в Матнасе Дюна и в аудиториуме Арика Эйнштейна. Много надо отдать сил, но я как понимаю, что вы всегда, у вас есть вот этот мотор и, главное, любовь к тому, чем вы занимаетесь с очень-очень юных лет, на самом деле.
1: Спасибо. Я безумно рад, конечно, приехать вновь в Израиль. Я уже здесь гастролировал несколько раз и бывал у вас раз 10. Меня очень ласково принимает публика, потому что знает хорошо. Это первое. А второе, здесь очень щедрые люди. И каждый раз я возвращаюсь с винтажными подарками.
0: Потому то есть это продолжается.
1: Много...
0: Эпопея подарков Александру Васильеву, именно вот винтажных, зная вашу любовь к определенным стилям, всегда это есть.
1: Это так, потому что дамы, которые переехали сюда еще в 60-е, 70-е, 80-е годы, они часто привезли из своей страны какие-то воспоминания в виде одежды, которые им по климату или по стилистическим особенностям уже больше никогда в Израиле не пригодилось. И они с удовольствием мне передают это. Я вам скажу больше. Однажды мне позвонила дама из Иерусалима в очень преклонных годах, и она оказалась дочкой одного из директоров марки «Нобель». Это знаменитая фирма по перекачке, как вот Нобелевская премия, но при перекачке бензина и, собственно говоря, нефти в Баку до революции, я имею в виду до 17-го года.
0: Угу.
1: У нее сохранилось бальное платье 14-го года, представляете, она с чем приехала?
0: Потрясающе.
1: Которое ее мама носила на балу Нобеля в Баку. Она сказала, у меня нет наследников. Это все будет на помойке. Срочно забирайте. Я его часто выставляю. Вот такая удивительная вещь нашлась.
0: Кстати, о помойках. Я знаю, что
1: да-да.
0: Вы там бывали. Вы находили именно
1: в
0: таких местах, которые так называют, что вы там только не находили.
1: Ну, вы знаете, ведь в эпоху СССР было очень-очень небрежное отношение к старине.
0: Согласна.
1: Все это считалось мещанством. И даже, я бы сказал, на государственном уровне боролись с этим проявлением. Им не нравились статуэтки, им не нравились салфетки. и мне нравились вазочки, и мне нравилась старинная одежда, старинные альбомы с фотографиями и масса всего. И многие просто отказывались, потому что переезжали в малогабаритные хрущевки, у них там не было совершенно никакого места, чтобы это сохранить, потому что жили до этого в коммуналках, потолки высокие, буфеты высокие, гардеробы большие, сундуки большие. И очень многое выкидывалось. Поэтому помойка в СССР – это вовсе не такая помойка, как в Израиле сегодня или в любой другой стране, потому что сейчас это в основном упаковка, что выносится на помойку, потому что мы живем в мире упаковки. Упаковка из-под мебели, упаковка из-под телевизора, упаковка из-под компьютера или бутылки.
0: Да, да,
1: ну,
0: да.
1: Вы понимаете, да? И вот таким образом я находил очень много интересных вещей. Эти вещи были связаны с историей, они были часто в очень хорошем состоянии, потому что бережно хранились на протяжении десятилетий теми самыми жителями, которые или уходили в мир иной, или просто переезжали в малогабаритные квартиры и не могли ничего взять с собой.
0: Это так. Что касается названия встреч этих дней в Израиле, «Красота в изгнании», это не первый раз, когда вы обращаетесь к такому названию по вполне понятным причинам, но хотел бы спросить, что вы хотите вложить в эти дни, в эти встречи с израильтянами, с вашим зрителем?
1: Я вам с удовольствием расскажу. Дело в том, что я последнее время довольно пристально занимался историей роли еврейской эмиграции в мире моды в первую половину 20 века. Почему в первую половину? Потому что я изучал то, что происходило до Второй мировой войны.
0: Угу, понятно.
1: И вы прекрасно понимаете, что Вторая мировая война была тем рубежом, которое а. создала в конце концов государство Израиля, а б. был Холокост. И было уничтожено такое количество, безумное количество людей, и многие из них были связаны с портновским искусством, с меховым производством, с корняки и так далее. Ювелиры, все это так. Поэтому первая половина была более-менее фаворабельна, то есть желанна для эмигрантов часто из царской России. Поэтому моя лекция будет в основном сконцентрирована на евреях, добившихся успеха в мире моды, в Париже, в Голливуде, в Лондоне. Я буду рассказывать в Константинополе, в столице тогда Османской империи, что именно они привнесли, что именно они сделали. Я думаю, что для Израиля эта тема интересна, она национальна, очень, она животрепещущая. И я даже немножко жалею, что, насколько мне известно, в Израиле даже не сделали пока выставки, которые бы была направлена именно на это.
0: Что... Я тоже не слышала об этом, да.
1: Но я думаю, что это была бы хорошая тема. У меня даже будут сейчас переговоры с музеем университета Тель-Авива здесь. Да. И я надеюсь, что что-то я смогу сделать, потому что я знаю, что музеев в Израиле много. Место есть.
0: Место
1: желание.
0: Есть.
1: Да.
0: Да, конечно.
1: Публика есть, а у меня есть экспонаты. Понимаете, вот как совпало. Поэтому я с удовольствием бы привез эти вещи. Я думаю, что это всем будет трогательно, интересно узнать. И, конечно же, интересно увидеть, потому что все-таки творческое начало среди иммигрантов евреев было тоже высоко. Не только торговое начало, торговое, конечно, не надо отметать. Это очень важно, но и творческое начало. И об этом можно и нужно говорить.
0: Если продолжить ваше использованное слово только что «экспонат», хочу спросить о вашей знаменитой коллекции, где есть и, конечно, экспонаты, если мы говорим о костюмах, платье, тогда и аксессуары, разумеется. Сколько уже сейчас экспонатов в вашей коллекции?
1: Мы считаем угульно 500 000 экспонатов.
0: Это вы меня убили на месте. Замечательно.
1: Это одна из самых больших в мире коллекций. И хочу сказать, больше мы ее постоянно пополняем. Причем источники самые невероятные. И нельзя сказать, что все должно приходить с одного источника. Например, какой-нибудь аукцион США в Париже или в Лондоне. Нет. Есть и дары. Есть и фабрики по по переработке винтажа, такие тоже существуют.
0: Как интересно.
1: Есть, конечно, и блошиные рынки, и я регулярно, антикварные магазины, я регулярно их посещаю, где бы я ни был, и даже здесь постараюсь найти время, чтобы съездить на блошиный рынок в Яффо.
0: Знакомы, то есть, с этим местом вы знакомы уже?
1: Да, я бывал там много раз. Я не могу сказать, что там много, но там есть лавка одной пожилой бельгийки по фамилии Мессинг, она племянница Вольфа Мессинга, знаменитого медиума, и у нее очень неплохой рынок, очень неплохой выбор винтажных вещей. Я регулярно у нее покупаю. Несколько она плавает в датах, хотя профессионал, но я уверен, что и в этот раз я у нее что-то найду.
0: Замечательно. Если говорить о советской еще тогда идеологии, а вы, разумеется, знаете все о моде тогдашнего советского и еще до Советского Союза, все, что было. В свое время в советской идеологии было вот такое понятие «низкопоклонство перед Западом». Я думаю, все из нас это помнят, такой оборот.
1: Конечно.
0: Да.
1: Конечно, оно никуда не ушло.
0: До сих пор, вы считаете, так и не ушло?
1: Даже в годы войны. Никуда. Они говорят одно, делают другое. Можно я расскажу? Потому что все правители сегодняшней России одеты в итальянские костюмы. Все носят обувь Берлутти. Все носят костюмы Бриони. Все носят галстуки Эрмес. Ну, не носят они отечественного производства. И это касается даже нижнего белья, Calvin Klein не предпочитает. Поэтому говорить о том, что... То есть говорить можно что угодно. А не забывайте, что даже самые их главные женщины в правительстве, например, мадам Матвиенко, все равно костюмы — это Шанель.
0: Угу.
1: Понимаете? Это все равно Запад. То есть они не выпячивают эту марку. Они не говорят: я в Шанели, я в Бриони. Но они это носят.
0: В свое время какую моду пытались тогда создать в Советском Союзе, в пику массовую, тогда Западу?
1: Массовую, массовую. Им было главное массовое производство. Им было важно, чтобы все школьники были одеты одинаково, в одинаковые костюмчики, в одинаковые платьица. Им важно, чтобы было мало вариатива. И вот человек, который это начал менять, был, безусловно, Слава Зайцев, знаменитый модельер, который в 65-м году стал очень использовать ситчик, который считался деревенский ситчик в производстве, и внес какую-то яркость, какую-то цветность, какую-то оригинальность. Но, помните, вхожу в советский магазин, теряю весь адреналин.
0: Да, точно.
1: Там действительно продавались грустные вещи, были полные недостатки обуви. Жуткое белье, которое просто было срамное в свое время. Над этим очень сильно посмеялся Ив Монтан.
0: Ив Монтан, его, конечно.
1: И жена, да. Симона Синьоре, потому что они купили эти панталоны, эти бюстгальтеры и привезли, сделали выставку в Париже. Из-за чего он лишился возможности проката своих песен в советском радио. Ему очень сильно отомстили за эту выставку. И показы западных дизайнеров были крайне редки. В 59-м году приезжал дом Кристиан Диора. В 67-м году дом Шанель. Понимаете, разница какая?
0: Конечно.
1: 8 лет. Но если так привозить что-то раз в 8 лет, ну, такая была мода. Конечно, были дома моделей.
0: Дома моделей, по-моему, в Советском Союзе старались в каждом городе миллионники сделать свой дом моделей.
1: Да, они были. И они, как правило, все жили по одним и тем же лекалам, которые присылали из ОДМО, Общесоюзного дома моделей, с грифом для служебного пользования. И им присылались также тенденции, потому что западные журналы были запрещены, но в библиотеке иностранной литературы в Москве был отдел периодики, и туда приходили дизайнеры с Кузнецкого моста, и на кальку, аппаратов тогда не было.
0: Из журналов?
1: Из журналов.
0: Понятно.
1: Польских «Пшекруй», «Пшеятюлка», «Кобета и Житче». это были польские, которые доступные журналы, «Божур», болгарский журнал, были кубинские журналы, иногда приходили французские
0: «Эль», да, конечно.
1: Секретным был журнал «Воуг», он тоже секретно приходил, и французский «Воуг» везде издавался. И они делали то же самое, перерисовывали. Затем был худсовет, который лишал любую модель всяких деталей, потому что для массового производства загвоздка была в деталей. Один кармашек мы можем пристрочить, а уже два – это излишество. Чтобы было поменьше пуговиц, чтобы было поменьше складок, поменьше рюшей, поменьше любой отделки – потому что задача советских домов моделей – сделать модели для того, чтобы их запустить на фабрику. А фабрика – это, понимаете, станок, который не терпит индивидуального подхода. И должна быть дешевая цена, простая ткань и минимум отделки.
0: Вот, и в какой-то момент же еще прибавилось, я имею в виду Советский Союз, декорирование народным орнаментом.
1: Абсолютно. Но в СССР очень процветал так называемый самострог, и большинство женщин умело вязать и спицами, и крючком, вышивать и кроить. Поэтому даже если у них были лекала из крестьянки или работницы, а такое тоже было потом, только появился Бурда Моден, это было конец 80-х годов.
0: И все дружно вздохнули, вспомнив Бурда Моден сейчас.
1: Да.

0: Владивосток и Мурманск, также отчасти Ленинград, куда заходили корабли, в основном рыболовецкого флота, может быть, и не только, которые имели возможность на Западе, в тех портах, где у них была заправка или выгрузка, сходить в дешевый магазин, теперь называется все по доллару, и купить хотя бы что-то. И вот эти вещи, конечно, больше всего ценили джинсы, они стоили от 60 до 200 рублей, это каждый помнит. Они привозили шлепанцы, они привозили солнечные очки, они привозили платочки, водолазки, ватники, колготки, все это так, трусики, неделька. Это все настолько ценилось, что, конечно, люди это перекупали, были большие толкучие рынки, знаменитый был в Каунасе, знаменитый был под Ленинградом, под Калининградом, и вот они делали то, что из-под тишка, втайне от милиции, продавали эти вещи, и каким-то образом они доезжали. Причем в этих городах они стоили дешевле, а вот как только они доезжали до Сибири, какого-нибудь Иркутска или Новосибирска, они стоили уже в 2-3 раза дороже, поэтому за джинсами ехали в Литву, ехали в Ригу, ехали в Ленинград, и, конечно, но носили их потом в Томске и в Красноярске.
1: Если сделать исторический шаг назад, вот те модельеры, дизайнеры русские, российские, русские красавицы, они смогли создать в свое время на Западе какой-то зарубежный специфический стиль со своим участием? Вы, по-моему, ведь об этом писали.
0: Я об этом написал целую книгу, да. Она как раз называется «Красота в знании», она была передана 17 раз. Безусловно, в моде был так называемый славянский, русский стиль в 20-е годы, потому что это то, чем они могли удивить, чем они могли поразить, чем они могли порадовать тогдашних клиентов, покупателей. И таких вещей тоже немало в моей коллекции. Я просто счастлив, что это представлено, и я это очень тщательно собирал. Но вот как раз мои выступления в Израиле, они будут рассказывать о еврейском наследии. Не израильском, потому что тогда не было такого государства, а в тот период, когда я говорил именно о еврейском, что делал Леон Бакст в моде, что делала Соня де Лене, что делал Жак Хейм, что делал Макс Фактор. И это все, я думаю, что будет интересно сегодняшним моим слушателям, потому что поднятие национального духа – это всегда спасительная во время любой войны идея. Необходимо всегда об этом вспомнить.
1: У вас была выставка, Александр, «Черный, белый, красный» в одной из стран. Я знаю, она, наверное, есть и в других странах. Она, собственно, подготовлена была совместно с вашим фондом. Фондом Александра Васильева.
0: Было. Я сделал 300 выставок. Вы понимаете, это настолько...
1: Это в данном случае вы сказали слово «война», и я как раз о ней вспомнила, что эта экспозиция была посвящена главным цветам, во-первых, в жизни нас, людей. И, с другой стороны, эти цвета ассоциируются еще и с войной. Черный, по понятным причинам, белый цвет медицинских бинтов, красный цвет крови и... Как историк моды и как историк, вы, конечно, изучаете и понимаете влияние войны на моду в разные века, но это циклично.
0: Да, безусловно. Понимаете, с одной стороны, есть утилитарное направление, которое развивается в это время, и стиль милитари, который, безусловно, очень сильно влияет. Но, с другой стороны, женщин-то становится больше, а мужчин-то становится меньше, и именно во время любой войны бывают невероятные всплески, всполохи женской сексуальности, потому что есть природа. Женщина хочет внимания, а когда мужчины убиты, она ищет какое-то другое направление. Согласна со мной?
1: Согласна. Так было, по крайней мере. Это мы помним.
0: И так и есть.
1: Да.
0: Так и есть, это совершенно никуда не может деться. Это было в наполеоновские войны, когда дамы все нарядились в прозрачные платья-рубашки с завышенной талией, которые...
1: Эпоха ампира, да, прекрасная.
0: Чтобы было тело видно, правда? Это было в эпоху Первой мировой войны, когда все платья укоротились для того, чтобы показать... И исчезли корсеты, показать... Надо было и ножки, и надо было показать плечики, можно было открыть спину первый раз, потому что...

0: корсет. И это было, конечно, во время Второй мировой войны, как ни странно, потому что не было шляп, дамы носили огромные тюрбаны, огромные платформы, подкладные плечики, а главным образом красили губы яркой помадой, потому что, когда нечего носить, надо хотя бы накрасить
1: выделить
0: губы.
1: Конечно.
0: Выделить губы. И вы знаете, что красные губы – это оружие в руках женщины. Женщина с красными губами всегда победительница. Запомните это.
1: Вы писали о том и рассказывали не раз. Вот как раз я вспомнила, когда вы стали рассказывать о наполеоновских войнах, об этой эпохе, когда появились потом уже, чтобы привлечь внимание, что они стали делать, отказавшись от корсета и так далее. Платья, которые, как вы рассказывали, даже свели в могилу некоторых модниц из-за климата.
0: Да, потому что простужались. Да. Простужались, потому что все эти прозрачные платья совершенно для европейского климата, а особенно для русских морозов, совершенно неприемлемы, поэтому в какую бы кашмирскую шаль вы ни закутывались, было очень много случаев, и самый такой яркий случай – это бывшая императрица Франции Жозефина, первая жена Наполеона, которая вышла в таком платье и в шали погулять в розарии своего сада в Мальмезон после визита туда в 1717 году Александра Первая императора России. Она решила ему показать кокетливо розочки, но уже были заморозки. И она умерла от воспаления легких.
1: Какой ужас. Вот узнавать такие нюансы, почему, каким причинам?
0: Почему? Ну, потому что розы хотел показать.
1: Да, по всему.
0: Он был красивый, высокий мужчина. Ей казалось, что... Ну, один император ее бросил, а второй как бы ею заинтересован. Знаете, как женщины рассчитывают? Ну, а вдруг как бы чего не вышло?
1: А потом мода становится консервативной, если мы продолжаем тему моды и войн разных веков, когда мужчины возвращаются, а женщины одеваются вновь.
0: Да, потому что возвращается мужчина с фронта, и он запрещает женщине носить все то, что она носила в эту, как им казалось, распутную эпоху случайных связей. И, например, вот следующий период после наполеоновских войн, период Бидермайера, это женщины с длинными рукавами, с расширенными к низу платьями, отсутствие декольте, присутствие корсета. И, в общем, такие важные детали, которые скрывают, абсолютно скрывают все то, что было видно заранее. И точно так же, как и мода, пришедшая в 30-е годы, например, в 20-е годы, 1920-е годы 20 века царила эйфория. Мужчин было очень мало в Европе, женщин было очень много, и они постоянно открывали спину, показывали колени, танцевали Чарльстон, голые руки, короткие прически, мундштуки. И, в общем, это была такая ситуация, как только дело дошло до свадьбы, приходят тоталитарные режимы в Германии, в Испании, в Италии, в СССР. Женщины закрываются. 30-е годы – это очень закрытая мода по сравнению с 20-ми. И это совершенно неудивительно, потому что всем предлагают строить семью и рожать детей. Это сейчас тоже в России такое есть направление. Говорят, рожайте, рожайте, рожайте. Но чтобы рожать детей, надо знать, на что их будут растить, на какие деньги, где их будут учить, правда, и где они будут жить. Да. Поэтому я считаю, что все социальные вопросы – надо решать не приказом, а условиями жизни. Но это мое личное мнение. Мне сейчас скажут, что он обыватель, историк моды, ничего в этом не понимает. Я согласен, что ничего в этом не понимаю, но я считаю,
1: серьезно,
0: что если мы предлагаем рожать, дайте для этого условия, дарите квартиры.
1: Войны заканчиваются, и мода, конечно, реагирует дома моделей. Вот если мы вспоминаем после Второй мировой войны, диоровский New Look знаменитый, это же реакция на закончившуюся войну была?
0: Ну, это, безусловно, реакция на закончившуюся войну, но самое главное, на мой взгляд, это желание продать как можно больше ткани.
1: Точно не без этого, да.
0: Да, он принадлежал Марселю Буссаку, знаменитому текстильному магнату. И этот знаменитый текстильный магнат имел на складе очень большое количество неликвида, непроданных во время войны тканей из шерсти. Черная шерсть, коричневая шерсть и серая шерсть, которые были непопулярны после войны, все хотели розовый цвет. И именно с этим предложением они склеснулись вместе с Диором, потому что на платье послевоенного времени силуэта карандаш под складным плечами требовалось 3 метра ткани. А на Кристиана Диора требовалось уже 12 метров, если не 16 по косой.
1: Вспоминая потрясающую, конечно, его...
0: И поэтому, естественно, цена, и, естественно, расход. И Кристиан Диор именно был пропагандистом тех цветов, которые были не в моде, черный, коричневый, серый. Вот представьте себе, это, естественно, было связано с тем, что надо было допродать. А потом уже стали продавать тюль. Потому что платье Диора из тюля, если вам интересно... Вечерние платья Шуман, Шуберт, Шопен, его знаменитые модели, требовали 135 метров шелкового тюля.
1: О, прекрасно.
0: При цене сегодняшней Франции, сегодня во Франции, метр шелкового тюля стоит 70 евро.
1: На секунду, не говоря о моде, вы перечислили замечательных композиторов. Я знаю, что они из тех, кого вы любите слушать, когда едете в машине. Любите классическую музыку, в принципе?
0: Я обожаю, да, и у меня не всегда есть такая возможность того, что я сам не за рулем, у меня всегда бывает шофер или водитель, но так много переездов, что иногда я просто погружаюсь в сон. Но не преувеличивая количество гастролей, хочу сказать, что оно совершенно феноменальное. Вот я только что закончил тур по Голландии. До этого я был на Корсике. Понимаете, до Корсики я был в Испании. Это бесконечные, бесконечные туры одно за другим. Потом я был в прекрасных замках, замках Луары во Франции. Все время одно за другим. Это замечательно, что у меня столько выездных школ. Это прекрасно, что столько людей хотят со мной покататься, услышать мои лекции, посмотреть на все моими глазами. Но да, сплю в машине. У меня есть беруши в самолете. Вот я летел сюда 4 часа из Парижа в Тель-Авив, но не уснул, потому что работал. У меня такой объем фотографий надо было разложить по папкам, составить какие-то будущие наброски лекций. Это необходимо. Сделал 4 часа, поработал.
1: Потрясающе. Вы не унимаетесь, и это прекрасно. Я хочу сказать, что еще раз напомнить всем нашим радиослушателям, что с нами сегодня в эфире Александр Васильев, совершенно замечательный историк моды, сценограф, театральный художник, который знает, по-моему, все. Я очень много о вас читала, слушала, смотрела видео, и каждый раз поражаюсь, сколько в вас есть еще вот этого знания и вот то еще ко всему знание, потрясающее знание русского языка, которым вы владеете. И это добавляет и шарма, и знания, и желание слушать дальше, между
0: Спасибо.
1: Прочим, что важно.
0: Я люблю этот язык, и мне не надо лезть в Google за определением каких-то стилей и каких-то дат. Потому что я сейчас очень много веду на Ютубе различных программ, в основном походы на блошиный рынок, потому что там можно снимать, в музеях нельзя снимать. Да. С этим знаменитым Сережей, который сейчас блогер-миллионник и ходит на каблуках в женских платьях с нарощенными волосами. Он очень такой популярный сейчас во Франции блогер, русскоговорящий, из Саратова. Так вот, они меня все время спрашивают, а как Васильев определяет даты? Если вы образованы в этой области, вы можете. Как врачи определяют болезни. Правда? Как ботаники определяют цветы. Как зоологи знают животных. Как астрономы знают звезды. Как историки моды знают свою профессию.
1: Точно. Я только хочу, что касается дат, добавить, что уже сегодня с вами можно будет увидеться в Ришон-ле-Цион в зале «Мафет» в 19 часов, в Хайфе и Тель-Авиве завтра в 13 и в 19.30 соответственно, в Хайфе в зале «Рапопорт» в Тель-Авиве в Музее искусств зал «Ася» и в субботу 20 июня в Аш-Доде в Матнасе-Дюна в 13.00 и в Натании в аудиториуме Арика Эйнштейна в 19.30. Продолжая... Скажем так, я хочу вас спросить в качестве человека, как эксперт, который видит, что будет дальше. Если мы говорим о том, очень неприятном, черном, неопределенном во многом времени сейчас. Что вы видите дальше в моде после этих войн, этой войны?
0: Отвечу. Но ответ никому не понравится. Во-первых, конечно, полная победа унисекса. И она обусловлена в первую очередь изменением отношения к обуви на всей планете Земля. Раньше обувь была эргономичной, имела форму стопы. Она была чаще всего сделана из кожи, замши, но иногда из ткани. Сегодня она делается из резины и пластика. И это кроссовки. И эти кроссовки, которые иногда используют натуральную кожу, но это все-таки довольно редко. В основном это кожа-заменитель, согласитесь. И они покорили весь мир. И теперь и мужчины, и женщины в большинстве стран мира носят эту обувь. И это лишило женщин особенной походки. Походки часто...
1: Согласны. Женщины, которые слушают вас сейчас здесь, мы согласны. Лишило.
0: Да, да, это лишило. Затем изменение конструкции белья, потому что везде и у мужчин, и у женщин победил трикотаж. Согласны? И это значит какая-то унисексуальность в разработке этого белья. Это касается, например, футболок, которые носят теперь все. Это совершенно не имеет отношения к полу, правда? Затем к прическам, которые теперь причесок практически нет. Все носят стрижки, потому что за стрижками легче ухаживать. То есть подлиннее стрижка или покороче стрижка. И проблему причесок сегодня решает краска. То есть вы стали блондинкой, или вы стали шатенкой, или вы стали рыженькой. Потому что все борются с эйджизмом, с эффектом старения. Это вот уже самое главное. Затем победа татуировок, которые в Европе и в Америке среди молодежи, я видела в Израиле тоже, настолько распространены, что они меняют цвет кожи на более темный из-за вот этих постоянных рисунков, которые вошли в моду, и мы не обсуждаем, имеют ли они политическое направление, имеют ли они художественное направление, имеют ли они сексуальное направление или какое-то другое. Это уже случилось, полное изменение всех головных уборов, потому что раньше были шляпки, а теперь у нас только бейсболки, и в лучшем случае что-то от дождя или от холода, если мы замерзли, но в Израиле замерзнуть очень трудно. Затем пластические операции, которые постигнут практически всех, филлеры, белые зубы, которые победят все на свете, потому что их делают недорого в Турции, а может и в Израиле тоже делают недорого, я не знаю, какие здесь цены. И это тоже побеждает. В результате очень сильное влияние Востока. Восток наступает со всех сторон. И Израиль, как форпост на Востоке, это знает лучше, чем я. А об этом влиянии, это, как ни крути, тоже очень сильно заметно. Вот я себе вижу такую картину. Сегодня в Париже и в Италии до сих пор существуют дома высокой моды, но их производство уже не уникально, потому что сегодня каждому дому высокой моды позволено 10 раз копировать свою модель.
1: Ничего.
0: Значит, уже эксклюзива. Раньше можно было 3, а сейчас новые законы. 10 раз. Поэтому эксклюзива в этой дорогущей модели, которая часто стоит 200 тысяч евро. Понимаете?
1: Нет.
0: 300, если это подвенечное платье. Но вам раньше казалось, что вы заплатили цену за небольшую квартиру в Бирюлево 300 тысяч, и вы уже, можно сказать, королева красоты. Но нет. Другая невеста рядом, может быть, в точно таком же платье. И от этого же производителя, из этого же дома моды. А все остальное переходит на пред-а-порте, то есть на массовое производство. А массовое производство – это не 100 экземпляров. Это тысячи, если не десятки тысяч экземпляров. Поэтому массовость, удобство, безусловно, спортивное направление – очень сильно будет влиять на моду. И вот эта уникальная эксклюзивность и особенно женственность, к которой мы стремились, она, конечно, исчезнет. Во-первых, в 21 веке женственность перестала быть прерогативой женщин. Сегодня женственными могут быть мужчины. Этого никто не ждал раньше. И сегодня женщины могут быть мужественными. Вы согласны?
1: Да. Понятно.
0: Это так. Это так. Раньше этого не было. Раньше считалось, ну, мужественный мужчина не может быть мужественной женщиной. И женственная только женщина не может быть женственной мужчиной с лаком на ногтях для ногтей и наклеенными ресницами. А сейчас сколько угодно.
1: Да.
0: И, возможно, в Израиле это не так заметно, потому что страна меньше по размерам, и здесь очень сильна религиозная составляющая, потому что в Израиле и правительство, и вообще очень много людей религиозных евреев, они себе не позволяют таких. И мне кажется, но я могу чего-то не знать.
1: Александр, вы вас называют вполне естественно еще и французским историком. Вот вы ведь переехали в Париж еще в 82-м году, достаточно давно.
0: Да, очень давно, очень давно, это было почти 145 лет.
1: И успели поработать, поскольку, еще раз напомню, вы сценограф, вы театральный художник, вы очень много успели поработать в театре, в балете, в Королевском балете Фландрии, и в Бельгии, вы, напоминаю слушателям,
0: и
1: это...
0: И в Грандопера.
1: Да, совершенно верно. Великобритания, где вы только не успели поработать.
0: С израильтянином Валерием Пановым.
1: Пановым, который нам хорошо известен. Он недавно ушел из жизни.
0: Он потрясающий человек. Многому меня научил. Я с ним сделал около 10 постановок. Его воспринимаю своим учителем. Это был уникальный человек. Единственное, что он был несколько беспорядочен в своих любовных связях, потому что после него осталось много детей, 5. Но он никто, ни за одним ребенком никогда не следил, не давал ему воспитания. Но это творческий человек. Он был занят балетами, он был занят постановками, и он был занят романами. Вот это мое личное мнение.
1: В вашей коллекции есть, насколько я знаю, огромное количество кутюр именно французского происхождения.
0: Очень. Потому что кутюр был раньше только французский. Потому что итальянский кутюр только после войны родился, да? Кутюр ни одна другая страна не производила. Это Франция была страна кутюра. И начиная от Ворта, которого у меня тоже немало, ну, и кончая более современными дизайнерами.
1: Вы еще ко всему очень серьезный реставратор тех вещей, которые у вас появляются в вашем доме в данном случае, в котором вы, я знаю, вы живете в Аверне, и вы, кажется, называете этот свой дом «Ля дача».
0: Да, «Ля дача». Я вам скажу. «Ля дача».
1: «Ля дача», если правильно в данном случае, да.
0: Да, я вам расскажу. Дело в том, что не я реставрирую, у меня есть штат реставраторов.
1: Да, не вы лично, но вы находите такие вещи, которые, естественно, им нужен уход правильный, да.
0: Да, да. У меня работают приблизительно 12 реставраторов, которые следят за живописью, за графикой, реставрируют рамы, шляпы, меха, текстиль, кружево, бисерное шитье. Они делают такие невероятные работы, реставрируя мебель, реставрируя стекло и фарфор. Это очень-очень важная работа, потому что я хочу оставить после себя вещи не в руинированном состоянии, а в том состоянии, которое может радовать следующее поколение. Потому что, когда мы находим вещи, они часто очень сильно руинированы. Это совершенно естественно. Это совершенно естественно, потому что у них есть следы бытования. Есть такой термин. То есть ими кто-то пользовался. Но раз пользовались, то они могли сделать с ними что угодно. Они могли их и прекрасно сохранять, заворачивая в шелковую в салфеточку, а могли совершенно давать играть детям или на спектакле, и они в жутком состоянии до нас доходят. Все это сохранить трудно, требуется реставрация всегда. И я очень за этим слежу. Я бы всегда хотел, чтобы вещи были в замечательном состоянии. Вот, вспоминая об Израиле, я хочу напомнить одну вещь. В Израиле работала одна очень популярная актриса. Она работала в театре Михоэлса еще в СССР в 40-е годы. Ее звали Этель Ковинская.
1: Ковинская, конечно.
0: Вот. И она была нашей бывшей соседкой. И очень дружна с моей мамой, Татьяной Ильиничной Гулевич. И очень я был с ней дружен. Много-много лет мой папа делал для нее костюмы и так далее. После ее ухода ее дочь завещала моему фонду концертные платья. Вот это я хочу сказать по радио, что концертные платья Этель Ковенской хранятся у меня в фонде. Потрясающе. Я очень рад. Если вдруг когда-нибудь я сделаю выставку в Израиле, я, конечно, покажу. Она была и уникальная актриса, и очень модная, потому что для нее стиль не было пустым словом.
1: Она была очень элегантная, была с ней знакома, она была очень интересная женщина, очень интересная артистка. Вы сейчас говорите о своем фонде. Если можно, расскажите чуть подробнее. Он находится в Париже,
0: в
1: да?
0: Нет, в Литве.
1: Сейчас смотрите, уже в Литве на данный момент.
0: Да, сейчас я вам расскажу. Хранилище фонда находится в Литве, потому что на протяжении долгих-долгих лет, когда я часто работал в России на телевидении, у меня был такой публичный успех, я делал, я работал в МГУ, не забывайте. 23 года я преподавал в МГУ, Московский государственный университет, и был руководителем отделения «Теория моды». То есть это все было хорошо, я там защитился. К чему я говорю? Потому что я предлагал сделать в России музей моды. 6 министров культуры мне отказали. И сказали, мода куртизанка, а жена наша армия и флот. Ну, закончили, значит, эту беседу. Не хотим мы моду в России. И маленькая страна Балтии, собственно говоря, Литва, предложила мне перевести и хранить бесплатно в Литве, правильно, они же понимают, что я это в могилу не увезу, мою коллекцию, потому что в Париже, когда я начинал свою коллекцию во Франции, я снимал помещение, арендовал помещение, а коллекция так сильно разрослась, что мне не хватило контейнеров вообще все это сохранить. Я перевез это постепенно в Литву, это стало безумно, безумно разрастаться. И очень долгое время в Вильнюсе я это выставлял в музее «Арсенал». Началась война, пандемия, и мы переехали в маленький город Висагинес. Это город тоже в Литве, на границе с Латвией, недалеко от Даугавпилса, где нам выдали 2000 квадратных метров. Для коллекционера, вы понимаете сами, что такое 2000 квадратных метров. Сравните со своей квартирой, вы поймете, какая она. Это очень много, и мы там смогли просторно и очень хорошо разместиться. Филиал мой находится в Париже, на бульваре Лефевр. Это у нас 15-й квартал в Париже. Там у меня сейчас работает пять человек, и мы делаем очень важную работу. Мы берем студентов из американских, французских, литовских вузов, которые хотят по своему образованию пройти стажировку в мире моды. Представляете, это как ценно. И они приезжают, живут у нас и занимаются описанием коллекции. Для тех, кто хочет посвятить себя моде, это уникальный шанс, понимаете?
1: Несомненно. К этим вещам, это большая для них удача.
0: Как они сшиты, как они были сделаны, как они крепились, какие материалы использовались, как их датировать, как читать подписи, как распознавать. Это образовательный курс. Мы этим занимаемся около 15 лет. Мой вице-президент Кристоф Дюбуа Рубио занимается тем, что он набирает этих студенток, чаще всего это девушки, иногда юноши приезжают. И мы берем каждое лето 3-4 человека для этого дела. И моя квартира, и мой фонд в Париже был выдан мне государством Франции, а именно мэрией Парижа, в виде помощи для коллекционера, потому что меня во Франции наградили орденом, который называется «Рыцарь искусства и литературы» за роль мою в культуре. Я очень им благодарен. И сейчас нам предложили переехать в большее помещение, потому что наш фонд в Париже – это маленькое, двухэтажное, правда, но маленькое помещение. Сейчас нам предложили здание побольше в том же районе. И я надеюсь, что осенью мы переедем и порадуемся еще больше, потому что привожу я много из поездок, закупаем мы много, закупаем и живопись, закупаем и платья, и очень интересно, и даров немыслимое количество, потому что женщины и мужчины, особенно потому что все время люди уходят из жизни и не знают, куда деть все эти прекрасные наряды своих мам, бабушек. Если они уникальные, вы согласны, есть же уникальные вещи, есть не уникальные вещи, есть ширпотреб. И им хочется, чтобы это осталось еще с их именем. Поэтому мы все это записываем, все это инвентаризируем, заводим в компьютер. Есть такой сайт vasilievcollection.com и, простите, vasilievfoundation.com, я оговорился. И вот это все у нас можно просмотреть.
1: Это замечательно. Я слушаю.
0: Какая вы прелестная.
1: Я заслушалась. Просто я слушаю, представляю то, о чем вы рассказываете.
0: Я хотел спросить, вы замужем? Вы мне так и не ответили.
1: Серьезно? Вы меня успели спросить? Да. На данный момент нет.
0: Вот вы знаете, это прекрасно.
1: Слушайте, я первый раз в эфире обсуждаю данный вопрос. Мне интересно. Да. Это здорово. Я хочу просто еще раз всех пригласить на эти встречи. Они пройдут уже сегодня, завтра и в субботу. Три дня и больше встреч, чем три. Это Ришон Лецион, завтра Хайфа, Тель-Авив. И в субботу Ашдот, Натания. Александр, что можно сказать вот так от вас радиослушательницам, вашим потенциальным зрительницам?
0: Я бы сказал, что мода быстротечна, а стиль вечен, поэтому ищите свой стиль, не гонитесь за индивидуальными покупками, не загружайте свой гардероб ненужными вещами, разгружайте свой гардероб от ненужных вещей, мыслите комплектами, а не отдельными эпизодическими предметами, которым вам трудно будет вписать. Поэтому всегда думайте о цвете и о форме, и думайте о том, что горизонтальные линии всегда вас укорачивают и всегда делают вас ниже и полнее. А вертикальные линии всегда вас стройнят, и особенно хорошо действует диагональная линия. Она всегда вас вытягивает тоже в нужном направлении. Поэтому выбирайте вещи верно. Думайте о том, какие цвета вам идут, и носите только эти цвета, тогда вас запомнят, они должны быть эргономичны, они должны быть подходящи вашей сути. Дальше я хочу сказать, не выкидывайте на помойку редкие винтажные вещи, они могут кому-то еще пригодиться, потому что если эти вещи сделаны руками, может быть, это вышивка вашей мамы или вашей бабушки, может быть, это какое-то уникальное вязание, может быть, это какая-то работа. Вот каждый раз в Израиле мне приносят сумки уникальных вещей. Особенно я люблю, вы знаете, что это ни в одной стране мне не приносят. Нижнее белье, заказанное в Киеве в 67-м году, грации, утягивающие талию. Представляете, дамы ехали в Израиль в надежде на то, что они поразят всех. А это не пригодилось. Климат жаркий, и это мода интересно. Была другая. И они мне очень много таких вещей привезли. Я просто был рад, что это мне пригодилось. Мне приносят и сумочки какие-то, и воспоминания. Если вы так будете делать во время моих выступлений, после них я буду рад. Но пишите записочку, от кого и кто носил. Потому что часто люди приносят, и я ничего потом не знаю. И они исчезают. Они исчезают, и я остаюсь с этой сумочкой, смотрю на нее нежно, но ничего про нее не знаю.
1: Цитируя вас же, дамы, как вы говорили не раз сегодня, постарайтесь услышать Александра Васильева, прийти к нему, не только дамы, разумеется. И если у вас действительно дома есть то, чем стоит поделиться и что стоит подарить для того, чтобы это стало частью коллекции Александра Васильева. Вперед! В любом случае, увидеть вас, услышать вас на встречах в эти ближайшие три дня стоит. Александр Васильев, я была очень рада с вами поговорить.
0: Спасибо. Я тоже очень рад. Спасибо вам за ваше умное интервью, хорошую речь и очень-очень интересное направление дискуссии.
1: Спасибо вам огромное. До встречи. Приезжайте еще. Буду рада продолжить наш диалог еще дальше.
0: Спасибо. Обнимаю вас. Спасибо.
1: Всего доброго.
2: you know. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or girl. Oh, no. You see,

0: to carry the heavy load.
1: Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Колбаски Кабанос и салями Полтавская 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили Юкки 18,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие 100 шекелей за 6 килограмм. Дорадо свежая 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежее 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежие 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежее 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
5: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции «Кан-Река». В студии Семен Каплан. Цааль продолжает наносить удары в Ливане и после вступления в силу меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. По сообщениям ливанских средств массовой информации, один человек погиб и еще один получил ранение в результате утренней атаки израильского беспилотника на автомобиль в деревне Тибнит в провинции Набатия. Об этом сообщает корреспондент КАН Шимон Миджан. Высокопоставленный источник в Белом доме на вчерашнем брифинге для журналистов представил детали меморандума о взаимопонимании. Иран обязался не приобретать и не разрабатывать ядерное оружие. Стороны также согласились решить вопрос утилизации обогащенного урана в рамках согласованного механизма. Будущая деятельность Ирана по обогащению урана и другие связанные с ядерной программой вопросы станут предметом обсуждения, в рамках которой будут определены в окончательном соглашении. В Иране заявляют о победе в войне. Официальный представитель Министерства иностранных дел в Тегеране Исмаил Багаи отметил, что меморандум о взаимопонимании обязывает Израиль полностью уйти с территории Ливана и прекратить атаки. По его словам, в противном случае меморандум будет аннулирован, и стороны не придут к подписанию постоянного соглашения. Багаи также добавил, что управление Армузским проливом и взимание транзитных пошлин будут осуществлять Иран и Оман. Раввины Ешив Эсдер, в которых совмещается религиозное обучение с военной службой и подготовительных военно-религиозных курсов, выступают против службы женщин в танковых войсках. Одним из инициаторов сбора подписей под соответствующими обращениями стал преподаватель Ешивы города Сдерот Раввин Дрор Арье. Раввин Арье призвал начальника генштаба проявить мужество перед Высшим судом справедливости и заявить о невозможности реализации данной инициативы. По его словам, необходимо прекратить навязывание повестки равенства, которая подменяет собой ценность победы и наносит ущерб святости армейского лагеря, как еврейской армии. По словам раввина Арье, с момента интеграции женщин в артиллерийские войска, учащиеся Ешив Эсдер перестали служить в этом роде войск, что привело к серьезному дефициту кадров. Высший суд справедливости рассматривает в эти минуты петиции, поданные против избрания адвоката Михаэля Рабелла на пост государственного контролера. Как передает корреспондент КАН Тамар Альмог, иски касаются как нарушения принципа тайного голосования, так и самого факта назначения личного адвоката премьер-министра на должность контролера. Супруга активистки протестного движения Шикмы Бреслер, являющейся сотрудником Общей службы безопасности, подал вчера петицию в Высший суд справедливости с требованием аннулировать парламентский иммунитет, предоставленный Кнессетом депутату от фракции Ликуд Тали Готлиб, которая раскрыла его личность и занимаемую должность. Скандал вокруг фруктового пюре «Принок». Полиция допросит сегодня руководителей двух филиалов торговой сети «Золю Беготоль» на улице Яфа в Иерусалиме, где продавались продукты детского питания, содержащие следы успокоительных препаратов. Заведующий Центром экстренной детской медицины в больнице Адаса Инкарам профессор Цаар Хашавия рассказал в эфире КАН Решет Бет о моменте, когда стало понятно, что речь идет не о единичном случае. В прошлый четверг, когда поступили еще четверо детей с симптомами отравления бензодиазепинами, родители в ходе опроса снова упомянули употребление фруктового пюре. По его словам, на этом этапе специалисты сопоставили данные с инцидентом трехнедельной давности и напрямую обратились в компетентные органы. Корреспондент КАН Нов Реувени сообщил, что опасные вещества были обнаружены и в других образцах детского питания, изъятых с прилавков. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и в Хайфе составит 28 градусов. В Бершеве будет 32, а в Эйлате воздух прогреется до 39 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКА слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом, мир ушалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Открытый микрофон». Сегодня в рамках этой программы на ваши вопросы отвечает лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Таня.
0: Рады вас видеть, слышать. И напомню, наш номер телефона, телефон прямого эфира Канрека 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете задавать ваши вопросы под постом о сегодняшней нашей программе в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке. Мы сейчас обратимся к радиослушателям. Есть что-то особенное, с чего хотели бы начать?
1: Давайте начнем со слушателей, а потом об особенном.
0: Договорились. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Добрый день.
2: Добрый день, Леонид.
1: Да. Здравствуйте, Леонид.
2: Я, по-моему, на той передаче спросил вас, что нужно объединить фонды, часть перечислили денег, значит, на основной фонд, а часть осталась на старом, ну, мертвом фонде, которому лет 20. Я написал письмо туда, значит, они позвонили, но я толком не понял. Сказали, что нужно идти в Масахнесу. Но я Масахнесу, чтобы эти деньги разморозить. Или работодатель. Работодатель уже, во-первых, прошло 20 лет, и тогда фирма банкротилась. Я не совсем понял, чем идти в Масахнесу. То есть, сказать, никаких документов, какие документы я должен взять в этом пенсионном фонде.
1: Надо понять, что это у вас там за деньги. Если речь идет о тагмулим от старого работодателя, тагмулим, которые были накоплены после 2008 года, то можно снять их напрямую

0: из кассы, не обращаясь в налоговую, и уплатить символический подоходный налог 35%, касса сама снимет. Если вы хотите, чтобы налог был меньше или вообще его обнулить, нужно обратиться в налоговую. И там они проверят, делали вы КИБУ, не делали, сколько вы зарабатываете, сколько у вас пенсия. В налоговую имеет смысл идти с данными из пенсионного бюро, Мислака пенсионит. Можно также взять распечатку из самой кассы. Только распечатку брать недостаточно, в налоговой могут попросить или потребовать данные Мислаки, чтобы видеть всю вашу картину.
1: Я чуть-чуть не понял. Это где-то приблизительно, я уже сам не помню, фонд этот был перечислен, эти деньги в 2000 году. Первое. Второй вопрос. Что я должен им принести?
0: Начните с того, что если или сами, или обратитесь к специалисту, чтобы заказали вам вот эту самую Мислаку, чтобы вообще посмотреть и понять, какие это деньги, какой статус этих денег. Потому что, может быть, не нужно вообще обращение в налоговую, может быть, достаточно того, что вы уже старше 60 лет. Это нужно проверить. С этого нужно начать. И потом уже, исходя из статуса денег, обращаться в налоговую или в некоторых случаях даже обращаться не надо, нужно только заявить в компанию, что вот вам уже 60 лет. Я не говорю, я не утверждаю. Я говорю, как надо действовать. Первым делом проверить статус этих денег. Понять, что это такое. Это тагмулим, это пицуим. Если тагмулим, то когда они были вложены? Если вы говорите 2000 года фонд, там могли быть деньги, там могут быть капитал, гон, а могла быть кицба. Так я не могу угадывать, догадываться. Начинать надо с Мислаки.
1: Я должен подать в ту фирму, тот пенсионный фонд, который 75 тысяч.
0: В Мислаку вы можете обратиться сами. Есть у них сайт официальный. Мы в конце или во время эфира на страничке РЭКа, КанРЭКа в Фейсбуке в очередной раз его напишем, чтобы вам долго не искать. Есть различные, не, скажем так, дельцы, назовем их, которые маскируются под этот сайт, и вы, заходя на такой сайт, попадаете совсем не туда, куда хотели, то есть нужно заходить именно на официальный сайт. Заказ информации стоит 15, по-моему, шекелей или что-то в таком роде, и можно уже, когда у вас информация это есть, что-то проверять, что-то понимать. Также может такую информацию вам заказать агент или консультант или представитель компании для того, чтобы сделать эту проверку. Но имейте в виду, что это стоит 15 шекелей, а не там 300, 400, 500, как некоторые берут.
1: Я понял. Просто это моя проблема, что там всего 5 тысяч, обращаться к специалистам не имеет смысла.
0: Может обойтись дороже. Начните сами, попробуйте заказать данные из Мислаки и посмотреть, что там у вас.
1: Хорошо, вы напечатаете данные в Фейсбуке?
0: В Фейсбуке, да, официальный сайт Амислака пенсионит, мы его там напишем.
1: Это на сайте РЭКи будет напечатано?
0: Нет, не на сайте РЭКи, на страничке РЭКи в Фейсбуке.
2: В Фейсбуке есть группа, она называется КанРЭКа на русском языке, если вы напишете. Да. Вот там это будет под постом об эфире нашем, правильно, Гош? Да.
1: Вот это все уточнено. Все, большое спасибо.
0: Спасибо вам, Леонид. Спасибо. До свидания.
2: Всего хорошего. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день. Пожалуйста, если вы нас слышите, будем рады.
3: Да, я слышу.
2: Да,
3: Олег.
2: Пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемый Георгий. У меня такой вопрос. Я оформляю пенсию и остаюсь работать. Документы уже в том месяце уже отправлены в «Феникс». Я отправил туда ТОФИС МИАШИШ МВХ АТХЭД. Как вы говорили, когда пенсия у меня 1800, когда пенсия меньше 2080 шекелей, достаточно ТОФИС МИАШИШ МВХ АТХЭД.
0: Да.
3: Звоню туда, они мне отвечают, что у вас еще дополнительный заработок, то есть вы еще работаете, нужно вам идти в Масахнасу и все прочее. Но я говорю, у меня есть очередь в Масахнасу на 15 июля, а пенсия мне будет начисляться, я получу ТЛУШ. Пенсионные получат ЛУШ 28 июня. Угу. Поэтому я могу, в принципе, сходить в Масхасу, но я не понимаю, почему они говорят, что вы говорили всегда, что если пенсия ниже 2000 шекелей, и вы остаетесь работать, то, в принципе, ТОФИС
0: 2121, если я правильно помню сумму в этом году.
3: Ну, это не важно, у меня пенсия 1800.
0: Ну да, вы меньше. Звонить в отдел

0: Обслуживание клиентов той компании, которую вы назвали, это, ну, если у человека есть много лишнего времени, это, конечно, можно. Я обычно рекомендую тем, кто хочет вот этим неблагодарным делом заняться, то есть звонить им в отдел обслуживания, запастись попкорном, потому что там сотрудники, сотрудницы говорят, ну, скажем так, не очень правильные вещи. У них есть стандартный протокол. Если человек в 101-й форме отметил, что у него есть другой доход, значит, нужно его посылать в налоговую, делать ТУМАС. Вы можете настаивать на том, что не нужно. То есть писать им письма, в том числе в их отдел жалоб обращаться, и вам эту проблему решат. То есть это так приходится иногда и нам поступать, когда у нас есть клиенты, которые, как вы, работают, получают небольшую пенсию, и их направляют в налоговую. Мы им пишем: ребята, вы ошибаетесь. Иногда приходится еще один мейл послать, там, пожаловаться какому-то более крупному начальству. В итоге эта проблема решается. То есть тот, кто вам сказал, что вам нужно делать ТУМАС, неправ и невежествен. То есть, ну, возможно, он сам не виноват, возможно, его просто не научили.
1: Георгий, не ТУМАС, они просят офис ШУМА, чтобы...
0: Это то же самое. И ШУРПКИД ШУМА. Что такое ШУРПКИД ШУМА? Это значит, что вам нужно туда пойти с ТЛУШем зарплатным, с ТЛУШем пенсионным, которого у вас пока нет, и сделать ТУМАС. Это одно и то же. Ну, то есть вам говорят: иди ПКИД ШУМА. Что ПКИД ШУМА вы будете делать? ТУМАС. А он вам не нужен. Потому что в вашей ситуации есть налоговое управление в 2019 году, в конце, разослало всем страховым и пенсионным компаниям циркуляр, который, может быть, из-за того, что тогда была корона в 2020 году, может быть, они его не заметили. Или прочитали, но не поняли. Но 161-Х в вашей ситуации достаточно, не нужен вам ТУМАС. Сделайте, если вам с большой вероятностью в налоговом управлении посчитают налог на пенсию. Будете платить с вашей пенсии 10 или 14% подоходный налог совершенно зря. Ну, если вам очень хочется туда сходить, вы уже тем более очередь назначили, если очень хочется, то можно там заполнить форму 161-МЭМ, которая аналогична 161-ХЭД, но подается в налоговое управление. Но тут другая ситуация. Вас налоговый может сказать: ну, у тебя же ТЛУШа еще нет, чего ты к нам пришел? Приходи, когда будет ТЛУШ. То есть у вас выбор такой: или настаивать на том, что 161-Х достаточно, Фениксу, не обращаясь в налоговую, или дождаться, когда у вас будет первый ТЛУШ, с которого они снимут налог 47%, и с ним и с ТЛУШем с работы обратиться в налоговую, и тут уже нужно будет заполнить там форму 161-МЭМ, потому что 161-Х действует только для компании, для пенсионной. В налоговой нужно подавать МЭМ. И то может оказаться, что служащий там не будет знать, что это такое. То есть начинайте, я считаю, что вам нужно начинать с Феникса. Может быть, когда-нибудь они научатся. Может быть, к моей пенсии.
1: Понял, Георгий. А если я пойду в налоговую со 161-Х и объясню ситуацию?
0: ХЭД подается в пенсионную компанию. В налоговую подается МЭМ.
1: Написать им письмо, что вы что-то занимаете, дуркуете, что почему вы не делаете это все прочее.
0: Это всегда там хорошо, но это скорее, это похоже, как обращаться в ООН.
1: Понял.
0: Лучше, проще, наверное, в спортлото. Больше шансов. Вот. Напишите.
2: Мы напишем спортлото.
0: Да, мы напишем спортлото, если вы не отзоветесь. Напишите им, что они не правы, что правы вы. Но попробуйте можете обратиться в их отдел жалоб. По моему личному опыту, они непробиваемы и необучаемы. Каждый раз наступают на одни и те же грабли. То есть вот два случая с разницей в месяц они написали, ответили, что да, ты прав, 161-Х не нужно делать ТУМАС. И через месяц подана такая же просьба, и опять они посылают делать человека ТУМАС. Можете вот действовать или через отдел жалоб, или, если вам будет проще сделать, чем объяснять им, почему не надо, сходить в налоговую, но уже после получения первого ТЛУШа, и взять с собой форму 161-МЭМ, и постарайтесь там добиться, чтобы вам оформили это освобождение от налога на пенсию. Это называется «Аптор Ганусав». Запишите себе, чтобы знать, чего вам, собственно, от них нужно.
1: Написал.
0: Да. Удачи вам. Спасибо за звонок. Спасибо. Вы, по-моему, удачи. Не представились, всего. Но я надеюсь, что у вас получится. Шаббат шалом.
2: Всего вам доброго.
1: Спасибо.
2: Хорошего дня. Пожалуйста, добрый день. Кто с нами?
3: Добрый день. Меня зовут Аня. У меня вопрос по пенсионному консультанту. Я расскажу вкратце историю. У меня пенсия минора Мифтахим, и когда закрывали учреждение, выдали мне 4 чека, и в итоге там 118 тысяч. Это было 6 лет назад. Благодаря вашим консультациям я посмотрела на этот лист, и деньги у меня есть на счету, а в миноре Мифтахим у меня тоже есть 118 тысяч, и пишется, что в 67 лет я получу 800 шекелей пенсию.
0: А вам сколько сейчас, извините, я не услышал?
3: В миноре Мифтахим
0: сейчас лет вам сколько?
3: Летом будет 67.
0: А, ну вот-вот она уже будет, окей.
3: Да, угу. Да, я как бы не хочу на пенсию, но вдруг с работы скажут, что все. Так, что мне делать с этими деньгами, что у меня это лежат открытые 118 тысяч, они как бы должны были быть там, где пенсия.
0: Можно их добавить к пенсии, можно их пока, если вам сейчас эта дополнительная пенсия не нужна, можно оставить до того момента, когда вы закончите работать. То есть у вас нет никто. То, что написано в отчете пенсия на 67 лет, это тахазит, прогноз, да. То есть это предполагаемая выплата. Это не значит, да. Что в 67 лет вам обязательно нужно начинать эту пенсию получать. Вы можете начать ее получать тогда, когда вам это потребуется. Но да. Стоит, наверное, проверить, какие там у вас условия в этой кассе, какие комиссионные дменю.
3: Может быть,
0: минор Мифтахим, там могут быть и небольшие, невысокие комиссионные, и очень высокие. Это уже нужно конкретно вам в кассе проверять. Проверить, что, какой, опять же, какой статус у этих денег, что с ними можно делать. И если это деньги действительно пенсионные, можно начать получать из них пенсию уже сейчас, можно подождать, как я сказал, окончания вашей работы, когда вам действительно будет нужна пенсия побольше.
3: Мне пенсия не нужна. И у меня вопрос, что делать с этими 118 тысяч, что они как бы принадлежали для пенсии, угу. И они мне отдали, они у меня на счету.
0: На счету каком? В банковском?
3: На банковском, обыкновенно, да.
0: Ну, если это ваши на банковском счету, это ваши да. Частные деньги, ну, можете делать да, с ними что хотите.
3: Так
0: причем тут тогда, тогда я не понимаю тогда, какая связь с минорами в Тахим.
3: Что эти деньги принадлежали минорами в Тахим. Это мне дали как бы отписуем это все это. Как я их могу вернуть назад? Или надо теперь вернуть назад?
0: Нет, вернуть назад ваши деньги зачем? Если вы не хотите получать из них пенсию, если пенсия вам не нужна, это частные ваши деньги лежат у вас на счету, то наслаждайтесь, тратьте их, там, купите себе что-нибудь хорошее.
3: В итоге я потрачу, а пенсия у меня будет 800 шекелей, как же тогда жить?
0: Тогда так можно добавить эти деньги в пенсию, это как вариант, но вы сказали, вам пенсия не нужна.
3: Ну, на данный момент как бы...
0: Вы можете добавить эти деньги сейчас к пенсии, если вы уже твердо уверены, что вы хотите ими увеличить свою пенсию.
3: Да,
0: и есть такая альтернатива, которая да. Дает возможность выбора. Это Купат Гемель Ляшка, инвестиционная накопительная касса. Вы можете вложить около 80 тысяч в нее в этом году, остальное добавить в следующем. И потом, когда вы закончите работать, вы решите, что делать uh-huh. С этими деньгами. Или можно будет их добавить в ваш пенсионный фонд, перевести и увеличить uh-huh. Таким образом вашу пенсию. Uh-huh. Или не делать этого, то есть это останется как ваша частная накопительная программа, из которой вы сможете брать там, любую сумму, когда вам будет нужно. Но тогда с нее будет налог на прибыль. Да-да.
3: Как я должна попасть в это Купат Гемель Ляшка? Вот,
0: Купат Гемель Ляшка нужно открыть. То есть нужно, чтобы вам ее представитель той или иной компании, ну, можно минор Мифтахим, как пример, чтобы это представитель компании... да, нужно, чтобы вам и открыли, и они вам дадут номер счета, и вы туда переведете mm-hmm. Ту сумму, которую можно, там, вам скажут 80 с чем-то тысяч, не помню точную сумму, вы туда да. Ее переведете, они будут лежать уже не в банке, а они будут будут лежать в этой компании на ваше имя и ждать, когда вам они потребуются.
3: Это более выгодно, чем сразу
0: их перевести? Это может оказаться выгодно, если будет...

0: у вас там будет какой-нибудь навар.
1: Да.
0: В банке деньги лежат надежно,
1: да.
0: и ничего практически вам не приносят. В основном радуют банк.
1: Да. Да. И еще, пожалуйста, вот это я работаю в частном предприятии, и когда не было этой пенсии в 2008 до этого, я себе каждый раз по 300 шекелей откладывала, и там получилась сумма небольшая, где-то 50-60 тысяч. И оно это в другом что-то, клаль, какой-то маленькой компании оно там. Что с этими деньгами делать?
0: Вы сейчас получаете пенсию?
1: Нет, я ничего не получаю.
0: Вам нужно будет, когда вы будете уже заканчивать работу и оформлять пенсию, вам нужно будет посоветоваться со специалистом. Потому что в некоторых случаях имеет смысл все объединить в одной программе, а иногда бывает, часть денег находится в старой, более выгодной, тогда объединять можно, но это может уменьшить вашу пенсию. То есть ближе к делу, когда останется до окончания работы, скажем, месяца два, обратитесь к специалисту.
1: Месяца два, тогда вот это.
0: Да.
1: А пока пусть каждая будет отдельно.
0: Вы можете уже сейчас обратиться к специалисту, чтобы он проверил и дал вам рекомендации. Может быть, уже сейчас можно объединить. Можно это сделать сейчас.
1: Потому что Минори там снимает проценты.
0: Везде снимают комиссионные за управление. Вопрос какие?
1: Да,
0: где-то могут снимать низкие, где-то высокие, где-то эти высокие оправданы чем-то другим, а где-то нет. То есть это уже вопрос к специалисту и не по телефону, и не по радио.
1: Ясно. Хорошо, большое вам спасибо.
0: Спасибо вам. Шаббат шалом.
2: Всего хорошего. Кто с нами сейчас? Добрый день.
3: Добрый день. Я хотела просто спросить такой у меня небольшой вопрос. Человек вышел на пенсию. Стоит ли хранить все наши бланки от заработных плат? Уже получил он, уже все рассчитали ему.
0: Если все проверили и уже все посчитали и все правильно, то, в принципе, не обязательно хранить сами ведомости, тлуши. Можно какое-то время еще не выкидывать формы 106, ну, не обязательно в бумажном виде их держать, сосканировать на какое-то облако, загрузить, чтобы можно было их знать, где они находятся. Бумажки сегодня уже хранить не обязательно. То же самое касается отчетов из пенсионных и страховых компаний. Если уже все сделано, все проверено, все оформлено, и уже пришли к выводу, что никаких там ошибок нету и искать нечего, можно их потихонечку отправлять в утилизацию, но сохраните электронные версии, они, так сказать, пыль не собирают, кушать не просят, держать их на каком-то облаке можно.
3: Только ТОФИС МИАВАШИШ.
0: 106-е формы и годовые отчеты от компаний. Ну, естественно, документы об оформлении пенсии, чтобы, там, если не дай бог, чтобы наследники могли понять, что там было оформлено.
3: А сами заработные вот эти бланки от заработных плат, они не нужны. Можно ликвидировать.
0: Для чего они могут понадобиться? Если, например, человек, выходя на пенсию, предполагает, что его там обсчитывали, неправильно делали ему пенсионное отчисление, и тогда можно эти данные дать специалисту, мы говорили об этом, Будек Сахар Мусмах, который может проверить и дать экспертное заключение, если что-то было неправильно, чтобы человек мог с помощью этого предъявить свои претензии работодателю. Если вы уже не собираетесь этого делать. Но это примерно как хранить подшивку газет, там, скажем, за 93-й год. Можно, это может понятно. Быть, какой-то коллекционер найдется через 50 лет, который этим заинтересуется, или археолог. Вот. Но в любом случае, сосканировать документы и на облако, на какое-то, да, на какое-то удаленное хранилище их загрузить почти ничего не стоит. Сами бумажки держать, но это в основном они пыль собирают. И место занимают на антресолях.
3: Да. Спасибо.
0: Спасибо вам. Шаббат шалом.
2: Спасибо. Всего вам доброго. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Георгий. Да. Здравствуйте, Таня.
0: Здравствуйте.
1: У меня будет такой вопрос.

0: Три года назад я оформила пенсию, но продолжала работать. Сейчас я закончила работу, и часть, которая у меня осталась, мне надо присоединить к моей же пенсии. И меня перевели, когда мы оформляли через пенсионного консультанта, меня перевели, значит, из Минуры в Мигдаль. И часть денег там осталась, в Мигдале. Почему? Вернее, в Минуре осталась часть денег. Ну, смешная сумма, которую за три года так и ее не перевели, там 500 шекелей. Могу ли я ее вытащить просто? Или это даже на него нужно платить Масахнасу подоходный налог?
1: Вытащить просто... Ну, что, вытащить можете. Налог снимут или не снимут, это уже другой вопрос. И снова мы упираемся в вопрос... Каков статус этих денег? Если этот адмулим, которые были накоплены до 99-го года, то, скорее всего, в 99% случаев их можно снять без налога. Если этот адмулим, который были накоплены между 2000-м и 2007-м, то бывает там, что это гон капитал, который можно снять одним платежом после 60 лет без налогов, и, может быть, это кицба, тогда они... на них другие правила. Если это деньги после 2008 года, то это однозначно кицба. И тогда, снимая их, вы заплатите, то есть касса сама с вас снимет символический подоходный налог 35%, а если вы хотите, чтобы с вас сняли меньше, вы можете обратиться в налоговую. Но когда речь идет о сумме 500 шекелей, то обращение в налоговую может вам обойтись, ну, дороже, чем тот налог, который с вас снимут. Потому что вам нужно будет заплатить за мислаку, нужно будет потратить время на обращение к ним. То есть это, как сказать на русском, лут-туэлит. Проверьте, что вам проще. Теперь еще всегда есть вариант добавить их к пенсии. Если вас перевели, вы сказали, что консультант вас перевел из одной компании к другую. Если он вас перевел в пенсионный фонд, Мигдалевский, Мигдаль-Макефи, и эти деньги, скорее всего, тоже можно туда перевести, добавить. Есть редкие исключения, когда это... то есть, опять же, нужно знать статус денег, когда это пицуим, прат, и тогда их можно снять. Очень много я всего вам рассказал, но начните с того, что выясните в Миноре, что это за деньги там у вас лежат. Это тагмулин?
0: Ну, то есть, без налога их снять не могу. Может быть, их даже лучше оставить. Ну, 500 шекелей, понимаете?
1: Может быть, их проще добавить, попросить, когда вы будете уже дооформлять пенсию, да, вы будете сейчас оформлять пенсию из того, что накопилось, после того, как вы оформили первую часть, попросить сейчас, чтобы вам перетянули эти 500 шекелей, чтобы они влились в вашу основную пенсию.
0: И вот скажите мне, пожалуйста, смогу ли я сама без пенсионного консультанта перевести эти деньги, ну, через компанию по интернету?
1: Отличный вопрос. Вы знаете, я где-то год примерно назад, когда мы начали загадывать музыкальные наши загадки, одна из слушательниц, которая отгадала самую первую загадку, помните, с песней Галича, я с ней разговаривал, и она сказала: вот вы сказали, что очень трудно самому человеку без специалиста перевести деньги из одной кассы, вот я тут с вами не согласна, я сама смогла перевести. И пока я искал, что ей на это ответить, она сказала: ну, у меня это заняло полгода. Вот вам ответ на ваш вопрос. Другая слушательница вам ответила. Можно, но, возможно, это вам нервов столько будет стоить, что лучше не делать это самому, а все-таки воспользоваться помощью специалиста.
0: Вы считаете...
1: Я знаю людей, которые сами себе сделали кибуа. Я знаю людей, которые сами себе оформили пенсию.
0: У меня есть кибуа с хую. Все мы сделали. Но эти деньги, будет на них распространяться кибуа с хую, если я вот... Или это надо все заново?
1: Или да, или нет. 50 на 50, как с блондинкой и динозавром. Так что надо проверять.
0: И еще вопрос, может, это он не такой тактичный. Поменять пенсионного консультанта, вернее, не консультанта, а агента, угу. моего агента.
1: Да.
0: Это возможно, каким образом это делается?
1: Обращаетесь
0: потому что мой
1: к другому специалисту.
0: Вообще не участвовал совершенно ни в чем.
1: Обратиться к другому специалисту, обладателю пенсионной лицензии, и да. дать ему доверенность и пуйкоах, то есть назначить его вашим представителем, и тогда доверенность предыдущая отменяется.
0: А просто автоматически она отменяется?
1: Ну, не автоматически, он там должен особым образом ее заполнить, то есть есть вариант, что он пишет, что она не отменяется или отменяется частично. Вы, если говорите, что вы хотите, чтобы вот новый вами занимался, а чтобы старый уже не имел к этому доступа, то нужно соответствующим образом это сформулировать. Новый специалист может взять за свою работу деньги, в том числе и агенты, если он оказывает там какие-то услуги.
0: Так и старый заберет с меня деньги.
1: Понятно. Ну, тогда выбирайте, где лучше, у кого лучше.
0: Нет, подождите, ну, это работа, они должны взять деньги, правильно? Хотя они оформляли.
1: За работу обычно принято платить.
0: Ну, да.
1: А бесплатный сыр бывает, сами знаете.
0: Ну, понятно, нет, за любую работу надо платить, я согласна с вами. Большое спасибо.
1: Спасибо вам за ваши замечательные вопросы. Шаббат шалом.
2: Всего хорошего.
1: И, кстати, спасибо, я уже продолжаю с Таней. То, что мы отложили на потом, собственно, о чем я хотел поговорить, это связано в том числе и с вопросами наших слушателей. Тема, которую я время от времени поднимаю в наших эфирах, это пенсионные лицензии. Напомню, что пенсионная лицензия бывает трех видов. Агент, самая распространенная, Сухен, Битуах Пенсионе. Вторая по, скажем так, по количеству, по распространенности, это Мишавек Пенсионе, то есть продавец пенсионных программ. Это всегда наемный работник той или иной компании. И самая редкая лицензия – это консультант, ЮЭЦ Пенсионе. Все специалисты, все обладатели пенсионных лицензий зарегистрированы в Министерстве финансов. Есть специальный сайт, на котором можно проверить, какая у человека лицензия. То есть если вы зайдете на этот сайт, наберете и тут, можем, кстати, тоже написать в страничке на нашей, линк ссылку, дать на эту ссылку на этот сайт. Если вы напишете там Георгий Иткис, то вы увидите, что я пенсионный консультант. Если вы напишете имя, например, специалиста, который здесь был неделю назад, то вы увидите, что он Сухен Битуах.
2: Да,
1: и есть, я в прошлом был Мишавек. Я работал в одной компании, до этого в другой, и у меня была лицензия Мишавек Пенсионе. Когда я уволился и решил стать консультантом, я обратился в Министерство финансов с просьбой поменять вид лицензии, подписал для этого обязательство не получать деньги от компании, чтобы быть независимым и объективным консультантом. Так вот, в последнее время такое началось летнее обострение. Очень много рекламы в Фейсбуке, в телевизоре, по радио. Владельцы лицензии одной представляют себя, рекламируют себя не тем, чем они являются
2: на самом деле.
1: Да, то есть, да. Конкретно агент говорит, что он проконсультирует, предлагает консультацию и так далее. Это незаконно, это раз. Во-вторых, если представитель агента или агентства к вам обращается, он обязан представиться и сказать номер своей лицензии или дать номер своей личности или имя, фамилию, чтобы вы могли проверить на сайте Министерства финансов, что у него действительно такая лицензия есть. Обсуждать пенсионные вопросы, не имея лицензии, незаконно. Даже если человек работает в агентстве, сотрудник агентства, то есть у него есть начальник агент с лицензией, но у самого представителя лицензии нет, он не имеет с вами права обсуждать ваши пенсионные дела. Это незаконно. Ваше право, а я бы сказал, ваша обязанность, прежде чем кто-то начинает с вами говорить, понять, кто он, кто перед вами, или кто говорит с вами по телефону. Маска, кто ты? Да? Человек должен выйти к вам с открытым забралом. Есть на иврите такое понятие «гилуй наот». Я вот перед эфиром пытался найти русскоязычный аналог, и Google Translate сказал «надлежащее раскрытие информации». Ну, да, очень
2: примерно.
1: Примерно. Я это проще вот называю выйти, он должен выйти к вам с открытым забралом, с открытым лицом. Он должен вам сказать, я агент, я получаю комиссионные от таких-то компаний. Или я продавец, мешавек, и я работаю в компании такой-то, получаю от нее зарплаты, комиссионные, иногда бонусы. Или я пенсионный консультант, ни от кого ничего не получаю, или же там бывает, что получают Амлатов отца, мы об этом говорили. Но не может человек, у которого нет лицензии, обсуждать с вами пенсионные дела, это раз, и не может тот, кто не консультант, говорить вам, что он консультант, или что он вас проконсультирует, или приходите ко мне на консультацию.
2: Понятно. Спасибо большое, Гош.
1: Переходим. РУ УЗАРТ.
0: Алло.
2: Да, пожалуйста, алло. Добрый день.
0: Да, здравствуйте, добрый день, спасибо за передачу. Здравствуйте. Я слушаю иногда эту передачу с большим-большим удовольствием. И
1: слушайте ее всегда.
0: В этом.
1: Всегда по четвергам.
0: Да, будьте здоровы. Я это самое, как сказать, немножко тяжело понимаю это. Мне 60, почти 62 года, я вдова. Я работаю как бы в несколько часов в день. И подписываюсь в жлишке. И хотела узнать, если я вот, доработаю до пенсии, вот 63 года и с каким-то месяцами, мне будут платить пенсию, и если я буду работать и то будут платить? Или если сейчас просто выйду на пенсию, и сколько мне будут платить? У меня стаж где-то лет 12.
1: Ну, ваш вопрос скорее связан с получением пособия от Института национального страхования,
0: да.
1: Кизбат Израх Ватик Битуах Леуми. То есть тут надо действительно проверить. Вам пришлют, когда вы будете уже где-то за месяц до наступления возраста, который дает право на пособие, вам пришлют письмо, в котором будут ваши права перечислены. Если у вас зарплата будет небольшая, вы сможете получать пособие. Если большая, то там при определенных условиях. Настоятельно вам рекомендую открыть, если вы до сих пор этого не сделали, открыть личный кабинет на сайте Битуах Леуми. Это замечательное средство общения с этим, так сказать, органом. Через него можно посылать обращения, посылать документы, подавать просьбы, проверять статус ваш, сколько вам там чего положено, получать от них письма. Гораздо быстрее увидеть письмо, которое пришло в личный кабинет, чем когда оно придет
0: по почте.
1: Да, потому что почта...
0: Это можно на иврите сделать, этот личный кабинет?
1: Личный кабинет на иврите, да. Сайт Битуах Леуми частично переведен на русский, по-моему, на амхарский. Но личный кабинет на иврите, ну, в крайнем случае, если сложно понимать, то воспользуйтесь современными средствами перевода. Там все довольно доступным, довольно простым языком пишется.
0: Да, у меня, знаете, просто сейчас немножко здоровье как бы хромает, как бы, так я думала, может быть, выйти на пенсию. Так я буду получать пенсию, не знаете, сколько вот за меня...
1: Нет, я стаж, так по телефону не могу...
0: Да, 12 лет, сказать, скажем,
1: сейчас...
0: 12 лет.
1: Нет, я так не могу так посчитать.
0: Не знаете, да?
1: Не то, что не знаю, понятно. Не могу считать, это неграмотно, непрофессионально и даже несколько незаконно считать по телефону данные персональные. Начните с того, что зарегистрируете себе личный кабинет Битуах Леуми и посмотрите, даже задайте, вы можете там задать им вопрос. Вы можете там увидеть, все ли ваши работодатели, у которых вы были, которые вам платили зарплату, все ли там они зафиксированы. Это тоже очень важно.
0: А как это наиграть личный кабинет
1: Изорыши?
0: Изорыши это открыть как бы...
1: Чтобы вы со своим номером личности туда заходили и могли ваши личные персональные данные, которые есть в Битуах Леуми, вы там их увидите.
0: Я благодарю вас. А что для этого надо, если я скажу, вот начну делать этот Изорыши? Что для этого нужно, чтобы открыть?
1: Компьютер, наверное, лучше всего. Интернет, доступ к интернету и зайти туда, зарегистрироваться.
0: Написать Изорыши и как бы...
1: На самом, на сайте Битуах Леуми вы увидите... Там есть Изорыши, попробуйте зарегистрироваться сами или попросите кого-то вам помочь.
0: Ага, и все, там все вопросы, они мне отвечают,
1: там очень, очень много информации и есть форма, да, то есть можно писать им вопросы, и они отвечают довольно быстро.
0: Ага, я вас благодарю, хорошего дня.
1: Всего доброго,
0: спасибо
1: большое.
0: Спасибо за передачу.
2: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами, добрый день.
3: Алло, здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте.
3: Я?
2: Да.
3: Да, здравствуйте, меня зовут Михаил. Моя жена работает в ВИЦО где-то около 33 лет. У нее пару лет назад был инфаркт, 3 года назад. Она год была дома, потом попробовала выйти на работу, поработала. Вот уже, по-моему, 2 года она поработала, и сейчас она говорит, ей тяжело. Ей сегодня 58 лет, будет 59. И ей там говорят, что не увольняйся, протяни еще год-два, до 60 лет, там будет есть какая-то проблема с пенсией. Она не хочет выходить на пенсию, она хочет просто прекратить работать в садике, вот, потому что ей тяжело, может найти другую работу, может не работать пока до пенсионного возраста. Есть вопрос, действительно ли, если она сегодня уволится в 59 лет, теряет ли она что-то
1: Очень может быть, что да, потому что это зависит от того, какая у нее там пенсионная программа, ВИЦО 30 лет назад. Это может быть уже и новый пенсионный фонд, это может быть, что она успела оказаться в старом пенсионном фонде. Это первое, что надо проверять. И тут у меня встречный к вам вопрос. Она не работала по состоянию здоровья какое-то время. Обращалась ли она в свой пенсионный фонд, чтобы получить выплаты по нетрудоспособности, потому что люди иногда этого не делают, и совершенно непонятно почему. В некоторых ситуациях есть достаточно больничных, используют их, иногда это правильно, иногда это неправильно. То есть конкретно сложно ответить на ваш вопрос в таком формате радиоэфира, нужно проверять. То, что вам говорят о 60 годах, для меня это намек, что, может быть, у нее все-таки новая какая-то, ну, не старый пенсионный фонд, а новый, Керн-пенсия Хадаша. И такой фонд пенсию умеет платить действительно только с 60, не раньше. Но если положены ей выплаты по потере трудоспособности, то их можно получать, есть люди, которые их получают и в 40, и 30 лет, если есть действительно ситуация потери трудоспособности. Это не автоматически происходит, нужно использовать больничные, нужно обращаться к производственному врачу, Руфетова Сукати, там, получать справки, чтобы работодатель сказал, что он действительно не может найти какую-то другую работу, то есть это тоже процедура. Но, в общем, мой ответ таков. До 60 лет пенсионный фонд новой пенсии платить не умеет, в 60 может. Уволиться, просто вот уволиться, встать и сказать, ну, я работать у вас не хочу, любой человек может в любой момент, у нас мы не при советской власти живем и не при рабовладельческом строе, можно, любой может уволиться. Может, в некоторых ситуациях действительно такое увольнение может быть с какими-то потерями, не доплатят часть ПИЦУИМ или еще чего-то, тоже надо проверять.
3: Не, ну вопрос не только в ПИЦУИМ, у нее хватало больничной, она почти полтора года она была на полтора на года.
1: То есть она использовала больничные накопленные, которые у нее
3: да,
1: там были, и как бы получала
3: получила
1: зарплату.
3: Мы обратились. Это она получила страховку какую-то, то есть помимо этого всего. Вот, то есть использовали.
1: Понятно, но тут надо понять, она может сейчас работать и не хочет, потому что устала, или она по состоянию здоровья не может, потому что это не одно и то же.
3: На данный момент, значит, я по состоянию здоровья, в принципе, Распета Сукати, она сейчас записалась опять, он тогда сопротивлялся, но она его уговорила, что вот, я начал работать, там не хватит, ну, она хотела выйти на работу. Mm-hmm. Вот, он сопротивлялся, но в конце концов сказал, выходи на работу туда. Как она опять записалась, ждет там очереди на Рафаэль Сукати, там это уже другой вопрос. Mm-hmm. Вот, вопрос в чем? Или, если она просто говорит, я устала, я не хочу работать с детьми, там есть проблемы, надо детей поднимать, надо это, то, и говорит, устала. Я, может быть, найду другую какую-то работу, потом весь вопрос в том,
1: так это я вам ответил на этот вопрос. Любой человек может в любой момент, если он наемный работник и получает зарплату, может сообщить, соблюдая закон, сообщить работодателю, что он хочет закончить. И, ну, по закону месяц, в некоторых случаях просят больше, и прекратить трудовые отношения. Потеряет ли она от этого что-то в свою пенсию? Ну, скорее всего, да. Если сейчас ей работодатель платит, делает пенсионное отчисление, если у нее не будет работы, пенсионных отчислений не будет. Соответственно, и пенсия будет меньше. Если она найдет какую-то новую работу...
3: А если мы сами будем платить эти отчисления?
1: Не слышу.
3: Если мы самостоятельно будем платить эти отчисления или с новой работой?
1: Если с новой работой, то, соответственно, они продолжатся. Если вы будете самостоятельно платить, если у вас есть столько денег, чтобы вносить, делать вклады, сейчас это делает она, там, скажем, треть, и работодатель две трети, если вы будете столько же платить, чтобы продолжались те же накопления, если у вас есть столько денег, то, в принципе, можно оставить то же, что было, прийти к тому же. Но тут уже вопрос, выгодно или невыгодно, потому что, может быть, что вклады не добавят как-то пенсию, но дороже вам это обойдется.
3: Понятно. А что такое АКПА?
1: Заморозка.
3: Заморозка, вот ей сказали там на работе тоже, что нужно сделать АКПА.
1: Акпац хует, это у нее, скорее всего, старый пенсионный фонд. Это, как сказать, долго объяснять, то есть не могу так сейчас...
3: Я понял. То есть надо сначала выяснить, какой это фонд, старый или новый.
1: Скорее всего, старый, если действительно речь шла про Акпац хует. Но, опять же, если просто отвечать на ваш вопрос, от того, что меньше делать вкладов в пенсионный фонд, пенсия будет меньше и наоборот. То есть тут даже нет сомнений.
2: Понятно. Спасибо большое за ответ. Спасибо. Еще один радиослушатель. Пожалуйста, добрый день.
4: Алло, это я, наверное?
2: Да.
1: Да, здравствуйте.
4: Добрый день. Спасибо вам за передачу. Я получила письмо. Я человек пожилого возраста, но я еще работаю. Вклали пенсии. Мне склад пенсии, мне прислали письмо. Там о моих накоплениях, о пенсионных накоплениях. Я никогда этим делом не занималась. Я получаю всего лишь пособие с бытовыми. Вот. И как эти деньги... Где сумма небольшая, в пределах 40-45 тысяч.
1: Сколько вам лет?
4: За 80.
1: Что вы получаете из бытовыми?
4: Пособие.
1: Только пособие без соцнадбавки?
4: С надбавкой.
1: Okay. Если с надбавкой, то нужно осторожно, аккуратно, потому что если деньги вы перекладываете, даже, вы можете обратиться в налоговую, получить освобождение от налога и деньги это получить, если они налогооблагаемые. Возвращаюсь к тому, с чего начали сегодняшнюю передачу. Сначала нужно понять статус этих денег, проверить, если это налогооблагаемые или это старые какие-то накопления, которые можно без налогов снять. В любом случае, как бы вы их не сняли, не освободили от налога, или может их снять, они окажутся на вашем банковском счету. И нужно в битовых люми будет сообщить, что вот у вас из пенсионной кассы вы деньги себе на счет перевели, и у вас денег стало больше. Если вы получаете соцнадбавку, вы, в принципе, обо всех своих изменениях обязались в битовых люми сообщать.
4: Ага. А это повлияет, это повлияет на мою надбавку,
1: Может
4: да?
1: повлиять немножко, скорее всего, чуть-чуть. То есть, зависит от того, сколько у вас денег всего. То есть к чему они прибавятся?
4: Нет,
1: если у вас много, если у вас сумма, там, которая уменьшает надбавку и почти максимальная, и вы получите еще деньги на счет.
4: Где там? В банке?
1: Да.
4: Если в банке столько же. А сколько имею право я в банке?
1: Посмотрите,
4: держать?
1: Это имеете право держать хоть 5 миллионов. Вопрос, сколько повлияет на соцнадбавку, а сколько нет. Если вы говорите, у вас там 40 тысяч, и в банке 40 тысяч, то влияние будет, но очень небольшим. В любом случае, я считаю и всем рекомендую в битовых люми сообщать. Вы, когда оформляли Ашламат Ахнаса, соцнадбавку, вы подписали обязательство обо всех изменениях сообщать. Да, то есть если вам они считали, что у вас есть какая-то пенсионная касса, и ее не учитывали, как вы говорите, я эту пенсионную кассу сейчас превращаю в живые деньги, значит, вы должны им сообщить. Может быть, стоит не делать этого, а если вам эти конкретно деньги не нужны, если у вас есть наследники, записать там бенефициаров, чтобы после через 40 лет, после ваших 120, кто-то эти деньги получил без налога. Ну,
4: если а дети имеют право после меня эти деньги получить в налоговой?
1: Да, если речь идет о тагмулим. Если это пицуим, то все сложнее и нужно разбираться. Если там только тагмулим, если вы пицуим забрали, вы можете в кассе записать бенефициаров, мутавим, и после вас ваши, те, кого вы назначите, получат, смогут получить эти деньги.
4: Ага. Я слышал, что есть какая-то определенная сумма. Мы с этого пенсионного фонда мы можем снять без налога. Угу. Какая-то есть это окончательная сумма. Есть.
1: Сумма тагмулим около 110 тысяч, верно. Но тут еще нужно посмотреть, а что вы раньше снимали? Может быть, вы уже пользовались этим правом?
4: Да я вообще никогда ничего не снимал оттуда.
1: Ну, Это с точки зрения налоговой. То есть обратиться в Рашут-Эмисим, налоговое управление, получить освобождение от налога, они эту сумму освободят. Дальше эти деньги окажутся у вас на счету. Да? И в этот момент, на мой взгляд, нужно сообщить Битуах-Люми, что вот у вас сейчас на счету столько денег, а не столько, сколько было до этого.
2: Понятно. Спасибо большое за этот тоже ответ, за советы. Программа подходит к концу. Мы не можем вас, Гош, отпустить без уже традиционной загадки музыкальной. Мы готовы, пожалуйста.
1: Да, сегодня вам. Пока еще две предыдущие загадки еще все еще оставляем до следующего раза. Новая загадка связана с несколькими предыдущими песнями. Вы заметили, наверное, я часто прошу найти связь. Да. Так вот, в этот раз нужно будет найти связь между этой песней и предыдущей, между этой и той, которая звучала эфир назад, и попробовать найти еще одну. Я не буду говорить в этот раз дату. То есть нужно связать эту песню с тремя другими. Они не связаны все четыре. То есть найти такие пары, как эта песня связана с предыдущей, как она связана с той, которая была, скажем так, в позапрошлом эфире, и третью, еще одну. Если кто-то найдет четвертую, то есть, может быть, я о чем-то не подумал, то честь ему и хвала, и будет ему суперприз в студии.
2: Спасибо. Мы слушаем музыкальную загадку. Вам огромное спасибо. С нами был Георгий Иткис. До встречи в эфире через 2 недели.
1: Открытый микрофон объявляем закрытым.
2: Сегодня, да. Но все впереди.
1: Шаббат шалом.
2: Спасибо большое. Всем хорошего дня.

שידרת סיסמה, הייתי הכריז מלחמה.

כבש לו, כבש לו את הדרך, או לעבור לשבת על כיסא המלך, על כיסא המלך.

לשטוף לב, אכן נרעד.

0: Алонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие 100 шекелей за 6 килограмм. Дорада свежая 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежее 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежие 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежее 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
4: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Израиль ведет интенсивные переговоры с Соединенными Штатами по поводу дальнейшего пребывания сил Цахаля на юге Ливана. В меморандуме о взаимопонимании, подписанном минувшей ночью между Вашингтоном и Тегераном, указывается, что все стороны должны предпринять действия, направленные на обеспечение территориальной целостности и суверенитета Ливана. Высокопоставленный израильский источник заявил в интервью информационному агентству Рейтер, что Цахаль не отступится со своих позиций к югу от реки Литани. Другой израильский источник подчеркнул, что результаты переговоров в конечном итоге будут зависеть от того, примет ли президент Трамп решение навязать свою волю Израилю, угрожая тем, что в случае неподчинения Израиль ожидают неблагоприятные последствия. Начиная с утренних часов, Цахаль несколько раз атаковал различные объекты Хизбаллы на юге Ливана. Несмотря на то, что в рамках меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном предусматривается прекращение военных действий на всех фронтах на Ближнем Востоке, включая Ливан. Ранее поступили сообщения о том, что в результате сегодняшних ударов Цахаля в Южном Ливане один человек был убит и еще один получил ранение. Несколько минут тому назад из Ливана поступили сообщения о новых ударах беспилотников Цахаля, в том числе по мотоциклу в районе Эйн-Этина, в западной части Южного Ливана. Дополнительные подробности пока неизвестны. Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что меморандум о взаимопонимании с Соединенными Штатами – это свидетельство того, что Исламская Республика чрезвычайно сильна. И подлинный мир может быть достигнут только и исключительно на основе взаимного уважения. В опубликованном заявлении Пезешкиян указал, что его страна стремится к миру во всем мире. При этом, отметил он, должны быть сохранены независимость и суверенитет. Он также подчеркнул, что меморандум будет способствовать укреплению региональной стабильности и взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщает корреспондент КАН Йехескель Корнберг. Министр иностранных дел Сомалиленда Абдейрахман Дахр Адам заявил, что он не исключает возможности военного присутствия Израиля на территории его страны. Он отметил, что у двух государств очень хорошие открытые отношения, и представители двух стран могут обсуждать любые темы, которые представляются им важными. Об этом министр Сомалиленда сказал в интервью корреспонденту КАН Руи Кейсу. Как стало известно, в последние дни министр побывал с визитом в Израиле. В Иерусалиме планируется открытие посольства этой африканской страны. К другим темам. Уголовная хроника. В Кириат-Гате было обнаружено в машине, которую охватил огонь, тело мужчины. Корреспондент КАН Асаф Пузайлов передает, что личность погибшего известна полиции. И речь идет, по всей видимости, о торговце наркотиками. По версии сотрудников правоохранительных органов, убийство произошло на фоне борьбы между двумя преступными кланами. История, связанная с обнаружением транквилизаторов в детском питании «Принок». Полиция проинформировала Министерство здравоохранения о том, что подозрения на содержание недопустимых элементов в яблочном пюре возникли в начале месяца. Однако проверки начались только после госпитализации нескольких детей. Полиция также сообщила сотрудникам Минздрава, что необходимо проверить содержимое банок. Корпорация КАН обратилась в Министерство здравоохранения с соответствующим запросом, однако ответа пока получено не было. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое понижение температуры, в субботу температура немного повысится. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан-Река». Друзья, как вы наверняка помните, наша программа посвящена полуторному поколению, тем, кто приехал в Израиль в юном возрасте, и новым репатриантам, которые приехали в Израиль относительно недавно. Театр и кино, хай-тек, поэзия, праздники, культурные мероприятия, новые технологии, искусство и выставки, хореография, активизм и многое другое в нашей программе каждый четверг в 4:05. Итак, друзья, что нас ждет с вами сегодня? Сегодня с нами будут Марат Пархамовский, кинорежиссер, театральный режиссер и один из создателей проекта «Архив устной истории израильского кино». Мы поговорим о том, как два студента кино создали уникальный документальный проект, который уже 20 лет сохраняет память об истории израильского кинематографа. Майк Камильмахер, VP Product and Strategy стартапа Majestic Labs, который оказался в центре внимания после публикации рейтинга самых перспективных стартапов Израиля по версии Globes. Мы поговорим о будущем искусственного интеллекта, о том, как новые технологии меняют нашу жизнь уже сегодня и каким может стать мир через 5 или 10 лет. Ну и также с нами сегодня будет Тина Мошковец, поэт, переводчик, литературный критик и лауреат премии министра культуры Израиля для переводчиков. Сегодня состоится презентация его новой четвертой книги «Герцель» поэтического сборника автора. Поговорим о поэзии, о переводе, о работе с русским и ивритом, о литературной критике, а также о том, почему именно «Герцель» стал героем новой книги. Оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и познавательно. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня кинорежиссер, театральный режиссер, сооснователь архива устной истории израильского кино Марат Пархамовский. Марат, добрый день.
1: Добрый день.
0: Марат, во-первых, поздравляю вас с 20-летием проекта.
1: Спасибо.
0: Да, такой серьезный проект. 20 лет – это кусок жизни.
1: Да, ну мы, в принципе, даже не ожидали. То есть мы начали этот проект ровно 20 лет назад. Это я и Авиталь Беккерман, которая со мной его начала. Мы были еще студентами на кинофакультете Израильского университета, и мы... Просто начали, это все было очень маленькое. То есть мы взяли как бы камеру на складу нашего университета и пошли снимать интервью с Менахемом Голаном. И постепенно это превратился в проект, в котором мы сняли до сих пор 450 часов видеоинтервью с самыми крупными, важными деятелями израильского кино.
0: Да, то есть можно сказать, что это так начался как студенческий проект и набрал обороты, хотя первый человек, у которого вы взяли интервью, да, и сняли интервью с ним, это Менахем Голан, один из самых, наверное, известных, может быть, даже самый известный, можно сказать, продюсер израильского кино.
1: Да, скажем, отец израильского кинематографа, можно сказать.
0: Отец израильского. Израильского, да. Ну, есть несколько отцов, мне кажется, у израильского кинематографа. Да, он один из них. Марат, скажи, пожалуйста, давай, наверное, в нескольких словах расскажем, о чем проект. То есть это, собственно, свидетельство, да, в какой-то мере, да? То есть это интервью, записанное на видео с самыми крупными и важными деятелями израильского кинематографа. И где это все находится? Это в доступе для людей? Или это только для людей, которые занимаются кино?
1: Во-первых, есть наш сайт этого проекта, который мы открыли 10 лет, как бы, с того, когда мы праздновали 10 лет проекту в 2015 году, и на этом сайте есть все материалы, то есть те, кто хотят, те, кто интересуется, могут зайти и совершенно бесплатно посмотреть 450 часов интервью более 100 самых важных деятелей израильского кинематографа. То есть кому это интересно, будем рады.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты помнишь тот момент, когда вы решили, да, вот именно появилась эта идея создать такой архив свидетельств, устной истории израильского кино? Вот как появилась идея, да? Ты сказал, что это была такая студенческая инициатива. А с чего это началось? То есть почему вам показалось, что это важно? Ведь у людей берут, у всех этих деятелей искусства, деятелей кино на протяжении лет всегда брали интервью.
1: Да, это была как бы история довольно интересная, потому что, будучи студентом на кинофакультете, именно потому что я здесь не родился, приехал в Израиль 10 лет, мне было очень важно понять историю израильского кинематографа, то есть понять корни кино, будучи будущим режиссером, скажем так. И когда я пошел в библиотеку и посмотрел, что там есть об истории израильского кинематографа, я увидел, что полка довольно пуста. То есть очень мало книг было написано в израильском кинематографе. Очень мало было информации. То есть, скажем, когда преподавали нам историю кино, то есть, скажем, мы говорили в основном, скажем, о социологии и менее, скажем, об истории, об эстетике. То есть очень трудно было понять, как бы, историю израильского кинематографа.
0: Что ты говоришь? А почему так, по-твоему? Почему это было, то есть не было такой документации понятной, методологии какой-то?
1: Я думаю, что, опять же, люди, которые здесь родились, я думаю, что они относятся к этому как к данному. То есть им трудно, то есть они в этом находятся, им очень трудно понять, как бы посмотреть
0: как извне.
1: Да. И именно я, потому что я пришел извне, и до 10 лет я вообще не знал, что существует израильское кино. Мне было важно понять, чем я занимаюсь. И тогда, то есть, когда мы начали думать с Виталием, как бы, что надо сделать, мы решили, что надо просто спасти, как бы, память израильского кинематографа, потому что, скажем, пионеры израильского кино уже были довольно пожилые в 2005 году, и мы решили просто их быстро снимать, как бы, идти и делать с ними такие длинные интервью. То есть обычно, когда делают интервью для определенного документального фильма, это интервью довольно короткие. Мы пошли, как бы, с Менахемом Голаном и сделали 13 часов интервью, мы с ним встречались 6 раз, и как бы он рассказал про всю свою историю. Да, очень интересно. То есть он никогда не рассказывал так много и так долго, и так интересно и обо всех своих фильмах.
0: То есть это обширные, глубокие интервью, записанные на видео вами. Ты знаешь, вот ты рассказываешь, я думаю, это также не само собой разумеется, что такие деятели, как Менахем Голан, да, один из самых важных продюсеров израильского кинематографа, согласился встречаться со студентами.
1: Я думаю, что они тоже, как бы, люди, к которым мы обращаемся, обычно к ним никто не обращается. То есть они не чувствуют, что действительно, что они важны, и что их история многих интересует. И понятно, и с первого момента, когда мы начали обращаться к этим деятелям и говорить, мы хотим с вами вот такое сделать длинное интервью, почти все, то есть, скажем, 99% людей, к которым мы обращались, они были очень рады, конечно, тем больше, когда проект уже стал более известным, это к нам очень многие стали обращаться. К сожалению, у нас никогда не было достаточно денег, достаточно бюджета, чтобы у всех взять интервью. И сейчас сейчас такое положение, потому что поменялись критерии, то есть есть новые критерии поддержки израильского кино, и поэтому кинофонды, которые нас все эти годы поддерживали, в прошлом году перестали нас поддерживать, потому что критерии не позволяют поддерживать такой проект. Поэтому, к сожалению, в данный момент он заморожен, но будем надеяться, что мы еще к нему вернемся.
0: Да, это очень жаль, потому что история израильского кино — это, собственно, своего рода история Израиля. Да? Израильское кино возникло с возникновением страны, поэтому, да, документация вот эта вот, да, именно, особенно пожилых людей, да, их история — это действительно очень важно. Я хочу тебя спросить, Марат, то есть ты говоришь, что было не тяжело убедить героев проекта дать такие длинные и подробные интервью. А когда ты понял, что проект становится чем-то значительно большим, чем моя студенческая инициатива? То есть когда это начало набирать обороты?
1: Да, во-первых, было, скажем, довольно легко и не так сложно, как мы думали, уговорить всевозможные кинофонды, и в свое время Мефал Апайс, как бы, национальная лотерея, начали поддерживать проект. То есть практически все, скажем, такие учреждения, как бы, культурные, к которым мы обращались, они сразу понимали, что это очень важно, и сразу, как бы, были рады проект поддерживать. И тот факт, что мы все-таки 20 лет этот проект продюсировали, это о чем-то говорится. Все-таки важность, как бы в тот момент, когда мы начали это делать и показали материалы, и люди поняли, что это очень важно и очень как бы глубоко. Так было не так трудно их уговорить вкладывать в этот проект. И, естественно, то есть университеты, то есть материалы проекта их использовали в очень многих документальных фильмах, которые снимали об израильском кино. Естественно, их изучают в университетах, в школах, поэтому проект все-таки стал такой известный.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, да, это, можно сказать, исторический проект, монументальный даже. Скажи, пожалуйста, Марат, а кто тебе... Во-первых, перед тем, как мы поговорим о героях, я хочу тебя спросить, да, вот поговорим не первый раз и с тобой, и с другим израильским кино. Вчера как раз прошел День израильского кино в израильских кинотеатрах. Скажи, пожалуйста, чем, по-твоему, я тебя спрошу как режиссера, как любителя израильского кино, чем израильское кино вот отличается от, российского кино, от американского кино. То есть что особенного? В чем, как говорится, наидыш цимос? В чем изюминка?
1: Я думаю, что израильское кино, практически с первого момента своего существования стало очень любимое и популярное, то есть очень народное. Кинотеатры еще в 60-х годах, когда, скажем, такие первые важные фильмы начали выходить на экраны, практически половина населения страны покупала на них билеты.
0: Но не было других развлечений, да, в то же время? Интернета же не было тогда.
1: Да, но интернета не было. Все-таки, да, театр был, концерты были.
0: Я шучу.
1: Там было, я думаю, вот такие люди, как кинематографисты, как Менахем Голан,
0: смогли захватить дух.
1: Они что-то поняли, действительно, они поняли что-то об израильском обществе. И общество было такое непростое, потому что было очень много иммигрантов из разных стран мира. То есть надо было найти что-то общее.
0: Да.
1: И им удалось что-то такое найти.
0: Какой-то дух, да? Дух.
1: То есть, с одной стороны, такая смесь, Голливуда с таким итальянским неореализмом, скажем так. Это такая формула израильского кино, которое много лет существовало и была популярна, и до сих пор она очень популярна.
0: Как интересно. То есть ты говоришь, что израильское кино — это американский Голливуд плюс неореализм итальянский.
1: Да, это не я сказал, это Менахем Голан сказал. Ага. Мы возвращаемся к Менахему Голану, что вот он это придумал, скажем, я думаю, что он главный, кто это придумал, и потом все поняли, что это то, что надо снимать для того, чтобы покупали много билетов.
0: Слушай, наверное, тебе очень близки герои вашего проекта, да, там более 100 деятелей, у которых вы взяли интервью, и действительно получился такой очень серьезный архив. Если бы тебе нужно было выбрать 3 героев архива, которые особенно тебе запомнились, или какие-то истории связаны с ними, или они тебе очень близки к сердцу, кого бы ты назвал?
1: Ну, естественно, я в 4-й раз пришел Менахем Голане, который он действительно... То есть мы подружились, я с ним работал, я был его ассистентом, когда он снимал в 2005 году «Дни любви». И это действительно такая была дружба. То есть до того, что он умер, мы очень подружились. Он, скажем, даже был таким моим учителем, можно сказать. Естественно, интервью с Аси Даяном тоже, я думаю, самое серьезное, самое длинное интервью.
0: Аси Даян.
1: Да, с которым мы делали тоже часов, наверное, 10 мы сидели.
0: 10 часов.
1: 2 раза и говорили о его кино. Гила Альмагор, естественно, очень важная персона в израильском театре.
0: Ну да,
1: кино.
0: Скажем, что Аси Даян тоже один из самых известных израильских режиссеров и такая очень незаурядная личность. Он был незаурядной личностью, поэтому, это понятно, что с ним есть, было о чем поговорить. Гила Альмагор, наверное, она самая известная актриса израильская. Кто еще тебе запал в душу?
1: Ну, естественно, опять же, к сожалению, покойные, как многие герои проекта, Зев Ревах и Юда Баркан, тоже два таких звезды израильской комедии, что тоже были очень интересные, прекрасные. Опять же, очень серьезное интервью, то есть Зев Ревах мы тоже сидели 6 часов, он тоже, для него было неожиданно, что с ним так разговаривают о каждом его фильме. И у нас есть, скажем, последние годы мы снимались с такими более новыми режиссерами, которые до сих пор работают, как Ари Фольман, который прекрасно снимал «Вальс с Баширом», это еще много, я думаю, один из крупных сегодняшних режиссеров, Ави Нешер, То есть это, конечно,
0: на Дав Лапид у вас был он?
1: Да, Лапид еще был. Не, ну он сильно молодой. Мы все-таки пытаемся немножко...
0: Чтобы было больше рекорда. Понятно.
1: Да, люди все-таки больше в возрасте.
0: Понятно. Марат, скажи, пожалуйста, еще раз, где мы можем найти и посмотреть интервью, а не на иврите, надо сказать, да? На вашем сайте, который называется как на иврите?
1: Да, Магара Эду Йочела Кульно Исраэли, ictd.co.l, можете поискать. И в честь 20-летия у нас есть мероприятие. Сейчас каждый месяц мы встречаемся в Тель-Авивской синематеке и такие приглашаем самых интересных крупных деятелей израильской культуры, говорить о их любимых израильских фильмах.
0: И потом есть показ фильма.
1: Да, и потом показ фильма. В этом месяце была Рена Нарас, в следующем месяце будет Асаф Амдурский, музыкант.
0: Как интересно.
1: Так что будет интересно.
0: Да, так что можно следить за этим тоже. Ну что ж, кинорежиссер, театральный режиссер, сооснователь проекта «Архив устной истории израильского кино» Марат Пархамовский. Большое спасибо, еще раз поздравляем.
1: Спасибо.
0: Всего хорошего.

0: вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Колбаса кремлевская, зернистая и сервелат. 12,90 за 100 граммов. Паризер Бейгале. 4,90 за 100 граммов. Копченый сыр Косичка. Две пачки за 24,90. Ломтики филе сельди Нордпорт. 14,90 за 290 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки Мартин 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская. И мы вместе с вами продолжаем наш эфир. А с нами сегодня Майк Камельмахер, VP Product and Strategy компании Majestic Labs. Майк, добрый день.
3: Добрый день.
2: Майк, я очень рада, что ты сегодня с нами, потому что буквально вчера в Тель-Авиве прошла конференция TechIL, экономического и известного издания Globes, и в рамках этой конференции был опубликован также рейтинг самых перспективных стартапов Израиля, и ваш стартап вышел на первое место.
3: Да.
2: Ну, мы вас все с этим поздравляем. Это вы этого ожидали или это был такой сюрприз?
3: Ну, это был сюрприз. Мы как бы не знали вообще, о чем речь. Нас просто позвали, и мы пришли.
2: Да, вот, ну, да. Вас выбрали на первое место. Там было действительно много стартапов, много интересных компаний. Вас выбрали, мне кажется, это почетно. Что для вашей компании означает такое признание? Это важно или это вы уже привыкли к тому, к таким признаниям?
3: Ну нет, мы достаточно молодая компания, поэтому как бы такое признание, как бы оно приятно, конечно, да. Приятно, что эксперты сходятся во мнении, что область, в которой мы работаем, она перспективна и, в общем-то.

0: Для, для этого нужны очень большие вычислительные мощности.
1: То есть нужна какая-то инфраструктура, да, не просто там интернет, чтобы пользоваться для обычных людей, да, скажем так, искусственным интеллектом, как ChatGPT, да, который очень популярен, Claude и так далее.
0: Да, конечно. Эти все модели, для того, чтобы их использовать, скажем, в полной мере, нужны большие компьютеры. То есть на домашнем компьютере там, или на лаптопе можно запустить какую-то маленькую версию этой модели, но она будет ограничена и не сможет сделать всего того, что можно получить, если подключаешься онлайн. Когда подключаешься онлайн, то люди, как правило, не представляют себе, что находится с другой стороны.
1: Конечно.
0: А с другой стороны находятся достаточно такие...
1: Мощные компьютеры, которые это держат.
0: Мощные, очень мощные компьютеры с очень высоким потреблением энергии, которые, в общем-то, должны обслуживать уже, что называется, planet scale, то есть на масштабе планеты, потому что сервисы стали настолько популярными, что ими пользуются уже не только там какие-то программисты или эксперты, а обычные люди,
1: да,
0: которые там...
1: Да, и пользуются этим много, да, очень много пользуются искусственным интеллектом на сегодняшний день. Ты знаешь, вот ты сказал насчет энергии, я хочу сказать, что я вчера была на этой конференции, и мы с тобой говорили, да, приподнимем немножко занавес нашего разговора, мы с тобой говорили об энергии, потому что действительно нужно больше энергии, чтобы все это содержать, да, то есть не только интернет и компьютеры, а также весь искусственный интеллект. Что происходит сегодня в мире? Откуда возьмут эту энергию?
0: С энергией есть очень большая проблема. Это одна из самых больших проблем, которые на сегодняшний момент существуют во всей этой инфраструктуре. То есть, естественно, компьютеры, там и сервера, которые мы производим, но для того, чтобы эти сервера можно было запустить, и чтобы они что-то делали, как бы нужна энергия. Так вот, с энергией как бы в разных частях мира есть разная ситуация. Там в Китае у них все окей с энергией, как бы она достаточно дешевая, у них есть атомная энергия. В Штатах есть перебои, потому что у них есть немножко атомной энергии, как бы, и, в общем-то, не было рассчитано, скажем так, на такой бурный рост.
1: Ну да.
0: В Европе по-разному, во Франции как бы норм, у них есть атомные станции, в Германии не очень, потому что они все эти атомные станции уничтожили. И сейчас как бы они немножко как бы это...
1: То есть, чтобы все это содержать, да, весь, да, вот все делают картины, там видео и по работе, конечно, да, очень помогает
0: очень
1: профессионально.
0: Энергии.
1: Нужно очень много энергии, и ты говоришь, что нужны, собственно, атомные станции, чтобы это все привести к жизни.
0: Нужны электростанции, там, где есть очень дешевые энергоносители, там не обязательно атомные станции строить. Например, в Израиле есть газ. Есть его очень много. И поэтому в Израиле энергия, она, в принципе, дешевле, чем в Европе. Почему? Потому что у нас есть газ. Вот это интересная ситуация, как бы уже на тех объемах энергии, которая нужна, вдруг появляется смысл вообще даже из Европы некие работы переводить сюда, в Израиль, несмотря на всю там ситуацию, которая у нас находится в сфере безопасности. Но по энергии, например, мы более рентабельны, чем Европа. Потому что у нас есть свой энергоноситель. Это та же самая ситуация в Эмиратах, то есть у них энергия достаточно дешевая, как бы, потому что там есть нефть, и, в общем-то, они ее могут превращать в энергию. В других местах, там, где этого нет, то там, естественно, нужно строить атомные станции. И там происходит бурный рост, да, то есть вот компании, которые занимаются производством там оборудования для атомных станций, они сейчас все на взлете из-за того, что есть просто искусственный интеллект.
1: Поэтому, понятно. Интересно. Скажи, пожалуйста, а вот ваша компания, да, Majestic Labs, чем ваш подход, да, вот ты говоришь, что вы занимаетесь инфраструктурой для искусственного интеллекта, чем ваш подход отличается от того, что предлагают крупнейшие игроки рынка, да, так как NVIDIA и так далее. То есть у вас стартап, у вас относительно маленькая компания в начале своей пути.
0: Ну, компания маленькая, амбиции большие.
1: Это важно.
0: И очень много опыта у нас есть как бы в разработках оборудования для тяжелых вычислений. В принципе, тема тяжелых вычислений, она появилась как бы не с искусственным интеллектом, как бы, и до этого были тяжелые вычисления, просто как бы в таких менее, может быть, известных областях, как бы.

0: kernel, когда нужно было делать какие-то там сложные расчеты, симуляции какой-то физики, какой-то химии, там, биологии и так далее. Это то, что называлось high-performance computing. Вот, и для этого строилась инфраструктура. Сейчас если вся эта область, она переживает бурный рост, потому что есть искусственный интеллект, и искусственный интеллект, он требует очень как бы больших мощностей. Но то, что еще характерно для искусственного интеллекта, это то, что он требует очень больших объемов памяти. То есть вот если мы говорим про компьютер, у компьютера есть процессор, там, где происходят какие-то вычисления, перемножение матриц там и так далее, как бы, еще есть оперативная память, которая очень-очень быстро, она подключается к процессору очень быстро, и вот ее объем, как бы, это тот объем, в который можно загружать все эти разные аппликации. Вот. Так то, что произошло с искусственным интеллектом, поскольку вот такие модели, типа там ChatGPT, Gemini и так далее, в принципе, это некая форма такая сжатая всех знаний, которые они смогли найти в интернете.
1: Да, с ума сойти.
0: Вот. То объем такой аппликации, он тоже большой. Такая аппликация, она требует там терабайты или десятки терабайтов как бы этой оперативной памяти. И просто для сравнения, допустим, в телефоне там есть сколько? 10 гигабайт. Да, а терабайт это там в миллион раз больше.
1: Да, то есть надо много памяти в компьютерах, да, в инфраструктурах, чтобы это все держать.
0: Да, нужно очень много памяти, и нужно еще особым образом эту память подключать к вычислительным мощностям, таким образом, чтобы был не только объем, а чтобы еще был быстрый обмен данными. Вот. И поскольку мы как бы включились вот в эту гонку уже на этапе, когда стало понятно, что с одной стороны искусственный интеллект войдет очень плотно, как бы, в наш повседневный...
1: Да,
0: так сказать,
1: жизнь, нашу повседневную жизнь, да.
0: Нашу повседневную жизнь, будет огромный спрос, как бы, на всех уровнях. То есть уже когда потребители начинают что-то использовать, да, это все, это уже, как бы, самый-самый такой уровень, когда... Самый уровень adoption, то, что называется, да? И мы увидели, как бы, где находятся вот эти, ну, как на профессиональном языке называется, горлышко бутылки, да, то есть вот где самые такие узкие места, то мы начали разрабатывать с чистого листа архитектуру, которая подходит для этого, архитектуру самого сервера, то есть вот как память, как большие объемы памяти подключать к большим мощностям вычислительным, таким образом, чтобы система не простаивала.
1: Да, ну, я понимаю, что у вас это получается, действительно, вот, да, вас выбрали на первое место, то есть у вас очень перспективная компания, но я хочу тебя спросить, Майк, потому что ты много лет в этой индустрии, что тебя... я не знаю, что тебе интересно на данный момент, вот то, что происходит, это можно было как-то ожидать? Или это для всех такой сюрприз, что искусственный интеллект стал в обиходе каждого, можно сказать?
0: Ну, это не произошло за одну ночь.
1: Это да, это да.
0: Скажем так.
1: Но что тебя удивляет? Что тебя удивляет в нынешнем этапе развития технологий?
0: Что меня удивляет? Ну, вот прям так сложно сказать, что супер удивляет. Вот. Но потому что я как бы занимаюсь искусственным интеллектом уже там, скажем, с 2012 года. Я, 2012-го. Я видел, как это все потихонечку как бы там...
1: Набирало обороты,
0: набирало обороты. То есть сначала оно зашло в обработку изображений, там фотографии и так далее, как бы там распознавание образов. Вот. Потом текстовые модели... Ну, в принципе, да, это впечатляет, как бы, насколько быстро оно начало развиваться. Вот с тех пор, как вот придумали эту форму трансформера, потому что все базируется на трансформерах. Была такая статья в 2017 году, которая вышла из Гугла, которая называлась Attention All You Need. Они придумали некую новую математическую модель, с помощью которой можно строить нейронные сети, которые как бы, лучше могут генерировать какие-то там вменяемые тексты там, и ответы и так далее. Вот. И с 17-го года, в течение, там, скажем, 5 лет, когда был реализован этот чат GPT, ну, очень бурно и быстро оно все начало развиваться, как бы, и сами модели, вот если мы смотрим на них, там, 2 года назад и сейчас, они, конечно, как бы, ну, возможности выросли, там, в разы.
1: Да, все бежит вперед очень быстро.
0: Да-да, и это на практическом уровне уже становится не просто, как бы это не просто впечатляет, да, я могу разговаривать с компьютером, и он как бы что-то такое генерирует, как человек. Это впечатляет, потому что, в принципе, это повышает сильно продуктивность.
1: Угу.
0: То есть те люди, скажем так, которые умеют задавать правильные вопросы, и у них есть интуиция, они могут эти системы использовать намного более
1: они
0: эффективно.
1: Они могут получить правильные ответы, да?
0: Они могут получить правильные ответы. То есть видишь, как бы не в том, что система умеет отвечать на любые вопросы, как бы, а нужен, ну, как бы, специалисту такая система очень сильно помогает. Да.
1: Это правда. Ты знаешь, и на конференции вчера очень много говорили, конечно, об искусственном интеллекте. Конечно, об этом сейчас говорят все. Я хочу тебя спросить в нескольких словах, если можно нам сказать, вот как тебе кажется, для обычного человека, да, не человека, который занимается, да, технологиями, для обычного человека, что изменится через 5 лет благодаря искусственному интеллекту? Или через 10 лет? Мы можем что-то такое предсказать?
0: Ну, я думаю, что меняется уже сейчас. Потому что если мы смотрим, на планирование путешествий, допустим, да, там, или на выбор каких-то там продуктов, которые ты хочешь купить, или где их купить, у кого купить и так далее, да?
1: Угу.
0: То есть вот есть система, с которой это можно делать намного более эффективно, как бы, соответственно, там не нужны какие-то эксперты, которые в этом помогают, да, там всякие travel agents разных видов там. Ну, то есть это очень сильно все меняет, как бы, способ потребления вообще.
1: Способ сервиса, потребления, да, это сейчас.
0: Да,
1: а что через 10 лет? С нами будут жить роботы дома? Роботы будут с нами жить?
0: Ну, это хороший вопрос, я не знаю. Но то, что я да знаю, что качество сервиса, скажем так, медицинского, например, да, оно очень сильно должно улучшиться в ближайшие 10 лет, потому что если мы смотрим, ну, опять же, я не хочу никого обидеть, да, но если мы смотрим на обычного там врача-терапевта семейного, да, то вот такой врач, он занимается больше триажем таким, да, то есть вот он просто как бы там, ну, опрашивает, как бы, и после этого направляется...
1: А это изменится.
0: Специалисту, да, то есть вот это как бы, оно должно сильно измениться, потому что, в принципе, уже искусственный интеллект находится на таком уровне, что он может делать триаж достаточно эффективно.
1: Как интересно.
0: Достаточно эффективно и быстро. Вот. И это очень похоже на то, что произошло с анализами. То есть вот когда-то были анализы крови, которые делались вручную, то есть это брало там несколько дней там, или неделю, пока ты получаешь ответ. А сегодня это как бы в тот же самый день. Почему? Потому что эти лаборанты как бы были заменены на полностью автоматизированную систему распознавания как бы образов, там это все фотографируется.
1: Это все бежит намного быстрее.
0: Да, и CBC бежит намного быстрее. Но дальше есть интерпретация. Теперь интерпретация — это вот то, что AI может как бы уже сделать сегодня, но даже хорошему уровню, как бы, и потом сделать тряж. То есть, вот, мое ожидание, что медицинский сервис и, в общем, как бы, уровень...
1: Улучшится.
0: Как
1: ну
0: бы,
1: что ж, будем надеяться. Да. Я думаю, все будут довольны, если это произойдет. Майк, ну, мы будем следить. Я думаю, это не последний раз, что мы общаемся в нашей программе, потому что очень интересно, действительно, искусственный интеллект бежит вперед, и мы бежим вместе с ним или за ним, я не знаю, да, но мы посмотрим, это меняет нашу жизнь, нашу повседневную жизнь, и если это изменит также медицинские сервисы и так далее, это, конечно, нашу жизнь очень улучшит. Майк Камельмахер, VP Product and Strategy компании Majestic Labs, большое спасибо, еще раз поздравляем.
0: Спасибо вам.
1: Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо, я вам тоже. До свидания.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня поэт, переводчик, литературный критик, лауреат премии министра культуры Израиля для переводчиков Тина Мошковец. Тина, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Привет. Я очень рада, что ты сегодня с нами, потому что сегодня презентация твоей новой книги «Герцель». Поздравляем.
1: Поздравляем Герцля.
0: Поздравляем Герцля.
1: Да.
0: Поздравляем тебя. Ну, какие ощущения в этот день?
1: Такие обычные ощущения.
0: Серьезно?
1: Презентация должна была быть 2 месяца назад, но так получилось, что была вторая иранская война. Так
0: угу. Перенесли.
1: Перенесли, так получилось.
0: Да, но ты как бы не excited перед презентацией, или для тебя это уже обычное дело?
1: Ну, это не особенно, нечего там, книга написана, стихи я знаю.
0: Стихи ты знаешь.
1: Стихи я знаю, так что это не какая-нибудь лекция, надо будет блеснуть. Спокойно к этому.
0: Надо просто прийти, да, на презентацию.
1: Надо только прийти, друзья, это как на похоронах. Все будут говорить только хорошие вещи.
0: А тебе, да?
1: Да.
0: Понятно. Слушай, ну интересно, да, мы с тобой также говорили сегодня, я спросила, или ты не слишком занят, чтобы участвовать сегодня в нашей программе. Ты сказал, нет, я не занят, книга уже написана, поэтому...
1: Да, да.
0: Вот так вот. Слушай, ну давай, наверное, поговорим о названии, почему именно Герцель стал названием и центральным образом твоей новой книги.
1: Я вам так объясню. Герцель, это не так не подразумевалось в самом начале. Просто было написано стихотворение «Герцель». Я могу вам его прочти потом. Хотя он немножко нецензурный вариант, но это, я думаю, радио выдержит наше.
0: Угу.
1: Но я прочту потом. Но так получилось, что все стихи написанные... После того, как я написал стихотворение «Герцель», у меня почему-то получилось, я так начал думать об этой книге, как будто она написана для него.
0: Для него, серьезно?
1: Для него, как будто это он стоит на балконе и смотрит, я ему описываю вроде так
0: нашу действительность.
1: Да, это как-то так.
0: Как интересно. То есть ты решил обратиться напрямую к Герцелю и рассказать ему, что здесь происходит, и у тебя получилась книга?
1: Да, так. Книга, я пишу стихи не для того, чтобы как их включить в какую-нибудь книгу.
0: Понятно, конечно.
1: Стихи пишутся. И на каком-то этапе вдруг появляется какая-то мысль, и ты понимаешь, что из написанных стихов получилось что-то.
0: Угу.
1: И вот в этот момент, как только было написано стихотворение «Герцель», я понял, что...
0: Что есть какая-то нить, да?
1: Да, что все, что было написано до этого, как раз... подходит под именно этот образ.
0: Ты знаешь, я как раз хотела тебя спросить, вот как получаются, потому что это твоя четвертая книга, да, надо сказать. Uh-huh. Я хотела тебя спросить, потому что действительно вот да, стихи пишутся, а когда uh-huh. понимаешь, когда приходит тот момент, что ты говоришь, окей, мне кажется, что здесь есть какой-то общий мотив, или что есть какая-то критическая масса, до которой мы дошли, и можно это выпустить как сборник, да, но ты говоришь, что здесь именно вот такая у тебя мысль, можно сказать, даже просветление такое было, да?
1: Это у меня всегда так получается, простите, я перебил.
0: Uh-huh. Да, конечно.
1: У меня всегда так получается, я смотрю как на книгу, как на одно стихотворение. Оно mm-hmm. должно быть общее переживание, как музыкальный альбом.
0: Mm-hmm.
1: И из всех написанных стихов вдруг наступает такой момент, когда ты видишь, что есть в этом что-то, на чем это можно, из чего это можно, на чем это можно основать, это
0: mm-hmm,
1: собрание.
0: Mm-hmm.
1: И кроме того, я смотрю, что у меня достаточно, так сказать, таких монументов, таких стихов, достаточно сильных, которые должны держать всю книгу,
0: mm-hmm.
1: которые остаются, понимаешь?
0: Да, то есть как якоря такие, якоря, да?
1: Да, именно якоря такие, которые mm-hmm. остаются и запоминаются, и на них основана вся книга. Если их, мне кажется, что их достаточно,
0: mm-hmm.
1: и есть общая форма, значит, книга должна выйти.
0: Угу. Интересный процесс. Во-первых, надо сказать, что ты пишешь на иврите, да? То есть ты приехал сюда, сколько тебе было лет?
1: 9 лет,
0: да, ты пишешь стихи на иврите, но их перевели, да, или хотя бы часть перевели на русский язык.
1: Некоторые переводят иногда. У меня есть хороший друг, который уже 3-4, по-моему, года в Израиле. Поэт, писатель Евгений Никитин, достаточно известный. Прекрасный переводчик, к тому же. И мы так с ним сдружились. И я перевожу иногда его стихи. Сейчас перевожу его рассказы.
0: Иврит.
1: Да, а он переводит меня. И периодически печатает в журнале «Зеркало».
0: Ага. Ты знаешь, я хочу прочитать несколько строк от твоих стихах, да, то, как их описали в этом журнале «Зеркало», и после этого, может быть, прочитаешь нам что-то. Беседер? Беседер Гамур. Да, ну, наша программа называется «Два в одном», поэтому мы иногда вмещаем немножко иврит тоже. Ну что ж, описали твои стихи так. Стихи Тину строятся на резкой, обесценной и антипафосной интонации. В них появляются Герцль, Бен-Иуда, Жаботинский, фигуры отца, религиозные национальные символы, ксенофобия, которые подвергаются снижению, телесному переосмысливанию и языковой атаке. Подборка работает на границе политического, семейного, исторического и непристойно комического. Это все правда?
1: Это все правда.
0: Все правда.
1: Точно. Написано точно.
0: Из песни слов не выкинешь. Значит, ты пишешь непристойно комические стихи. Прочитай нам какой-то из них. Ну, прочитай нам что-то, что выдержит радио.
1: Как вам с матом? Радио не выдержит?
0: Ну, я желательно без.
1: Тогда давайте там, где меньше. Давайте там, где меньше.
0: Там, где меньше. Окей, давай, пожалуйста.
1: Давай. Это из второй книги, которая называлась «400 кур». Говном детей и разных кошек я с головы до ног укрыт. И вихрем долбанных какашек вращается мой скудный быт. Вокруг говно любого сорта, всех форм и радуги цветов. Оно бывает жидким, твердым, с глистами или без глистов. Говном я ночью укрываюсь, оно и сверху, и с боков. И умываюсь, одеваюсь, и пользуюсь вместо мозгов. Я им пропах и пропитался, говном, как снегом замело. Но как бы я ни возмущался, мне в нем уютно и тепло.
0: Слушай, ну, я даже не знаю, что сказать. Что тебя подвело? Я не знаю, я надеюсь, что наше радио выдержит, и наши радиослушатели такие стихи. Скажи, пожалуйста, а что тебя приводит, вот, например, к такому описанию?
1: Ну, как сказать, я...
0: Жизнью, да?
1: Во-первых, жизнь, во-вторых, именно крафт, именно творчество. Я пытаюсь работать на такой границе между авангардом и лирикой, если можно так сказать. Хотя, да, и сама лирика у меня всегда многослойна. Но авангардность вот эта проявляется вот именно на вот таком языковом, и не только на языковом,
0: на стыке,
1: да, на формальном уровне тоже. Я, как вы сейчас увидели, работаю с разными поэтическими формами, и верлибр, и, конечно, вот классическая силлаботоника. Но в любом случае... Обязательно должен быть какой-нибудь неожиданный сдвиг, какой-нибудь поворот.
0: Ну, здесь были несколько поворотов, да, конечно.
1: Вот это как бы силлоботоника, но не классическая, можно сказать.
0: Но есть немножко также провокация, нет, в твоих стихах? Ну,
1: провокация сделана не для провокации. Просто мне кажется, что именно так надо было бы написать. Это просто наитие такое. Мне очень интересны именно языковые измерения. Именно разговорная речь и, например, диалекты, какие-нибудь речевые манеры, не знаю, которые характерны для социальных групп там или человеческих типов, если можно так выразиться. И вот с этим материалом я работаю, использую в стихах. И люблю перевоплощаться в этих самых людей, особенно более-менее, то есть менее приятных людей. Менее приятные персонажи мне более всего увлекают. И вот так получается, там больше трения, больше сопротивления.
0: Да, какой-то внутренний конфликт, да, чувствуется?
1: Конфликт, неоднозначность человеческая. Вот это меня больше всего привлекает, и я пытаюсь превратить это в... поэтическое переживание. Просто.
0: Интересно, поэтическое переживание. Красиво сказано. Ну, ты поэт, ты красиво выражаешься, Тину. Скажи, пожалуйста, спасибо. А как вот то, что ты рос в двух языках, можно сказать, да, как и мы все, полуторное поколение, это два в одном, это помогает вот понять,
1: это
0: может
1: очень
0: быть?
1: Помогает?
0: Объясни как.
1: Во-первых, у меня база очень широкая. Я читаю на трех языках. Почти... ну, с одинаковым удовольствием на русском, на иврите и на английском. Перевожу с русского и на английский, и с английского литературу. И вот я как бы плаваю в этих трех морях.
0: Да.
1: И беру оттуда то, чего нет здесь, или отсюда переношу то, чего нет там, и так далее.
0: Угу.
1: И вот эта вот разноязыкость, меня это очень не только вдохновляет, но и дает очень много материала для работы.
0: Да, и мне кажется, когда ты знаешь хорошо, то есть любой язык, это еще какое-то, еще одно восприятие мира, да, то есть мир воспринимается точно, более глубоко, я всегда об этом точно говорю, ты знаешь, всегда говорят, ну, например, да, стоит ли учить детей там русскому языку или другому языку, ну, это будет хорошо, это им поможет в работе, а мне кажется, что дело не в работе, а именно в... Да, именно в то, как ты воспринимаешь мир, как ты себе его объясняешь.
1: Это Витгенштейн, классический Витгенштейн. Чем шире язык, тем шире восприятие мира.
0: Да, восприятие мира шире и глубже, мне кажется.
1: И глубже, да.
0: Тина, несколько слов, во-первых, где можно приобрести твои книги, а во-вторых, я знаю, что презентации, они, как правило, открыты для всех, поэтому
1: для всех,
0: если
1: конечно,
0: можно открыть, сегодня да? вечером прийти, расскажи, где и когда, и познакомиться.
1: Обязательно. Я буду очень рад. В 9 в кафе, называется Анасиха Катан. Это на углу Кинг Джордж и Раши в Тель-Авиве.
0: Угу.
1: Это книжное кафе такое.
0: Да, известное место в Тель-Авиве, да.
1: Все поэты там работали когда-то в свое время. Книги можно приобрести в любом магазине, в Стиматском, в Сомет Сварим и в ларьках Швуа Сефер.
0: Да, сейчас еще идет, да, еще проходит неделя книги в Израиле. А родителям нравятся твои стихи?
1: Родители обожают мои стихи.
0: Обожают?
1: Да.
0: О, как здорово.
1: Им очень нравится.
0: Они тобой гордятся?
1: Очень гордятся, конечно.
0: Здорово. Здорово. Ну что ж, Тино, еще раз поздравляем с выходом твоей четвертой книги «Герцель». Сегодня презентация в книжном кафе «Насиха Катан. Маленький принц» в Тель-Авиве. Тина Мошковиц, поэт, переводчик, литературный критик, лауреат премии министра культуры Израиля для переводчиков. Большое спасибо и удачи.
1: Спасибо большое, Лена.
0: Спасибо. Всего хорошего.
1: Приходи.
0: Спасибо. Да. Всего хорошего.
1: Пока. Пока.
0: Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний выпуск мне помог провести звукооператор Илай Бен Шаббат. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, так что не скучайте. Мы встретимся в следующий четверг, как всегда, в 4:05. Ну а пока что я желаю вам мирного неба, здоровья, благополучия, вдохновения, хороших книг, красивой музыки, интересных встреч и приятных летних вечеров кругу близких людей. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, дорогие друзья, сейчас и всегда.

0: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие 100 шекелей за 6 килограмм. Дорада свежая 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежее 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежие 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежее 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Меня зовут Давид Талкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
3: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
4: Мада. Уже падают листья.
5: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Вопрос о назначении нового госконтролера. Судьи Высшего суда справедливости Багаца предлагают Кнессету заново пересмотреть данный вопрос и провести повторное голосование. По словам судьи Багаца, голосование в целом ряде случаев носило проблематичный характер. Кроме того, судьи указали, что действия ряда депутатов Кнессета противоречили распоряжениям юридической советницы Кнессета. Речь идет в том числе о недопустимости фотографирования во время тайного голосования. Корреспондент КАН Тамара Альмог передает, что судьи издали промежуточный указ, предписывающий Кнессету отреагировать на этот указ до ближайшего воскресенья. Судьи отметили, что имеется в виду именно тайное голосование, а не вопрос, который можно было бы трактовать как противоречие интересов при назначении на пост госконтролера адвоката Рабелло. Некоторое время назад палестинские источники в секторе Газа сообщили о том, что в результате ударов Цахаля с воздуха там были убиты 3 человека. Атака была произведена на автомашину, которая передвигалась к западу от города Газа. Корреспондент Канбет Шимон Миджан передает, что пока остается неясным, по кому именно был нанесен удар Цахаля. Цахаль опубликовал карту, на которой зафиксированы места дислокации наших войск в Южном Ливане. Речь идет о территориях, расположенных примерно в 10 километрах от израильско-ливанской границы. Корреспондентка КАН Кармела Минаше передает, что в Цахале намереваются продолжить пребывание наших сил по мере оперативной необходимости в Южном Ливане. Как отмечается, это продиктовано интересами безопасности и защиты жителей севера страны. Дальнейшие шаги будут обсуждаться в ходе переговоров между Иерусалимом и Бейрутом. В Цахале подчеркивают, что боевые действия на юге Ливана продолжаются и что приближение к зоне безопасности в Южном Ливане представляет собой угрозу для жизни. Как мы уже передавали ранее, президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что меморандум о взаимопонимании с Соединенными Штатами – это свидетельство того, что Исламская Республика чрезвычайно сильна, и подлинный мир может быть достигнут только и исключительно на основе взаимного уважения. В опубликованном заявлении Пезешкиян указал, что его страна стремится к миру во всем мире. При этом, отметил он, должны быть сохранены независимость и суверенитет. Он также подчеркнул, что меморандум будет способствовать укреплению региональной стабильности и взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщает корреспондент КАН Йехескель Корнберг. Министр иностранных дел Сомалиленда Абдейрахман Дахар Адам заявил, что он не исключает возможность военного присутствия Израиля на территории его страны. Он отметил, что у 2 государств очень хорошие открытые отношения, и представители 2 стран могут обсуждать любые темы, которые представляются им важными. Об этом министр Сомалиленда сказал в интервью корреспонденту КАН Руи Кейсу. Как стало известно, в последние дни министр побывал с визитом в Израиле. В Иерусалиме планируется открытие посольства этой африканской страны. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое понижение температуры, в субботу температура немного повысится, в воскресенье и в понедельник без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе и в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Меня зовут Давид Аукин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
3: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
4: Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь. Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.al. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, а только сообщения и только в письменном виде. А теперь к первой теме. Первая тема сегодня – счет за электричество. И ситуация, с которой, наверное, может столкнуться каждый арендатор. Что делать, если вы съехали с квартиры, а счета продолжают проходить на ваше имя? Кто на самом деле отвечает за долги – человек или счетчик? И как не оставаться с чужими долгами? Разберем это на конкретном случае нашего радиослушателя Семена. Семен снимал квартиру в Иерусалиме, его договор аренды закончился 13 сентября 2025 года, и в этот день он съехал. У него есть документы, подтверждающие окончание аренды. Более того, он оплатил последний счет за электричество, включая сумму за период уже после его фактического выезда. И несмотря на это, спустя время он продолжает получать требования об оплате. Причем уже за электричество, которое было потреблено после того, как он съехал. То есть человек уехал, заплатил, закрыл все, что обязан, а счета продолжают приходить. И как раз та ситуация, в которой оказываются многие арендаторы, когда формально счет все еще записан на них, но фактически они уже не имеют никакого отношения к квартире. И главный вопрос здесь – как же человеку доказать, что он больше не живет в квартире? И как остановить начисления, которые к нему не имеют отношения? Об этом мы поговорим с Амитом Флешиным, представителем службы обслуживания клиентов. Шалом, Амит. Тода шата итану. Эх зовет има хешбона хашмаль, а хофа шаях лемоне оле адам шарашум килокох.
1: Кен, кол хешбонот хашмаль, гам каэле шамешуламим бецура сдира, вегам каэле шовхим лховот, эм кулам ал шем алакох харашум. Ми шерашум шам вело моне хашмаль, ху зе шеносе бахешбон השוטף вегам בחוב.
0: עמית, מה קורה אם סוחר עזב את הדירה ולא עשה דיווח?
1: קודם כל, אם הוא עוזב את הדירה ולא מדווח לנו את ה... לא מדווח על העזיבה, בפן עקרוני בחברת חשמל לא יודעים שהוא עזב את הדירה, אין לנו איזשהו מידע כזה קבוע, אבל אני יכול להסביר מה צריך לעשות סוחר שעוזב את הדירה, בין אם יש סוחר חדש שנכנס, ובין אם אין סוחר חדש, והוא צריך להעביר את זה לבעל הדירה.
0: אז נשמח.
1: בשני המקרים האלה יש תהליך מאוד מאוד פשוט שצריך לעשות. בוא נתחיל עם סוחר שמסיים היום את הסחירות שלו, ויש מישהו חדש שנכנס בסחירות. אז זה מאוד מאוד פשוט, ואז הסוחר החדש שנכנס מעביר את קריאת המונים, את הפרטים שלו, אפשר לעשות את זה בסלף סרוויס באתר, ואפשר כמובן תמיד להתקשר לנציג שירות, ובזה זה נגמר. זה המקרה הפשוט. המקרה שכמו שהיה של סמיון, אז שתכף נדבר עליו בוודאי, שאין סוחר שהוא מכיר, אז יש פה תהליך שהוא קצת יותר מסובך, שצריך פה לעשות החלפה על שם בעל הדירה, בעל הנכס, ומה שצריך לעשות זה שוב, או באמצעות, יש לנו באתר, או באמצעות נציג השירות, יש צילום של, של, של המונה שצריך להעביר, יש את חוזה הסחירות שצריך לראות באמת כדי לדעת מה הפרטים של הבעל בית, ויש טופס החלפה על שם בעל הנכס. שלושת הדברים האלה שנמצאים באתר, אפשר להוריד אותם, וצילום זה כמובן לצלם, חוזה הסחירות נמצא אצל הסוחר באופן קבוע, ולהוריד את הטופס מהאתר, שמים את שלושת הדברים האלה, ואו דרך הנציג, או דרך הסלף סרוויס, ועושים את ההחלפה בהתאם לקריאת המונה הזו וצילום.
0: עמית, אני רק אתרגם ואז נמשיך. Амит сказал, что каждый счет за электричество, в том числе даже если уже на нем есть долги, выписываются на имя клиента, который фигурирует в счете за электричество. Не на владельца квартиры, не на нынешнего человека, который проживает, а только на того, кто фигурирует в счете за электричество. Еще он сказал, что прежде всего, когда тот, кто арендовал квартиру, выезжает из нее и не предоставляет об этом сведения, то у электрической компании нет информации о том, что человек выехал. Компания никоим образом не может эту информацию получить. но он постарается нам объяснить, что нам нужно делать, если мы выезжаем из квартиры. Есть первый вариант, когда все хорошо, и предыдущий арендатор знает, кто будет после него жить, и они, момент решается прекрасно, то есть новый арендатор переводит на себя счет за электричество, тогда у старого арендатора нет никаких проблем. Но если старый арендатор не знает, кто будет новый арендатор, и допустим, не сделал какие-то договоренности с владельцем квартиры, то в такой ситуации старый арендатор должен зайти на сайт электрической компании или позвонить в многоканальный номер 103 электрической компании и провести процедуру перехода. Это процесс чуть-чуть более сложный. Чтобы перевести счет с себя на владельца квартиры, нужно сфотографировать счетчик с последними данными на нем, сделать копию договора аренды, где указано, когда заканчивается договор аренды, и скачать и заполнить такой специальный бланк перевода из себя, считая счет за электричество, на владельца квартиры, ТОФИС Ахлафа. Его можно скачать прямо на сайте электрической компании, либо попросить в разговоре с представителем электрической компании, вам его просто пришлют. И вот эти все документы отправить в электрическую компанию, и таким образом вы снимете с себя счет за электричество. Амит. Эфшар ля вир это моне альшем баля дира ливат, бле аскамашель баля дира?
1: כן, אפשר לעשות בלי הסכמה של בעלי דירה, שוב, אבל חובה להעביר את חוזה השכירות שנראה באמת מי בעל הדירה.
0: Шния, не рак и торгем. Я спросила Амита, можно ли перевести счет за электричество без того, чтобы поставить в известность и без согласия владельца квартиры. Он сказал, да, это можно сделать, но необходимо переслать договор на квартиру, чтобы удостовериться, что действительно именно этот человек является владельцем квартиры. אז עמית, נדבר על המקרה של סמיון.
1: אז המקרה של סמיון, כמו כדי קודם, כדי להבין מה קרה שם, הוא התקשר, סוג של לברר, ולא המשיך אף פעולה לבצע. הוא שאל מה צריך לעשות, אבל לא המשיך את הפעולה בעצם. הוא לא קיבל איזשהו אישור מחברת חשמל שאכן זה קורה. בדרך כלל בסוף פעולה מקבלים אישור שהפעולה הסתיימה בהצלחה ואין שום בעיה. אז מה שקרה זה שבמשך כמה חודשים טובים, שזה מי פחות או יותר סוף ספטמבר, אמצע אוקטובר 25, ועד אפריל 26, נשאר שם באוויר. אמנם ביטלו לו את הוראת הקבע כדי שלא ירד לו ישירות מהבנק הכסף, אבל זה נשאר על שמו והחשבונות הופקו על שמו. בזה אנחנו נטפל נקודתית, על החלק של מה שקרה עם סמיון בין אוקטובר 25 לאפריל 26, אני אדאג שיטפלו נקודתית ויעבירו את זה באמת בעל הדירה. אני אומר שמה שקרה שם זה שאם הוא היה מסיים את התהליך עד הסוף, ועושה את מה שאמרתי, זה לא היה קורה, גם אם בעל הדירה לא מסכים. במקרה הזה זה לא הסתיים, אז לכן פה היה הפער.
0: רק אתרגם. Я спросила, а что именно в случае с Семеном? Что именно случилось, где оказалось, где Семен упал между двумя стульями? На это Амит ответил, что Семен только позвонил в электрическую компанию, проверил, что нужно сделать, но не провел полную процедуру перевода счет со своего имени на счет владельца квартиры. И то, что случилось, это то, что Семен в течение нескольких месяцев, с сентября до апреля, остался висеть в воздухе. Мы, в свою очередь, отменили ему платежное поручение, ну, чтобы деньги за вот эти месяцы, за которые выставлялся долг, не снимались со счета Семена. Но счет все равно пока остался на имя Семена, но мы решим эту ситуацию индивидуально. Амит, сипарта лану аля таалих шель аварат хешбона хашмаль аля шем баля дира. Аим эфшар лимцо эта меда азе беатар шель хеврата хашмаль?
1: באתר של חברת חשמל נמצא כל המידע הזה של החלפת דייר נכנס דייר יוצא, ואני אומר שוב, מה שמעבירים על שם, צריך לזכור, וזה חשוב להדגיש לפני המאזינים, מה שמעבירים על שם בעל הנכס או על שם הסוחר החלופי, זה את חשבון החשמל מהכתב ואילך. זאת אומרת, החובות שנצברו עד עכשיו כמובן צריך לשלם מי שיוצא. לכן חשובה כל כך קריאת המונה ביום היציאה. קריאת המונה בעצם מייצרת את החשבון האחרון, הסופי, שאומר, עד כאן משלם זה שהיה עד עכשיו הסוחר, ומהרגע הזה, כל מה שיש במונה הזה, זה עובר על שם או בעל הבית או הסוחר החלופי. אבל הקריאה היא מאוד מאוד חשובה כדי להבין עד מתי צריך לשלם זה שיוצא, וממתי צריך לשלם בעל הנכס או הסוחר החלופי.
0: רק אתרגם, ושאלה אחרונה. Я спросила, Амита, можно ли найти вот эту всю информацию о том, как переводить счет с одного имени на другой, вот весь процесс, всю процедуру. На что мне Амита ответил, да, вся информация есть на сайте электрической компании. И он повторил, что счет, когда мы переводим счет с нас, имя владельца квартиры или на имя нового арендатора, это все здорово, это все хорошо, но важно еще закрыть счет на момент выезда. То есть, поэтому очень важно передать данные счетчика с самого счетчика электричества. И вот с этого момента, когда мы передадим данные счетчика, все новые счета уже будут идти либо на счет владельца, либо на счет нового арендатора квартиры. והשאלה האחרונה, עמית, ואם אפשר, נשמח לקבל עדכון על התהליך במקרה של סמיון.
1: אנחנו נעזור לסמיון במצב הזה, אני אדאג שיצרו איתו קשר כדי בשבוע, בימים הקרובים פה ייצרו איתו קשר, יסיימו את התהליך וייצרו איתו קשר כדי להבין שאין לו יותר חובות עבור התקופה הזאת של בין אוקטובר 25 לאפריל 26. אין שום בעיה אם יהיה לי קשר, אני אוכל להדגן שהתהליך עם סמיון, התהליך הפרטי יסתיים, ואני מקווה שעזרתי להבין את התהליך הכללי עבור שאר הסוחרים ש...
0: תודה רבה על עמית על השיחה הזאת. תודה
1: לכם. ביי.
0: Следующая тема – ситуация, наверное, которая может произойти с каждым из нас, кто пользуется общественным транспортом. Вот представьте, автобус резко затормозил, человек падает, ударяется, и сначала даже не понимает, насколько у него серьезная травма. Многие в такой момент просто выходят на свои остановки и уйдут домой. А потом выясняется, что травма такая, которая требует лечения, брать больничный, а доказать уже почти ничего невозможно. Сегодня мы с вами поговорим о том, что нужно делать сразу после падения в автобусе. И какие ошибки люди совершают чаще всего в такие моменты? Да и вообще, как получить компенсацию в такой ситуации? С нами в эфире адвокат Артур Ицхаков. Артур, добрый вечер.
2: Тань, добрый вечер. Прекрасный день, всем рады слушать.
0: Артур, скажите, если человек упал в автобусе, считается это вообще дорожно-транспортным происшествием?
2: Да, во многих случаях падение в автобусе в Израиле может считаться ДТП, даже если не было столкновения с другим автомобилем. Хочу заметить. Но здесь есть несколько пунктов, которые нужно радиослушателям познакомить. В каких именно ситуациях, вследствие чего произошло падение?
0: Так.
2: Это первое. Это резкое торможение автобуса. Это когда автобус резко останавливает, тормозит, и человек падает. И там уже может быть любая травма быть. Второе. Это падение пассажира при начале движения. Когда автобус резко дергается и начинает движение. Тоже человек может упасть. Третье – это когда травма при входе и выходе из автобуса. То есть когда человек спускается и поднимается. Здесь я хочу заметить один момент, что обязательно нога должна быть в автобусе быть. Иногда бывает такое, что человек вышел из автобуса и упал. Это уже не будет считаться.
0: Как, то есть, получается, если человек поскользнулся на последней, допустим, ступеньке автобуса, упал и оказался весь уже на тротуаре, то все это...
2: Если это было падение в начале автобуса, и он дальше упал, то да. А если уже две ноги были, на земле нет.
0: Ага, понятно.
2: Это так трактует закон.
0: Как интересно.
2: И четвертый момент, это когда потеря равновесия во время поездки. То есть, когда мы едем, и автобус шатается... И вследствие этого равновесия человек падает. Такой тазот часто бывает. Вот. Теперь это вот самое главное. Самое главное в этом действии, неважно здесь кто виноват, главное здесь доказать, что травма произошла в связи с поездкой в автобусе. Вот. Теперь что нужно сделать? Это самый важный и основной момент, чтобы познакомить радиослушателей, потому что это очень многочисленная ошибка многих граждан. Первое, что надо сделать, это, конечно, записать номер автобуса. Маршрут, это время происшествия, когда вот именно это произошло. Взять контакты свидетелей. Самое важное, это обратиться за медицинской помощью как можно быстрее.
0: Какой максимальный период, в течение которого мы должны обратиться за помощью? Он есть или, если даже мы пойдем к врачу, только на следующий день это будет все-таки считаться как доказательством то, что мы получили травму?
2: Чаще всего бывает, что человек, например, ударяется, падает. У него такое из-за того, что вот у него шоковое состояние, он вначале не чувствует, а это уже чисто как посттравматические такое вот состояние, у него могут боли возобновиться или завтра, или там, скажем так, через два дня, или через пару часов. Такое очень часто бывает. Человек терпит, или ему не очень удобно, или он хочет чуть-чуть подождать, а потом это усиливается, усиливается, усиливается, и потом даже выходит, что очень там серьезная была травма.
0: Mm-hmm. Вот. Нужно ли фотографировать место происшествия, еще что-то?
2: Ну, самое главное, там взять нужно данные автобуса, это номер, желательно взять же и имя водителя, номер автобуса, номер маршрута, это самое основное. И самый еще очень важный здесь момент, обязательно указать врачу, что травма получена именно в автобусе и как она произошла. Вот я в начале беседы сказал 4 момента, да, самых основных, когда было резкое торможение, когда падение пассажира при начале движения. Это обязательно надо тоже у врача, когда будет на приеме, это подчеркнуть.
0: Окей, okay. Возьмем нашего пострадавшего, который выполнил все необходимые действия. Записал все, что необходимо об автобусе, водителе и так далее. Сходил, да, к врачу, получил документ. Uh-huh. Сидит на больничном. Следующие действия, какие он может совершить, чтобы получить какую-то компенсацию за то, что он пострадал?
2: Сразу же после того, как человек побыл у врача, он должен, я всегда советую связаться с адвокатом. Адвокат, который специализируется в таких вот делах, он знает конкретно, что делать, потому что всегда бывает от одной проблемы вторая, третья, четвертая, и только адвокат знает, как это все построить и, скажем так, сходить, взять, проверить и тому подобное. Как можно быстрее. Но на практике это бывает, к сожалению, не всегда так.
0: Но у нас есть, допустим, люди, которые считают, что они могут попробовать сами. Это их право, это и, в принципе, в данном случае никто не обязан обращаться к адвокату. Вот, предположим, сравним две ситуации. Человек получил травму, идет сам, подает сам иск, ведь можно подать самостоятельный иск, найти бланк на сайте страховой компании, в которой застрахована там та или иная автобусная компания. Вот он подает заявление со всеми документами и идет, допустим, к адвокату, и все вот эту вот катавасию с бумагой, бумажками, бюрократией и так далее выполняет адвокат. Вот какая может быть разница в плане компенсации и, так скажем, именно большой тягомотины вот с передачей тех или иных документов, и когда страховая компания начинает чинить препятствия в предоставлении права на получение компенсации?
2: Сразу скажу, страховая компания не заинтересована платить то, что полагается.
0: Неужели здесь точно такая же ситуация, как когда мы страхуемся от страхования длительного ухода, битухсюди?
2: Да, да, то же самое. Это очень, они очень схожи, кстати, ситуации. Страховая делает все, чтобы минимизировать оплату или не заплатить ничего. Но есть конкретные... Простой гражданин этого не знает, но мы знаем, за что именно может, какое право он имеет на компенсацию и за что. Это первое, это телесные повреждения, второе, это боли и страдания, третье, это потеря зарплаты, человек был на больничном, он не работал, он потерял зарплату. Временная или постоянная инвалидность, которая это определяется посредством проверки врачебной, медицинские расходы, реабилитация. Это все совокупность всех этих вещей, которые суммируются, а потом уже предъявляется страховой компании. К сожалению, простой гражданин этого не знает, но мы это знаем.
0: Артур, а какой следующий этап, если страховая компания все-таки отказывает? Неважно, подавали мы с адвокатом или без адвоката. Вот какой? Суд? Или есть еще возможность апеллировать до суда?
2: Ну, обычно, когда есть травма, она очень серьезная, и есть там уже инвалидность, там уже напрямую подается в суд. Это лично я так делаю. Я, когда серьезная травма, я к ним не обращаюсь напрямую.
0: Хорошо, предположим, Артур, последний вопрос. Вот смотрите, да, тоже есть у нас пострадавший, который пострадал, получил травму и получил уже, допустим, инвалидность через битуохлюми, начал получать пособие. Вот в такой ситуации компенсация, которую он получит за травму, полученную в автобусе, это повлияет на получение права того или иного пособия от битуохлюми? Как-то что-то будет вычтено? Будет ли какой-либо взаимозачет сделан?
2: Да, есть даже в законе прописано, что

0: понятно.
1: Ну, тогда вот со страховыми просто мне просят, подсказывают, чтобы я вас спросила. Ситуация да. тоже как бы связана с автобусом, но не совсем с автобусом. Предположим, идет пешеход по улице. Он идет угу. мимо автобуса. В это время, ну, мимо автобусной остановки в это время приезжает автобус, и из него вываливается толпа. Час пик, люди спешат на работу. И вот эта вот толпа сносит нашего пешехода. Пешеход в такой ситуации на что может иметь право и от кого вообще иметь право?
0: Именно толпа
1: Пассажиров, которые вышли из автобуса, вот снесли его. Вот он упал и получил травму головы. Это реальный случай, это вот история случилась в Иерусалиме, вот в данной ситуации.
0: Каким... Закон трактует так, как, если было дотрагивание тела пассажира, именно пешехода, да, ему полагается компенсация
1: ага.
0: от той страховой компании, которая застрахован там автомобиль, автобус или там мотоцикл. Здесь, в данном случае, который вы мне привели, пример, здесь толпа, которая выбежала из автобуса, скажем так, задавила или ударила этого пешехода. Здесь, потому что вы сейчас мне дали пример, здесь, скажем так, претензии страховой компании автобуса нельзя никак применить.
1: То есть такой человек может быть получить компенсацию только в том случае, если у него есть какое-либо частное страхование, получается так?
0: Или, частное,
1: или он
0: да.
1: идет на работу, и эта травма будет расценена как да, производственная?
0: Да, да. да. Точно, так.
1: Артур, спасибо вам огромное за комментарии.
0: Пожалуйста.
1: Надеюсь, нашим радиослушателям немножечко мы смогли навести порядок, что надо делать в случае получения травмы в автобусе.
0: Пожалуйста. Спасибо, Таня.
1: Всего доброго, спасибо.
0: До свидания.
1: Еще одна важная тема, которая касается не только самих пациентов, но и их семей. Когда человек сталкивается с онкологическим заболеванием, ему приходится бороться не только с болезнью, но и с множеством бытовых, социальных и бюрократических вопросов. Какие права существуют, где искать помощь, на какую поддержку можно рассчитывать и как не остаться один на один с трудностями. Об этом мы поговорим с Ритой Драбкин, медицинским социальным работником Северного округа по онкологии больничной кассы Мюхедет. Добрый вечер, Рита.
2: Добрый вечер, Татьяна.
1: Чем вообще занимается социальный работник в онкологии и в каких ситуациях к нему можно обратиться?
2: Как уже было сказано выше, я социальный работник в больничной кассе и психотерапевт в частной практике. И сегодня мне хочется поговорить не только об онкологии как о болезни, но и о человеке, который проходит через этот путь. Потому что когда человек слышит диагноз рак, меняется не только его медицинская история, меняется вся жизнь. И в один момент человек оказывается в принципе совершенно другой реальности. Появляются обследования, очереди, лечение, страх, огромное количество информации, неизвестность. И очень часто это ощущение потери опоры. Именно в этот момент особенно важна система поддержки. И я хочу сказать сегодня несколько слов о роли больничной кассы и социальной помощи внутри нее.
1: Да, конечно.
2: Многие думают, что больничная касса это только направление анализа и бюрократии. Но на самом деле за этим стоят живые люди, которые каждый день сопровождают пациента в очень тяжелые периоды жизни. Социальный работник в больничной кассе – это человек, к которому приходят не только с документами. Очень часто приходят с тревогой, со слезами, с растерянностью, с вопросом, что теперь делать. И иногда человеку, который пришел за помощью, важнее всего услышать спокойный голос и понять, что он не один. В этом, в принципе, заключается наша основная функция. Мы помогаем разобраться и в правах, оформить необходимые документы, получить поддержку, иногда психологическую помощь, иногда самому пациенту, иногда семье. Но кроме практической помощи есть еще всегда человеческое присутствие. Потому что онкология затрагивает не только тело. Она влияет на эмоциональное состояние, отношение к семье, работу, самооценку, ощущение будущего. И очень многие пациенты испытывают сильную тревогу. Некоторые боятся каждого обследования, кто-то перестает говорить о своих чувствах, чтобы не нагружать и не напрягать близких, кто-то чувствует вину перед семьей, а кто-то старается быть слишком сильным, не позволяя себе даже плакать. И здесь наша психологическая поддержка становится не роскошью, а важной частью лечения. Как психотерапевт я вижу, насколько человеку важно иметь пространство, где можно честно сказать: «Мне страшно, я устал, я не справляюсь». И очень важно понимать, что это нормальные чувства. Мы готовы слушать и слышать. Иногда люди думают, что они должны постоянно сохранять позитивный настрой. Но человеку тоже не обязательно быть всегда героем и каждый день. И можно уставать, и можно бояться. А самое важное, можно и нужно просить помощи. Я часто вижу в работе, насколько большое значение имеют маленькие вещи. Когда координатор перезванивает пациента,

0: Когда социальный работник помогает ускорить какой-то процесс. Когда медсестра просто говорит несколько теплых слов. Когда человек объясняет информацию спокойно и терпеливо. В такой момент наша система становится просто человеческой. И мне кажется, это особенно важно сегодня. Мы помним, что за каждой медицинской картой прежде всего находится человек. Не диагноз и не номер его в очереди, а человек со своей жизнью, семьей, надеждами и страхами.
1: Рит, скажите, пожалуйста, а вот я вас все-таки немножко остановлю. Вот человек получает страшный диагноз. Ему кто-то подсказывает в такой момент, что он может прийти к социальному работнику, поговорить, узнать о своих правах, возможно, получить помощь. Кто-то ему подсказывает или, как правило, откуда вот берется эта информация о том, что в больничных кассах есть социальные работники, к которым можно обратиться за помощью?
0: Да, конечно. Самую главную и самую сложную новость о своем диагнозе пациент обычно получает от доктора, от врача. И здесь все, что я сказала выше, чуткое понимание и внимание врача, безусловно, обязывает ему сообщить о персонале, который может прийти на помощь и который может помочь пройти этот путь. И, естественно, упоминается и функция социального работника, и медсестры. У человека всегда есть выбор и право обратиться за этой помощью. Это уже право самого человека. Но я очень-очень пользуюсь вот этим правом сегодня. Рекомендую и прошу, и говорю о том, что, пожалуйста, не бойтесь обратиться за помощью. Это очень важно. Чем раньше, тем больше жизненно важных ресурсов можно сэкономить. Это очень важно.
1: Скажите, Рита, а социальные работники могут помочь подготовиться к сложному лечению или к госпитализации в случае, если, конечно же, она необходима?
0: Естественно, что социальные работники, как я уже упоминала выше, они занимаются не только бюрократическими функциями и направлениями и очередьми. Естественно, что любой человек, получивший этот диагноз, он нуждается в подготовке. Подготовке к тяжелому к тяжелой дороге, которую он должен пройти. И здесь действительно социальный работник может помочь, может обнадежить, может рассказать. Иногда самое важное для пациента – это почувствовать, что рядом есть кто-то, кто может пройти этот путь немного легче, помочь ему пройти этот путь. И социальный работник может подготовить, может дать много информации, каким образом можно облегчить состояние человека, находящегося и в госпитализации, и дома.
1: А если мы говорим о бюрократии все-таки, в части процесса, когда человек заболевает. В каких ситуациях и что может помочь соцработник сделать при необходимости реализации прав?
0: Когда мы говорим о том, что человек получил эту новость, очень часто многие пациенты мне рассказывали, что сначала они вообще не слышали врача, потому что в голове страх, тревога и растерянность, и появляется ощущение, будто почва уходит из-под ног. Получается какой-то провал, и информация не может дойти точно. Здесь тоже может вступить в роль помощника, в роль человека, который помогает и направляет. Это социальный работник, который может перевести, если можно так сказать в кавычках, весь диагноз, всю информацию на более доступный человеческий язык. Это тоже очень важный момент в начале пути, когда человек может воспринять спокойно, уверенно и четко, что предстоит ему на этом пути.
1: Рит, вы хотите что-то добавить от себя? Что бы вы посоветовали людям, которые сейчас проходят этот тяжелый период?
0: Очень важная вещь, которую я хочу подчеркнуть, это не искать ответы только в интернете. Информации там очень много, и она может сильно испугать. И лучше опираться на лечащих врачей и специалистов, которые вас сопровождают. И очень важно понимать, что сегодня онкология – это не приговор. Существует очень много видов лечения, новые препараты, поддерживающая терапия. И огромное количество людей живут долгие годы после лечения. Очень важна поддержка не только в больнице, но и дома. И самое важное, что нужно не стесняться обращаться за помощью. Это очень важный момент в лечении и в прохождении этого непростого пути. И мне кажется, что если сегодня меня слушает человек, который только недавно получил диагноз, я хочу ему сказать лично, не оставайтесь с этим одни, не бойтесь задавать вопросы, не бойтесь просить помощь. Идите шаг за шагом, а не пытайтесь справиться со всем сразу. Рядом есть люди и службы, готовые поддержать вас. И очень важно, что все окружающие вас люди помнят, что человек — это намного больше, чем его диагноз. Спасибо большое.
1: Рита, спасибо вам большое, что согласились поучаствовать в нашей программе. И я очень надеюсь, что ваши добрые, теплые слова откликнутся в сердце наших радиослушателей. И тем, кому нужна помощь, все-таки найдут в себе силы обратиться к социальным работникам своих больничных касс.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо и доброго вам вечера. Следующая тема будет особенно интересна тем, у кого есть пожилые родители или родственники. Многие знают о существовании семейных врачей, кардиологов, неврологов и других специалистов, но далеко не все понимают, чем занимается врач-гериатр и в каких случаях стоит к нему обращаться. О том, когда стоит обратиться к такому специалисту, как попасть на прием и какие вопросы помогает решить врач-гериатр, мы поговорим с доктором Ксенией Кляйн, специалистом в области гериатрии и неотложной медицины больничной кассы «Клалит» округа Шарон в Шамрон. Добрый вечер, Ксения.
0: Добрый вечер.
1: Ксения, вот самый простой вопрос. Кто такой врач-гериатр и чем он отличается, ну, предположим, от семейного врача?
0: Во-первых, спасибо, что дали мне возможность сказать, потому что это важный вопрос. Люди действительно приходят на прием и не знают, кто такой врач-гериатр и в чем я отличаюсь от того же семейного врача, к которому они приходят. Врач-гериатр – это врач, который специализируется на проблемах старения. Проблемы старения – это нарушение памяти, падение, множественные лекарственные взаимодействия, функциональная независимость, а именно ее потеря, нарушения, социальная поддержка. Мы смотрим на человека комплексно. Не каждое заболевание отдельно, как, например, кардиолог, он лечит сердце, невролог – нервную систему. Мы видим, все вместе собираем, пытаемся на долгие годы оставить человека независимым с оптимальным лечением.
1: С какого возраста вообще стоит задуматься о консультации гериатра? Есть какой-то возрастной порог?
0: Да. По Всемирной организации здравоохранения пожилые люди определяются как люди старше 65 лет. Поэтому, в принципе, каждый человек после 65 лет, он теоретически может обратиться к гериатру, если есть проблемы, которые подходят для нашего, для того, чтобы мы провели консультацию. Теоретически 65 лет – это и есть порог.
1: Так, а вот какие изменения, допустим, в состоянии пожилого человека должны насторожить близких и стать поводом для обращения к специалисту?
0: Действительно, зачастую близкие люди первыми видят изменения, а не сам человек. Нарушение памяти – это наиболее частая причина, на которую обращают внимание, из которой ко мне обращаются наши пациенты. Падение, нарушение равновесия. Человек, который принимает большое количество лекарств, как я уже сказала, пошел к одному врачу, ему выписали там 2 лекарства от сердца, 3 от почек, 4 от щитовидной железы, и он с огромным списком лекарств живет. Снижение самостоятельности повседневной жизни. Если вдруг есть множественные госпитализации, изменения поведения, которые обращают внимание близкие, изменения настроения, нарушения сна. Это все мое, это все наше гериатрическое.
1: Вот иногда бывает, что пожилые люди списывают проблемы свои со здоровьем на возраст. Хотя на самом деле периодически вот все-таки может идти речь о состоянии, которое можно как-то улучшить или действительно даже вылечить.
0: Вы имеете в виду память?
1: Ну, допустим, какие-то когнитивные, да, ситуации, когда у пожилого человека уже есть проблемы, пока еще небольшие, слава богу, но с памятью, но при этом он себе не признается в этом, но говорит о том, что это просто это я возраст. Уже с возрастом, да.
0: Да, это наше, это однозначно наше. Есть нормальное старение, и не обязательно нормальное старение не равно деменция.
1: Так.
0: Деменция – это патологическое состояние. Это ненормально, что человек становится очень забывчивым. Угу. Не каждая забывчивость – она болезнь, но не каждая забывчивость – это нормально. Я всегда своим пациентам привожу пример, например, про ту же память. Что если вы вот идете по улице и видите кого-то, допустим, его зовут там Наташа, и вы не можете вспомнить ее название, ну как бы вертится на кончике языка, но если вам скажут, ее имя начинается на «Н», вы вспомните, Наташа. Это нормально.
1: Так.
0: Это есть нормальное. Это есть нормальное взросление, старение. А вот если вот идет та же самая Наташа, вы встречаете по улице, и, во-первых, вы скажете, ой, я вообще ее не знаю, или вам говорят, это Галина. Вот это ненормально. Вот это есть.
1: Существует такое понимание, как гериатрическая оценка состояния пациента. Что она себя включает?
0: Конечно. Есть, называется общая гериатрическая оценка.
2: это, как правило, оценка вот всех вместе функций. Любая моя консультация, она начинается со сборки социального анамнеза, где человек живет, как живет, с кем живет, что он может делать функционально сам, может ли он сам одеваться, мыться, ходить в магазин. Мы проверяем по функции памяти. Мы делаем неврологический осмотр. Мы смотрим на лекарства, которые он принимает, какие его взаимодействия. Смотрим прививки, прошли ли они все необходимые прививки. Мы смотрим на анализы крови, на взаимодействие лекарств, как у человека достаточно получает помощи от социальных служб, которые у нас есть в нашей стране. Вот так приходит у нас. Гериатрическая оценка, она долгая. Это не как у семейного врача. Мы минимум 45 минут разговариваем с пациентом. Это долгий и четкий, и очень последовательный процесс.
1: Очень часто, когда пожилые люди нуждаются уже в уходе, подают просьбы в БТО-ХЛЮМИ на получение помощи по уходу, предлагают справки от семейного врача, где семейный врач пишет заключение, что да, нуждается, там столько-то, нуждается потому-то и потому-то, потому-то. А БТО-ХЛЮМИ в ответ присылает ответ. К сожалению, по справке от врача мы не можем определить, нужна ли вам помощь по уходу. Мы просим вас предоставить справку от гериатра. Вот что тогда вот такая справка от гериатра будет включать в себя, чтобы действительно БТО-ХЛЮМИ увидел, да, этому человеку нужна помощь по уходу?
2: Во-первых, мы пишем очень подробно функциональный статус у человека, то есть его способность к самообслуживанию, как это 6 базисных функций, как то одеться, поесть, помыться, справить нужду, то есть туалет, ходить и делать переходы из состояния лежа, сидя, стоя. Это, мы это очень описываем очень подробно, обычно это более понятно. Иногда подают БТО-ХЛЮМИ не по состоянию физического здоровья, а по состоянию ментального здоровья. То есть человек может делать все сам, но при этом у него тяжелое когнитивное расстройство, деменция, и ему во всем нужно направлять. То есть он выйдет из дома и не вернется, или зажжет газ и не выключит. Это другое. Мы это все более четко описываем и объясняем. Теоретически можно обратиться к семейному врачу, чтобы он описал проблему, пойти к врачей, к медсестре из больничной кассы, чтобы она дала, это называется, тофтискудит.
1: Да, тофтискудит, да.
2: Это описание функции.
1: Так.
2: В принципе, есть медсестры тоже это пишут очень подробно. Теоретически с этим можно обратиться к БТО-ХЛЮМИ. Действительно, к сожалению, иногда этого недостаточно, и они просят прийти к нам.
1: Кстати, спасибо вам огромное, Ксения, за совет. Я буду иметь в виду, потому что есть такие ситуации, к сожалению, вот я в своей практике, когда общаюсь с пожилыми людьми, сталкиваюсь с тем, что есть пожилому человеку, вот ему рекомендовано обратиться к гериатру, но он категорически не хочет идти. То есть вот в такой ситуации заставить мы вроде бы не можем, поэтому, допустим, если можно и попробовать начать с медсестры, это, наверное, будет прекрасно. И вот, знаете, вот сразу вот в связи с тем, что я сейчас сказала, мне хочется перейти к вопросу, нужно ли направление от семейного врача для записи к гериатру?
2: Да, во всех больничных кассах для того, чтобы прийти к гериатру, нужно направление от семейного врача. И если вы хотите, я вам могу рассказать, с чем желательно, как подготовиться к приему гериатра.
1: Обязательно, конечно, конечно. Это очень важная и нужная тема, особенно для наших радиослушателей.
2: И правда, потому что приходят неподготовленные, и тогда невозможно эффективно помочь человеку. Во-первых, желательно прийти к гериатру не одному, а с кем-то из семьи. То есть желательно с тем человеком, который лучше всего человека знает. Это или муж, жена, или дети. Потому что иногда, во-первых, пожилые люди могут что-то не все запомнить. Иногда, мы говорим сейчас про русскоговорящую аудиторию, не все гериаторы русскоговорящие. Поэтому, чтобы был близкий человек, который, плюс ко всему, он может дать более объективную картину. Во-вторых, необходимо подготовить список лекарств. Конкретно у меня, я знаю, что перед тем, как напоминают о приеме ко мне, наша секретарь просит принести пакет со всеми лекарствами.
1: А прям самими лекарствами, да?
2: Да, самими лекарствами. Они, мы их выставляем на стол и начинаем делать порядок, что к чему, что для чего, что можно убрать и что можно добавить. Включая снотворные, которые обычно стоят на прикроватной тумбочке, и витамины, и все добавки. В-третьих, ну, желательно взять медицинские документы, если они есть какие-то обследования, которые вы не делали по месту вашей больничной кассы. И Наверное, это пока все. Ну и быть готовым к тому, что проверка будет долгая. Мы обычно проверка 45 минут, иногда сначала проверяет медсестра, а потом мы, поэтому
1: запастись терпением. Ксения, существуют ли случаи, когда гериатр именно больничной кассы, я не говорю сейчас о частных, это частные, это понятно, могут посетить пациента на дому?
2: Вы не поверите, но сегодня был именно такой день. Вот, например, я в рамках больничной кассы «Квалит» во вторник у меня день, когда я хожу к людям, которые не могут ко мне прийти физически сами. Этот чай должен быть определен, как на иврите это мрутагбайт, то есть прикован к дому.
1: Так.
2: То есть человек, например, который...
1: Это только физически получается, да, если только физически есть ограничения?
2: В основном это физически, но все мы люди, мы общаемся друг с другом, с медсестрами. Допустим, у меня на следующей неделе есть, я должна прийти к пациентке, которая, она вроде бы как и ходит, но у нее есть полное отрицание ее состояния, и семья ее не может никоим образом вывести на прием к гериатру, поэтому мы договорились, что я приду к ним. Человек, который, допустим, ходит с палочкой или еле ходит, или с инвалидным креслом и живет на третьем этаже без лифта, мы приходим.
1: Но в такой ситуации, когда человек заказывает очередь, он должен изъявить желание, да? Получается, так он или его семья?
2: Или... Ну, конечно, желание, чтобы они были готовы на проверку, чтобы они пришли, чтобы... сейчас мне помогут.
1: Ксения, я имею в виду, вот, допустим, если мы сталкиваемся с ситуацией, когда пожилой человек не может либо физически, либо категорически, ментально не признает свою проблему, и семья обращается в больничную кассу, заказывает очередь, но просит, чтобы врач пришел на дом. Вот в такой ситуации семья получит разрешение? Или...
2: Да. Ага. Я именно вам рассказала, что это именно те случаи, когда мы приходим домой. Да? Вот на следующий день у меня есть именно такая пациентка, которая не готова прийти в больничную кассу, потому что оказывается, что у нее есть какая-либо проблема. При этом есть деменция. Да?
1: Ксения, вы сейчас просто рассказали огромную, важную, нужную информацию. И у меня к вам еще, наверное, будет последний вопрос, но он более такой. Какие бы рекомендации вы дали семьям, которые заботятся о пожилых людях и видят, что у них есть уже трудности? Вот как им себя вести? Как правильно подойти к пожилому человеку и сказать, что, дорогой мой, мы тебя очень любим, но нам надо с тобой к доктору? Ну, я, конечно же, утрирую, но смысл в том, что каким образом детям или внукам найти подход к пожилым людям, которые отказываются признавать, что у них есть какие-либо трудности?
2: Во-первых, рекомендация не ждать долго. Лучше при первых признаках приходить, потому что там у нас и больше возможностей маневра, помочь, когда уже идет продвинутая деменция, нам уже особо много делать нечего. А на самых ранних стадиях это... Как можно раньше, как только вы видите первые изменения, желательно прийти к нам. Во-вторых, я думаю, что важно сказать людям, что гериатрия – это не про возраст, это не про психические заболевания, это не про деменцию. Mm-hmm. Гериатрия – это сохранение независимости, сохранение достоинства и качества жизни человека, который перешагнул вот этот рубеж 65 лет. Люди, у которых родственники, у них уже развилась деменция. Маленький мой секрет, который я даю всем своим пациентам. Не спорьте. Вы не переспорите, это будет просто плохая атмосфера в семье. Стараться не спорить, а больше соглашаться, тогда больше шанса на содействие со стороны того же пожилого человека.
1: Ксения, спасибо вам огромное за этот интересный эфир. Я очень надеюсь, что мы сможем еще пригласить вас в наш эфир и поговорить о пожилых людях. Потому что
2: таких
1: людей у нас очень много среди радиослушателей, и это действительно очень и очень важная тема.
2: Спасибо. Будьте здоровы.
1: И вы. Всего доброго. А начнем наш последний разговор с вполне жизненной ситуации. Конец школы. Ребята заканчивают школу, 12 класс. И решили все вместе поехать за границу перед армией. Немножко отдохнуть, развеяться. Билеты куплены, родители уверены, что все нормально, и вдруг выясняется, что одному-то из друзей еще нет 18 лет. Так вот, что же в этой ситуации нужно делать? Нужно ли разрешение родителей? Достаточно ли согласия одного родителей? Нужно ли оформлять документ нотариально? И вообще разберем, какое разрешение действительно необходимо для всех детей, которые выезжают за границу в той или иной ситуации. С нами на связи адвокат-нотариус Вадим Волох. Вадим, добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Вадим, давайте начнем.
3: На все ваши вопросы.
1: Да, с ситуации, когда выезжает за границу 17-летний парень, достаточно уже взрослый, но все-таки по документам еще несовершеннолетний и выезжает один, то есть его там не встретят, ребята едут гулять.
3: И давайте начнем как бы с самого начала, небольшая как бы фабула, что вообще представляет из себя это нотариальное
1: разрешение.
3: Чтобы было понятно, о чем идет речь. То есть мы говорим с вами о юридическом документе, который подписывается обоими родителями в присутствии нотариуса, который они дают разрешение на выезд своего несовершеннолетнего ребенка, мы говорим в данном случае несовершеннолетнего ребенка, за границу.
1: Угу.
3: В чем смысл этого документа? То есть родители дают свое согласие о том, что их несовершеннолетний ребенок будет путешествовать за границу или один, предположим, или с сопровождающим, или с бабушкой, или с дедушкой, или с тренером из футбольной или баскетбольной команды, или для участия в каком-то концерте, к выступлению, или просто даже поехать в лагерь одному, несовершеннолетний ребенок должен будет выехать за границу. Единственный документ, который должен быть у него, это нотариальное согласие обоих родителей, которое они подписывают, которое оформляется на двух языках обязательно, обязательно иврит, который подтверждает, что ребенок выходит с территории государства Израиль, на английском языке обычно, когда мы говорим о выезде в Европу, в Америку, в Канаду, можно сделать и на трех языках. Предположим, если ребенок хочет поехать в страны бывшего Советского Союза, это тоже есть родственники, остались бабушка, дедушка, можно составить этот документ и на русском, и на других языках. И обязательно он должен быть апостилирован. Что значит апостилирован? То есть дает этому документу силу на территории другого государства.
1: Как тем правило, самым... Вадим, как да. правило, вот мы выезжаем с бабушкой, дедушкой, с одним mm-hmm. родителем и так далее и тому подобное. Где этот документ чаще всего нужен? На выезде из Израиля или на въезде? Или это, на возвращении?
3: Это вот основной вопрос, который обычно спрашивают у меня многие клиенты, которые приходят в офис. Обычно в Израиле, когда ребенок выезжает за границу, он выезжает по дарконту. Условие для получения даркона несовершеннолетним ребенком – это согласие обоих родителей.
1: Да,
3: то есть он уже выехал. Правильно, у него есть даркон. Где, может быть, потребуется этот документ? При пересечении границы. То есть когда ребенок уже пересекает границу, приходит паспортный визовый контроль, пограничник может просто спросить его, он, например, едет с бабушкой или там, с одним из родителей, что откуда ребенок, кто, почему, как он путешествует. Вот там, на этом моменте, они могут потребовать официальные документы, спросить, покажите мне, пожалуйста, разрешение обоих родителей. Или, например, может, есть такие ситуации, когда родители в разводе, у родителей есть соглашение о том, что выезд ребенка только по согласию одного из родителей, могут потребовать этот документ. У меня были случаи даже, что рассказывали, даже на улице останавливали, идет ребенок с родителем, с пожилым, с бабушкой, спрашивали, кто, почему, откуда, и показывали это разрешение.
1: А вы если видите... ребенок едет с одним из родителей, для него нужно получать ли разрешение второго, если мы говорим о полноценной семье, которая находится в браке?
3: Обычно нет. То есть, как бы, тоже всегда задается такой вопрос. Я всегда говорю, 90% случаев это разрешение, может быть, не понадобится. Почему? Как бы родители в браке, один родитель путешествует, берет ребенка, и они путешествуют. Обычно в таких случаях разрешение не требуется. Но есть определенные страны, я всегда советую перед поездкой посмотреть, почитать, узнать, какие могут быть требования на границе для выезда несовершеннолетних детей. В каждой стране могут быть свои законы. Мы не можем точно знать законы каждой страны, в которой едет ребенок, поэтому я всегда говорю, сделайте домашнее задание, посмотрите условия выезда ребенка за границу, какие нужны требования, какие нужны документы. Были случаи, что, например, ребенок едет с одним из родителей, с разными фамилиями. Такое тоже бывает, правильно? То есть
1: да,
3: у ребенка
1: конечно.
3: Фамилия папы, он едет с мамой. В этих случаях я всегда рекомендую иметь при себе свидетельство о рождении ребенка. Может быть, имеет смысл его перевести даже на тот язык, куда едет ребенок, в ту страну, в которой едет ребенок, чтобы всегда можно было показать, чтобы не было какого-то несоответствия между фамилией ребенка и фамилией мамы. В этих случаях, как бы, разрешение, как правило, оно не требуется, Но всегда нужно иметь при себе те документы, которые подтверждают ваше родство с ребенком.
4: А если, предположим, у ребенка двойное гражданство, и, допустим, он едет с бабушкой именно в ту страну, гражданство которого есть у ребенка?
3: Нет, как тогда, когда мы говорим с вами с поездкой с бабушкой, здесь даже не обсуждается. Я всегда говорю, это нужно согласие обязательно обоих родителей. Если или согласие одного родителя в определенных случаях, предположим, там место нахождения папы там неизвестно, или один родитель умер, и мама апотропус, как бы опекун единственного ребенка, в этих случаях, в 100% случаях, я рекомендую, чтобы у бабушки для спокойствия ребенка и бабушки, сопровождающего этого родителя, который остается в этой стране, должно быть нотариальное разрешение с апостилем, и ребенок без проблем путешествует и переходит любую границу.
4: А вот еще вопрос назрел.
3: Пожалуйста.
4: У нас сейчас иногда мы, как лягушки-путешественники, за один выезд можем посетить несколько стран.
3: Правильно,
4: вот
3: да.
4: В такой ситуации мы что должны оформить? Общее просто выезд за границу? Или все-таки описать, куда мы едем, зачем мы едем, или как вообще?
3: Смотрите,
4: вот...
3: есть определенные требования к составлению данного разрешения.
4: Угу.
3: Всегда. Первое. Должны быть указаны страны, в которых путешествует ребенок. Обычно указывается срок, то есть дата выезда. Дата выезда из страны, дата прилета обратно, данные сопровождающего. И плюс всегда я прикладываю ко всем нотариальным документам копии обязательно паспортов и тех людей, кто дает это разрешение. То есть в данном случае мы говорим с вами о паспортах родителей, копия паспорта самого ребенка и обязательно копия паспорта сопровождающего. По-хорошему еще можно приложить и сам билет или ваучер. То есть чем больше документов, тем меньше вопросов пограничника, откуда ребенок, чей ребенок и кто его сопровождает. Если мы еще раз говорю, если мы говорим о путешествии нескольких стран.
5: Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Колбаски Кабанос и салями Полтавская 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили Юкки 18,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие 100 шекелей за 6 килограмм. Дорада свежая 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежее 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежие 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежее 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условиями мероприятия.
7: Мадам, уже падают листья.
8: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
5: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио «Канрека», в студии Евгений Кушнер. В эксклюзивном интервью корпорации «Кан» президент Дональд Трамп заявил, что резонно предположить, что он выразит свою поддержку на предстоящих в Израиле парламентских выборах Биньямину Нетаньяху. При этом Трамп отметил, что прежде всего он хочет понять, кто именно будет противостоять Нетаньяху на этих выборах. В интервью по телефону корреспонденту «Кан» Натану Гутману Трамп подчеркнул: «У меня хорошие отношения с Биби, однако он должен в своих действиях больше руководствоваться логикой. Я собираюсь провести с ним встречу», — указал президент Соединенных Штатов. Посол Израиля в Соединенных Штатах Йехиэль Лайтер выразил несогласие с высказываниями президента Дональда Трампа о том, что Иран может иметь в своем распоряжении баллистические ракеты. «Нельзя сравнивать варварский террористический режим в Иране с другими странами. Если у иранцев будут баллистические ракеты, они будут выпускать их по своим соседям», — написал Лайтер на своей странице в социальной сети X. Корреспондентка Кан Гили Коэн передает, что высказывания израильского посла прозвучали и в некоторых американских СМИ. Председатель партии «Беяхад» Нафтали Беннет призвал Кнессет последовать распоряжению Высшего суда справедливости Багаца и провести повторное голосование по избранию госконтролера. На своей странице в социальной сети X Беннет написал, что Биньямин Нетаньяху понимает, что назначение Рабелла на эту должность было произведено неправильным образом. Однако глава правительства не способен допустить честное голосование из опасений, что будет избран человек, преданный не лично ему, а государству Израиль. Председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боас Бисмут от партии Ликуд подверг критике решения Багаца. «Мы пришли к той точке, когда результаты выборов превращаются только в рекомендацию. Если кому-то не нравятся результаты, то сразу звучат требования провести повторное голосование. Это не демократия, это позор», — написал Бисмут на своей странице в социальной сети X. Как мы уже передавали ранее, судьи Высшего суда справедливости Багаца предлагают Кнессету заново пересмотреть данный вопрос и провести повторное голосование. По словам судей Багаца, голосование в целом ряде случаев носило проблематичный характер. Кроме того, судьи указали, что действия ряда депутатов противоречили распоряжениям юридической советницы Кнессета. Речь идет в том числе о недопустимости фотографирования во время тайного голосования. Корреспондентка Канта Тамара Альмок передает, что судьи издали промежуточный указ, предписывающий Кнессету отреагировать на этот указ до ближайшего воскресенья. Судьи отметили, что имеется в виду именно тайное голосование, а не вопрос, который можно было бы трактовать как противоречие интересов при назначении на пост госконтролера адвоката Рабеллу. К другим темам. Цагаль опубликовал карту, на которой зафиксированы места дислокации наших войск в Южном Ливане. Речь идет о территориях, расположенных примерно в 10 километрах от израильско-ливанской границы. Корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что в Цагале намереваются продолжить пребывание наших сил по мере оперативной необходимости в Южном Ливане. Как отмечается, это продиктовано интересами безопасности и защиты жителей севера страны. Дальнейшие шаги будут обсуждаться в ходе переговоров между Иерусалимом и Бейрутом. В Цагале подчеркивают, что боевые действия на юге Ливана продолжаются и что приближение к зоне безопасности в Южном Ливане представляет собой угрозу для жизни. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое понижение температуры, в субботу температура немного повысится, в воскресенье и в понедельник без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе и в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Программа «На пике событий» с Анной Райва.
3: 18:05 вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях уходящего дня. События трагическом. Поговорим о том, что в Южном Ливане погиб на каньоне резервист армии обороны Израиля, старший сержант запаса Александр Филин из Хайфы. Поговорим о подписанном электронно пока и в скорости уже подписанном меморандуме понимания между Соединенными Штатами и Ираном, который уже на следующий день будет подписан окончательно. Он уже вызывает острые споры между Вашингтоном и Иерусалимом по поводу, прежде всего, будущего Ливана и свободы действий там Израиля. Поговорим об отношениях между Дональдом Трампом и Бениамином Нетаньяху. Отношения эти, судя по всему, переживают самый острый кризис за последние годы. А также поговорим о том, что Багац предложил сегодня провести повторное голосование по выборам государственного контролера. И таким образом он поставил под сомнение соблюдение принципа тайного голосования в Кнессете. Об этих и других событиях в ближайший час.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Накануне в Южном Ливане погиб резервист армии обороны Израиля, старший сержант запаса Александр Филин. Ему было 29 лет, он был жителем Хайфы. По данным пресс-службы армии обороны Израиля, Филин погиб в результате подрыва взрывного устройства во время оперативной деятельности на юге Ливана. И в этом же инциденте ранения получили еще 7 военнослужащих, трое из них в средней степени тяжести, четверо легкие. С нами на связи Дмитрий Лугов, который был вожатым мудрехом Александра Филина в школе Алона Ицхак. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Здравствуйте.
3: Расскажите нам об Александре, пожалуйста, то, чего не знали те, кто не был с ним знаком. Что его особенно отличало? Его характер, что было в нем особенно как в человеке, как в воспитаннике, как в друге? Каким вы его помнили, не знали?
4: Саша приехал в Израиль в рамках программы на Але. Ему было 15 лет на момент приезда. Очень тихий, спокойный, послушный парень. Прилежный ученик. Вообще, ну, не помню, чтобы были какие-то проблемы с поведением хоть когда-то. Mm-hmm. Под конец школы, в выпускном классе, в 12-м, он накопил в себе плюс тем качествам, которые еще были, еще и харизму, уверенность в себе, начал брать на себя ответственность за проекты, не только класса, но и всей параллели. Ну, как будто вот копил в себе силы, чтобы после школы начать жить по полной. Вот и проявлял себя в армии, в учебе после этого.
3: Да, надо сказать, что он долгое время служил в резерве, уже после срочной службы в армии, да, и причем служил он в резерве в очень непростой период. Насколько вам известно, как он относился к этой службе уже в период Милуима, в период резерва? Насколько, скажем так, чувство ответственности, долга были частью его характера уже в качестве взрослого человека?
4: К сожалению, тот результат, который мы получили, доказывает, что как раз-таки это чувство долга у него было даже с лихвой. Ну, наверное, теперь уже, к сожалению, потому что, ну, как бы не хотелось этим гордиться, но боль перекрывает эту гордость на сегодняшний момент.
3: Вы помните какой-то, может быть, ваш разговор с ним? Какие-то, знаете, слова, которые особенно остаются в памяти. Бывает такое часто. И недавние разговоры, и разговоры давние. Вот что-то, чтобы вы хотели, может быть, в память о нем так вспомнить, что у вас ассоциируется с ним больше всего.
4: Ну вот, наверное, вот тот момент, когда в нем проснулась вот эта вот харизма, которой не было особо заметно первые 2 года. То есть он все вот ее копил, и первое время никто не верил, что Саша Филин, это ты вот так вот руководишь проектами, ты всех строишь и говоришь кому что делать. Вот память вот не про, ну, не какие-то конкретные слова или конкретный разговор, я вот помню ситуативно, что все были в таком положительном шоке от того, как Саша раскрылся в какой-то момент, это было вот первые месяцы 12-го класса. и до конца школы он уже как бы оставался в этом качестве лидера.
3: Дим, что вы хотели сегодня сказать его друзьям, может быть, его семье, помимо тех, всех тех, кто не был знаком с Александром, как мы?
4: Ну, у семьи я только что был, вот я сейчас, вот мы с вами говорим, я по дороге из Перми на Тайфу, после того, как мы сделали его семью. Ну что, ну очень жаль, что происходит именно так, что нам приходится платить такую цену. Да, чьи-то амбиции. Вот. Обидно, больно. Хочется, чтобы это уже прекратилось.
3: Дмитрий Лугов был вожатым Александра Филина в школе «Волна Ицхак». Я благодарю вас, Дмитрий. Спасибо большое за то, что вы с нами побеседовали. Всего доброго.

0: Так, накануне во Франции, в Версале, очень символично, был подписан дистанционно тот самый меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, подписан двумя президентами, накануне официального уже такого недистанционного подписания, которое состоится в Швейцарии в конце недели. Соглашение, по крайней мере, пока промежуточное, сроком на 60 дней с возможной пролонгацией. Документ этот касается прекращения боевых действий, открытия Ормузского пролива, частичного снятия экономических санкций с Ирана. А обо всем другом, прежде всего, ядерной программе предполагается беседовать сторонам в эти 60 дней. Опять-таки, может быть, и более чем 60 дней эти беседы займут. И не очень понятен пока результат. Я хотела бы остановиться на вопросе, что этот документ означает для Ирана, для Ливана, для Хизбаллы в Ливане, по сути, для всего региона. И обсудим это с моей собеседницей, которая со мной на связи, уже Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Chatham House в Лондоне и генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Анна.
0: И как вы оцениваете сам факт подписания этого меморандума? Это действительно реальный такой дипломатический прорыв, в результате которого спустя 60 дней, может быть, немного больше, или не немного, но больше, да, но мы все-таки увидим тот самый окончательный договор, в котором будет фигурировать иранская ядерная программа, может быть, что-то еще, или это такая временная пауза перед новым кризисом, ну, примерно такой сценарий газа, который мы уже видели?
1: Смотрите, когда мы увидим прорыв, тогда мы в него и поверим. Прежде всего, по ядерному досье Ирана и по другим вопросам, которые упомянуты в этом меморандуме. Но вообще сам по себе, как бы тот факт, что он подписан, говорит только об одном. Обе стороны согласны на данный момент, что необходимо открыть Ормузский пролив. И это договор, на самом деле, договор по открытию Ормузского пролива, потому что больше никакой конкретики в нем нет. А смогут ли они договориться через 60 дней или через 90 дней о том, о чем не смогли договориться до войны, во время войны и так далее. Ну что ж, будем следить за этим.
0: Ну, по вашим оценкам это возможно. Знаете, многие, я полагаю, небезосновательно испытывают скептицизм относительно шансов на окончательные договоренности, поскольку если всего того военного, экономического, мощного давления на Иран, да, которое было до сих пор, не хватило для того, чтобы иранцы уступили, прежде всего в вопросах своей ядерной программы, поступили по-настоящему, и в других вопросах, которые вообще вопрос являются ли все еще частью амбиций американских, да, я имею в виду и прокси, я имею в виду программу баллистических ракет. Мы слышали, что Трамп по этому поводу думает, да, нечто обратное, видимо, от того, что мы ожидали. Так вот, если этих всех, скажем так, возможностей давить на Иран теперь не будет или станут существенно меньше, какие, собственно говоря, резоны у Ирана на это согласиться?
1: Ну, насчет программы баллистических ракет, она вообще не упомянута в меморандуме. Прокси упомянуты, но в негативном плане для Израиля, потому что фактически этот документ связывает воедино Иран и сферу влияния Ирана в Ливане. То есть делает неприкосновенным, по крайней мере, там, в теории, прокси, самый главный прокси Ирана – это Хизбаллу.
0: Вот на этом фоне, Ксения, я хочу просто да, вот сказать, что да. Вообще странно выглядит тогда упорство, с которым мы продолжаем эти переговоры, да, периодически в Вашингтоне с представителями Ливана, да, не Хизбаллы и Ливана, когда вы верно и точно заметили, что даже промежуточный меморандум, по сути, увековечивает, да, позиции Хизбаллы.
1: Это дипломатическое достижение Ирана. Это происходит только потому, что, в общем-то, Соединенные Штаты понимают на данный момент, что силой Ормузский пролив им не открыть. Все то, что говорил до этого Трамп, что вот подождите, вот мы сейчас разбежимся, вот мы сейчас соберемся, вот мы сейчас завоюем остров Харк, вот мы там еще что-то сделаем, вот мы будем провожать танкеры со своими военными судами и так далее. Ничего ведь из этого не произошло. Значит, если невозможно открыть пролив военным путем, значит, получается, что приходится договариваться с иранцами. И цена, вот, пожалуйста, как бы, вот разменная монета. Разменная монета – это Ливан И это, конечно же, бьет больно и по нам, и по ливанскому правительству, и по всем тем ливанцам, которые с ужасом наблюдают за тем, как их фактически дают на откуп вновь Исламской Республике, которую вроде как подвинули оттуда, ну, потому что произошел переворот в Сирии, и в Сирии поменялось правительство, и там граница закрылась практически, и так далее. Сейчас, ну, вот этот документ впервые официально фактически связывает, увязывает вместе Иран и судьбу Ливана.
0: Я хочу сказать, что интересно, да, Иран утверждает как данный, что этот документ включает в себе полный вывод Израиля, израильских войск с ливанской территории. Это, на ваш взгляд, ну, юридически значимое требование или это такая политическая интерпретация Ирана?
1: Я скажу так, у нас есть наглядный пример, который, ну, я изучаю это в своей академической сфере, изучение отношений Египта и Израиля, Кемп-Дэвидские соглашения и мирный договор, который был подписан между сторонами. Каждая из сторон придавала этому совершенно разный смысл. И если в Израиле говорили о двухсторонних отношениях, то в Египте, конечно же, увязывали судьбу этих переговоров с продвижением бесед по созданию палестинской автономии. Это подписал Мнахем Бегин, Кэмп Дэвиде, что следующим этапом должны быть вот эти вот беседы, и вот и в Египте пытались увязать нормализацию отношений вместе с судьбой вот этих бесед, которые, конечно же, никуда не продвинулись, никуда не зашли. Но, тем не менее, договор сам выжил, несмотря на эти разночтения. То есть он не привел к падению, не приведел к краху, потому что были серьезные интересы, которые совпадали в этом плане, в сфере безопасности, там, экономики и так далее. И поэтому Кемп-Дэвидские соглашения живы и по сей день. Вопрос, насколько сейчас совпадают интересы США с интересами Ирана. Интересы Тегерана действительно совпадают с интересами Вашингтона.
0: Да, вот раз я хочу сказать, да, что здесь вопрос интерпретации.
1: Они совпадают исключительно по вопросу Армузского пролива. Давайте откроем Армузский пролив и начнем уже делать деньги.
0: По вопросам денег. Давайте будем проще.
1: Да, ну то есть получается, что как бы поскольку это лежит в основе меморандума, как мы и предполагали, что так будет, и опасались, что так будет, потому что, ну, как бы эта проблема не существовала до начала войны, и сейчас она превратилась в самую насущную, самую главную проблему, с которой приходится решать американскому руководству. В этом плане, как бы все остальное, ну да, можно продолжать сейчас до бесконечности там говорить о ядерной программе. Но иранцы, они ведь понимают, что у них в руках оказалось мощнейшее оружие. Гораздо более мощное, чем сама по себе ядерная бомба. И они его могут, в принципе, использовать, когда хотят, потому что сейчас будет открыт Армузский пролив. А что-то пойдет не так, но всегда смогут угрожать в ближайшие 10 лет, по крайней мере, пока не придумали каких-то альтернативных путей. Вот, ну да, и вот что-то пойдет не так, Израиль не выведет там свои войска из Ливана, Америка начнет давить по ядерной программе. Ну, сейчас мы опять закроем Армузский пролив.
0: Да, иранцы минимум нашли, да, в ходе этой войны хороший инструмент давления эффективного на Запад. Ксения Светлова.
1: Ну, понимаете, но это же было известно. Опять же, это было известно. То есть кто предполагал, что они так не сделают, нет, это разыгрывалось на каждых так называемых war games, военных играх, на симуляциях, как будут происходить войны и конфликты. На каждой военной такой вот игре разыгрывался как вот такой вот вариант с закрытием Армузского пролива. То есть это как дважды два.
0: Да, так что кто удивился, ему стоит лучше изучать источники, что называется. Я благодарю Ксению Светлову, старший научный сотрудник Чатом Хаус в Лондоне и гендиректор НКО РОПС. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Отношения между Дональдом Трампом и Бениамином Нетаньяху переживают, пожалуй, самый напряженный период за последнее время, я бы даже сказала, за последние годы. Американские средства массовой информации сообщают о очень жестких разговорах, которые в последнее время имели место между Нетаньяху и Трампом в окружении американского президента. Все чаще звучит откровенное раздражение политикой Израиля в Ливане, позиции Нетаньяху по иранскому вопросу. Сам Трамп об этом довольно жестко высказывался накануне на пресс-конференции во Франции. В Израиле в этой связи опасаются, что эти разногласия могут выйти уже за рамки просто словесных перепалок и тяжелых высказываний и привести к реальному американскому давлению вплоть до санкций. Насколько серьезен этот кризис? Что стоит за поведением Трампа и какие последствия это может иметь не только для Нетаньяху, но прежде всего и для Израиля? Это обсудим с моей собеседницей, политическим обозревателем издания Макори Шона, даю Кариш Хазони. Удай Кариш Хазони, шалом.
3: Шалом, Ана.
0: כתבת ופרשנית מדינית של מקור ראשון, תגידי, טראמפ וביבי כבר לא, זהו, נגמר, זה אמיתי.
3: כן, זה אמיתי. זאת אומרת, זה יותר אפילו חמור מטראמפ וביבי, זה טראמפ וישראל, נראה שכבר לא, וזה אמיתי.
4: ככה, את באמת חושבת, כי זה חשוב, ותקשיבי, זו נקודה חשובה. כלומר, את אומרת שבעצם זה לא כמו ששמענו, כן, שטראמפ ואנשיו, כן, התבטאו ככה בימים האחרונים, שביבי הוא איש קשה, הוא איש לוקל, ראינו את האמירה המנימה הזאת של טאקר קרסון, כן, שאמר, אף אחד לא אוהב את ביבי, כולל גברת ביבי. כן, או שאת באמת חושבת שצריך לדאוג, כי זה היחס כלפי ישראל, לא כלפי נתניהו.
3: אני בהחלט חושבת שצריך לדאוג. האמירות של, לא הייתי מביאה דוגמאות דווקא מטאקר קרסון, שבאמת ככה כבר תפס צד וקיצוניות הרבה זמן, ואגב גם הוקה בידי טראמפ, פתאום מיישר איתו קו, אז זה גם עניין לדאגה. אבל בהחלט נזכר להבנות שהם הזדרזו לחתום עליו אפילו יום וחצי מהצפוי בוורסאי, ליד עמנואל מקרון המחייך, בהחלט תומן אפשרות לסכנה משמעותית לישראל, ובאופסלי משדר אזורית שארצות הברית היא לא בת ברית שאפשר לסמוך עליה, שהעניין הכלכלי אצלה הוא מאוד מאוד רגיש ולחיץ, ושאיראן יכולה לעמוד בהתקפות צבאיות כל כך משמעותיות, אבל ארצות הברית לא יכולה לעמוד באיום של מיתון ובעלייה של מחירי הנפט. ולכן בעצם זה מעניק כוח משמעותי לאיראן, גם אם עכשיו אנחנו עומדים בסופו של דבר לפני מפסקר הבנות, ועכשיו אנחנו מתחילים דיונים שאמורים לקחת 60 יום, כנראה שהם יקחו יותר, אבל בוא נאמר 60 יום, ויכול להיות שההסכם, אם אנחנו מאוד מאוד מתקשים להיות חיוביים, בסופו של דבר יהיה פחות גרוע ממה שמסתמן כרגע, עדיין בוודאי שהמסר הוא מאוד מאוד לא חיובי, לגבי ביטחונה של ישראל. אני חושב שנקודת המבט הישראלית, בעיקר העניין הוא עכשיו הוא מה קורה עם לבנון, כאשר שכבר בעצם טראמפ הגיע להפסקת אש בערב שביעי של פסח, נערכה אז ישיבה טלפונית של הקבינט המטומטם, ובעצם החלטה על כך שישראל דורשת ניתוק של זירות, ואומרת לטראמפ, איראן זה החלטה שלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל לבנון זה הגבול שלנו, זה היישובים שלנו, זה החיילים שלנו שנפלו שם, זה הביטחון שלנו, ואנחנו לא מבטרים באירוע הזה. ובזה מצד אחד אנחנו רואים בעצם שמזכר ההבנות מזכיר גם בעצם את הנקודה הלבנונית. מצד שני אנחנו שומעים אפילו את סגן הנשיא ונס, שמייחצן עכשיו מעל כל במה תקשורתית אפשרית את מזכר ההבנות הזה, אומר הלילה באיזשהו רעיון, הוא אומר, אנחנו לא מצפים כל מיני מישראל, אנחנו מבינים שישראל צריכה להגן על עצמה, אנחנו לא מצפים מישראל לסגת כל עוד יש שם איום, אבל אומר...
4: תודה רבה באמת.
3: כן, בדיוק.
4: זו נקודה מעניינת, מה זאת אומרת? כי שמענו שסעיף מיוחד במזכר ההבנות, כן, הוא מוקדש כולו להפסקה כוללת, כן, בכל הזירות, כולל בזירה לבנונית. מה פירוש הדבר? יש לך מושג? כי שמענו שיש לחץ, כן, על נתניהו, בכל זאת לסגת.
3: נכון, שיש גם פרסום שלך, שאומר שיש לחץ על ארצות הברית, על ישראל מצד ארצות הברית, כולל אפילו איומים בצעדים משמעותיים. מהצד השני, אנחנו שומעים שגורמים ישראלים בצד הזה אומרים, אנחנו בעניין הזה לא מתכוונים לוותר, אפילו... מתכוונים לתקצב בשלב זה כל מיני נקודות צבאיות, מוצבים בסיסים שישארו בתוך לבנון, מדברים על פריסה ביטחונית ישראלית, על נוכחות שם שהולכת להיות לזמן משמעותי, ויכול להיות שבאמת נתלים באותו כמו שאנחנו עכשיו נתלים באיזה שביב חיובי באותם דברים של ונס הערב, שגם שם צריך להגיד, הוא אומר, בסופו של דבר, בגלל שאיראן מוחלשת, גם חיזבאללה לא ירצה יותר לפגוע בישראל, עושה שם איזשהו מהלך, ולכן ישראל מעצמה לא תראה עניין להישאר בדרום לבנון, גם איזשהו מהלך לוגי שנראה לנו על פניו מופרך ומסוכן, אבל בעצם אומר, אנחנו נדאג להסיר את האיום, וככה לישראל לא יהיה עניין להישאר שם. עוד מתווה שכן, בעיניים ישראליות נראה מאוד לא פשוט.
4: כן, אז לפחות את יודעת, אנחנו פשוט עוברים למיעוט, אם אתם לא עוזרים לנו, אז אל תפריעו. לכל לפחות, אנחנו כבר ננסה להסתדר בכוחות עצמנו. עודד, תגידי, אגב, נגעת בנקודה מעניינת. כשטראמפ אמר אתמול, אנחנו נקיים מסע ומתן במשך 60 יום, וזה לא קדוש, כן? יכול להיות שאם הרענים היו בסדר, התנהגו טוב, זה לא נורא אם זה יימשך קצת יותר. את לא חושבת שזה בעצם רמז, את יודעת, לפתח, שיוביל אותנו לתסריט עזה, כן? כלומר, שאנחנו פשוט נראה שכולנו תקועים בסופו של דבר בשלב הביניים הזה. כאילו מסע ומתן בלי סוף.
3: כן, השאלה היא, באמת השאלה המשמעותית היא מה קורה כרגע. זאת אומרת, עד כמה באמת נכסים יופשרו, עד כמה באמת יתאפשר לאיראן לייצא נפט, עד כמה כסף יזרום עכשיו ויחזק את המשטר, משטר האייתולות, וכמה הדבר הזה באמת יוכל לחזק אותם. אבל אני חושבת שגם אם באמת בתרחיש הקצה החיובי, שגם הוא לא חיובי, שאנחנו נחזים בו עכשיו, שהמסע ומתן הזה יתמרח ויתמשך, וגם יביא איזשהם תוצאות לא פחות גרועות, בסופו של דבר, המסע

0: שהפניית הכתף הקרה קצת אז של ביידן בתקופת הרפורמה, כשאמר ככה, כשחשף בעולם ועולם שהיחסים בינו ובין ישראל מדורדרים, הם מה שהביאו לעוד ככה פוש בהחלטה לתקוף את ישראל. ומהבחינה הזאת בהחלט המצב עכשיו הוא מדאיג מאוד מאוד, אין מה להסתתר.
1: כן, אני מסכימה. תודה רבה. הודיה קריש חזון, היא הכתבת ופרשנית מדינית של מקור ראשון. תודה. אני מודה לך מאוד, ושבת שלום.
0: תודה.
1: להתראות.
0: שבת שלום.
1: Моя собеседница говорит, что однозначно кризис в отношениях между Трампом и Нетаньяху, он настоящий, это не какая-то игра на публику, но гораздо хуже, что это свидетельствует о существенном похолодании в отношениях, если не говорить даже о кризисе, между Соединенными Штатами и Израилем. Это не просто нечто личное, это гораздо больше. И тут, конечно, это нас должно, в общем, обеспокоить. Соглашение, которое они подписали, причем так поторопились подписать. И мы видели улыбающегося Макрона, который смотрит на то, как Трамп ставит свою подпись под этим соглашением в Версале, во Франции. Все это свидетельствует действительно о том, что есть система приоритетов у Соединенных Штатов. Совершенно очевидно, это экономические факторы, которые настолько играют принципиальную роль с точки зрения нынешней администрации, с точки зрения Трампа, гораздо больше, чем другие резоны. И все это в конечном итоге придало силы Ирану, его ощущение того, что он победил, а не проиграл. Это действительно очень важный фактор, очень тревожащий с нашей точки зрения. Теперь та стратегия, которой придерживается Нетаньяху, судя по всему, то, что он говорит на публику и, как мы понимаем, в беседах с Трампом, он ставит акцент на интересах Израиля. Если у Америки есть собственные интересы, и они не совпали с интересами Израиля, то у Израиля действительно есть собственные интересы. Прежде всего, идет речь о Ливане, и мы не готовы уступать даже под давлением. Действительно, есть сведения о том, что американцы продолжают оказывать давление на Нетаньяху, чтобы он согласился отвести войска армии обороны Израиля оттуда. На это Нетаньяху не соглашается, и, судя по всему, это и будет линией, которая пока не меняется. Есть некоторое такое более мягкое высказывание вице-президента Джей Ди Венса, который в интервью сказал буквально вот накануне о том, что от Израиля не ожидается, не следовать собственным интересам, и понятно, в Ливане, да, там, отступить от них. Ну, правда, есть некоторая логика такая странная с нашей точки зрения. Американцы при этом говорят, что Израилю просто не понадобится находиться скоро в Ливане, поскольку в рамках соглашения с Ираном Хизбалла не будет совершать действия, которые будут вызывать опасения у Израиля. Ну, в общем, мы понимаем, что эта логика, может быть, хорошо звучит в интервью на бумаге, но вряд ли она соответствует реальному положению. Дел. Что будет дальше, трудно сказать, говорит Удая. Трамп уже сказал о том, что эти 60 дней, которые отведены на переговоры, это не некая святая цифра. Если иранцы, как он сказал, будут себя вести хорошо, может быть, переговоры продлятся и дольше. Но важно то, что Иран получит уже сейчас, какие активы будут разморожены, сколько денег он получит, какие возможности он получит. Это, несомненно, не хорошо для Израиля, но самое главное, это месседж, который США транслирует всему региону и нам, может быть, даже в первую очередь нам, не стоит уж слишком полагаться на США как на союзников. Мы видим, что не всегда они ведут себя как надежный союзник и партнер. Мы беседовали с Удаей Кариш Хазони, она политический обозреватель Макор Ришон.
2: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие, 100 шекелей за 6 килограмм. Дорада свежая, 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежее, 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежие, 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежее, 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
5: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд

0: вашем по номеру 02-644-3888.
1: В новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
2: 18:33. Багац рассматривал сегодня апелляцию против процедуры избрания нового госконтролера, адвоката Михаэля Рабелла. Причем в центре споры апелляции не столько обвинение в конфликте интересов, сколько вопрос о соблюдении принципа тайного голосования. Судьи дали понять, что не видят оснований вмешиваться из-за предполагаемого конфликта интересов. Однако выразили серьезную обеспокоенность информацией о том, что некоторые депутаты документировали, снимали на видео свои голосование, что могло нарушить принцип тайной волеизъявления. Более того, судьи Багаца даже предложили повторно провести выбор госконтролера, но на сей раз уже в чистом надлежащем порядке и без селфи. Вот что сказал судья Высшего суда справедливости Ноам Сольберг.
3: Есть
2: над этим голосованием некое нежелательное облачко. Лучше провести вам голосование повторно, на сей раз убедившись в том, что процедура соблюдена полностью, без видеосъемок, которые, собственно, это облачко и вызвали. Поговорим об этой ситуации с адвокатом доктором Игорем Глидером, который со мной на связи. Господин Глидер, добрый вечер.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Насколько сам факт того, что Багац предлагает провести повторное голосование по выборам госконтролера, насколько эта ситуация нестандартная и необычная?
4: Честно говоря, я не помню подобных прецедентов до этого, но все, что происходит в последнее время у нас, не имеет прецедентов. Да, это правительство давным-давно пытается играть в шахматы, размахивая большим гаечным ключом. И это вот очередной раз. И суд на самом деле пошел по наиболее спокойному пути. Вместо того, чтобы спорить о вопросе конфликтов интересов, который на самом деле кажется наиболее существенным, здесь решил обсудить вопросы самой процедуры голосования.
2: Игорь, а правильно ли понимаешь, что таким образом, по сути, Багац отверг утверждение о том, что у Михаэля Рабелла очень яркий конфликт интересов? Он много лет представляет интересы Нетаньяу.
4: Дело в том, что если подходить к вопросу формально, то ни в каком месте никакого закона вы не найдете ограничения по поводу личности того, кто может быть избран на пост госконтролера. И в этом смысле тот факт, что Рабелла много-много лет был и есть адвокатом Нетаньяху, его как бы не дисквалифицирует. Это с одной стороны. С другой стороны, если сделать шаг вперед в рассуждениях, то Рабелла не сможет заниматься очень большим списком вопросов, которые касаются лично премьер-министра, его финансов, того, как он получает какие-то там подарки или возвращает какие-то долги, суды. Это как тратятся деньги на содержание его дома. И многие другие вопросы, которые находятся в прямом ведении госконтролера. Таким образом, окажется, что Рабелло, если он будет избран в качестве госконтролера, из-за конфликта интересов не сможет заниматься крайне широким списком вопросов. Соответственно, его функциональная часть будет ущербной изначально. Но я хочу в этом отношении напомнить, что до этого был Зинин назначен начальником Шабака, не имея соответствующей квалификации и опыта. А потом Гофман был назначен начальником Моссада, не имея соответствующей квалификации и опыта.
2: Да, но оба прошли комиссию по назначению.
4: И оба прошли комиссию, потому что комиссия не проверяет.
2: Чего не произошло в случае с Рабеллой.
4: Потому что комиссии не проверяют профессиональные соответствия, проверяют всякие разные другие вещи. Поэтому вопрос профессиональных соответствий и возможности функционировать у нас не встает. И поэтому сегодня судьи пошли по более простому пути, попросив взвесить возможность повторного голосования в надежде, что во время повторного голосования, когда будет запрещено делать селфи у избирательной урны, результаты станут больше похожим на то, что происходило в первом круге голосования, когда бывший судья Элерон получил 60 голосов, а Рабелло 57.
2: Игорь Глидер, доктор Игорь Глидер, адвокат, я благодарю вас за комментарий. Спасибо,
4: всего хорошего. Доброго. До свидания, спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Коалиция пытается срочно продвинуть решение, похоже, одного из самых, если не самого взрывоопасного вопроса сейчас в израильской политике, проблемы призыва харидим, ультраортодоксов по некоторым публикациям вместо полноценного закона о призыве, который скорее мертв, чем жив, судя по всему, в политическом смысле. Сейчас коалиция рассматривает возможность оставить в этом законопроекте только один пункт, который освобождает уклонистов от уголовных последствий. Однако юридический советник Кнессета уже выступил против такого шага, а в харидимных партиях нет единства относительно того, можно ли считать это решением проблемы, даже если такой закон будет принят. Тем временем на улицах усиливаются демонстрации, радикальные группы ультраортодоксов угрожают новыми массовыми акциями. О том, насколько серьезен этот кризис в условиях приближающихся выборов, поговорим с моим собеседником Ави Гринцайгом, стратегическим советником. Ави Гринцайг, Йоц стратегия, шалом и рафтов.
0: שלום וברכה.
2: חוק הגיוס בפורמט שדיברנו עליו, כן, במשך חודשים ארוכים, מת, זהו, נגמר?
0: אני חושב שטכנית כבר אי אפשר להעביר אותו בכנסת הנוכחית, ונתניהו גם די אמר בסוף את האמת, שאין לו רוב להעביר את זה, שהוא לא ידע לגייס את הרוב.
2: אז לכן הולכים לבחירות. אז לאור מה שאמרת, אני מסכימה עם האבחון, עד כמה המהלך שמתכננת קואליציה כרגע, כלומר למחוק את כל סעיפי חוק הגיוס המת, כפי שאמרנו, ולהותיר בעצם רק את סעיף שחרור הריקים, עד כמה זה מעיד על מצוקה פוליטית ועל רצון לקנות קצת שקט אולי מול המפלגות החרדיות?
0: אני אגיד לך, אני לא חושב שמצוקה פוליטית היא המילה כמו מצוקה מעשית. זה באמת, הרגענו במצב באמת מוזר שבו עשרות אלפי בחורי ישיבות, בוא נגיד את האמת, הם אלה שלא התגייסו בכל מקרה, זאת אומרת, גם בכל הסיכויים העתידיים זה אלה שישבו וילמדו, הם נמצאים באיזו סיטואציה מוזרה שהם יורדים למכולת פתאום או נוסעים באיזה כביש, הם יכולים פתאום לייצר ולהסתבך. זה אירוע ודאי לא נורמלי. ומכיוון שכולם מבינים שקטי חתימה
2: תקופה... למה אנחנו קובעים, למה אתה קובע ככה באופן גורף, שבלב הכי לא משנה מה הם לא יתגייסו? מדוע?
0: כי אנחנו לא מדברים קטע על אלה שלא לומדים, שיש איזה דיבור על צלרות.
2: אבל נעצרים, כולם נעצרים, גם אלה שלומדים וגם אלה שלומדים פחות.
0: המצרים קטע מתפקדים, זה בחורי ישיבות בעיקר. אנחנו מכירים את המקרים ואת זה. ולכן הנקודה, בסוף, הבעיה זה לא רק, הבעיה זה כל בחור ישיבה, גם שלא נעצר, נמצא בסכנה של מעצר. זאת אומרת, הסיטואציה של, הוא מרגיש שהחרב מונפת על ראשו. עכשיו, יש הרי כולם גם מבינים שבתקופה הזאת לא יוכלו להביא פתרון חוקי, בגלל מה שדיברנו קודם, בגלל שהקונסטלציה של הכנסת מסיימת את עבודתה וכו'. ולכן, לפחות לתקופה הזאת אומרים, בוא נשים את זה פלסטר זמני, כדי למנוע את המצב הלא אפשרי הזה וחסר הטעם גם. זה מצב שלא מועיל, לא לצהל, לא לחרדים, לא לקרב חרדים לצהל. זה שום דבר, הוא לא מביא שום
2: תועלת,
0: אף אחד.
2: אבי, בינינו, יש משהו, יש פטנט כלשהו שכן מביא תועלת, שכן מסוגל להביא את חרדים לצה"ל?
0: אני חושב, אני אישית משוכנע שאם היה עובר חוק הגיוס, כמו שדובר עליו, אז המפלגות החרדיות היו מלחמות, הוא יחזיק מעמד, וזה אומר שהיו צריכים להביא, לוודא, שיהיו 5,000-6,000 מתגייסים כל מחזור מאלה שלא לומדים, וגם אם זה לא היו בדיוק המספר, אז רוב במספר הזה היו עומדים, והיינו במקום אחר. בצהל, ומי שבאמת רוצה להביא לוחמים לצהל, היה צריך לתמוך בחוק הגיוס הזה בכל הכוח. אבל זה אירוע, זה הפך לאירוע פוליטי, וכל מי ש... הדגל אוטומטי, אם אתה רוצה את הפעלת הממשלה, אתה מתנגד לחוק, אם אתה תומך בממשלה, אתה חושב מוכן להעביר את החוק, אז כבר גם אין טעם לדבר פה ענייני בסיפור הזה, כי אין פה שיח ענייני גם.
2: בוא נעשה קצת הסברה לאלה שפחות בקיאים או בכלל לא, כן, ורואים דיווחים על הפגנות אלימות, כן? כלומר, עוד לפני שאנחנו התייחסנו לאלימות השוטרים, בואו נאמר את האמת, כן? גם ההפגנות נעשות אלימות יותר ויותר. במי מדובר? מי הצעירים האלה שאנחנו רואים ככה על המסך? אין לנו מושג באמת, כולי חרדים, אתה יודע. במבט מבחוץ נראים אותו דבר. מי הם?
0: אז נגיד ביושר,
2: ונרגיש
0: את זה, וזה כמו שאת אומרת, שוב גם להעביר את זה למאזינים, שהמחצים, בטח כתבוצות לאלימות, זה לא המיינסטרים החרדי, זה קבוצות, מה שנקרא, פלג הירושלמי, ולפעמים זה אפילו קבוצות עוד יותר קיצוניות בתוך הפלג הירושלמי כבר, זה כבר גם קיים. זה דבר ראשון, כדאי שהאנשים יבינו את האירוע. הדבר השני, וכן צריך לומר, אני אישית חושב, וככה אני חושב, רוב אנשים, רוב האזרחים הנורמליים במדינה, שבתפקיד של משטרה הוא לפנות הפגנות גם בכוח. יש בדמוקרטיה מקובל שהמונופול על הפעלת אלימות, נמצא בידיים של המשטרה בדיוק למטרות כאלה, אם פוגעים בזכות התנועה של אנשים, ופנים אותם בכוח. ועד כאן זה בסדר. אבל כשיש הפעלה לא מידתית של הכוח, מכלפי קפלן, או הפגנות קודמות ברחביה במשך שנים, לא מפעילים כמעט כוח, לא מפעילים להפגנות, עד שהביאו שם את המחתזית או משהו כזה, אני כבר לא מדבר על מי פואש, לקח שנים. כשפעם אחת איזה שוטר קצת התפרע שם, כבר עשו מזה כותרות במשך חודשים, עם חקירות ובלגנים וזה. ואנחנו יודעים מה היחס של המשטרה לחרדים מאורך שנים, אוקיי? אני עוד זוכר רימון, שוטר שהשליך רימון על ילדה, שהלכה עם אחיה הקטן בעגלה פה במאה שערים. אז הפגנות חרדיות, באופן טבעי יש איזו תחושה שמותר הכל, והאלימות הולכת שבע רמות קדימה. אז זה דבר לא חוקי, זה לא יכול להיות שיהיה מצב של איפה ואיפה. ואני חושב שלזה יצא הקצב, גם באירוע של השבוע, ולמרות שאני אגיד ביושר, אני לא מזדהה בכלל עם המפגינים האלה, לא שייך לקבוצה שלהם, לא חושב שהם צודקים, ועדיין האלימות שהייתה שם הייתה חסרת פרופורציה.
2: תגיד לי, אני אתייחס למחאה מתוכננת של אלפי פרסומים, עשרות אלפי צעירים חרדים, כן, מפגינים, כולל שערות כלי רכב והפגנות מול כלא הצבאי. לדעתך, אבי, כמה ההנהגה החרדית בכלל שולטת ברחוב, שולטת באירוע הזה?
0: עדיין, את יודעת, למרות כל הרעש והצלצולים, בסוף 80-90% מהציבור החרדי, וזה ציבור, בוא נזכיר, ציבור 8.25 מיליון, זה לא קומץ קטן. 80-90% ממושמע עדיין לגדולי ישראל, הרבנים. אגב, גם כשהוא לא תמיד מבין את הרציונל, או לא תמיד מתחבר לכל מיני דברים, או לא משנה מה, בסוף הוא סומך על גדולי ישראל, הוא יודע שיש לו הנהגה רוחנית מנוסה, יציבה, ותיקה, והוא הולך איתה, וגם בתקופות קשות.
2: זאת אומרת, אתה אומר שאין צפי למרות הקשים שאנחנו ראינו, כן, בימים האחרונים, גם לקראת ה... מחאה גדולה. היא תהיה יותר מסודרת, אתה אומר, שאלה יהיו אנשים מסוג אחר, כן,
0: שבגין. כל מחאה גדולה, כל מחאה מסיבית שתהיה, תהיה בסוג אחר, כי את זוכרת, כמו עצרת התפילה הגדולה בזמנו שהייתה. מסודרת, מאורגנת, ממושמעת, בלי חתימות סתמיות, בלי השתוללות, בלי פצועים, בלי שום דבר חריג. ואגב, גדולי ישראל אמרו את דברם בנושא הזה. הם לא תומכים, הם מתנגדים. זה היציאה להפגנות, מרן הרב לנדו כתב את זה יותר מפעם אחת. מתנגדים להשתתפות של בחורי ישיבות בהפגנות. אגב, יש לזה כמה סיבות. זאת אומרת, גם סיבות חירוכיות ורוחניות, גם סיבות מעשיות, הרבה מאוד סיבות. וזה הקו שלהם.
2: טוב, בואו נקווה ש... לא נראה אלימות וכן נראה פתרון.
0: אני ממש מקווה. אני חושב שאלימות בסוף לא עושה טוב לאף אחד. אני כן אומר שוב, אני חושב שהמשטרה צריכה, כשיש הפגנות, מכל סוג של הפגנה, היא צריכה להיות עיוורת לצבעים ולסוגים ולשיוך הפוליטי של המפגין, ולפנות כל הפגנה בכוח, כל הפגנה לא חוקית, כי חסימת כביש היא דבר שמתקן חיים, ופוגע בזכות התנועה של אנשים, אבל זה חייב להיות אחיד. לא יכול להיות שיש קבוצה אחת שהיועמ"שית נותנת לה איזה מטריה של הגנה משפטית, וקבוצה אחרת
2: שתופגת פחות רצה. שוויון בזכות להפגין, אבל בזכות גם של כל יתר.
0: שוויון
2: זו באכיפת ההפגנות. אבי גרינצייג, יועץ תקשורת ואסטרטגיה. אני מודה לכם מאוד, שמעת שלך להתראות. Мой собеседник говорит, что технически, на его взгляд, уже невозможно провести закон о призыве. Если кто-то еще думает, что эта история не закончилась окончательно, просто времени нет. Ну и тот факт, что нет коалиционного большинства, несмотря на попытки Нетаньяху убедить Харидим в обратном, все это остается в силе. Поэтому то, то, что сейчас пытается найти какое-то решение, убрать из закона о призыве абсолютно все пункты, кроме, оставить только один пункт, который бы закончил аресты, такие массовые аресты уклонистов. Это, по сути, такая насущная необходимость. Речь идет о десятках тысяч учеников ИШИВ, которые, говорит Ави Гринцек, в любом случае бы в армию не пошли, ведь даже закон о призыве, он говорит не о тех, кто учится в ИШИВе на самом деле, а о ортодоксальных молодых людях, которые не находятся в этих системах постоянно. В любом случае, нужно какое-то решение, поскольку сейчас ситуация, она нездоровая, непропорциональная, когда любой из этих десятков тысяч может выйти просто в магазин за продуктами и в итоге быть арестованным, оказаться в военной тюрьме. Поэтому здесь действительно реально есть необходимость, по крайней мере, какой-то временный, так сказать, пластырь, так называют это Ави Гринцек, наложить на эту ситуацию до какого-то решения, которое, будем надеяться, когда-то придет. Я задала ему вопрос, а что вообще может способствовать призыву Харидим в армию, если он считает, что эти десятки тысяч бы в нее не призвались. Он отвечает, что закон о призыве, если бы он был принят, он бы дал некую легитимацию самому факту того, что есть молодые люди в ультраортодоксальном секторе, которые призываются в армию. Но, к сожалению, этого не произошло. Я задала ему вопрос, кто те люди, кто те молодые люди, харидим, которые участвуют в столь агрессивных демонстрациях последнего времени, которые мы видели в последние дни. Он говорит, что это не мейнстрим, надо это понимать. Просто харидимный сектор, он довольно значительный, 1,25 миллиона людей, поэтому даже те радикальные группы, немногочисленные, но очень активные и действительно иногда прибегающие к насилию, которых мы видим на экранах, они способны создать ощущение массовости, но действительно это некие радикальные элементы, говорит он. В любом случае раввины, духовные лидеры этого сектора, они не поддерживают подобные демонстрации, они не просто даже агрессивные, а просто они считают, что, например, ученикам ешивы не место на демонстрациях, а место, собственно говоря, в ешиве. Но при этом Ави Гринцек согласен с мнением, бытующим в ультраортодоксальных кругах, что полиция должна выполнять букву закона совершенно равноценно по отношению ко всем группам протестующих. И если действительно и правильно полиции разгонять, даже применяя некоторое насилие при этом незаконной демонстрации, или, например, демонстрантов, которые перекрывают дороги, создают угрозу жизни и здоровью людей, это легитимно, говорит Ави Гринцек, но только хотелось бы видеть подобные же меры в отношении других групп общества, как мы видели, например, демонстрации протеста против правительства, к которым относились иначе. Хотелось бы соблюдения закона для всех, говорит Ави Гринцек. Напомню, он является стратегическим советником и советником по прессе.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Одной из самых масштабных за последнее время атак беспилотников подверглись сегодня ранним утром Москва и Подмосковье, по данным российских властей. Над столичным регионом были сбиты около 200 дронов, а всего под ударом оказались 17 российских регионов. И вновь, уже не первый раз, был атакован московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, который уже второй раз за неделю становится целью украинских ударов. В результате атаки пострадали 17 человек, были отменены и задержаны сотни авиарейсов, а украинский президент Зеленский назвал происходящее справедливым ответом на российские удары по украинским городам. Поговорим об этой ситуации с моей собеседницей Ольгой Бычковой-Гликштейн, журналистом. Она со мной на связи. Оль, привет, добрый вечер.
3: Да, привет, Анна, добрый вечер.
2: Насколько эту атаку сегодня на Москву, на Подмосковье, на завод нефтяной в Капотне можно назвать действительно беспрецедентной, как это в нескольких средствах массовой информации было обозначено? То есть можно ли говорить о том, что война вышла на качественно новый этап, когда эти боевые действия все более ощутимо переносятся на российскую территорию?
3: Ну, я бы сказала, что и война выходит на новый этап, и вообще обстановка, атмосфера в целом вокруг этой войны в самом широком политическом смысле тоже меняется. Потому что, да, действительно, чисто количественно это была рекордная атака, потому что вот ты упомянула, 200 там с чем-то дронов было сбито над Москвой, а всего их было сбито около 1000. И это рекорд, это вот физический прямой рекорд того, сколько было сбито дронов с начала войны. Это очень много для одного раза. И, видимо, это объясняет то, что произошло с украинской тактикой дроновой и почему вот произошло то, что произошло сегодня. То есть, а что такое московский НПЗ в Капотне? Это половина нефтепродуктов, которые поступают в Москву. Это очень большая часть нефтепродуктов, бензина, солярки и всякого такого, которые поступают в Московскую область. Это очень большой объект. Все, наверное, видели в интернете эти картинки, когда как минимум 5 точек возгорания, 5 пожаров были на одном заводе, а он занимает довольно большую площадь.
2: Да, и давай, Оль, скажем, дым. Что это, да, помимо этого внешнего эффекта, да, в войне внешний эффект тоже имеет значение, но, по сути, возможно, свидетельство того, что Украина последовательно пытается нанести ущерб российской топливной инфраструктуре. В этом здесь...
3: Да, и надо сказать, что она делает это весьма успешно, потому что, например, Марк Рютте, генсек НАТО, сегодня сказал, что и похвалил украинцев за точные удары, потому что мы действительно видим, что в отличие от тех ударов, которым подвергает Россия Украину и украинские города, где ракеты летят, куда попало, и конкретно убивают мирных людей и разрушают жилые дома, здесь мы видим, что очень точечно, очень прицельно и очень четко ударяют именно по нефтяным объектам и объектам энергетической инфраструктуры. В общем, 17 пострадавших, из которых половина или сколько-то были отпущены домой сегодня. Это, в общем, не те потери, которые мы видим, например, в Киеве или в крупных украинских городах, когда там просто реально погибают каждый день люди. Это стало возможно, потому что Украина добилась очень больших успехов в совершенствовании своих вооружений. Я сегодня видела публикацию, что вполне возможно, что это произошло, потому что Украина придумала такой хитрый дрон, который является гибридом. Он называется, БАРС. Это такой гибрид беспилотный крылатые ракеты и дрона. И такая не очень огромная вещь, то есть меньше, чем баллистическая ракета. И, соответственно, стоит она других денег, но которую очень трудно нейтрализовать системами ПВО, которые у России, в свою очередь, тоже достаточно архаичные. И в основном это сохранившие еще с советских времен система противоракетной обороны. Тут много всяких обстоятельств. Но я еще понимаю, что хотела сказать, что мы видим ведь изменения не только в этом, не только в том, что действительно война пришла в Москву, и многие москвичи сегодня утром открыли как бы вот глаза и обнаружили этот дым, и эти удары, и эти дроны. Но мы еще видим явный перелом, который был продемонстрирован на только что прошедшем саммите Большой Семерки во Франции, где были лидеры Большой Семерки, Япония, Европа, Соединенные Штаты, Дональд Трамп, и там был президент Зеленский, который с ними общался, разговаривал, получал поддержку, обсуждал ситуацию вокруг Украины, обсуждал военные вопросы, сидел за одним столом. И там не было Владимира Путина. И при этом каждый день мы видим сообщения о том, что европейские страны наконец перешли от слов к каким-то действиям. И буквально каждый день мы видим, что одна или другая страна направляет миллионы и миллиарды евро и долларов на поддержку Украины, вооружение. Зеленский уже договаривается с Трампом о том, чтобы получить лицензию на производство этих ракет «Патриот» для системы ПВО на территории Украины и так далее. Очевидно, что какой-то сдвиг в атмосфере вот прямо конкретно произошел.
2: Да, это называется словом «динамика» таким емким. Спасибо большое, Оль, спасибо. Ольга Бычкова, Гличштейн, журналист. Спасибо.
3: Спасибо, пока.
2: Пока. Это все, о чем мы хотели поговорить с вами сегодня. Я представлю тех, кто готовил эту программу со мной. Был со мной этот час в эфире. Редактор программы Людмила Ермакова, Вацлав Проченко, продюсер, Зафир Салим, звукорежиссер. Яна Равибарская. Хороших выходных. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. До свидания. Шаббат шалом.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф. А на линии с нами и с вами бесценная прозаик, поэт, драматург, переводчик, издатель Нина Воронель с очередной главой аудиомемуаров, нынче посвященной Борису Слуцкому и двоюродному брату его Мейру Амиту, выдающемуся израильскому государственному и военному деятелю. Редкостно интересная тема, и я с удовольствием приветствую Нину и передаю ей слово.
1: Добрый день.
0: Добрый день, Нин.
1: Да. Я хочу вам рассказать историю, которую можно было бы назвать драматическим именем «Братья». Нашелся бы драматург типа Шиллера, он бы мог создать такую пьесу, как он создавал. Но, может, еще найдется такой, кто знает. Значит, слово «братья» подходит не к самым главным героям моего рассказа, а к их отцам, поскольку их отцы действительно были братья. Они уже были кузены.
0: Кузены, да-да-да, конечно.
1: Да. Угу. Но все-таки братья положили основу этой драматической ситуации. Действительно, ситуация была драматическая. Значит, в городе Славян жила обыкновенная еврейская семья. Не сохранилось, в общем, чем они занимались. Ну, были, наверное, ремесленники, торговцы, как полагается. Вероятнее всего, у них было много детей. В еврейских семьях всегда было много детей. Но память осталась только о двух братьях в погодках. Одного звали Абрам, второго Шимон. Значит, времена были страшные, прямо надо сказать. Только кончилась мировая война, первая, и началась революция в России. Революция в России была очень кровавая, поскольку она завершилась или не завершилась, перешла в гражданскую войну, когда убивали друг друга без разбора. И особенно доставалось евреям. Во всяком случае, братья решили покинуть город Славянск, который находился на Украине. А на Украине антисемитская жестокость была больше, чем в России. Значит, но они не могли выбрать общий путь. Один брат, старший, Абрам, уже достиг такого возраста, что у него родился сын. Как человек осторожный, он назвал сына не еврейским именем, а таким нейтральным именем Борис, Боря. Mm-hmm. И этот Боря был год ему или два, когда он, папа Авраам, решил покинуть Украину и перебраться в Россию, поскольку ему казалось, может быть, справедливо, что антисемитский поток там не такой захлестывающий. На Украине это было ужасно. Ну, а второй брат решил тоже уехать. Но как он был младше, детей у него еще не было, и он, на общее удивление, решил уехать в Палестину. Надо прямо сказать, что уехать в Палестину в то время было очень, очень нетривиально. В Палестине не было ничего того, что есть тут. Государство Израиль, государственные учреждения, армия, построенные дома, ничего не было. Это была болотистая пустыня, в которой владели малярийные комары. Большая часть патриотов еврейских, которые переехали жить в Палестину, погибли от малярии. Но нигде не описаны убеждения Шимона, которому тогда был 21 год или что-то в этом роде, но он решил уехать в Палестину. И уехал. В Палестине, как известно, он поселился в Твери. И в 1921 году у него родился сын, которого он назвал нормальным еврейским именем Мейер. Но дальше история семьи была типичной для семей переехавших в Палестину евреев, какое-то время они старались наладить там жизнь, осушить болото, победить комаров, а главное, приходилось все время защищаться. Во-первых, от англичан, которые тогда владели этим местом, а во-вторых, от арабов, которые время от времени вспоминали, что они не любят евреев, и устраивали жизнь. Во всяком случае, где-то в очень ранней юности мальчик Мейер уже вступил в Хагану. Она была как бы добровольная армия еврейской общины, которая пыталась защититься как от англичан, так и от арабов. Ну, ничего такого о деятельности у мальчика Мейера в Хагане нет. Никаких сведений. Кроме того, что когда в 48-м году была провозглашена, нет, было провозглашено государство Израиль, и началась война за независимость, которой, как известно, 6 арабских стран пытались подавить только возникшее еврейское государство, и не преуспели. Мейер отчаянно сражался, был солдатом еврейской армии, и к концу войны даже получил уже какой-то чин. И ясно было, что он выбирает армейскую карьеру. Дальше его же развивалось как-то так, нигде не описано, но в 1939-м, наверное, началась Вторая мировая война. Нет, перед этим была еще одна война у Суэцкого канала. Из этой войны он уже вышел майором, что ли. То есть он уже сильно продвинулся по военной лестнице. И когда началась мировая война, он, естественно, занял какое-то командное место в еврейской армии. И к концу войны был уже генерал-майором. То есть генералом. В то же время, как Боря, я имею в виду его старший кузен Боря, он остался в России, он прятался за именем Борис, он старался не декларировать свое еврейское происхождение, хотя и по имени его, и я с ним была знакома, никакой ошибки было совершить нельзя, если на него посмотреть. Слово «еврей» было мне написано большими-большими. Но он тоже чего-то добился. Несмотря на... Тогда в России не было такого антисемитизма. И особенно после окончания Великой Отечественной войны несколько лет было даже милостиво относились к евреям. И Боря, как ни странно, прославился как поэт.
0: Сейчас, значит, он отвоевал довольно храбро, насколько я знаю, вот Борис, да, и да, прославился как поэт, абсолютно вы правы, да.
1: Да, причем он прославился очень оригинальным способом. Он не написал патриотическое стихотворение из защиты, ну, пусть даже не еврейского, но советского народа. Он написал страшное стихотворение о тонущих лошадях.
0: Да, «Глория» по-русски, значит, «Слава», это вам запомнится легко, да.
1: Значит, он написал поэму или стихотворение таким странным, неуклюжим способом. Между прочим, он так и писал, всегда неуклюже. Я не знаю, это делалось нарочно или он не мог сложить грациозно русские слова. Это...
0: Ну, такой стиль, такой стиль.
1: Ну, это не просто такой стиль выдержать. Так... Всегда так неуклюже. Он написал поэму, в которой он рассказывал довольно прозаично, что вот затонул корабль, погрузили в шлюпки, а лошадей, там было сколько-то лошадей, то ли 12, я уже забыла. Поскольку, кстати, я не случайно забыла, я, готовясь к этой передаче, хотела прочесть это стихотворение еще пару. И я их ни в какой Википедии не нашла. Я не знаю почему, но да, в крайнем случае есть упоминание о них. Но самого стихотворения от начала до конца я не нашла. Хотя многое другое там легко можно найти. Значит, рассказ состоял в том, что лошадям шлюпок не предоставили. Было глубоко в море, они все поплыли и все утонули.
0: Ну, там в конце же было, вот и все, все-таки мне жаль их рыжих, не увидевших земли. Так оно заканчивалось, насколько
1: да,
0: я помню.
1: Да, но я хочу сказать, что в каком-то смысле меня, может быть, потому что я не отношусь к Боре, к большой любовью, задело, что он написал о лошадях. Конечно, это было оригинально, и все заметили, и это правильно. Но дело в том, что во время этой самой проклятой Второй мировой войны утонуло огромное количество пароходов, которые везли беженцев. Особенно вот он был один пароход, который отходил из Венеции, кажется. В нем были еврейские дети, 2000 еврейских детей. Его, конечно, утопили с помощью мины. И никто не написал о том, что они не доплыли до берега. Лошадей было жалко, а детей нет.
0: Ну не, ну ведь как-то ну, у поэзии своя логика, вы же поэт замечательный, вы это понимаете. У поэзии логика такая, на что наткнулась как бы мысль. Вот там он и работает, поэт.
1: Меня слегка оскорбляет, на что натыкалась Борина мысль, поскольку я исследую все его творчество и хочу об этом сказать. Боря, значит, если Мейрамик сражался, был много раз ранен, достиг очень роскошной карьеры как еврей и всегда знал, что он еврей и что он в еврейской стране защищает своих людей, то Боря всю жизнь старался этот факт скрыть. Или, по крайней мере, так рассказать о нем русскому народу, чтобы русский народ понял, что Боря-то не виноват. Я не могу сказать, что меня это привлекает, но что я могу сделать?
0: В конце концов, Боря не обязан был, Борис замечательный, Слуцкий не обязан был на каждом углу что-то писать о евреях, каяться там,
1: но рвать тельняшку. Если бы он это не делал, то я бы не писала, даже Самойлов не писала бы евреев. А Боря такое стихотворение написал, которого я никогда ему не смогу простить. Но я до этого еще не дошла.
0: Окей, ждем, да, хорошо.
1: Я хочу рассказать про Мейра Амита. Потому что Мейр Амит сделал сногсшибательную карьеру и совершил множество великих поступков. Недаром уже как институт разведки и что-то такое называется именем Мейра Амита. Кстати, я с ним тоже была знакома, но не лично так, а он выдающихся представителей русской алии, которые приехали в 70-е годы. Он устроил у себя дома прием, и мы были у него дома, разговаривали с ним, он нас угощал, и я могла рассмотреть его близко. Неважно, более я тоже могла рассмотреть близко. Это отдельный рассказ. Значит, Мейр Амит стал третьим директором Моссада. Я хочу сказать, что быть третьим директором Моссада это не то, чтобы быть седьмым. Потому что третьему директору Моссад не представлялся мой той замечательной организацией, которая седьмая или сейчас какая там. Тогда все только возникло. Первым человеком был неизвестный, в общем, мне Реувен Шило, который создал эту организацию. Это была маленькая группа из трех человек, которые ютились в трехкомнатной квартире. И особенно у них не было ни денег, ни прав. Но они пытались уже установить. Они говорили, мы живем в окружении врагов, мы должны знать, что враги думают и делают. И тогда возникла идея создания сети агентов по всем вражеским организациям, как бы странам, чтобы знать, что они задумали. И это действительно много раз спасало нашу страну. Значит, следом за Шилохом появился Иссер Гарей. Иссер Гарей — это очень выдающаяся фигура. Он был как бы главный создатель Моссада. Хотя он тоже не сделал такой организации, которая все продумано и планируется. Но он совершил поступок. Он руководил экспедицией по поимке Эйхмана. Он лично поехал в Аргентину во главе группы, что было страшно рискованно, опасно и незаконно, и поймал Эйхмана и привез его в Израиль на суд. Лично. Он был другом Бен-Гуриона. Бен-Гурион много ему позволял, но к концу, и тогда он был назначен директором, я не знаю, как это называется, главой Моссада. Моссад уже приобретал какие-то очертания, вот они поймали Эйхмана, организовали суд уже, у них были какие-то заслуги, уже можно было понять, что это такое. Это сначала не просто три человека в маленькой квартире. Но у него возникли, у него и у Гореля возникли большие расхождения с Бен-Гурионом. Настолько большие, что, в общем-то, они поссорились, и Гарей ушел в отставку. Я должна об этом рассказать, это интересно. Дело в том, что к тому времени множество немецких ученых, которые работали на Гитлера, были переманены или как-то перекуплены, и они все поехали в Египет и помогали Египту сделать атомную бомбу. Угу. И немцы же почти достигли, они же, у них там до атомной бомбы оставалось полступеньки. Я когда-то... Угу. Ну вот так можно отвлечься немножко. Мой муж, профессор Александр Бородей, был приглашен на работу в Дубну. В Дубне находился институт, который назывался ОИЯИ, то есть Объединенный институт ядерных исследований. Там делали, не делали, конечно, бомбу делали в другом месте, но там делали теоретические разработки. И было заседание, приехал кто-то, я забыла, какой-то немецкий очень важный ученый. А, приехал Юнг. Не тот Юнг, который Фрейд, а тот Юнг, который написал «Ярче тысячи солнц», то есть о создании ядерной бомбы. И Юнг приехал в Дубну, и по этому поводу было собрание. И кто-то сказал, какие немецкие ученые молодцы, как они избегали и не сделали бомбу, чтобы Гитлер ее не получил. И тогда стал директор института, там было четыре института, он был, директор был ядерных исследований, по фамилии Барвис. И сказал, неправильно так надо сказать, мы немцы, мы всегда служим законному правительству. Поскольку законное правительство хотело сделать атомную бомбу, мы совершенно... не делали никаких обструкций, мы ее просто не смогли сделать. А теперь я работаю на советское правительство и стараюсь ее сделать на советское правительство, поскольку мы, немцы, всегда все делали закон. Это я слышала сама. Это не то, чтобы где-нибудь было напечатано. Поскольку я жила в Дубне, и там все это... маленькой этой каши варилась, значит, в общем, немецкие ученые, массово довольно, но я не знаю, может быть, массово это, 3 ученых это массово, я не знаю, сколько их, переехали в Египет и стали в Египте делать бомбу. Как порядочные люди, которые служили правительству, они делали старательно. И тогда Горель решил, что их надо уничтожить. Надо сказать, что я заметила, когда наши и американские войска напали сейчас на Иран, они тоже уничтожали ученых, если вы заметили. Потому что от ученых все это происходило. Если они умудрялись создать бомбу, то бомба была. Мы знаем роль Оппенгеймера, но это отдельная тема. Значит, Горель решил убивать этих ученых. Или так их соблазнять, запугивать, чтобы они отказались и вернулись в Германию. А в это время Бен-Гурион заключил союз с Аденауэром. И Аденауэр был тогда президент немецкой федеральной республики. И он сказал, что он скомпенсирует евреям страдания, которые немцы причинили, и даст много денег, и даст стипендии. И Бен-Гурион страшно боялся, что вот эта политика Гореля уничтожать и маливать немецких ученых разрушит этот замечательный союз. Надо прямо сказать, что Горелю союз не нравился, поскольку, в общем-то говоря, в те времена особенно немцам было особенное отношение. И тех, что никто не простил, ну, во всяком случае, в результате некоторых попыток уничтожить немецких ученых, довольно удачных попыток, Горелю пришлось уйти в отставку и стали искать, кого бы назначить следующим директором Моссада. И в 1963 году директором Моссада стал Мейронович. Он достиг такого положения к тому времени и такого уважения, что его назначили директором самой таинственной и влиятельной организации в стране. Надо сказать, что за время он был 5 лет, по-моему, до 68-го года был директором, сделал несколько совершенно замечательных, прямо блистательных операций, из которых некоторые просто спасли эту страну. Но первое, это я знаю то, что я знаю, ведь есть еще много чего я не знаю. Это гораздо больше. Известно, что это он создал сначала очень четкую сеть в Сирии и туда послал Эли Коэна, великого шпиона. Это надо было обладать таким пониманием психологическим, чтобы послать именно Эли Коэна. Эли Коэн обладал особыми свойствами. Вы, наверное, все уже много раз слышали историю Рихарда Зорги. Эли Коэн был такой Рихард Зорги. Он был красивый, мужественный и страшно привлекательный мужчина. И он очаровал всех дам, которые попадали. А дамы приносили ему информацию. Вот это совершенно история Рихарда Зорги. К сожалению, Эли Коэн, так же как и Рихард Зорги, был разоблачен и казнен. Кроме это было первое. Второе, в России суть отношений мировых состояла в том, что Советский Союз ненавидел Израиль. Вот не просто там какая-то страна мешает, и можно ее завоевать. И там была какая-то личная ненависть. А что бы они сдохли, вот все евреи? И даже можно было пойти на жертвы, можно было истратить деньги, можно было организовать войну, только чтобы они сдохли. И поэтому... А у России были большие достижения, не надо от Советского Союза. Там, скажем так, в технических отделах работало много евреев. И все они изобретали. Да? Есть такой анекдот. Вы евреев берете? Берем. А где вы их берете? Тогда вот евреи брали закрытые. У меня лично были хорошие знакомые, которые делали бомбу. Не теоретики, которые что-то вычисляли, а люди, которые на полгода уезжали куда-то, что они называли, в отличие от Черемушек, где был Теоретический институт, они называли это сиренешки. Вот они уезжали на полгода в сиренешки, не писали оттуда, не звонили. Никто не знал, где это. Через полгода они возвращались, получали, не знаю, сколько-то отпуск и жили нормальной такой жизнью в отпуске. А потом наступало время, они опять туда уезжали. Вот они сделали бомбу. Реальную. Ну, не совсем. Значит, Советский Союз поставил на карту свое техническое умение, чтобы уничтожить Израиль. Значит, была подготовлена война, которая впоследствии была названа шестидневной. Как вы понимаете, никто тогда в голову никому не пришло, что она будет длиться 6 дней. Война готовилась ужасно. Это были армии Египта и Иордании. Многотысячные, оснащенные всеми видами советского вооружения. И Советский Союз сильно предложил руку, он послал своих летчиков на случай, если египетские летчики или и так уже хорошо справятся. В общем, все было готово к уничтожению нашей страны. Вот. И мэр Амид сумел организовать такую сеть и такие создал условия, что иракский пилот улетел из Ирака и приземлился в Израиле на самолете Сухой-21. Самолет Сухой-21 был главным достижением советской авиапромышленности. Там было столько секретов, столько, и вот он теперь попал в руки, его разобрали, все секреты и преимущества сняли, и все потому, что Мэр Амид сумел организовать такую операцию, что человек убежал, это вы пришутите, из Ирака, он убежал на военном самолете советского производства. Ну, а дальше наступал момент шестидневной войны. Некоторые мои знакомые, которые хотели уехать из Советского Союза, им так повезло, скажем, в кавычках, что они оказались в Израиле перед самым началом этой войны. Вы знаете, в Израиле был такой страх. Все уже понимали, что против них стоит 3 армии и Советский Союз.

директор МОСАД. Он сказал, а почему мы должны ждать, пока они на нас нападут? Почему мы должны ждать? Давайте нападем на них сами. Он пошел к школе, который был тогда глава премьер-министра. Левин школе пришел в ужас. Он сказал, мы не можем себе это позволить. Мировая общественность нас не простит. Нас объявят агрессорами. На что мэр Эмит сказал, лучше быть агрессором, чем мертвецом. И, в общем, он получил согласие в моей школе. И за полчаса до пробуждения египетских и сирийских летчиков все израильские самолеты поднялись в воздух, а мэр Эмит перед этим очень позаботился о том, чтобы знать точно, где расположены какие самолеты. Он разработал такую тонкую сеть агентов, что у него была карта, где расположены какие самолеты. Поэтому те самолеты, которые взлетели бесшумно и направились в сторону Египта и Сирии, они точно знали, куда они летят. Они не летели так, куда глаза глядят. Они точно, каждый имел цель, куда прилететь и что сделать. И поэтому они за полчаса до пробуждения египетских и сирийских пилотов разбомбили весь египетский и сирийский воздушный флот, не оставивший ни одного самолета в живых. Ну, может быть, какой-нибудь там проскочил. То есть, когда египтяне и сирийцы поднялись, чтобы уничтожить Израиль, не на чем было взлететь. А война тогда была рассчитана на то, что в бой идут танки, а сверху их прикрывают самолеты. Танки без самолетов были беспомощны. Танки были тогда на наивысшем техническом уровне. Они были неуклюжие, с трудом поворачивались, взрывались на минах. В общем, египтяне так испугались отсутствия самолетов, прямо, надо сказать, совершили нечто поразительное. Они повернулись и побежали. Они убежали от израильских армий, которых было на порядок меньше. Босиком причем почему-то. Вот это осталось загадкой. Почему они оставили свои сапоги? Там же они бежали по Сахаре, где песок нагревался. Они бежали по горячему песку босиком. Я не помню, может, где-то это объяснили, но я не нашла этого объяснения. И вдруг война, которая была умышленно проиграна и найдены места старков для могил, была выиграна. Я не знаю, как рассердились египтяне и сирийцы, но советские рассердились, трудно передать как. Они пришли в такую ярость, как они эту войну, так хорошо подготовленную и оснащенную, могли проиграть. Значит, существуют легенды. Реального никто не знает, в газетах об этом не написали. Первая легенда, что советские самолеты поднялись и направились в сторону Израиля, чтобы его уничтожить просто. Но как будто бы американцы об этом, конечно, сразу знали и сказали, если вы сейчас полетите уничтожать Израиль, мы выпустим наш американский флот, и будет Третья мировая война. Вам это надо? И Брежнев подумал и решил, что ему это не надо. И самолеты вернулись обратно. А есть другой вариант. Нигде не прописанный, но как бы мне он кажется более вероятным. Значит, мой муж, профессор Александр Воронель, был профессором Тель-Авивского университета, у него были аспиранты. Среди его аспирантов был один, который только что приехал из Советского Союза. Олег Хадашев называется. Угу. Очень толковый мальчик, который до того служил в каких-то технических войсках. Он рассказал другой вариант, почему советские самолеты не полетели прикончить Израиль, когда уничтожен был египетский и сирийский военный.

0: военный флот. Дело в том, что самолеты тогда, я не знаю, как сейчас, но, в общем, основные военные аэродромы были возле Мурманска. Там довольно холодно, даже в июне. Поэтому самолет взлетел, надо было разогреть топливо. Чтобы разогреть топливо, требовалось, там было какое-то устройство, в которое был налит спирт. Надо было поджечь спирт, он разогревал бензин или керосин, я не знаю. И самолет долетал. Когда дошло до дела, оказалось, что спирта нигде нет, его выпили. Просто нигде во всем Мурманском флоте не могли найти нисколько спирта. За время, когда было бездействие, весь спирт выпили. Так рассказывал Сашин аспирант. Почему-то мне в это верится больше, чем в американском городе.
1: Психологически достовернее, да.
0: Да, так понятнее мне, что выпили спирт. Так, у моего мужа были эксперименты, где нужен был чистый спирт. И было место, где хранился чистый спирт. И вдруг он заметил, что какие-то странные результаты получаются. Вот раньше все шло хорошо. И он тогда взял и сделал анализ. И оказалось, что он разбавлен водой. Потому что главный сотрудник, который управлял спиртом, он его пил. Но он стеснялся, что его поймают. Поэтому он разбавлял водой, чтобы количество не менялось. Я помню, как Саша кричал матом. Он говорил: ну, уже выпил, ладно, но водой зачем ты разбавляешь? Так что я знаю, что это было возможно.
1: Да.
0: Ну, кончилось тем, значит, нейромит, по сути, рассчитавший, сделавший такой вариант войны, выиграл и стал, в общем, он не стал, он самой заметной фигурой после Ореля в военном промыслах. Но я увлеклась нейромамитом, забывши про Борю. А Боря, между прочим, продолжал процветать. У Бори был только один большой страх. Понимаете, нейромит написал, что он амит, потому что красиво звучало. И израильтяне очень плохо произносили слово «слуцкий». Но все-таки он был слуцкий. И Боря больше всего боялся, что кто-нибудь узнает. Можно подумать, что советская разведка этого не знала. Что он двоюродный брат самого страшного израильского генерала. Он так этого боялся просто... Боялся спать, а вдруг во сне он это произнесет. А тут, после всех этих дел, между Советским Союзом и Израилем установились какие-то, пусть не дипломатические, но, в общем, какие-то полудружеские отношения. И тетя, мать мэра Амита, приехала в Россию. Она очень жаждала повидать Борю. Боря родился... Еще когда она жила в России, он родился, она его нянчила, носила на руках и очень жаждала его повидать. Больше всего на свете Боря боялся, что кто-нибудь заключит, что это его тетя, что мать великого генерала Амита, его тетя. Он так этого боялся, что нашел каких-то врачей, которые нашли у него какую-то болезнь, его положили в инфекционное отделение больницы и сказали, что никому туда нельзя войти. И таким образом тетю он не повидал. Прятаться все равно не удалось, и все равно он прятался под этим именем. Ну, как сказать? Но он понимал, что он не может скрыть того факта, что он еврей. И он написал стихотворение. Это стихотворение в каком-то смысле даже защитное. Но я не могу его простить. Но не могу.
1: За что? Да. Вот за что, Нин? За что несчастного Слуцкого, который, на долю которого выпала и война, и тяжелая жизнь, и главное...
0: Война Ну, Война не была личной войной Слуцкого. Мой папа провел столько же времени в армии, сколько Слуцкого.
1: Но... Нет, я к тому, что Слуцкий ни за чьими спинами не прятался. Он храбро воевал. Он стал одним из лучших поэтов своего поколения.
0: На мой взгляд, он отнюдь не лучший. Вот я запомнила еще его стихотворение, которое его прославило. Ну, хоть убейте, не могу понять его художественных достоинств. Нынче лирики, нынче физики в почете, нынче лирики в загоне. Дело не в простом расчете, дело в мировом законе. Потому-то, словно пена, опадают наши рифмы. И поэзия, кажется, степенно отступает в логарифмы. Пардон, но где тут поэзия, а? Отступила она в логарифмы. Он был человек умный. Дайте я прочту стихотворение.
1: Давайте, конечно, конечно.
0: Я не помню его целиком. И я вам должна сказать, что я порылась в Гугле в надежде его найти. Его нет. Я не знаю почему, но его нет. Может быть, я плохо искала, но все другое.
1: Я с легкостью найду его наверняка в одном из сборников. У меня есть большие сборники Слуцкого.
0: Так это же у вас сборники в руках. В сборнике оно было, а я искала это в интернете. Почему его нет? Дайте я его прочту. Мне даже читать его противно. Евреи хлеба не сеют. Евреи хлебом торгуют. Евреи рано высеют. Евреи много воруют. Евреи люди лихие, они солдаты плохие. Иван воюет в окопе, Абрам торгует в райкопе. Там что-то еще есть, но я это не нашла, а наизусть не помню. Ни разу не воровавший, полжизни провоевавший, не ношу себе, как заразу, эту проклятую расу. Вы понимаете? Он нашел виноватого. Папа виноват Абрамом. Абрамом. Назвал его Борис Абрамович. Был как-то такой случай, когда мы уже до гребня борьбы за выезд, это будет смешно, но когда мы боролись за выезд, организация Союза писателей очень любила давать нам путевки в дома творчества. Дома творчества были такой привилегией. Раньше мы никогда не заслуживали как. А тут нам давали, вот нам дали очередные 2 недели в каком-то доме творчества, где был Боря тоже. Он был несчастный, мне его жалко, у него была очень красивая жена, которую он любил. Но да. Мне нашли в Интимии, и ничто не могло помочь, и она умирала. И они там были. И пока мы сидели за столиками там во время обеда, он даже пытался с нами заговаривать, и вдруг он узнал, кто Саша. Что он один из лидеров борьбы за выезд. Если бы вы знали, как он испугался. Он так прятался, когда он выходил в коридор, а мы шли, что он на обед, то он не шел на обед. Он лучше не обедал, но он не мог сидеть с нами в одной комнате. Слушайте, ну что это за жизнь? Ну, объясни мне, почему его папа не уехал вместе с отцом Мейера? Уехал, и был бы он, я не знаю, может быть, поэтом бы он не был, но что-нибудь другое. Но жизнь прожить все время в страхе, что его разоблачат как евреи, и писать об этом. Это, я не знаю, это у меня дух. Ведь полно было евреев, но никто из них так не дрожал. Он, может быть, дрожал не потому, что он еврей, а может, он брат Майрамита.
1: Я категорически не согласен с тем, что вся жизнь Бориса Абрамовича Слуцкого, замечательного, на мой взгляд, русского поэта, русского, еврейского, как хотите. Это не только страх, это поэтическое творчество, это много чего. Он прожил трагическую, изломанную судьбу. Никак не соглашусь. соглашусь я с вами в том, что вы сводите жизнь Бориса Слуцкого к страху. Слуцкий очень тяжело жил, ему на долю выпало много испытаний, даже с этим злосчастным коротким выступлением, когда Пастернака исключали, чего он себе не мог простить, и потом действительно сошел с ума в последние дни.
0: Он не мог себя простить, но он это сделал.
1: Очень кратко и невнятно сказал, кто это делал тогда, он был самым в этом плане безобидным и мучающимся.
0: Игорь,
1: да.
0: Мы дружили с Синявским и Даниэлем. Они были наши ближайшие друзья. Мы были у них дома, когда они отправились на это собрание. Юрий был членом писателей, Союза писателей не был, и Андрей его чуть ли не полой пронес туда. И они сидели на этом собрании и отмечали, кто что сказал. Ну, героев там не было. Кто-то один, я забыла, был. В общем, все спели то, что нужно. И Боря спел. Ну, был он как все.
1: Ну, была у его партия гораздо меньше и, мне кажется, в общем, вот невыразительнее.
0: Знаете, если бы он встал и сказал, я его проклинаю, то уже было бы неважно. Уже этого, да, большая партия или маленькая партия?
1: Это был, мне кажется, чудовищный вечер или день. И я просто знаю эпизод, когда Твардовский, который ничего не мог сказать против, и, понятное дело, ходил нервно по коридору, а потом вышел веселый Вадим Кожевников и сказал, ну вот, наконец-то его исключили. И Твардовский заорал на весь коридор, пошел ты! Да, вот, дальше сказать не могу. Но вот все ходили и мучились, и Твардовский не защитил, и никто не защитил.
0: Интересный рассказ был. Его нигде не отразили, но Андрей исполнял его. Это Солоухин. Солоухин начал с того, что он читал стихи Пастернака. Он его проклинал и читал. Он знал все наизусть. Это непостижимо, если он такой ужасный, зачем он знал наизусть?
1: Ну, был его способ, может быть, показать, что...
0: Наверное.
1: Же точно, как Эренбург описывает, да, как он однажды гулял с Фадеевым, и Фадеев начал вдруг читать наизусть Пастернака.
0: Ну, вот.
1: Они были все поражены и этим страхом, и этой болью, даже самые... паршивые и паскудные, мне кажется. А, я не знаю, Нин, ваши отношения, это ваши аудиомемуары, и я тут не встреваю, но я просто считаю Слуцкого замечательным поэтом. Многие его стихи прекрасны.
0: Я пытаюсь просто сравнить судьбы двух братьев. Один, который спасал нашу страну, вел, никогда не потому что он еврей. Наоборот, был еврейский генерал и еврейский герой.
1: Так он же уже попал сюда с молоду. Он же эту жизнь уже, как бы он был израильтянином. А Боря нет.
0: А папочка его, Борин, совершил ошибку. Если бы он вместе с братом уехал...
1: Окей, но Боря-то не виноват в ошибке папы?
0: Виноват. Он мог тоже. Ну, не знаю. Важно, что он... Вы знаете, я еще раз повторяю. У меня... было много друзей евреев, которые не боялись как-то, я не знаю, сколько у меня есть там минут.
1: У вас, я вам сейчас скажу, у вас есть ровно 5 минут.
0: Но могу рассказать маленькую, очень замечательную историю. Значит, ну, когда нас, меня и Сашу травить за желание уехать в Израиль, у нас были проблемы с деньгами, потому что его уволили. И тогда Эдезик Самойлов, я не должна объяснять.
1: Нет, я думаю, что большинство все-таки знает из слушающих вас. Как бы,
0: да, он был любимцем радио. Он сочинял радиопьесы, и это приносило много денег. И он предложил мне, чтобы я тоже сочиняла пьесы, и он будет их продавать под моим именем и возвращать мне деньги. И мы с Сашей поехали. Это была то ли Красная Пахра, то ли Барвиха. Такое место, где жило много-много выдающихся евреев, которые достигли чего-то на интеллектуальном фронте. Мы приехали к Дезику. Он был дома один с двумя детьми. К нашему приезду он уже выпил одну бутылку коньяка и сообщил Саше, что мы привезли вторую, и они стали ее радостно распевать. Саша был небольшой любитель, но за компанией. И весь вечер Дезик рассказывал нам, что Солженицын не русский писатель, а русские писатели, они Дезик и Юлик Даниэль. Вот они настоящие русские писатели. Он так это красочно, не буду рассказывать всего другого. Я только помню, мы оттуда вышли где-то в час ночи и шли на электричку, чтобы ехать домой. А Саша, который все-таки полбутылки выпил, не мог успокоиться. У Саши моего был очень зычный голос. И у него, даже когда он служил в армии, про него было написано «высокие командирские данные». Вот этим самым своим голосом он орал: «Жиды проклятые! Они думают, что они русские! Это на них печати поставить!» Слушайте, весь запах храм глядывала в окна. Кто это такой орет?
1: По-моему, замечательная совершенно история.
0: Вот. Мы сели в поезд. В поезде было пусто, было холодно. Но он в поезде это тоже орал, пока не заснул.
1: Хорошая история, да. Ну что ж, здесь очередная глава аудиомемуаров прозаика, поэта, драматурга, переводчика, издателя Нины Воронель подходит к завершению. Ну, Нина, огромное спасибо. Мы, естественно, в ожидании следующей главы. Я понимаю, что эпизодов будет еще, даст Бог, немало. В студии были звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Всем всего наилучшего. Нин, счастливо. Пока.
0: Будьте здоровы.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 15 июня, в понедельник, в Йомшини, в 19 часов, состоится открытие групповой выставки «Телесная» в Институте искусств имени скульптора Якова Эпштейна в Батьяме. Это означает, что в студии, помимо звукооператора Михаила Ольшванга и меня, кураторы выставки Катя Финкельштейн и Адина Виктория. Я вас приветствую, девушки.
1: Добрый день, Игорь.
2: Здравствуйте.
0: Значит, вопрос первый. Я начинаю с цитаты. Ну, у меня есть документы, я их цитирую. Проект посвящен исследованию тела как пространства памяти, опыта и социальных процессов. Художники обращаются к темам травмы, гендера, нейроотличий, политики, идентичности, рассматривая тело как своеобразную карту, сохраняющую следы личных и коллективных переживаний. Многие работы основаны на исследовательских художественных практиках и предлагают осмысление тела одновременно как личного и политического феномена современной культуры. Вот. И, наверное, вы уже знаете, Кать, у меня уже не впервые, что я первым вопросом всегда прошу повторить вот все вышесказанное, но человечьими словами.
1: Хорошо. Это невозможно.
0: Вот я тоже так поначалу подумал.
1: Хорошо, я скажу, начну издалека, начну из истории. Когда-то давно в развитии искусства тело у нас изображалось просто как тело. Вот мы видим на картине тело, и это означает тело. Но 20 век все усложнил, и теперь художники, изображая тело, могут иметь в виду разные. Да? И с помощью изображения тела могут нам отправлять разные культурные послания, да, о каких-то проблемах, вопросах, которые их волнуют. И теперь тело не равно просто тело, а равно какой-то феномен социальный, или процесс, или проблема, или вопрос. Так что нам вот очень интересно было собрать именно израильских авторов и посмотреть, о чем они хотят поговорить с миром через изображение тела.
0: Это очень хорошо и правильно, потому что, ну, не будь разъяснения в виде перечня художников, я мог бы, например, с равным успехом решить, что, ну, как человек художественно необразованный, что, допустим, это телесная, это выставка, посвященная Рубенсу, к примеру, или, допустим, Артемизии Джентилески, да, где Юдиф упорно режет, отрезает часть тела, значит, у нехорошего персонажа Олаферна. Может быть, это иллюстрации корабле. Кто же его знает? Вот. Но теперь я понимаю, что тело не равно просто тело. А теперь, пожалуйста, вот тут каждое художественное событие, естественно, выставка в том числе, всегда имеет определенную креативную историю своего появления. Вот как возникла выставка «Телесная»? А как вы пришли к вот этой идее, что «Телесная» не равно просто «Телесного», а включает в себя целый ряд? То есть это вы знали, конечно, естественно. Но как придумалась сама эта выставка?
2: Ну, вообще, изначально это основывается на исследовании, которое пишет Катя. Я думаю, что про это она может рассказать сама гораздо подробнее. И, в принципе, оттуда пришла идея про разговор о телесном людей не только с нейроотличиями и аутизмом, а также, например, людей, художников, которые просто занимаются этой темой и изучают ее. Через искусство эта тема передается достаточно многогранно, и мы получили более 120 заявок с этими вариациями.
0: А как вы, допустим, разбросали свою информацию о необходимости участия вот для художников? Как это было? Интернет это было?
1: Мы отправляли пресс-релиз, публиковали в Фейсбуке. То есть есть такая газета популярная для художников, журнал онлайн, «Эрифраф» он называется. И там опубликовали open call, мне кажется, что многие там увидели. Ну и в целом не так много open call'ов в Калькаре, да, как хотелось бы. Художники передают друг другу интересные предложения. Думаю, что в этом история. А если продолжить то, о чем Адина говорила, то действительно история заключается в том, что так как я уже более 3 лет занимаюсь нашим проектом поддержки художников с аутизмом и нейроотличиями Art Neuroverse Biennale, и мы сделали много выставок, я в какой-то момент стала замечать, что когда художники нашего проекта в своих работах изображают тело, это нечто особенное, уникальное, и в этом есть какая-то вот специфическая особенность художников нашего проекта, как они изображают тело. Это все переросло сначала в дипломное исследование, а после защиты диплома в диссертационное, которое я сейчас пишу в Бар-Илане, да, в докторантуре. И, соответственно, эта выставка, она как бы входит в часть вот этих интересов исследовательских. И когда нам институт предложил, что мы можем сделать там выставку, а пространство это очень большое, то стало понятно, что у нас есть возможность пригласить к диалогу о теле намного больше художников, чем уже мы знали, да, с кем мы уже работали, к нашему большому счастью. Вот так все это и получилось.
0: А как вы определяете, например, ну, я к вам сейчас обращаюсь как к со-кураторам, да, а как вы определяете количество участников? Сколько много уже, а сколько вполне достаточно, а сколько мало? Как вы выбирали художников? Ведь я так понимаю, что...
1: Мучительно.
0: Это три восклицательных, да, да, это понятно, всегда. Вот, но там же, как я понимаю, и вы сейчас об этом расскажете, разные практики художественные используются. Это что, это же, наверное, инсталляции, перформансы, картины и много чего. Расскажите вы, потому что я, как поет Битлз, как Рубинович, могу рассказать, я плохо расскажу, а вы скажете, какие работы вы отбирали. Перестаньте кивать друг на друга, говорите хоть вместе, хоть поврось. Ну,
2: я могу начать.
1: Давай.
2: В тот момент, когда мы увидели...
0: Концерт какой-то, я не
2: знаю. Просто в тот момент, когда мы увидели количество заявок, мы, с одной стороны, приятно удивились, но, с другой стороны, мы были в небольшом замешательстве, потому что очень много людей действительно подало свои заявки. Было...
1: Очень хорошего качества.
2: Было очень много качественных работ, из-за этого выбор был довольно тяжелым. При этом художники посылали свои портфолио, и нужно было отсматривать все работы, нужно было отсматривать портфолио, нужно было отсматривать предложенные работы, варианты. И, в принципе, я думаю, что мы больше решали, наверное, судя по тем работам, которые изначально нам понравились и подошли, и уже из этого мы потихоньку выбирали и смотрели не только на... качество, потому что очень много качественных работ мы, к сожалению, не смогли взять, а на сочетание их все вместе, чтобы они создали какую-то общую историю, какой-то общий нарратив.
1: Да, то есть нам важно было, какие вопросы художники поднимают работами, чтобы разговор получился интересным. То есть выставка — это все равно разговор, у нее есть драматургия своя. То есть я ее всегда воспринимаю как некое действие. И диалоги между работами, между художниками — это очень важно. То есть нам надо было, чтобы сам диалог был интересным, актуальным, и действительно мы могли не просто посмотреть на хорошую, красивую работу, где как-то интересно изображено тело, а о чем-то задуматься о разных аспектах. Вот. Ну и, конечно, когда мы подбираем работу, мы их примеряем на пространство, да, как они будут вместе сочетаться. Угу. И это тоже... То есть многоэтапные, получается, как несколько фильтров.
0: Я так понимаю, что в данном случае нас интересует скорее философская подкладка. Общекураторская, понятно, чтобы работы вступали в диалог или в многоголосие и разговаривали друг с другом. Но в данном случае, какие темы, так сказать, в этом разговоре вы считаете решающими, самыми важными, самыми интересными для себя и для будущих зрителей?
1: Но я думаю, что есть одна большая тема, которая, мне кажется, очень важна, это свобода самовыражения через изображение тела, потому что тема, как вы понимаете, табуированная, да, не любые изображения, например, в Иерусалиме, то есть эту выставку в Иерусалиме мы бы не смогли открыть, скорее всего, ну и точно не везде.
2: Да, и не у всех галереях в Тель-Авиве тоже.
1: Да, и поэтому, хотя у нас очень откровенная работа находится в мировых музеях, да, при этом же.
0: Вот я и хотел, да. Уже как вроде Курбе что-то нарисовал, Мане, да, многие люди,
1: Курбе,
0: да.
1: Курбе нам разрешает уже практически все, но в Израиле это недостаточно.
0: Курбе вот. Не дошел немного, да.
1: Да, поэтому, мне кажется, самая большая и важная тема — это видимость самого разного способа выражения художника через тело и возможность этой видимости. Вот для меня это наиболее важно. Ну, также, Адин, может, поделишься, какие еще темы тебя задели?
2: Меня также задели темы телесных состояний. То есть, mm-hmm. когда художник через свое изобразительное искусство показывает именно телесное состояние. Например, у нас есть потрясающая серия работ художника Дэвида Айзекса, я просто это привожу как пример, где он говорил про телесное состояние людей, которые относятся к сообществу ЛГБТ. То есть есть работа тоже другой художницы, Софии Аталия, которая говорит про ощущение своего тела как женского тела. То есть что это, как она его ощущает и что это для нее значит. Я думаю, что очень часто через слова тяжело передать такие вещи, но когда ты это видишь визуально или слышишь, ты можешь это прочувствовать гораздо глубже.
1: Угу. Но также еще есть важный для нас лейтмотив — это проекция разных ментальных состояний в телесной, потому что наша задача в том числе, да, один из организаторов проекта — это Art Nerverse Biennale, поддерживать художников, у которых есть аутизм или другие нейроотличия, или там какие-то другие сложности ментального характера. И таких работ много, и они очень интересно, оригинально. Как сказал куратор площадки Шай, что вы смогли превратить боль в красоту.
0: А у меня по этому поводу будет вопрос, но сейчас я хочу вот что выяснить. На самом деле, вообще преодоление табу в этом смысл искусства. И, кстати, недавно в Бохаусе, вы знаете, да, была, опять же, табу-2. И это тоже очень интересно, что параллельно возникают такие вещи. Но, а как вы сами, например, для себя отличаете, и есть ли отличие? Вот вещь, которая преодолевает табу, но остается при этом в искусстве, и вещь, которая, может быть, и преодолевает табу, но оказывается по ту сторону искусства в силу пошлости, в силу... Как здесь граница тончайшая? Где-то, где-то это еще искусство и высокое искусство, которому просто пока не дают состояться, и вы боретесь за то, чтобы оно состоялось. Но где-то, наверное, и для вас проходит черта, за которой искусство уже не равно искусству.
1: Ну, вообще, конечно, когда ты работаешь в искусстве постоянно и там обучаешься и так далее, это видно. То есть есть методология создания работ, в том числе и в современном искусстве. И есть определенные критерии, по которым ты видишь, это хорошая работа или это что-то такое, ну, так скажем, эксперимент, что-то вторичное или еще не до конца созревшее. То есть, наверное, на примерах можно привести. Одним из критериев может являться наличие, допустим, некого исследования, которое делал художник, да, и видно не случайность появления этой работы. Также есть качество исполнения визуально, да, в каждом медиуме, жанре оно свое, фотография свое, да, в перформансе свое. И ты видишь, это качественная печать или нет. Это изображение, построенное по хорошей композиции или нет, и так далее. То есть это визуальное искусство.
0: Верно ли я понимаю, что как бы ты ни был откровенен, и какие бы табу ты ни преодолевал, ты должен оставаться профессионалом?
1: Ну, конечно, мы прежде всего находимся на территории искусства, на профессиональной. То есть здесь речь идет о том, что художники, да, это выставка работ, произведение искусства. И у нас есть тема, которая их объединяет. Но первично это критерии профессиональной области.
2: Еще очень важно добавить, что нам было важно показать действительно качественное искусство, потому что очень часто слой населения, с которым мы работаем в основном, то есть люди с нейроотличиями и аутизмом, они ассоциируются в обществе как с людьми, которые делают не совсем качественное искусство. Мы хотим показать, насколько это не так. То есть это очень часто слышится. Во всяком случае, лично я очень часто вижу на наших выставках, как люди удивляются, что люди с аутизмом или люди с нейроотличиями создают такие качественные работы. Ну, поэтому это тоже было важно.
0: Тут вы меня просто задеваете за живое. Ну, если уж так, то как бы мне кажется, что в той или иной мере просто разные бывают стадии состояния, художник должен быть аутистом.
1: Не должен, но может.
0: Ну, почему же не должен-то? Он должен погружаться в свое состояние, понимаете? То есть, как бы, каких бы людей мы ни брали, вот, допустим, образец хладнокровия и, такой холодной вежливости, сдержанной, Набоков, который пробил себе дорогу Лолитой, а потом уже всем замечательным своим творчеством. Я помню, я был страшно удивлен, когда читал воспоминания какой-то соседки по даче Набоковых, когда, Набоков бежал с папкой к мусорному баку, а Вера, утонченная, кричала ему: «Пошел назад!» То есть человек, который бежит выбрасывать очередную часть написанного им, какой бы он ни казался ледяной, он же внутри сжат в комок и психован до чего угодно, до любого состояния. И тогда как бы он тащит туда и окружающих. Поэтому я-то как раз думаю, что для того, чтобы художнику состояться, ему нужно отрешиться немножко от мира.
1: Ну, это безусловно, нужна концентрация. И, конечно, то, о чем вы говорите, мы очень тоже чувствуем. Это некая такая уязвимость творца, да, когда он что-то предъявляет этому миру, и мир может сказать: это непонятно, это не искусство, это слишком. И еще получить разные оценки. То есть есть такая книга известного гуманиста Ролла Мэйна, называется «Мужество творить». Я вот всегда у себя в голове держу этот заголовок, потому что любому художнику нужно мужество, да. Начнем с того, что это очень редко оплачиваемый труд, особенно в Израиле здесь, да, и когда, ну вот на этой выставке, которая будет, почему мы очень счастливы, куратор, потому что там есть достаточно много очень больших работ, по 2 метра, да, вы представляете, отрисовать работу 2 на 1 метр, или там создать в других техниках, это очень большие работы, это огромный труд, это требует там несколько месяцев, как минимум, у художника, и, скорее всего, он ее никогда не продаст, ну да, мы, конечно, хотели бы, но скорее всего, да, это просто он делает, потому что у него есть некий зов, его страсть к изображению вот это сделать, да, и это вызывает уважение, восхищение и желание поддержать таких авторов.
0: Да, и даже недоумение.
1: Недоумение.
0: Потому что как бы на это нужно отважиться, на это нужен адский риск. И больше того, с каждым годом, это мое просто частное субъективное мнение, искусство становится все более ненужным и все более безумным.
1: Нет, мы против.
0: Тогда песня. Мы добрались до противоречий. Мы сейчас будем слушать композицию, значит, «Барбароссы», да, «Bloodline». Ну, сейчас послушаем, что ж, немножко паузу себе организуем и двинемся дальше. У нас еще много вопросов.

0: Повторю еще раз, что 15 июня, в понедельник, состоится открытие групповой выставки «Телесные» в Институте искусств имени скульптора Якова Эпштейна в Батьяме. А в студии сейчас сокураторы этой выставки, мне кажется, очень интересной и дерзкой, да, Катя Финкельштейн и Адина Виктория. Значит, мы в первой части Данте, мы беседовали, в общем, о том, что такое телесное в данном случае, что оно означает в применении к этой выставке. Сколько художников в результате у вас плюс-минус и работ?
1: Мы посчитали, только что еще раз проверили, 32 художника у нас участвуют и порядка 60 работ, потому что ряд художников с сериями.
2: Да, может быть, чуть больше даже.
0: Хорошо, я, с вашего разрешения, продолжу немножко тему, которую мы затрагивали, тему нейроотличий. Вот, если честно, то мне как раз очень нравится, что выставка дрейфует в сторону более широкого круга тем и перспектив, потому что это меня очень радует, потому что... Для меня самые единственные, собственно, самые точные координаты успешности выставки являются координаты ее художественности, то есть талант автора, но не очень, во вторую только очередь, его медицинские особенности. Мы уже говорили, что я убежден в том, что художнику, чтобы стать настоящим художником, нужно быть слегка аутистом. Тот же Набоков говорил... Карл Чапек – гениальный совершенно писатель, но он такой порядочный человек, то есть как в семье помогает. Как только художник ушел из мира своего и стал... Помните Акутагавы рассказ, где художник должен нарисовать человека, погибающего в пламени, он сжигает свою дочь вместе с домом, значит, и гениальную картину рисует. О том же Бергман, в общем. То есть это же
1: художник... это да, это некая крайность,
0: да,
1: социальная.
0: Совершенно. Он, да. Он существует только на уровне социальной крайности. Потому что все его другой внимание... Он сосредоточен только на себе. Он эгоист. Он эгоист, он профессиональный эгоист.
1: То есть, классное выражение.
0: Да. Извините. Вот, мне так кажется. И поэтому, понимаете, я бы хотел оценивать работы прежде всего по их художественности, по впечатлению, которое они на меня производят. Но мне кажется, что вот, опять же, плавание в сторону нейроотличий становится трендом. Но ведь нейроотличия – это только часть. Ведь правильнее сказать, что главное – это талант, яркость произведения впечатления там, на тех или иных выставок. А кто их произвел? Ну, окей, но вот есть разные люди, у них есть разные состояния. Кто-то болеет, кто-то здоров, кто-то... Художник есть художник. К сожалению, это так беспощадная вещь, но мастерство, оно же не может смягчиться, так сказать, и сказать, ну, ладно, для приболевшего мы сделаем исключение. Так?
1: Да, вы абсолютно правы. И вообще для зрителей, которые приходят на выставку, выставка работает не так, как для тех, кто ее организует. И, там у нас есть свои какие-то этапы, логика и прочее, но то, с чем идет зритель, да, что с ним произойдет за время посещения выставки, за изучение работ, это совершенно другой процесс. Кто-то, вы знаете, приходит, и ему очень важно прочитать, там, и кураторский текст, и все этикетки, и так далее, все пояснения, и вникнуть. А кто-то придет, и он будет стоять у одной работы и проживать какую-то свою драму или катарсис, вообще ничего не зная ни про выставку, ни про художника, и так далее. И выставка — это прежде всего вот это путешествие, где каждый найдет что-то свое, да, какой там бэкграунд у авторов и так далее. Это не так важно для зрителя бывает, а бывает и важно. Но есть там...
0: Я не знаю, что на это сказать, потому что у меня с филологом терки замечательные, Аня Зыкова, ровно по этому поводу. Должен читатель, условно говоря, зритель, знать биографию художника перед тем, чтобы прочесть или посмотреть, или он должен смотреть только произведение, а потом уже хочет, узнает... Извините, у меня случай был. Один замечательный человек, вот, он хотел попасть на мой творческий вечер, там, потому что я стихи читал. Но тогда по какой-то причине, 100 лет назад, было закрыто. И наш общий знакомый, радуясь, сказал, а давайте я вас познакомлю с поэтом. На что человек замечательный, человек сказал, а нафига мне с ним знакомиться? Вот и, собственно, нет.
1: Я не за этим пришел, да? Но в современном искусстве, когда зритель знает предысторию, знает контекст, знает художника, у него, так скажем, есть возможность более глубоко воспринять и ощутить работу. То есть вот это отличие, да, классического искусства от современного, не во всех случаях, но во многих, в том, что есть еще интеллектуальная часть, которая добавляет к эстетическому ощущению визуальному. И вот эта интеллектуальная часть может очень преобразить восприятие работы, да, когда мы что-то знаем. Да, некое такое расследование, мы что-то знаем о художнике, о том, как этот проект сложился, да, и можем больше эмоций разных
0: испытать. Но только после. Вот прикипел, картина тебе нравится, и потом ты узнаешь, что художник с отличиями. Да. Я помню, вот, я не знал, кто такой, кто такие вообще импрессионисты, кто такой Альфред Сислей конкретно. Угу. Когда была выставка, мне было лет 6 или 7, вот, из архивов, так сказать, архивов из хранилищ Армандо Хаммера. Был такой деятель, который дедушку Ленина знал лично, упер из России дофига картин, а потом, значит, их давал посмотреть.
1: Интересно.
0: Я помню, на лесопилке я сломался. Это была так прекрасная эта картина. Вот это, если я стоял и смотрел, не знаю, полчаса, час. И, честное слово, мне было все равно, кто он. Я про него не знал, про Сислея вообще, ни слова. Мне было хорошо. Я думаю, что вот главное, чтобы человек зацепился за взглядом, сущностью своей, не знаю, за какую-то работу.
1: Ну да.
0: А потом пусть он узнает. И пусть преисполнится почтение и уважение, если автор с нейроотличиями. А если без, то просто будет счастливый.
2: Ну да, но еще я думаю, что иногда сама тема выставки или тема произведения искусства, она может быть уже изначально каким-то приглашением, которое интересует человека, и из-за этого он начинает интересоваться работой. Я очень много слышала, например, про нашу выставку, что людей заинтересовала сама тема в первую очередь, и это привлекло внимание. Я думаю, что это уже начало какого-то исследования. И потом, конечно же, когда они придут, я уверена, что будут работы, которые их заденут, которых меньше заденут. И еще хотела добавить кое-что небольшое про художников с нейроотличиями. Я понимаю, что, наверное, со стороны, когда мы говорим про выставки, то, в принципе, разницы нет.

0: Я вот что хочу спросить, чтобы успеть. В программе выставки лекция памяти Лерон Леа Даниэль.
1: Да.
0: И, может быть, вы немного расскажете о ней, тем более, что на выставке там будет доклад на иврите.
1: Да.
0: А, может быть, кого-то сейчас это заинтересует. Мне кажется, эта фигура просто важная. Скажите, чтобы не пропустить.
1: Конечно, я могу рассказать. Я работаю в благотворительной организации «Шекель». Угу. И так я познакомилась с Лерон Леа Даниэль. Это девушка, которая получала у нас помощь, чтобы вести самостоятельный образ жизни. Она на инвалидной коляске была. У нее было расстройство пищевого поведения, с которым она боролась с самого детства. И у нее была прогрессирующая неврологическая болезнь. И она, несмотря на это, получила права. Она, несмотря на это, добилась того, чтобы она отслужила в армии, в альтернативной службе, но все равно. Она ездила с лекциями по Израилю просто так и рассказывала про то, как она преодолевала свою болезнь и сложность с телом, которая ее придает со временем, с помощью своего искусства она пела. И поэтому я посчитала, что это был бы очень хороший пример, как человек благодаря своему творчеству мог прожить эту жизнь. Ее не стало в конце апреля, и для меня и ее семьи было очень важно рассказать про нее, потому что это то, чего бы она хотела, и я думаю, она действительно заслуживает этой памяти и разговора про нее.
0: Безусловно, потому что я думаю, что каждая выставка еще и просветительская акция. И да. Это очень важно, это ее дополнительное наполнение, я бы сказал. Вы, Катя, говорите в докладе своем о художниках с нейроотличиями. Вот, ну, я как бы считаю, что все это необходимо знать, но на стадии, когда человеку понравились работы. Когда он пришел в общий зал, выделил для себя эту, и тогда выяснилось, что вот эти сделаны без нейро... Ну, какие без нейроотличий художники бывают? Они долбаные всегда.
2: Интригует эта тема, да?
0: Да,
2: прям очень.
0: И еще вторая тема. Я сейчас тоже на нее выскакиваю.
2: Я хочу сказать очень важный момент. Я прямо не могу молчать, что вообще, когда я пришла учиться в Высшую британскую школу искусства и дизайна на современное искусство, после психологического образования, и для меня таким вообще классным и большим открытием стало, что как раз в искусстве все наши вот эти особенности, ментальные нейроотличия, это огромное преимущество, потому что мы можем сделать что-то, чего не могут сделать другие. Мы можем сделать что-то уникальное, выделиться, и для искусства это прям вот топливо. То есть как бы мы так, я просто слышу, как мы говорим нейроотличие, как ограничение. Но там есть ограничения, конечно, но с точки зрения продукта художественного, это большое преимущество, когда тебя природа наградила, ну, хоть каким нейроотличием.
0: Да, да, безусловно, такое нейроотличие ведет к более глубокому сосредоточению, значит, оно выполняет художественные функции. Я согласен с вами, как бы, и я за, только чтобы оно не смещалось куда-то в сторону от, собственно, художественной цели, которая есть альфа и омега все-таки для любой выставки. Еще одна претензия у меня, то есть это не было претензии,
2: да, это еще говорили. Не было.
0: Претензия у меня такая. Вот я понимаю, что язык, да, честно, пионерская, я помню, говорил, наеду, вот сейчас. Язык искусствоведения, он усложняется по мере усложнения смыслов современной художественной практики. Это, как говорил товарищ Сталин, мы понять можем. Вот, но я сейчас просто процитирую, имею такое право. Лекция «В чем уникальность вклада в визуальное...» «Партиципаторная инсталляция из пергаментных полотен и следующие границы контакта и дистанции между телами». Я понимаю, что в каждом слове, да, что не так. Вы сказали, не я. Вы понимаете, вы можете отпугнуть человека менее сведущего, чем вы, хотя бы способного и ощутить, и оценить. Это птичий язык, вот, и я бы хотел, знаете, Альфред Эдвард Хаусман, тяжелейший поэт, сумрачный и прочий, так сказать, замечательный, который говорил, произведение искусства, чем оно хорошо, мурашки идут. Все, вот вам критерий.
2: Есть люди... мы так напишем в следующем анонсе. Вот здесь у вас будут мурашки.
0: Кстати, уже хорошо. Никто не будет знать, к чему
2: вы. Вот здесь, может быть, будут мурашки, может, нет, кому как. А вот тут точно.
0: Просто способы оценки, они все равно сводятся к почти тактильным вещам каким-то. То есть бабочки в животе, мурашки по коже,
2: обалдение. Да, это вообще про нашу выставку телесную. У нас
0: все, да.
2: Мурашки, бабочки, это...

0: наши.
1: Я вас умоляю, вот это вот иммерсивный и партиципаторный, господи, я это в театре выучил. Иммерсивный и партиципаторный спектакль.
0: Значит, вот это, видите, да. Вы знаете эти слова.
1: Я знаю эти слова, но я предпочел бы их забыть. Давайте, чтобы театр был театром, выставка была выставкой. Ведь те же какая-то надцель. Вот она для того, чтобы люди пришли и кайфанули. Можно мы упростим художественный язык?
0: Да-да. Уважаемые слушатели, если вы видите в нашей программе слово «перформанс», это означает, что художник будет на выставке и будет делать что-то интересное и необычное. И, возможно, у вас будут мурашки.
1: А инсталляция тогда уж скажите.
0: А инсталляция – это работа в пространстве. То есть у нас есть работа на стене, есть скульптура, отдельный объект, а есть нечто, куда вы можете зайти.
1: И да? Тоже почувствовать мурашки.
0: Да.
1: Вот. Я опускаю анекдот о разнице между перформансом и инсталляцией. Но на самом деле не будем, конечно. Но на самом деле это же очень здорово, что у вас такое разнообразие разных вещей, только, пожалуйста, иногда попроще. Потому что хочется понимать, куда ты пришел. Тем более, если, как вы сказали, это не так. Вот, да, если дистанции, границы контакта, дистанции между телами, как там. И следующее, да. Хорошо. Мы идем дальше. Мы сейчас слушаем композицию. Это уже, так сказать, более понятно на русском языке. Композиция. Мы ее слушаем. И у меня еще есть куча вопросов.
0: Окей.

0: Итак, мы продолжаем разговор о выставке, о групповой выставке «Телесная», которая начнется 15 июня, в понедельник, и о которой мы беседуем с Катей Финкельштейн и Адиной Викторией. Ну, теперь давайте тогда, у нас время-то идет, давайте про конкретику. Значит, как и кто отбирал, вы только, или вам помогали участников выставки на каких-то разных этапах, помогали какие-то еще люди?
1: Вдвоем.
0: Вдвоем?
1: Вдвоем, да.
0: То есть такой объем... А вы спорили?
1: Чуть не умерли.
2: Нет, мы не спорили.
3: Мы обсуждали.
2: Мы просто обсуждали, вели диалог.
3: Да, мы обсуждали. В целом у нас хороший контакт с точки зрения какой-то, не знаю, профессионального видения. Не было таких моментов, что эта работа должна быть. Нет, этой работы не будет, только через мой труп или через твой труп. Нет, такого не было.
0: А у вас, схожи художественно-исследовательские миры, например, для каждой из вас? Я имею в виду просто, вкусы в самых разных проявлениях. Они у вас схожи? Если да, то поэтому и не было споров.
3: Сложно сказать.
2: Я думаю, что действительно сложно сказать. Иногда в диалогах с Катей я для себя узнаю что-то новое или вдруг нахожу какие-то жемчужины, о которых раньше не знала, и, возможно, я надеюсь, что это происходит и наоборот. То есть иногда я просто чувствую, что у нас, правда, очень хороший контакт, и мы обе смотрим в одном направлении, когда строим эту выставку. Поэтому было очень комфортно работать. Вкусы, они довольно субъективные.
3: Но мне кажется, да, еще, что один у тебя есть, как бы, ну, мне так показалось, пока мы отбирали, что ты чуть больше благосклонна к, ну, так скажем, разным фигуративным работам, да, то есть когда мы видим картинку, понимаем, что там, разные живописные, а я больше забочусь о других медиумах, да, не там, не живописные, а чтобы были представлены более сложные формы визуальные. И мне кажется, вот в этом еще у нас такой был, что я предлагала какие-то такие провокационные, может быть, работы, но во всем, что... у нас было, в итоге мы, да, это так, то есть у нас очень быстро вот эти моменты.
0: Ну, значит, наверное, вы уже зарядились и нацелились на дальнейшую совместную работу, как я понимаю.
3: Ну, у нас нет вариантов.
0: Ну, вы же работали и куратором, и со куратором на разных, Катя, выставках. Это с Адиной я впервые встречаюсь, а вы, Катя, там уже бомбили много выставок.
3: Есть такое.
0: Так,
3: в какие... Адина тоже не новичок. Уже.
0: Ну, окей, я вижу, песня исполняется впервые мною, как бы. Ну, значит, в какие часы работает выставка? Что важно?
2: В принципе, выставка открыта каждый день с 10 утра и до 6 вечера, но всегда лучше заранее уточнять, потому что иногда бывают занятия, которые проводятся в институте, и выставка может быть открыта и в более поздние часы. Да, лучше вот уточнять это с нами.
3: Или по телефону института.
0: Окей, хорошо. Пятница, суббота?
2: В субботу это закрыто, так как это муниципальное учреждение. В пятницу с 9 до 2. Мне кажется, да.
0: Хорошо. А что за вот эта вот организация ANV Biennale?
3: ANV Biennale — это проект, который мы с двумя другими прекрасными основательницами придумали, сделали 3 года назад. Родился он из идеи сначала сделать выставку для художников с аутизмом. Ко мне пришли мама художницы с аутизмом и галеристка из Иерусалима Лариса Талис и Катя Прасова. Она говорит: Катя, давай, вот мы тебя хотим позвать как куратора и сделаем выставку. Я посмотрела на это все, и так как у меня есть еще психологический бэкграунд, я, в общем, понимаю, о чем идет речь, то я предложила сделать не выставку, а некий устойчивый проект, потому что для художников с аутизмом нет ничего хуже, как просто некое событие ниоткуда, которое произошло и ушло. А если мы делаем такую стабильную среду, в которой они могут получать поддержку, профессиональные консультации и одних и тех же организаторов, которые им помогают участвовать в выставках, вот для это для них настоящая поддержка, да, потому что мы для них становимся постоянной, стабильной, переменной. И так и возникла Art Nirovers Biennale. Вообще

0: как в названии биеннале, намекает нам, что должен быть один раз в два года большой международный проект. Это наша мечта. Начали мы накануне всех военных действий, и, конечно, представить сейчас международный проект из Израиля очень сложно, ввиду всех как бы вопросов, кэнселинга, хейта и так далее. Но у нас есть мечта сделать, действительно, чтобы раз в два года происходила Art Nerevers Biennale. Это, то есть, художественная большая международная выставка, которая освещает вопросы, проблемы, не знаю, достижения авторов с ней отличиями. И вообще говорит о нейроразнообразии и о том, что происходит в мире искусства с нейроразнообразием, потому что у нас есть парадокс. Художники со спектром, с нейроразнообразием могут делать очень интересные работы, но конкретно именно этим художникам профессионально пробиться в мире искусства очень тяжело, ввиду их особенностей. И как бы систем поддержки мало разных. И мы хотим быть этой силой, которая дает им платформу.
1: Вы молодцы. Хотя вот я все время сейчас думаю... Я брал интервью у одного композитора, очень популярного, мастера серьезной музыки, сейчас уже все у него хорошо. Я говорю, а как вы вообще пробились? Ведь в мире выкладывается каждый день на платформы десятки, сотни, тысячи произведений. Ну, он говорит, ну, мне повезло, меня Серебренников заметил. И предложил балет написать. А остальные 99 999, их не заметил никто, понимаете? Я с ужасом думаю о судьбе авторов серьезной музыки сегодня, например, да, которых не возьмут оркестры, потому что это не именно, которые пойдут. А то же самое у художников, работающих в таком своем, как всегда, мире, или о писателях, которые куда с этим всем идти. Поэтому я бы о художниках вообще, но то, что вы отдельно, так сказать, выделяете эту категорию, замечательно, и я желаю организации поддержки и всего лучшего. Так,
0: спасибо.
1: Теперь,
0: спасибо.
1: Друзья, ваши планы, ну, совместные или, может быть, индивидуальные, рассказывайте, там, Катя, Адина, пожалуйста. Мы же должны знать, когда в следующий раз.
0: Так, я могу сказать про очень важный, интересный план. А сейчас в Тель-Авивском университете идет выставка, которую открыл все тот же проект Art Nerevers Biennale. Мы очень активны, еще зимой. И выставка называется «Мост изнутри и наружу». В общем-то, она посвящена как раз историям художников с аутизмом и нейроотличиями. И там можно увидеть работы и почитать их истории. И они, эти истории о том, как... их нейроотличия вносит вклад в их искусство от самих авторов. Это очень интересно. И мы сделали, ура, международную конференцию, посвященную всей этой тематике. То есть у нас будет онлайн-секция, где будут участвовать там, специалисты, заинтересованные люди из-за рубежа, в том числе из Европы, например, из других стран. И в университете 22-го будет очная секция, можно прийти. У нас будут доклады на английском и иврите. С обязательным фуршетом после. Вот.
1: Спасибо. Это за фуршет, как говорится, отдельно.
0: Да.
1: Хорошо. А кроме вот этой конференции, докладов, есть ли какие-то выставки в ближайшее время, в отдалении,
0: да,
1: в перспективе?
0: Сейчас все расскажу.
1: Давайте, рассказывайте.
0: По порядку. 14 числа в Бершеве откроется персональная выставка, которую я курирую, Ольги Вайпштейн в Доме художника. Про пузыри, то есть как мы сейчас с социальными сетями все взаимодействуем.
1: Окей.
0: И что с нами происходит.
1: Прикольно.
0: А еще будет для меня очень большое важное событие, то есть июнь, вы понимаете, очень жаркий, я очень надеюсь, что у нас не будет войн, и я смогу все открыть, что я запланировала.
1: Ну, пока чемпионат мира по футболу, все в порядке.
0: Хорошо. Я являюсь куратором арт-резиденции студия Шмана Эсре в Петах-Тихве, которую мы делаем вместе с музеем Петах-Тихвы. Для меня очень большой важный проект, там художники год работают, и это новое место, то есть мы, несмотря на то, что все в культуре закрывается, мы взяли и открыли новое место, да еще и в Петах-Тихве. Вот так. Чудо. И у нас будет официальное открытие этой площадки 26 июня в Петах-Тихве, в пятницу утром. Мы всех ждем, там будет выставка, и можно будет походить.
1: Фуршет
0: обязательно. Без этого не заманить. И можно будет походить по студиям художников. Художники очень интересные, все разные. Там 10 художников находится. Вот 26 июня в Петах-Тихве будет тоже представительство музея. В общем, это такие вот важные мои события.
1: Дина.
2: Ну? Событие, которое очень важно для меня лично. Это тоже выставка, которая должна будет открыться 22 июля. Эта выставка откроется в Рамадгане, в центре для молодежи, называется «Кумашния». Эта выставка будет посвящена людям с ментальными расстройствами. Я веду в разных хостелах Рамадгана и еще в нескольких других местах именно уроки рисования, и не только рисования, в принципе, изобразительного искусства. И мы работаем над этим проектом уже 2 года с ребятами. Он очень большой, очень трогательный. Так что надеюсь, что если опять действительно не будет войны и ничего не случится...
0: Я уже переносился с войны 2 раза.
2: Он переносился 2 раза с войны, и мы надеемся, что уже ничего не случится, потому что ребята расстроены.
0: Называется «Кто не переносил выставки из-за войны, хлопните 1 раз».
2: Да, и в этой выставке очень важно, что она будет интегрирована именно в сам молодежный центр. То есть это не будет такой стерильный... как стерильная комната галереи, а сами работы, они будут частью этого центра, то есть там можно будет сидеть и облокотиться на подушке, можно будет смотреть какие-то книги, и все это будет частью интегрирования людей с ментальными расстройствами в обычное общество, и также будут разговоры, лекции, должно быть очень интересно.
1: Вы у меня с поля кураторов перемещаетесь куда-то в поле подвижниц. Я начинаю думать о декабристах и женах. Так.
2: И еще одно, если можно, очень важное событие тоже. Я извиняюсь, если это чуть-чуть эгоистично, но это будет...
0: Это профессионально эгоистично.
2: Это моя соло-выставка, которая будет 16 сентября в Доме художника в Бейт-Шемеше, которая тоже поднимает общественные вопросы. Очень важно сказать, что эта выставка, она charity. То есть все работы, которые можно будет приобрести на этой выставке... можно будет приобрести за ту сумму, которую человек может себе позволить, и перевести эти деньги в перечень благотворительных организаций, который будет указан.
1: Все, время наше на сегодня подходит к завершению. Мне было интересно осваиваться на еще не очень знакомой территории. Хотя Вера Гайлис и многие другие воспитали во мне все растущее уважение к работе кураторов. Может, я такой не один. Короче, огромное спасибо кураторам выставки «Телесные» Кате Финкельштейн и Адине Виктории. До 7 июля она будет работать. До 7 июля, то бишь до закрытия выставки, время у вас бесценное есть. Так что, пожалуйста, еще раз запомните: Институт искусства имени скульптора Якова Эпштейна, Батьям, групповая выставка «Телесная». Не пропустите. Слушаем еще одну композицию. Счастливо. Пока.
0: До свидания. Спасибо.
2: Спасибо.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях уходящего дня. О событии трагическом. Поговорим о том, что в Южном Ливане погиб накануне резервист армии обороны Израиля, старший сержант запаса Александр Филин из Хайфы. Поговорим о подписанном электронно пока и в скорости уже подписанном меморандуме понимания между Соединенными Штатами и Ираном, который уже на следующий день будет подписан окончательно. Он уже вызывает острые споры между Вашингтоном и Иерусалимом по поводу, прежде всего, будущего Ливана и свободы действий там Израиля. Поговорим об отношениях между Дональдом Трампом и Беньямином Нетаньяху. Отношения эти, судя по всему, переживают самый острый кризис за последние годы. А также поговорим о том, что Багац предложил сегодня провести повторное голосование по выборам государственного контролера. И таким образом он поставил под сомнение соблюдение принципа тайного голосования в КНЕСТе. Об этих и других событиях в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
1: Накануне в Южном Ливане погиб резервист армии обороны Израиля, старший сержант запаса Александр Филин. Ему было 29 лет, он был жителем Хайфы. По данным пресс-службы армии обороны Израиля, Филин погиб в результате подрыва взрывного устройства во время оперативной деятельности на юге Ливана. И в этом же инциденте ранения получили еще 7 военнослужащих, трое из них в средней степени тяжести, четверо легкие. С нами на связи Дмитрий Лугов, который был вожатым мудрехом Александра Филина в школе Алона Ицхак. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите нам об Александре, пожалуйста, то, чего не знали те, кто не был с ним знаком. Что его особенно отличало? Его характер, что было в нем особенно как в человеке, как в воспитаннике, как в друге, каким вы его помнили, не знали?
2: Саша приехал в Израиль в рамках программы «Наале». Ему было 15 лет на момент приезда. Очень тихий, спокойный, послушный парень. Прилежный ученик. Вообще, ну, не помню, чтобы были какие-то проблемы с поведением хоть когда-то. Под конец школы, в выпускном классе, в 12-м, он накопил себе плюс тем качествам, которые еще были, еще и харизму, уверенность в себе, начал брать на себя ответственность за проекты, не только класса, но и всей параллели. Ну, как будто вот копил себе силы, чтобы после школы начать жить по полной. Вот и проявлял себя в армии, в учебе после этого.
1: Да, надо сказать, что он долгое время служил в резерве, уже после срочной службы в армии, да, и причем служил он в резерве в очень непростой период. Насколько вам известно, как он относился к этой службе уже в период Милуима, в период резерва? Насколько, скажем так, чувство ответственности, долга были частью его характера уже в качестве взрослого человека?
2: К сожалению, тот результат, который мы получили, доказывает, что как раз-таки это чувство долга у него было даже с лихвой. Ну, наверное, теперь уже, к сожалению, потому что, ну, как бы не хотелось этим гордиться, но боль перекрывает гордость на сегодняшний момент.
1: Вы помните какой-то, может быть, ваш разговор с ним? Какие-то, знаете, слова, которые особенно остаются в памяти, бывает такое часто, и давние разговоры, и разговоры давние, что-то, чтобы вы хотели, может быть, в память о нем так вспомнить, что у вас ассоциируется с ним больше всего.
2: Ну вот, наверное, вот тот момент, когда в нем проснулась вот эта вот харизма, которой не было особо заметно первые два года, то есть он все вот ее копил, и первое время никто не верил, что Саша Филин, это ты вот так вот руководишь проектами, ты всех строишь и говоришь кому что делать. Вот память вот не про, ну, не какие-то конкретные слова или конкретный разговор, я вот помню плотно, что все были в таком положительном шоке от того, как Саша раскрылся в какой-то момент, это было вот первые месяцы юрбета 12-го класса. и до конца школы он уже как бы оставался в этом качестве лидера.
1: Дим, что вы хотели сегодня сказать его друзьям, может быть, его семье, помимо тех, всех тех, кто не был знаком с Александром, как мы?
2: Ну, у семьи я только что был, вот я сейчас, вот мы с вами говорим, я по дороге из Перми на Тайфу, после того, как мы сделали его семью. Очень жаль, что происходит именно так, что нам приходится платить такую цену за чьи-то амбиции. Вот. Обидно, больно. Хочется, чтобы это уже прекратилось.
1: Дмитрий Лугов был вожатым Александра Филина в школе «Волна Ицхак». Я благодарю вас, Дмитрий. Спасибо большое за то, что вы с нами побеседовали. Всего доброго.

0: Так, накануне во Франции, в Версале, очень символично было подписано дистанционно тот самый меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, подписан двумя президентами, накануне официального уже такого недистанционного подписания, которое состоится в Швейцарии в конце недели. Соглашение, по крайней мере, пока промежуточное, сроком на 60 дней с возможной пролонгацией. Документ этот касается прекращения боевых действий, открытия Ормузского пролива, частичного снятия экономических санкций с Ирана. А обо всем другом, прежде всего, ядерной программе предполагается беседовать сторонам в эти 60 дней. Опять-таки, может быть, и более чем 60 дней эти беседы займут. И не очень понятен пока результат. Я хотела бы остановиться на вопросе, что этот документ означает для Ирана, для Ливана, для Хизбаллы в Ливане, по сути, для всего региона. И обсудим это с моей собеседницей, которая со мной на связи, уже Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Chatham House в Лондоне и генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Анна.
0: И как вы оцениваете сам факт подписания этого меморандума? Это действительно реальный такой дипломатический прорыв, в результате которого спустя 60 дней, может быть, немного больше, или не немного, но больше, да, но мы все-таки увидим тот самый окончательный договор, в котором будет фигурировать иранская ядерная программа, и, может быть, что-то еще, или это такая временная пауза перед новым кризисом, ну, примерно такой сценарий газа, который мы уже видели?
1: Смотрите, когда мы увидим прорыв, тогда мы в него и поверим. Прежде всего, по ядерному досье Ирана и по другим вопросам, которые упомянуты в этом меморандуме. Но вообще, сам по себе, как бы тот факт, что он подписан, говорит только об одном. Обе стороны согласны на данный момент, что необходимо открыть Ормузский пролив. И это договор, на самом деле, договор по открытию Ормузского пролива, потому что больше никакой конкретики в нем нет. Смогут ли они договориться через 60 дней или через 90 дней о том, о чем не смогли договориться до войны, во время войны и так далее. Ну что ж, будем следить за этим.
0: Ну, по вашим оценкам это возможно. Знаете, многие, я полагаю, небезосновательно испытывают скептицизм относительно шансов на окончательные договоренности, поскольку если всего того военного, экономического, мощного давления на Иран, да, которое было до сих пор, не хватило для того, чтобы иранцы уступили, прежде всего в вопросах своей ядерной программы, поступили по-настоящему, и в других вопросах, которые вообще вопрос является ли все еще частью амбиций американских, да, я имею в виду и прокси, я имею в виду программу баллистических ракет. Мы слышали, что Трамп по этому поводу думает, да, нечто обратное, видимо, от того, что мы ожидали. Так вот, если этих всех, скажем так, возможностей давить на Иран теперь не будет или становится существенно меньше, какие, собственно говоря, резоны у Ирана на это согласиться?
1: Ну, насчет программы баллистических ракет, она вообще не упомянута в меморандуме. Прокси упомянуты, но в негативном плане для Израиля, потому что фактически этот документ связывает воедино Иран и сферу влияния Ирана в Ливане. То есть делать неприкосновенным, по крайней мере, там, в теории, прокси, самый главный прокси Ирана – это Хизбаллу.
0: Вот на этом фоне, Ксения, я хочу просто сказать, что вообще странно выглядит тогда упорство, с которым мы продолжаем эти переговоры, да, периодически в Вашингтоне с представителями Ливана, да, не Хизбаллы, Ливана, когда вы верно и точно заметили, что даже промежуточный меморандум, по сути, увековечивает, да, позиции Хизбаллы.
1: Это дипломатическое достижение Ирана. Это происходит только потому, что, в общем-то, Соединенные Штаты понимают на данный момент, что силой Ормузский пролив им не открыть. Все то, что говорил до этого Трамп, что вот подождите, вот мы сейчас разбежимся, вот мы сейчас соберемся, вот мы сейчас завоюем остров Карк, вот мы там еще что-то сделаем, вот мы будем провожать танкеры со своими военными судами и так далее. Ничего ведь из этого не произошло. Значит, если невозможно открыть пролив военным путем, значит, получается, что приходится договариваться с иранцами. И цена, вот, пожалуйста, как бы, вот разменная монета – это Ливан. И это, конечно же, бьет больно и по нам, и по ливанскому правительству, и по всем тем ливанцам, которые с ужасом наблюдают за тем, как их фактически дают на откуп вновь Исламской Республике, которую вроде как подвинули оттуда, ну, потому что произошел переворот в Сирии, и в Сирии поменялось правительство, и там граница закрылась практически и так далее. И сейчас, ну, вот этот документ впервые официально фактически связывает, увязывает вместе Иран и судьбу Ливана.
0: Я хочу сказать, что интересно, да, Иран утверждает как данный, что этот документ включает в себе полный вывод Израиля, израильских войск с ливанской территории. Это, на ваш взгляд, юридически значимое требование или это такая политическая интерпретация Ирана?
1: Я скажу так, у нас есть наглядный пример, который, ну, я изучаю это в своей академической сфере, изучение отношений Египта и Израиля, Кемп-Дэвидские соглашения и мирный договор, который был подписан между сторонами. Каждая из сторон придавала этому совершенно разный смысл. И если в Израиле говорили о двухсторонних отношениях, то в Египте, конечно же, увязывали судьбу этих переговоров с продвижением бесед по созданию палестинской автономии. Это подписал Кемп Дэвид, что следующим этапом должны быть вот эти вот беседы, и в Египте пытались увязать нормализацию отношений вместе с судьбой вот этих бесед, которые, конечно же, никуда не продвинулись, никуда не зашли. Но, тем не менее, договор сам выжил, несмотря на эти разночтения. То есть он не привел к падению, не приведел к краху, потому что были серьезные интересы, которые совпадали в этом плане, в сфере безопасности, там, экономики и так далее. И поэтому Кемп-Дэвидские соглашения живы и по сей день. Вопрос, насколько сейчас совпадают интересы США с интересами Ирана. Интересы Тегерана действительно совпадают с интересами Вашингтона.
0: Да, вот раз я хочу сказать, да, что здесь вопрос интерпретации.
1: Они совпадают исключительно по вопросу Армузского пролива. давайте откроем Армузский пролив и начнем уже делать деньги.
0: По вопросам денег. Давайте будем проще. Экономику.
1: Да, ну то есть получается, что как бы поскольку это лежит в основе меморандума, как мы и предполагали, что так будет, и опасались, что так будет, потому что, ну, как бы эта проблема не существовала до начала войны, и сейчас она превратилась в самую насущную, самую главную проблему, с которой приходится решать американскому руководству. В этом плане, как бы все остальное, ну да, можно продолжать сейчас до бесконечности там говорить о ядерной программе. Но иранцы, они ведь понимают, что у них в руках оказалось мощнейшее оружие. Гораздо более мощное, чем сама по себе ядерная бомба. И они его могут, в принципе, использовать, когда хотят, потому что сейчас будет открыт Армузский пролив. А что-то пойдет не так, но всегда смогут угрожать в ближайшие 10 лет, по крайней мере, пока не придумали каких-то альтернативных путей. Вот, ну да, и вот что-то пойдет не так, Израиль не выведет там свои войска из Ливана, Америка начнет давить по ядерной программе. Ну, сейчас мы опять закроем Армузский пролив.
0: Да, иранцы как минимум нашли, в ходе этой войны хороший инструмент давления эффективного на Запад. Ксения Светлова.
1: Вы понимаете, но это же было известно, опять же, это было известно. То есть кто предполагал, что они так не сделают, нет, это разыгрывалось на каждых так называемых war game, военных играх, на симуляциях, как будут происходить войны и конфликты. На каждой военной такой вот игре разыгрывался как вот такой вот вариант закрытия Армузского пролива. То есть это как дважды два.
0: Да, так что кто удивился, ему стоит лучше изучать источники, что называется. Я благодарю вас, Ксения Светлова, старший научный сотрудник Chatham House в Лондоне и гендиректор НКО РОПС. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Отношения между Дональдом Трампом и Бениамином Нетаньяху переживают, пожалуй, самый напряженный период за последнее время, я бы даже сказала, за последние годы. Американские средства массовой информации сообщают о очень жестких разговорах, которые в последнее время имели место между Нетаньяху и Трампом в окружении американского президента. Все чаще звучит откровенное раздражение политикой Израиля в Ливане, позиции Нетаньяху по иранскому вопросу. Сам Трамп об этом довольно жестко высказывался накануне на пресс-конференции во Франции. В Израиле в этой связи опасаются, что эти разногласия могут выйти уже за рамки просто словесных перепалок и тяжелых высказываний и привести к реальному американскому давлению вплоть до санкций. Насколько серьезен этот кризис? Что стоит за поведением Трампа? И какие последствия это может иметь не только для Нетаньяху, но прежде всего и для Израиля? Это обсудим с моей собеседницей, политическим обозревателем издания Макори Шона, Кариш Хазони. Удакаш Хазони, шалом.
3: Шалом, Ана.
0: כתבת ופרשנית מדינית של מקור ראשון, תגידי, טראמפ וביבי כבר לא, זהו, נגמר, זה אמיתי.
3: כן, זה אמיתי. זאת אומרת, זה יותר אפילו חמור מטראמפ וביבי, זה טראמפ וישראל, נראה שכבר לא, וזה אמיתי.
0: ככה? את באמת חושבת, כי זה חשוב, תקשיב, זו נקודה חשובה. כלומר, את אומרת שבעצם זה לא כמו ששמענו, כן, שטראמפ ואנשיו, כן, התבטאו ככה בימים האחרונים, שביבי הוא איש קשה, הוא איש לא קל, ראינו את האמירה המנימה הזאת של תקף קרסון, כן, שאמר, אף אחד לא אוהב את ביבי, כולל גברת ביבי. כן, או שאת באמת חושבת שצריך לדאוג, כי זה היחס כלפי ישראל, לא כלפי נתניהו.
3: אני בהחלט חושבת שצריך לדאוג. האמירות של, לא הייתי מביאה דוגמאות דווקא מטאקל קרסון, שבאמת ככה כבר תפס צד וקיצוניות הרבה זמן, ואגב גם הוקה בידי טראמפ, פתאום מיישר איתו קו, אז זה גם עניין לדאגה. אבל בהחלט מזכר ההבנות שהם הזדרזו לחתום עליו אפילו יום וחצי מהצפוי בוורסאי, ליד עמנואל מקרון המחייך, בהחלט תומן אפשרות לסכנה משמעותית לישראל, ובאופסלי משדר אזורית שארצות הברית היא לא בת ברית שאפשר לסמוך עליה, שהעניין הכלכלי אצלה הוא מאוד מאוד רגיש ולחיץ, ושאיראן יכולה לעמוד בהתקפות צבאיות כל כך משמעותיות, אבל ארצות הברית לא יכולה לעמוד באיום של מיתון ובעלייה של מחירי הנפט. ולכן בעצם זה מעניק כוח משמעותי לאיראן, גם אם עכשיו אנחנו עומדים בסופו של דבר לפני מפסקר הבנות, ועכשיו אנחנו מתחילים דיונים שאמורים לקחת 60 יום, כנראה שהם יקחו יותר, אבל בוא נאמר 60 יום, ויכול להיות שההסכם, אם אנחנו מאוד מאוד מתקשים להיות חיוביים, בסופו של דבר יהיה פחות גרוע ממה שמסתמן כרגע, עדיין בוודאי שהמסר הוא מאוד מאוד לא חיובי, לגבי ביטחונה של ישראל. אני חושב שנקודת המבט הישראלית, בעיקר העניין הוא עכשיו הוא מה קורה עם לבנון, כאשר שכבר בעצם טראמפ הגיע להפסקת אש בערב שביעי של פסח, נערכה אז ישיבה טלפונית של הקבינט המטומטם, ובעצם החלטה על כך שישראל דורשת ניתוק של זירות, ואומרת לטראמפ, איראן זה החלטה שלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל לבנון זה הגבול שלנו, זה יישובים שלנו, זה החיילים שלנו שנפלו שם, זה הביטחון שלנו, ואנחנו לא מבטרים באירוע הזה. ובזה מצד אחד אנחנו רואים בעת שמזכר ההבנות מזכיר גם בעצם את הנקודה הלבנונית. מצד שאנחנו שומעים אפילו את סגן הנשיא ונס, שמייחצן עכשיו מעל כל במה תקשורתית אפשרית את מזכר ההבנות הזה, אומר הלילה באיזשהו רעיון, הוא אומר, אנחנו לא מצפים כל מיני, אנחנו מבינים שישראל צריכה להגן על עצמה, אנחנו לא מצפים מישראל לסגת כל עוד יש שם איום, אבל אומר,
0: תודה רבה באמת.
3: כן, בדיוק.
0: זו נקודה מעניינת, מה זאת אומרת? כי שמענו שסעיף מיוחד במזכר ההבנות, כן, הוא מוקדש כולו להפסקה כוללת, כן, בכל הזירות, כולל בזירה לבנונית. מה פירוש הדבר? יש לך מושג? כי שמענו שיש לחץ, כן, על נתניהו, בכל זאת לסגת.
3: נכון, שיש גם פרסום שלך, שאומר שיש לחץ על ארצות הברית, על ישראל מצד ארצות הברית, כולל אפילו איומים בצעדים משמעותיים. מהצד השני, אנחנו שומעים שגורמים ישראלים בצד הזה אומרים, אנחנו בעניין הזה לא מתכוונים לוותר, אפילו מתכוונים לתקצב בשלב זה כל מיני נקודות צבאיות, מוצבים בסיסים שישארו בתוך לבנון, מדברים על פריסה ביטחונית ישראלית, על נוכחות שם שהולכת להיות לזמן משמעותי, ויכול להיות שבאמת נתלים באותו כמו שאנחנו עכשיו נתלים באיזה שביב חיובי באותם דברים של ונס הערב, שגם שם צריך להגיד, הוא אומר בסופו של דבר, בגלל שאיראן מוחלשת, גם חיזבאללה לא ירצה יותר לפגוע בישראל, עושה שם איזשהו מהלך, ולכן ישראל מעצמה לא תראה עניין להישאר בדרום לבנון, גם איזשהו מהלך לוגי שנראה לנו על פניו מופרך ומסוכן, אבל בעצם אומר, אנחנו נדאג להסיר את האיום, וככה לישראל לא יהיה עניין להישאר שם. עוד מתווה שכן, בעיניים ישראליות נראה מאוד לא פשוט.
0: כן, אז לפחות את יודעת, אנחנו פשוט עוברים למיעוט, אם אתם לא עוזרים לנו, אז אל תפריעו. לכו לפחות, אנחנו כבר ננסה להסתדר בכוחות עצמנו. עודד, תגידי, אגב, נגעת בנקודה מעניינת. כשטראמפ אמר אתמול, אנחנו נקיים מסע ומתן במשך 60 יום, זה לא קדוש, כן, יכול להיות שאם הרענים היו בסדר, התנהגו טוב, זה לא נורא אם זה יימשך קצת יותר. את לא חושבת שזה בעצם רמז, את יודעת, לפתח, שיוביל אותנו לתסריט עזה, כן? כלומר, שאנחנו פשוט נראה שכולנו תקועים בסופו של דבר בשלב הביניים הזה. כאילו מסע ומתן בלי סוף.
3: כן, השאלה היא, באמת השאלה המשמעותית היא, מה קורה כרגע, זאת אומרת, עד כמה באמת נכסים יופשרו, עד כמה באמת יתאפשר לאיראן לייצא נפט, עד כמה כסף יזרום עכשיו ויחזק את המשטר, משטר האייתולות, וכמה הדבר הזה באמת יוכל לחזק אותם. אבל אני חושבת שגם אם באמת בתרחיש הקצה החיובי, שגם הוא לא חיובי, שאנחנו נחזים בו עכשיו, שהמסע ומתן הזה יתמרח ויתמשך, וגם יביא איזשהם תוצאות לא פחות גרועות, בסופו של דבר, המסר האזורי והמסר הבינלאומי הוא בהחלט לא חיובי, בלשון המתה, מבחינת אנשבת ישראל. וכבר ראינו בעבר, יש תקדימים לכך שכשארצות הברית הוכיחה את עצמה כמשענת כנה רצוץ וכבעל ברית שאי אפשר להסתמך עליו, אז גורמים אזוריים פה באזור ניסו למצוא להם בני ברית אחרים ומשמעותיים יותר, כשזה לא צורה חיובית מבחינת ישראל. אפילו לפני 7 באוקטובר, זאת אומרת, היה אז לא מעט פרשנויות שאמרו שאפליית הכתף הקרה קצת אז של ביידן בתקופת הרפורמה, כשאמר ככה, כשחשף בעולם ועולם שהיחסים בינו ובין ישראל מדורדרים, הם מה שהביאו לעוד ככה פוש בהחלטה לתקוף את ישראל. ומהבחינה הזאת בהחלט המצב עכשיו הוא מדאיג מאוד מאוד, אין מה להסתתר.
0: כן, מסכימה. תודה רבה. מודה קריש חזון, היא כתבת ופרשנית מדינית של מקור ראשון. תודה. אני מודה לך מאוד. ושבת שלום. להתראות.
3: שבת שלום.
0: Моя собеседница говорит, что однозначно кризис в отношениях между Трампом и Нетаньяху, он настоящий, это не какая-то игра на публику, но гораздо хуже, что это свидетельствует о существенном похолодании в отношениях, если не говорить даже о кризисе, между Соединенными Штатами и Израилем. Это не просто нечто личное, это гораздо больше. И тут, конечно, это нас должно, в общем, обеспокоить. Соглашение, которое они подписали. Причем так поторопились подписать. И мы видели улыбающегося Макрона, который смотрит на то, как Трамп ставит свою подпись под этим соглашением в Версале, во Франции. Все это свидетельствует действительно о том, что есть система приоритетов у Соединенных Штатов. Совершенно очевидно, это экономические факторы, которые настолько играют принципиальную роль с точки зрения нынешней администрации, с точки зрения Трампа, гораздо больше, чем другие резоны. И все это в конечном итоге придало силы Ирану, его ощущение того, что он победил, а не проиграл. Это действительно очень важный фактор, очень тревожащий с нашей точки зрения. Теперь та стратегия, которой придерживается Нетаньяху, судя по всему, то, что он говорит на публику и, как мы понимаем, в беседах с Трампом, он ставит акцент на интересах Израиля. Если у Америки есть собственные интересы, и они не совпали с интересами Израиля, то у Израиля действительно есть собственные интересы. Прежде всего, идет речь о Ливане, и мы не готовы уступать даже под давлением. Действительно, есть сведения о том, что американцы продолжают оказывать давление на Нетаньяху, чтобы он согласился отвести войска армии обороны Израиля оттуда. На это Нетаньяху не соглашается, и, судя по всему, это и будет линией, которая пока не меняется. Есть некоторое такое более мягкое высказывание вице-президента Джей Ди Венса, который в интервью сказал буквально вот накануне о том, что от Израиля не ожидается, не следовать собственным интересам, и понятно, в Ливане, да, там, отступить от них. Ну, правда, есть некоторая логика такая странная с нашей точки зрения. Американцы при этом говорят, что Израилю просто не понадобится находиться скоро в Ливане, поскольку в рамках соглашения с Ираном Хизбалла не будет совершать действия, которые будут вызывать опасения у Израиля. Ну, в общем, мы понимаем, что эта логика, может быть, хорошо звучит в интервью на бумаге, но вряд ли она соответствует реальному положению дел. Что будет дальше, трудно сказать, говорит Удая. Трамп уже сказал о том, что эти 60 дней, которые отведены на переговоры, это не некая святая цифра. Если иранцы, как он сказал, будут себя вести хорошо, может быть, переговоры продлятся и дольше. Но важно то, что Иран получит уже сейчас, какие активы будут разморожены, сколько денег он получит, какие возможности он получит. Это, несомненно, не хорошо для Израиля, но самое главное, это месседж, который США транслируют всему региону и нам, может быть, даже в первую очередь нам, не стоит уж слишком полагаться на США как на союзников. Мы видим, что не всегда они ведут себя как надежный союзник и партнер. Мы беседовали с Даю Кариш Хазони, она политический обозреватель Макоришо. Багац рассматривал сегодня апелляцию против процедуры избрания нового госконтролера, адвоката Михаэля Рабелла. Причем в центре спора и апелляции не столько обвинения в конфликте интересов, сколько вопросы соблюдения принципа тайного голосования. Судьи дали понять, что не видят оснований вмешиваться из-за предполагаемого конфликта интересов. Однако выразили серьезную обеспокоенность информацией о том, что некоторые депутаты документировали, снимали на видео свое голосование, что могло нарушить принцип тайной волеизъявления. Более того, судя по Гатсу, даже предложили повторно провести выбор госконтролера, но на сей раз уже в чистом надлежащем порядке и без селфи. Вот что сказал судья высшего суда справедливости Ноам Сольберг.
4: Есть
0: над этим голосованием реет некое нежелательное облачко. Лучше провести вам голосование повторно, на сей раз убедившись в том, что процедура соблюдена полностью, без видеосъемок, которые, собственно, это облачко и вызвали. Поговорим об этой ситуации с адвокатом доктором Игорем Глидером, который со мной на связи. Господин Глидер, добрый вечер.
5: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Насколько сам факт того, что Багац предлагает провести повторное голосование по выборам госконтролера, насколько эта ситуация нестандартна и необычна?
5: Честно говоря, я не помню подобных прецедентов до этого, но все, что происходит в последнее время у нас, не имеет прецедентов. Да, это правительство давным-давно пытается играть в шахматы, размахивая большим гаечным ключом. И это вот очередной раз. И суд на самом деле пошел по наиболее спокойному пути. Вместо того, чтобы спорить о вопросе конфликтов интересов, который на самом деле кажется наиболее существенным, здесь решил обсудить вопросы самой процедуры голосования.
0: Игорь, а правильно ли понимаешь, таким образом, по сути, Багац отверг утверждение о том, что у Михаэля Рабелла очень яркий конфликт интересов? Он много лет представляет интересы Нетаньяу?
5: Дело в том, что если подходить к вопросу формально, то ни в каком месте никакого закона вы не найдете ограничения по поводу личности того, кто может быть избран на пост госконтролера. И в этом смысле тот факт, что Рабелла много-много лет был и есть адвокатом Нетаньяху, его как бы не дисквалифицирует. Это с одной стороны. С другой стороны, если сделать шаги вперед в рассуждениях, то Рабелла не сможет заниматься очень большим списком вопросов, которые касаются лично премьер-министра, его финансов, того, как он получает какие-то там подарки или возвращает какие-то долги, суды. Это как тратятся деньги на содержание его дома. И многие другие вопросы, которые находятся в прямом ведении госконтролера. Таким образом, окажется, что Рабелло, если он будет избран в качестве госконтролера, из-за конфликта интересов не сможет заниматься крайне широким списком вопросов. Соответственно, его функциональная часть будет ущербной изначально. Но я хочу в этом отношении напомнить, что до этого был Зини назначен начальником Шабака, не имея соответствующей квалификации и опыта. А потом Гофман был назначен начальником Масада, не имея соответствующей квалификации и опыта.
0: Да, но оба прошли комиссию по назначению.
5: И оба прошли комиссию, потому что комиссия не проверяет.
0: Чего не произошло в случае с Рабеллой.
5: Потому что комиссии не проверяют профессиональные соответствия, проверяют всякие разные другие вещи. Поэтому вопрос профессиональных соответствий и возможности функционировать у нас не встает. И поэтому сегодня судьи пошли по более простому пути, попросив взвесить возможность повторного голосования в надежде, что во время повторного голосования, когда будет запрещено делать селфи у избирательной урны, результаты станет больше похожим на то, что происходило в первом круге голосования, когда бывший судья

0: כמעט כוח, לא מפריעים להפגנות, עד שהביאו שם את המחתזית או משהו כזה, אני כבר לא מדבר על מי פואש, לקח שנים. כשפעם אחת איזה שוטר קצת התפרע שם, כבר עשו מזה כותרות במשך חודשים, עם חקירות ובלגנים וזה. ואנחנו יודעים מה היחס של המשטרה לחרדים מאורך שנים, אוקיי? אני עוד זוכר רימון, שוטר שהשליך רימון על ילדה שהלכה עם אחיה הקטן בעגלה פה במאה שערים. אז הפגנות חרדיות, באופן טבעי יש איזו תחושה שמותר הכל, והאלימות הולכת שבע רמות קדימה. אז זה דבר לא חוקי, זה לא יכול להיות שיהיה מצב של איפה ואיפה. ואני חושב שזה יצא הכסף, גם באירוע של השבוע, ולמרות שאני אגיד ביושר, אני לא מזדהה בכלל עם המפגינים האלה, לא שייך לקבוצה שלהם, לא חושב שהם צודקים, ועדיין האלימות שהייתה שם הייתה חסרת פרופורציה.
1: תגיד לי, אני אתייחס למחאה מתוכננת של אלפי פרסומים, עשרות אלפי צעירים חרדים, כן, מפגינים, כולל שערות כלי רכב והפגנות מול כלא הצבאי. לדעתך, אבי, עד כמה ההנהגה החרדית בכלל שולטת ברחוב, שולטת באירוע הזה?
0: עדיין, את יודעת, למרות כל הרעש והצלצולים, בסוף 80-90% מהציבור החרדי, וזה ציבור, בוא נזכיר, ציבור שמונה מיליון ורבע איש, זה לא קומץ קטן. 80-90% ממושמע עדיין לגדולי ישראל, הרבנים. אגב, גם כשהוא לא תמיד מבין את הרציונל, או לא תמיד מתחבר לכל מיני דברים, או לא משנה מה, בסוף הוא סומך על גדולי ישראל, הוא יודע שיש לו הנהגה רוחנית מנוסה, יציבה, ותיקה, והוא הולך איתה, וגם בתקופות קשות.
1: זאת אומרת, אתה אומר שאין צפי למרות הקשם שאנחנו ראינו, כן, בימים האחרונים, גם לקראת מחאה גדולה. הייתי יותר מסודרת, אתה אומר, שאלה יהיו אנשים מסוג אחר, כן,
0: שבגין. כל מחאה גדולה, כל מחאה מסיבית שתהיה, יהיה בסוג אחר, כי את זוכרת, כמו עצרת התפילה הגדולה בזמנו שהייתה. מסודרת, מאורגנת, ממושמעת, בלי חתימות סתמיות, בלי השתוללות, בלי פצועים, בלי שום דבר חריג. ואגב, גדולי ישראל אמרו את דברם בנושא הזה. הם לא תומכים, הם מתנגדים. זה יציאה להפגנות, מרן הרב לנדו כתב את זה יותר מפעם אחת. מתנגדים להשתתפות של בחורי ישיבות בהפגנות. אגב, יש לזה כמה סיבות. זאת אומרת, גם סיבות חירוכיות ורוחניות, גם סיבות מעשיות, הרבה מאוד סיבות. וזה הקו שלהם.
1: טוב, בואו נקווה שלא נראה אלימות וכן נראה פתרון.
0: אני ממש מקווה. אני חושב שאלימות בסוף לא עושה טוב לאף אחד. אני כן אומר שוב, אני חושב שהמשטרה צריכה, כשיש הפגנות, מכל סוג של הפגנה, היא צריכה להיות עיוורת לצבעים ולסוגים ולשיוך הפוליטי של המפגין, ולפנות כל הפגנה בכוח, כל הפגנה לא חוקית, כי חסימת כביש זה דבר שמסכן חיים, זה פוגע בזכות התנועה של אנשים, אבל זה חייב להיות אחיד. לא יכול להיות שיש קבוצה אחת שהיועמ"שית נותנת לה איזה מטריה של הגנה משפטית, וקבוצה אחרת שתופגת פחות.
1: שוויון בזכות להפגין, אבל בזכות גם של כל
0: יתר. שוויון
1: באכיפת ההפגנות. אבי גרינצייג, יועץ תקשורת ואסטרטגיה. אני מודה לכם מאוד. שבת שלום. להתראות. Мой собеседник говорит, что технически, на его взгляд, уже невозможно провести закон о призыве. Если кто-то еще думает, что эта история не закончилась окончательно, просто времени нет. Ну и тот факт, что нет коалиционного большинства, несмотря на попытки Нетанья убедить Харидим в обратном, все это остается в силе. Поэтому то, что сейчас пытаются найти какое-то решение, убрать из закона о призыве абсолютно все пункты, и оставить только один пункт, который бы закончил аресты, такие массовые аресты уклонистов, это, по сути, такая, ну, насущная необходимость. Речь идет о десятках тысяч учеников ИШИВ, которые, говорит Ави Гринцек, в любом случае бы в армию не пошли, ведь даже закон о призыве, он говорит не о тех, кто учится в ИШИВе на самом деле, а о ультрадоксальных молодых людях, которые не находятся в этих системах постоянно. В любом случае нужно какое-то решение, поскольку сейчас ситуация, она нездоровая, непропорциональная, когда любой из этих десятков тысяч может выйти просто в магазин за продуктами и в итоге быть арестованным и оказаться в военной тюрьме. Поэтому здесь действительно реально есть необходимость, по крайней мере, какой-то временный, так сказать, пластырь, так называют это Ави Гринцек, наложить на эту ситуацию до какого-то решения, которое, будем надеяться, когда-то придет. Я задала ему вопрос, а что вообще может способствовать призыву Харидим в армию, если он считает, что эти десятки тысяч бы в нее не призвались. Он отвечает, что закон о призыве, если бы он был принят, он бы дал некую легитимацию самому факту того, что есть молодые люди в ультрадоксальном секторе, которые призываются в армию. Но, к сожалению, этого не произошло. Я задала ему вопрос, кто те люди, кто те молодые люди, харидим, которые участвуют в столь агрессивных демонстрациях в последнее время, которые мы видели в последние дни. Он говорит, что это не мейнстрим, надо это понимать. Просто харидимный сектор, он довольно значительный, 1 1/4 миллиона людей, поэтому даже те радикальные группы, немногочисленные, но очень активные и действительно иногда прибегающие к насилию, которых мы видим на экранах, они способны создать ощущение массовости, но действительно это некие радикальные элементы, говорит он. В любом случае, раввины, духовные лидеры этого сектора, они не поддерживают подобные демонстрации, они не просто даже агрессивны, а просто они считают, что, например, ученикам Ешивы не место на демонстрациях, а место, собственно говоря, в Ешиве. Но при этом Ави Гринцайг согласен с мнением, бытующим в ультраортодоксальных кругах, что полиция должна выполнять букву закона совершенно равноценно по отношению ко всем группам протестующих. И если действительно и правильно полиции разгонять, даже применяя некоторое насилие при этом незаконной демонстрации, или, например, демонстрантов, которые перекрывают дороги, создают угрозу жизни и здоровью людей, это легитимно, говорит Ави Гринцайг, но только хотелось бы видеть подобные же меры в отношении других групп общества, как мы видели, например, демонстрации протеста против правительства, к которым относились иначе. Хотелось бы соблюдения закона для всех, говорит Ави Гринцайг. Напомню, он является стратегическим советником и советником по прессе.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Одно из самых масштабных за последнее время атак беспилотников подверглись сегодня ранним утром Москва и Подмосковье, по данным российских властей. Над столичным регионом были сбиты около 200 дронов, а всего под ударом оказались 17 российских регионов. И вновь, уже не первый раз, был атакован московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, который уже второй раз за неделю становится целью украинских ударов. В результате атаки пострадали 17 человек, были отменены и задержаны сотни авиарейсов, а украинский президент Зеленский назвал происходящее справедливым ответом на российские удары по украинским городам. Поговорим об этой ситуации с моей собеседницей Ольгой Бычковой-Гликштейн, журналистом, она со мной на связи. Оль, привет, добрый вечер.
3: Да, привет, Анна, добрый вечер.
1: Насколько эту атаку сегодня на Москву, на Подмосковье, на завод нефтяной в Капотне можно назвать действительно беспрецедентной, как это в нескольких средствах массовой информации было обозначено? То есть можно ли говорить о том, что война вышла на качественно новый этап, когда эти боевые действия все более ощутимо переносятся на российскую территорию?
3: Ну, я бы сказала, что и война выходит на новый этап, и вообще обстановка, атмосфера в целом вокруг этой войны в самом широком политическом смысле тоже меняется. Потому что, да, действительно, чисто количественно это была рекордная атака, потому что вот ты упомянула, 200 там с чем-то дронов было сбито над Москвой, а всего их было сбито около 1000. И это рекорд, это вот физический прямой рекорд того, сколько было сбито дронов с начала войны. Это очень много для одного раза. И, видимо, это объясняет то, что произошло с украинской тактикой дроновой и почему вот произошло то, что произошло сегодня. То есть, а что такое московский НПЗ в Капотне? Это половина нефтепродуктов, которые поступают в Москву. Это очень большая часть нефтепродуктов, бензина, солярки и всякого такого, которые поступают в Московскую область. Это очень большой объект. Все, наверное, видели в интернете эти картинки, когда как минимум 5 точек возгорания, 5 пожаров были на одном заводе, а он занимает довольно большую площадь.
1: Да, и давай, Оль, скажем, дым. Что это, да, помимо этого, да, внешнего эффекта, да, в войне внешний эффект тоже имеет значение, но, по сути, возможно, свидетельство того, что Украина последовательно пытается нанести ущерб российской топливной инфраструктуре. В этом здесь...
3: Да, и надо сказать, что она делает это весьма успешно, потому что, например, Марк Рютте, генсек НАТО, сегодня сказал, что и похвалил украинцев за точные удары, потому что мы действительно видим, что в отличие от тех ударов, которым подвергает Россия Украину и украинские города, где ракеты летят куда попало, и конкретно убивают мирных людей и разрушают жилые дома, здесь мы видим, что очень точечно, очень прицельно и очень четко ударяют именно по нефтяным объектам и объектам энергетической инфраструктуры. В общем, 17 пострадавших, из которых половина или сколько-то были отпущены домой сегодня. Это, в общем, не те потери, которые мы видим, например, в Киеве или в крупных украинских городах, когда там просто реально погибают каждый день люди. Это стало возможно, потому что Украина добилась очень больших успехов в совершенствовании своих вооружений. Я сегодня видела публикацию, что вполне возможно, что это произошло, потому что Украина придумала такой хитрый дрон, который является гибридом. Он называется, как он называется, БАРС. Это такой гибрид беспилотной крылатой ракеты и дрона. Mm-hmm. И такая не очень огромная вещь, то есть меньше, чем баллистическая ракета. И, соответственно, стоит она других денег, но которую очень трудно нейтрализовать системами ПВО, которые у России, в свою очередь, тоже достаточно архаичные, и в основном это сохранившие еще с советских времен системы противоракетной обороны. Тут много всяких обстоятельств. Mm-hmm. Я еще понимаю, что хотела сказать, что мы видим ведь изменения не только в этом, не только в том, что действительно война пришла в Москву, и многие москвичи сегодня утром открыли как бы вот глаза и обнаружили этот дым, и эти удары, и эти дроны. Но мы еще видим явный перелом, который был продемонстрирован на только что прошедшем саммите Большой Семерки во Франции, где были лидеры Большой Семерки, Япония, Европа, Соединенные Штаты, Дональд Трамп, и там был президент Зеленский, который с ними общался, разговаривал, получал поддержку, обсуждал ситуацию вокруг Украины, обсуждал военные вопросы, сидел за одним столом. И там не было Владимира Путина. И при этом каждый день мы видим сообщения о том, что европейские страны наконец перешли от слов к каким-то действиям. И буквально каждый день мы видим, что одна или другая страна направляет миллионы и миллиарды евро и долларов на поддержку Украины, вооружение. Зеленский уже договаривается с Трампом о том, чтобы получить лицензию на производство этих ракет «Патриот» для системы ПВО на территории Украины и так далее. Очевидно, что какой-то сдвиг в атмосфере вот прямо конкретно произошел.
1: Это называется словом «динамика» таким емким. Спасибо большое, Оль, спасибо. Ольга Бычкова, Гришштейн, журналист. Спасибо.
3: Спасибо, пока.
1: Пока. Это все, о чем мы хотели поговорить с вами сегодня. Я представлю тех, кто готовил эту программу со мной. Был со мной этот час в эфире. Редактор программы Людмила Ермакова, Вацлав Проченко, продюсер, Зафер Селим, звукорежиссер. Яна Равибарская. Хороших выходных. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. До свидания. Шаббат шалом.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Вулкан Река. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.al. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, а только сообщения и только в письменном виде. А теперь к первой теме. Первая тема сегодня – счет за электричество. И ситуация, с которой, наверное, может столкнуться каждый арендатор. Что делать, если вы съехали с квартиры, а счета продолжают проходить на ваше имя? Кто на самом деле отвечает за долги? Человек или счетчик? И как не оставаться с чужими долгами? Разберем это на конкретном случае нашего радиослушателя Семена. Семен снимал квартиру в Иерусалиме, его договор аренды закончился 13 сентября 2025 года, и в этот день он съехал. У него есть документы, подтверждающие окончание аренды. Более того, он оплатил последний счет за электричество, включая сумму за период уже после его фактического выезда. И несмотря на это, спустя время он продолжает получать требования об оплате. Причем уже за электричество, которое было потреблено после того, как он съехал. То есть человек уехал, заплатил, закрыл все, что обязан, а счета продолжают приходить. И как раз та ситуация, в которой оказываются многие арендаторы, когда формально счет все еще записан на них, но фактически они уже не имеют никакого отношения к квартире. И главный вопрос здесь – как же человеку доказать, что он больше не живет в квартире? И как остановить начисления, которые к нему не имеют отношения? Об этом мы поговорим с Амитом Флешиным, представителем службы обслуживания клиентов. Шалом, Амит. Тода шата айтану. Эх зе увет, има хешбона хашмаль, а хофа шаях лемоне, оле адам шарашум килокох.
1: Кен, кол хешбонот хашмаль, гам каэле шамешуламим бецура сдира, וגם каэле шаופхим לחובות, הם כולם על שם הלקוח הרשום. מי שרשום שם ולא מונה החשמל, הוא זה שנושא בחשבון השוטף וגם בחוב.
0: עמית, מה קורה אם סוחר עזב את הדירה ולא עשה דיווח?
1: קודם כל, אם הוא עוזב את הדירה ולא מדווח לנו את ה... לא מדווח על העזיבה, בפן עקרוני בחברת חשמל לא יודעים שהוא עזב את הדירה, אין לנו איזשהו מידע כזה קבוע, אבל אני יכול להסביר מה צריך לעשות סוחר שעוזב את הדירה, בין אם יש סוחר חדש שנכנס, ובין אם אין סוחר חדש, והוא צריך להעביר את זה לבעל הדירה.
0: אז נשמח.
1: בשני המקרים האלה יש תהליך מאוד מאוד פשוט שצריך לעשות. בוא נתחיל עם סוחר שמסיים היום את הסחירות שלו, ויש מישהו חדש שנכנס בסחירות. אז זה מאוד מאוד פשוט, ואז הסוחר החדש שנכנס מעביר את קריאת המונים, את הפרטים שלו, אפשר לעשות את זה בסלף סרוויס באתר, ואפשר כמובן תמיד להתקשר לנציג שירות, ובזה זה נגמר. זה המקרה הפשוט. המקרה שכמו שהיה של סמיון, אז שתכף נדבר עליו בוודאי, שאין סוחר שהוא מכיר, אז יש פה תהליך שהוא קצת יותר מסובך, שצריך פה לעשות החלפה על שם בעל הדירה, בעל הנכס, ומה שצריך לעשות זה שוב, או באמצעות, יש לנו באתר, או באמצעות נציג השירות, יש צילום של, של, של המונה שצריך להעביר, יש את חוזה הסחירות שצריך לראות באמת כדי לדעת מה הפרטים של הבעל בית, ויש טופס החלפה על שם בעל הנכס. שלושת הדברים האלה שנמצאים באתר, אפשר להוריד אותם, וצילום זה כמובן לצלם, חוזה הסחירות נמצא אצל הסוחר באופן קבוע, ולהוריד את הטופס מהאתר, שמים את שלושת הדברים האלה, ואו דרך הנציג, או דרך הסלף סרוויס, ועושים את ההחלפה בהתאם לקריאת המונה הזו וצילום.
0: עמית, אני רק אתרגם ואז נמשיך. Амит сказал, что каждый счет за электричество, в том числе даже если уже на нем есть долги, выписываются на имя клиента, который фигурирует в счете за электричество. Не на владельца квартиры, не на нынешнего человека, который проживает, а только на того, кто фигурирует в счете за электричество. Еще он сказал, что прежде всего, когда тот, кто арендовал квартиру, выезжает из нее и не предоставляет об этом сведения, то у электрической компании нет информации о том, что человек выехал. Компания никоим образом не может эту информацию получить. но он постарается нам объяснить, что нам нужно делать, если мы выезжаем из квартиры. Есть первый вариант, когда все хорошо, и предыдущий арендатор знает, кто будет после него жить, и они, момент решается прекрасно, то есть новый арендатор переводит на себя счет за электричество, тогда у старого арендатора нет никаких проблем. Но если старый арендатор не знает, кто будет новый арендатор, и, допустим, не сделал какие-то договоренности с владельцем квартиры, то в такой ситуации старый арендатор должен зайти на сайт электрической компании или позвонить в многоканальный номер 103 электрической компании и провести процедуру перехода. Это процесс чуть-чуть более сложный. Чтобы перевести счет с себя на владельца квартиры, нужно сфотографировать счетчик с последними данными на нем, сделать копию договора аренды, где указано, когда заканчивается договор аренды, и скачать и заполнить такой специальный бланк перевода из себя, счет за электричество, на владельца квартиры, ТОФИС Ахлафа. Его можно скачать прямо на сайте электрической компании, либо попросить в разговоре с представителем электрической компании, вам его просто пришлют. И вот эти все документы отправить в электрическую компанию, и таким образом вы снимете с себя счет за электричество. Амит. Эфшар ля вир это моне альшем баля дзира ливат, блес камашель баля дзира.
1: כן, אפשר לעשות בלי הסכמה של בעלי דירה, שוב, אבל חובה להעביר את חוזה השכירות שנראה באמת מי בעל הדירה.
0: Я не рак и торгем. Я спросила Амита, можно ли перевести счет за электричество без того, чтобы поставить в известность и без согласия владельца квартиры. Он сказал, да, это можно сделать, но необходимо переслать договор на квартиру, чтобы удостовериться, что действительно именно этот человек является владельцем квартиры. אז עמית, נדבר על המקרה של סמיון.
1: אז המקרה של סמיון, כמו כדי קודם כדי להבין מה קרה שם, הוא התקשר, סוג של לברר, ולא המשיך אף פעולה לבצע. הוא שאל מה צריך לעשות, אבל לא המשיך את הפעולה בעצם. הוא לא קיבל איזשהו אישור מחברת חשמל שאכן זה קורה. בדרך כלל בסוף פעולה מקבלים אישור שהפעולה הסתיימה בהצלחה ואין שום בעיה. אז מה שקרה זה שבמשך כמה חודשים טובים, שזה מי פחות או יותר סוף ספטמבר, אמצע אוקטובר 25, ועד אפריל 26, נשאר שם באוויר. אמנם ביטלו לו את הוראת הקבע כדי שלא ירד לו ישירות מהבנק הכסף, אבל זה נשאר על שמו והחשבונות הופקו על שמו. בזה אנחנו נטפל נקודתית, על החלק של מה שקרה עם סמיון בין אוקטובר 25 לאפריל 26, אני אדאג שיטפלו נקודתית ויעבירו את זה באמת על שם בעל הדירה. אני אומר שמה שקרה שם זה שאם הוא היה מסיים את התהליך עד הסוף, ועושה את מה שאמרתי, זה לא היה קורה, גם אם בעל הדירה לא מסכים. במקרה הזה זה לא הסתיים, אז לכן פה היה הפער.
0: רק אתרגם. Я спросила, а что именно в случае с Семеном? Что именно случилось, где оказалось, где Семен упал между двумя стульями? На это Амит ответил, что Семен только позвонил в электрическую компанию, проверил, что нужно сделать, но не провел полную процедуру перевода счета со своего имени на счет владельца квартиры. И то, что случилось, это то, что Семен в течение нескольких месяцев с сентября до апреля остался висеть в воздухе. Мы, в свою очередь, отменили ему платежное поручение, ну, чтобы деньги за вот эти месяцы, за которые выставлялся долг, не снимались со счета Семена. Но счет все равно пока остался на имя Семена, но мы решим эту ситуацию индивидуально. Амит Сипарталану, Аля Талихшель, Аварат Хешбона Хашмаль, Аля Шем Баладира. Аим Эфшар Лимцо Эта Меда Азе Беатар Шалихеврата Хашмаль.
1: באתר של חברת חשמל נמצא כל המידע הזה של החלפת דייר נכנס דייר יוצא, ואני אומר שוב, מה שמעבירים על שם, צריך לזכור, וזה חשוב להדגיש לפני המאזינים, מה שמעבירים על שם בעל הנכס או על שם הסוחר החלופי, זה את חשבון החשמל מהכתב ואילך. זאת אומרת, החובות שנצברו עד עכשיו כמובן צריך לשלם מי שיוצא. לכן חשובה כל כך קריאת המונה ביום היציאה. קריאת המונה בעצם מייצרת את החשבון האחרון, הסופי, שאומר, עד כאן משלם זה שהיה עד עכשיו הסוחר, ומהרגע הזה, כל מה שיש במונה הזה, זה עובר על שם או בעל הבית או הסוחר החלופי. אבל הקריאה היא מאוד מאוד חשובה כדי להבין עד מתי צריך לשלם זה שיוצא, וממתי צריך לשלם בעל הנכס או הסוחר החלופי.
0: רק אתרגם ושאלה אחרונה. Я спросила, Амита, можно ли найти вот эту всю информацию о том, как переводить счет с одного имени на другой, вот весь процесс, всю процедуру. На что мне Амита ответил, да, вся информация есть на сайте электрической компании. И он повторил, что счет, когда мы переводим счет с нас, имя владельца квартиры или на имя нового арендатора, это все здорово, это все хорошо, но важно еще закрыть счет на момент выезда. То есть поэтому очень важно передать данные счетчика с самого счетчика электричества. И вот с этого момента, когда мы передадим данные счетчика, все новые счета уже будут идти либо на счет владельца, либо на счет нового арендатора квартиры. והשאלה האחרונה, עמית, ואם אפשר, נשמח לקבל עדכון על התהליך במקרה של סימיון.
1: אנחנו נעזור לסימיון במצב הזה, אני אדאג שייצרו איתו קשר כדי בשבוע, בימים הקרובים פה ייצרו איתו קשר, יסיימו את התהליך וייצרו איתו קשר כדי להבין שאין לו יותר חובות עבור התקופה הזאת של בין אוקטובר 25 לאפריל 26. אין שום בעיה, אם יהיה לי קשר, אני אוכל להדגן שהתהליך עם סימיון, התהליך הפרטי, יסתיים, ואני מקווה שעזרתי להבין את התהליך הכללי עבור שאר הסוחרים ש...
0: תודה רבה, נמית, על השיחה הזאת.
1: תודה. תודה לכם.
0: ביי. Следующая тема – ситуация, наверное, которая может произойти с каждым из нас, кто пользуется общественным транспортом. Вот представьте, автобус резко затормозил, человек падает, ударяется, и сначала даже не понимает, насколько у него серьезная травма. Многие в такой момент просто выходят на свои остановки и уйдут домой. А потом выясняется, что травма такая, которая требует лечения, брать больничный, а доказать уже почти ничего невозможно. Сегодня мы с вами поговорим о том, что нужно делать сразу после падения в автобусе. И какие ошибки люди совершают чаще всего в такие моменты? Да и вообще, как получить компенсацию в такой ситуации? С нами в эфире адвокат Артур Ицхаков. Артур, добрый вечер.
2: Тань, добрый вечер. Прекрасный день. Всем рады слушать.
0: Артур, скажите, если человек упал в автобусе, считается это вообще дорожно-транспортным происшествием?
2: Да, во многих случаях падение в автобусе в Израиле может считаться ДТП, даже если не было столкновения с другим автомобилем. Хочу заметить. Но здесь есть несколько пунктов, которые нужно радиослушателям познакомить. В каких именно ситуациях, вследствие чего произошло падение?
0: Так.
2: Это первое. Это резкое торможение автобуса. Это когда автобус резко останавливает, тормозит, и человек падает. И там уже может быть любая травма быть. Второе – это падение пассажира при начале движения, когда автобус резко дергается и начинает движение. Тоже человек может упасть. Третье – это когда травма при входе и выходе из автобуса. То есть, когда человек спускается и поднимается. Здесь я хочу заметить один момент, что обязательно нога должна быть в автобусе быть. Иногда бывает такое, что человек вышел из автобуса и упал. Это уже не будет считаться.
0: Как, то есть, получается, если человек поскользнулся на последней, допустим, ступеньке автобуса, упал и оказался весь уже на тротуаре, то все это...
2: Если это было падение в начале автобуса, и он дальше упал, то да. А если уже две ноги были, на земле нет.
0: Ага, понятно.
2: Это так трактует закон.
0: Как интересно.
2: И да, и четвертый момент, это когда потеря равновесия во время поездки. То есть, когда мы едем, и ну, автобус шатается... И вследствие этого равновесия человек падает. Такой даже часто бывает. Вот. Теперь это вот самое главное. Самое главное в этом действии, неважно здесь кто виноват, главное здесь доказать, что травма произошла в связи с поездкой в автобусе. Вот. Теперь что нужно сделать? Это самый-самый-самый важный и основной момент, чтобы познакомить радиослушателей, потому что это очень многочисленная ошибка многих граждан. Первое, что надо сделать, это, конечно, записать номер автобуса, маршрут, это время происшествия, когда вот именно это произошло. Взять контакты свидетелей. Самое важное – это обратиться за медицинской помощью как можно быстрее.
0: Какой максимальный период, в течение которого мы должны обратиться за помощью? Он есть или, если даже мы пойдем к врачу, только на следующий день это будет все-таки считаться как доказательством то, что мы получили травму?
2: Да. Чаще всего бывает, что человек, например, ударяется, падает. У него такое из-за того, что вот у него шоковое состояние, он вначале не чувствует, а это уже чисто как посттравматические такое вот состояние, у него могут боли возобновиться или завтра, или там, скажем так, через два дня, или через пару часов. Такое очень часто бывает. Человек терпит, или ему не очень удобно, или он хочет чуть-чуть подождать, а потом это усиливается, усиливается, усиливается, и потом даже выходит, что очень там серьезная была травма.
0: Mm-hmm. Вот. Нужно ли фотографировать место происшествия, еще что-то?
2: Ну, самое главное, там взять, нужно данные автобуса, это номер, желательно взять же и имя водителя, номер автобуса, номер маршрута, это самое основное. И самый еще очень важный здесь момент, обязательно указать врачу, что травма получена именно в автобусе, и как она произошла. Вот я в начале беседы сказал 4 момента, да, самых основных, когда было резкое торможение, когда падение пассажира при начале движения. Это обязательно надо тоже у врача, когда будет на приеме, это подчеркнуть.
0: Окей, возьмем нашего пострадавшего, который выполнил все необходимые действия. Записал все, что необходимо об автобусе, водителе и так далее. Сходил, да, к врачу, получил документ. Угу. Сидит на больничном. Следующие действия, какие он может совершить, чтобы получить какую-то компенсацию за то, что он пострадал?
2: Сразу же после того, как человек побыл у врача, он должен, я всегда советую связаться с адвокатом. Адвокат, который специализируется в таких вот делах, он знает конкретно, что делать, потому что всегда бывает от одной проблемы вторая, третья, четвертая, и только адвокат знает, как это все построить и, скажем так, сходить, взять, проверить и тому подобное. Как можно быстрее. Но на практике это бывает, к сожалению, не всегда так.
0: Но у нас есть, допустим, люди, которые считают, что они могут попробовать сами. Это их право, это и, в принципе, в данном случае никто не обязан обращаться к адвокату. Вот, предположим, сравним две ситуации. Человек получил травму, идет сам, подает сам иск, ведь можно подать самостоятельный иск, найти бланк на сайте страховой компании, в которой застрахована там та или иная автобусная компания. Вот он подает заявление со всеми документами и идет, допустим, к адвокату, и все вот эту вот катавасию с бумажками, бюрократией и так далее выполняет адвокат. Вот какая может быть разница в плане компенсации и, так скажем, именно большой тягомотины вот с передачей тех или иных документов, и когда страховая компания начинает чинить препятствия в предоставлении права на получение компенсации?
2: Сразу скажу, страховая компания не заинтересована платить то, что полагается.
0: Неужели здесь точно такая же ситуация, как когда мы страхуемся от страхования длительного ухода, битухсюди?
2: Да, да, то же самое. Это очень, они очень схожи, кстати, ситуации. Страховая делает все, чтобы минимизировать оплату или не заплатить ничего. Но есть конкретные... Простой гражданин этого не знает, но мы знаем, за что именно может... Какое право он имеет на компенсацию и за что. Это первое, это телесные повреждения. Второе, это боли и страдания. Третье, это потеря зарплаты. Человек был на больничном, он не работал, он потерял зарплату. Временная или постоянная инвалидность, которая это определяется посредством проверки врачебной. Медицинские расходы, реабилитация. Это все совокупность всех этих вещей, которые суммируются, а потом уже предъявляется страховой компании. К сожалению, простой гражданин этого не знает, но мы это знаем.
0: Артур, а какой следующий этап, если страховая компания все-таки отказывает? Неважно, подавали мы с адвокатом или без адвоката. Вот какой? Суд? Или есть еще возможность апеллировать до суда?
2: Ну, обычно, когда есть травма, она очень серьезная, и есть там уже инвалидность, там уже напрямую подается в суд. Это лично я так делаю. Я, когда серьезная травма, я к ним не обращаюсь. Например.
0: Хорошо, предположим, Артур, последний вопрос. Вот смотрите, это уже есть у нас пострадавший, который пострадал, получил травму и получил уже, допустим, инвалидность через битуохлюми, начал получать пособие. Вот в такой ситуации компенсация, которую он получит за травму, полученную в автобусе, это повлияет на получение права того или иного пособия от битуохлюми? Как-то что-то будет вычтено? Будет ли какой-либо взаимозачет сделан?
2: Да, есть даже в законе прописано, что та сумма, которая будет полагаться, да, из-за той травмы, она будет, скажем так, снята. Ну, например, да, я вот скажу пример, приведу. Например, человеку было положено 100 шекелей за травму.
0: Так.
2: Но он получил, скажем так, уже за производственную травму, потому что вначале человек подает битрахлюми, Институт национального страхования, чтобы получить за те затраты, которые он получил от производственной травмы. Например, он получил 50 шекелей, а потом уже, когда он продолжил, он получил 100, отнимается от этих 100 эти 50, и человеку достается 50. Это я сейчас так вот более коротко. Артур, более понятно.
0: Ну, тогда вот со страховыми просто мне просят, подсказывают, чтобы я вас спросила. Ситуация тоже как бы связана с автобусом, но не совсем с автобусом. Предположим, идет пешеход по улице. Он идет мимо автобуса. В это время, ну, мимо автобусной остановки, в это время приезжает автобус, и из него вываливается толпа. Час пик, люди спешат на работу. И вот эта вот толпа сносит нашего пешехода. Пешеход в такой ситуации на что может иметь право и от кого вообще иметь право?
2: Именно толпа
0: сносит. Пассажиров, которые вышли из автобуса, вот снесли его. Вот он упал и получил травму головы. Это реальный случай. Это вот история случилась в Иерусалиме. Вот в данной ситуации.
2: Но каким... закон трактует так. Как, если было дотрагивание тела пассажира, именно пешехода, да, ему полагается компенсация.
0: Ага.
2: От той страховой компании, которая застрахован там автомобиль, автобус или там мотоцикл. Здесь, в данном случае, который вы мне привели, пример, здесь толпа, которая выбежала из автобуса, скажем так, задавила или ударила этого пешехода. Здесь, потому что вы сейчас мне дали пример, здесь, скажем так, претензии страховой компании автобуса нельзя никак применить.
0: То есть такой человек может быть получить компенсацию только в том случае, если у него есть какое-либо частное страхование. Получается так?
2: Или, частное,
0: или он
2: да.
0: идет на работу, и эта травма будет расценена как производственная.
2: Да. Точно да. так.
0: Артур, спасибо вам огромное за комментарии.
2: Пожалуйста.
0: Надеюсь, нашим радиослушателям немножечко мы смогли навести порядок, что надо делать в случае получения травмы в автобусе.
2: Пожалуйста. Спасибо, Таня.
0: Всего доброго, спасибо.
2: До свидания.
0: Еще одна важная тема, которая касается не только самих пациентов, но и их семей. Когда человек сталкивается с онкологическим заболеванием, ему приходится бороться не только с болезнью, но и с множеством бытовых, социальных и бюрократических вопросов. Какие права существуют, где искать помощь, на какую поддержку можно рассчитывать и как не остаться один на один с трудностями. Об этом мы поговорим с Ритой Драбкин, медицинским социальным работником Северного округа по онкологии больничной кассы Мюхедет. Добрый вечер, Рита.
3: Добрый вечер, Татьяна.
0: Чем вообще занимается социальный работник в онкологии и в каких ситуациях к нему можно обратиться?
3: Как уже было сказано выше, я социальный работник в больничной кассе и психотерапевт в частной практике. И сегодня мне хочется поговорить не только об онкологии как о болезни, но и о человеке, который проходит через этот путь. Потому что когда человек слышит диагноз рак, меняется не только его медицинская история, меняется вся жизнь. И в один момент человек оказывается, в принципе, в совершенно другой реальности. Появляются обследования, очереди, лечение, страх, огромное количество информации, неизвестность. И очень часто это ощущение потери опоры. Именно в этот момент особенно важна система поддержки. И я хочу сказать сегодня несколько слов о роли больничной кассы и социальной помощи внутри нее.
0: Да, конечно.
3: Многие думают, что больничная касса – это только направление анализа и бюрократии. Но на самом деле за этим стоят живые люди, которые каждый день сопровождают пациента в очень тяжелые периоды жизни. Социальный работник в больничной кассе – это человек, к которому приходят не только с документами. Очень часто приходят с тревогой, со слезами, с растерянностью, с вопросом, что теперь делать. И иногда человеку, который пришел за помощью, важнее всего услышать спокойный голос и понять, что он не один. В этом, в принципе, заключается наша основная функция. Мы помогаем разобраться и в правах, оформить необходимые документы, получить поддержку, иногда психологическую помощь, иногда самому пациенту, иногда семье. Но кроме практической помощи есть еще всегда человеческое присутствие. Потому что онкология затрагивает не только тело. Она влияет на эмоциональное состояние, отношение к семье, работу, самооценку, ощущение будущего. И очень многие пациенты испытывают сильную тревогу. Некоторые боятся каждого обследования, кто-то перестает говорить о своих чувствах, чтобы не нагружать и не напрягать близких, кто-то чувствует вину перед семьей, а кто-то старается быть слишком сильным, не позволяя себе даже плакать. И здесь наша психологическая поддержка становится не роскошью, а важной частью лечения. Как психотерапевт я вижу, насколько человеку важно иметь пространство, где можно честно сказать: «Мне страшно, я устал, я не справляюсь. И очень важно понимать, что это нормальные чувства. Мы готовы слушать и слышать. Иногда люди думают, что они должны постоянно сохранять позитивный настрой. Но человеку тоже не обязательно быть всегда героем и каждый день. И можно уставать, и можно бояться. А самое важное, можно и нужно просить помощи. Я часто вижу в работе, насколько большое значение имеют маленькие вещи. Когда координатор перезванивает пациенту, когда социальный работник помогает ускорить какой-то процесс, когда медсестра просто говорит несколько теплых слов, когда человеку объясняет информацию спокойно и терпеливо. В такой момент наша система становится просто человеческой. И мне кажется, это особенно важно сегодня. Мы помним, что за каждой медицинской картой прежде всего находится человек, не диагноз, и не номер его в очереди, а человек со своей жизнью, семьей, надеждами и страхами.
0: Рит, скажите, сегодня... пожалуйста, а вот я вас все-таки немножко остановлю. Вот человек получает страшный диагноз. Ему кто-то подсказывает в такой момент, что он может прийти к социальному работнику, поговорить, узнать о своих правах, возможно, получить помощь. Кто-то ему подсказывает или, как правило, откуда вот берется эта информация о том, что в больничных кассах есть социальные работники, к которым можно обратиться за помощью?
3: Да, конечно. Самую главную и самую сложную новость о своем диагнозе пациент обычно получает от доктора, от врача. И здесь все, что я сказала выше, чуткое понимание и внимание врача, безусловно, обязывает ему сообщить о персонале, который может прийти на помощь и который может помочь пройти этот путь. И, естественно, упоминается и функции социального работника и медсестры. У человека всегда есть выбор и право обратиться за этой помощью. Это уже право самого человека. Но я очень-очень пользуюсь вот этим правом сегодня. Рекомендую и прошу, и говорю о том, что, пожалуйста, не бойтесь обратиться за помощью. Это очень важно. Чем раньше, тем больше жизненно важных ресурсов можно сэкономить. Это очень важно.
0: Скажите, Рита, а социальные работники могут помочь подготовиться к сложному лечению или к госпитализации в случае, если, конечно же, она необходима?
3: Естественно, что социальные работники, как я уже упоминала выше, они занимаются не только бюрократическими функциями и направлениями и очередьми. Естественно, что любой человек, получивший этот диагноз, он нуждается в подготовке. Подготовке к тяжелому к тяжелой дороге, которую он должен пройти. И здесь действительно социальный работник может помочь, может обнадежить, может рассказать. Иногда самое важное для пациента – это почувствовать, что рядом есть кто-то, кто может пройти этот путь немного легче, помочь ему пройти этот путь. И социальный работник может подготовить, может дать много информации, каким образом можно облегчить состояние человека, находящегося и в госпитализации, и дома.
0: А если мы говорим о бюрократии, все-таки часть процесса, когда человек заболевает. В каких ситуациях и что может помочь соцработник сделать при необходимости реализации прав?
3: Когда мы говорим о том, что человек получил эту новость, очень часто многие пациенты мне рассказывали, что сначала они вообще не слышали врача, потому что в голове страх, тревога и растерянность, и появляется ощущение, будто почва уходит из-под ног. Получается какой-то провал, и информация не может дойти точно. Здесь тоже может вступить в роль помощника, в роль человека, который помогает и направляет. Это социальный работник, который может перевести, если можно так сказать в кавычках, весь диагноз, всю информацию на более доступный человеческий язык. Это тоже очень важный момент в начале пути, когда человек может воспринять спокойно, уверенно и четко, что предстоит ему на этом пути.
0: Рит, вы хотите что-то добавить от себя? Что бы вы посоветовали людям, которые сейчас проходят этот тяжелый период?
3: Очень важная вещь, которую я хочу подчеркнуть, это не искать ответы только в интернете. Информации там очень много, и она может сильно испугать. И лучше опираться на лечащих врачей и специалистов, которые вас сопровождают. И очень важно понимать, что сегодня онкология – это не приговор. Существует очень много видов лечения, новые препараты, поддерживающая терапия. И огромное количество людей живут долгие годы после лечения. Очень важна поддержка не только в больнице, но и дома. И самое важное – что нужно не стесняться обращаться за помощью. Это очень важный момент в лечении и в прохождении этого непростого пути. И мне кажется, что если сегодня меня слушает человек, который только недавно получил диагноз, я хочу ему сказать лично, не оставайтесь с этим одни, не бойтесь задавать вопросы. Не бойтесь просить помощь. Идите шаг за шагом, а не пытайтесь справиться со всем сразу. Рядом есть люди и службы, готовые поддержать вас. И очень важно, что все окружающие вас люди помнят, что человек — это намного больше, чем его диагноз. Спасибо большое.
4: Рита, спасибо вам большое, что согласились поучаствовать в нашей программе. И я очень надеюсь, что ваши добрые, теплые слова откликнутся в сердце наших радиослушателей. И тем, кому нужна помощь, все-таки найдут в себе силы обратиться к социальным работникам своих больничных касс.
3: Спасибо большое.
4: Спасибо и доброго вам вечера.
0: Следующая тема будет особенно интересна тем, у кого есть пожилые родители или родственники. Многие знают о существовании семейных врачей, кардиологов, неврологов и других специалистов.

0: кто такой врач-гериатр и чем я отличаюсь от того же семейного врача, к которому они приходят. Врач-гериатр – это врач, который специализируется на проблемах старения. Проблемы старения – это нарушение памяти, падение, множественные лекарственные взаимодействия, функциональная независимость, а именно ее потеря, нарушение, социальная поддержка. Мы смотрим на человека комплексно. Не каждое заболевание отдельно, как, например, кардиолог, он лечит сердце, невролог, нервную систему. Мы видим, все вместе собираем, пытаемся на долгие годы оставить человека независимым с оптимальным лечением.
1: С какого возраста вообще стоит задуматься о консультации гериатра? Есть какой-то возрастной порог?
0: Да, по Всемирной организации здравоохранения пожилые люди определяются как люди старше 65 лет. Поэтому, в принципе, каждый человек после 65 лет, он теоретически может обратиться к гериатру, если есть проблемы, которые подходят для нашего, для того, чтобы мы провели консультацию. Теоретически 65 лет – это и есть порог.
1: Так, а вот какие изменения, допустим, в состоянии пожилого человека должны насторожить близких и стать поводом для обращения к специалисту?
0: Действительно, зачастую близкие люди первыми видят изменения, а не сам человек. Нарушение памяти – это наиболее частая причина, на которую обращают внимание, из которой ко мне обращаются наши пациенты. Падение, нарушение равновесия. Человек, который принимает большое количество лекарств, как я уже сказала, пошел к одному врачу, ему выписали там 2 лекарства от сердца, 3 от почек, 4 от щитовидной железы, и он с огромным списком лекарств живет. Снижение самостоятельности повседневной жизни. Если вдруг есть множественные госпитализации, изменения поведения, которые обращают внимание близкие, изменения настроения, нарушения сна. Это все мое, все наше гериатрическое.
1: Вот иногда бывает, что пожилые люди списывают проблемы свои со здоровьем на возраст. Хотя на самом деле периодически вот все-таки может идти речь о состоянии, которое можно как-то улучшить или действительно даже вылечить.
0: Вы имеете в виду память?
1: Ну, допустим, какие-то когнитивные, да, ситуации, когда у пожилого человека уже есть проблемы, пока еще небольшие, слава богу, но с памятью, но при этом он себе не признается в этом, но говорит о том, что это просто это я возраст. Уже с возрастом, да.
0: Да, это наше, это однозначно наше. Есть нормальное старение, и не обязательно нормальное старение не равно деменции. Так. Деменция – это патологическое состояние. Это ненормально, что человек становится очень забывчивым. Угу. Не каждая забывчивость – она болезнь, но не каждая забывчивость – это нормально. Я всегда своим пациентам привожу пример, например, про ту же память. Что если вы вот идете по улице и видите кого-то, допустим, его зовут там Наташа, и вы не можете вспомнить ее название, ну как бы вертится на кончике языка, но если вам скажут, ее имя начинается на Н, вы вспомните, Наташа. Это нормально.
1: Так.
0: Это есть нормальное взросление, старение. А вот если вот идет та же самая Наташа, вы встречаете по улице, и, во-первых, вы скажете, ой, я вообще ее не знаю, или вам говорят, это Галина. Вот это ненормально. Вот это есть.
1: Существует такое понимание, как гериатрическая оценка состояния пациента. Что она в себя включает?
0: Конечно. Есть, называется, общая гериатрическая оценка. Это, как правило, оценка вот всех вместе функций. Любая моя консультация, она начинается со сборки социального анамнеза, где человек живет, как живет, с кем живет, что он может делать функционально сам, может ли он сам одеваться, мыться, ходить в магазин. Мы проверяем по функции памяти. Мы делаем неврологический осмотр. Мы смотрим на лекарства, которые он принимает, какие его взаимодействия. Смотрим прививки, если прошли ли они все необходимые прививки. Мы смотрим на анализы крови, на взаимодействие лекарств, как у человека достаточно получает помощи от социальных служб, которые у нас есть в нашей стране. Вот так приходит у нас гериатрическая оценка, она долгая. Это не как у семейного врача. Мы минимум 45 минут разговариваем с пациентом. Это долгий и очень последовательный процесс.
1: Очень часто, когда пожилые люди нуждаются уже в уходе, подают просьбы в Бетуохлюми на получение помощи по уходу, предлагают справки от семейного врача, где семейный врач пишет заключение, что да, нуждается, там столько-то нуждается.

0: тому-то и потому-то, потому-то, а ВТО Хлюмив ответ присылает ответ. К сожалению, по справке от врача мы не можем определить, нужна ли вам помощь по уходу. Мы просим вас предоставить справку от гериатра. Вот что тогда вот такая справка от гериатра будет включать в себя, чтобы действительно ВТО Хлюмив увидел, да, этому человеку нужна помощь по уходу?
1: Во-первых, мы пишем очень подробно функциональный статус у человека, то есть его способность к самообслуживанию, как это 6 базисных функций, как то одеться, поесть, помыться, справить нужду, то есть туалет, ходить и делать переходы из состояния лежа, сидя, сидя, стоя. Это, мы это очень описываем очень подробно, обычно это более понятно. Иногда подают ВТО Хлюмив не по состоянию физического здоровья, а по состоянию ментального здоровья. То есть человек может делать все сам, но при этом у него тяжелое когнитивное расстройство, деменция, и ему во всем нужно направлять. То есть он выйдет из дома и не вернется, или зажжет газ и не выключит. Это другое. Мы это все более четко описываем и объясняем. Теоретически можно обратиться к семейному врачу, чтобы он описал проблему.
0: Так.
1: Пойти к врачу, к медсестре из больничной кассы, чтобы она дала, это называется, тофтифкуди.
0: Да, тофтифкуди, да, да, да.
1: Да, это описание функции.
0: Так.
1: Есть, медсестры тоже это пишут очень подробно. Теоретически этим можно обратиться к ВТО Хлюмив. Действительно, к сожалению, иногда этого недостаточно, и они просят прийти к нам.
0: Кстати, спасибо вам огромное, Ксения, за совет. Я буду иметь в виду, потому что есть такие ситуации, к сожалению, вот я в своей практике, когда общаюсь с пожилыми людьми, сталкиваюсь с тем, что есть пожилому человеку, вот ему рекомендовано обратиться к гериатру, но он категорически не хочет идти. То есть вот в такой ситуации заставить мы вроде бы не можем, поэтому, допустим, если можно и попробовать начать с медсестры, это, наверное, будет прекрасно. И вот, знаете, вот сразу вот в связи с тем, что я сейчас сказала, мне хочется перейти к вопросу, нужно ли направление от семейного врача для записи к гериатру?
1: Да, во всех больничных кассах для того, чтобы прийти к гериатру, нужно направление от семейного врача. И если вы хотите, я вам могу рассказать, с чем желательно, как подготовиться к приему гериатра.
0: Обязательно, конечно, конечно. Это очень важная и нужная тема, особенно для наших радиослушателей.
1: И правда, потому что приходят неподготовленные, и тогда невозможно эффективно помочь человеку. Во-первых, желательно прийти к гериатру не одному, а с кем-то из семьи. То есть желательно с тем человеком, который лучше всего человека знает. Это или муж, жена, или дети. Потому что иногда, во-первых, пожилые люди могут что-то не все запомнить. Иногда мы говорим сейчас про русскоговорящую аудиторию, не все гериатры русскоговорящие. Поэтому, чтобы был близкий человек, который, ко всему, может дать более объективную картину. Во-вторых, необходимо подготовить список лекарств. Конкретно у меня, я знаю, что перед тем, как напоминают о приеме ко мне, наша секретарь просит принесите пакет со всеми лекарствами.
0: Да, прям с самими лекарствами, да?
1: Да, с самими лекарствами. Они мы их выставляем на стол и начинаем делать порядок, что к чему, что для чего, что можно убрать и что можно добавить. Включая снотворные, которые обычно стоят на прикроватной тумбочке, и витамины, и все добавки. В-третьих, ну, желательно взять медицинские документы, если они есть какие-то обследования, которые вы не делали по месту вашей больничной кассы. Наверное, это пока все. Ну, и быть готовым к тому, что проверка будет долгая. Мы обычно проверка 45 минут. Иногда сначала проверяет медсестра, а потом мы, поэтому...
0: Скажите, Ксения, существуют ли случаи, когда гериатр именно больничной кассы, я не говорю сейчас о частных, это частные, это понятно, могут посетить пациента на дому?
1: Вы не поверите, но сегодня был именно такой день. Вот, например, я в рамках больничной кассы «Квалит», сегодня вторник, во вторник у меня день, когда я хожу к людям, которые не могут ко мне прийти физически сами. Этот человек должен быть определен, как на иврите это «мрутак байт», то есть прикован к дому.
0: Так.
1: То есть человек, например, который...
0: Это только физически получается, да, если только физически есть ограничения?
1: В основном это физически, но все мы люди, мы общаемся друг с другом, с медсестрами. Допустим, у меня на следующей неделе есть, я должна прийти к пациентке, которая, она вроде бы как и ходит, но у нее есть полное отрицание ее состояния, и семья ее не может никоим образом вывести на прием к гериатру, поэтому мы договорились, что я приду к ним. человек, который, допустим, живет, ходит с палочкой или еле ходит, или с инвалидным креслом и живет на третьем этаже mm-hmm. без лифта, мы приходим.
0: Но в такой ситуации, когда человек заказывает очередь, он должен изъявить желание, да? Получается, так он или его семья?
1: Или... Ну, конечно, желание, чтобы они были готовы на проверку, чтобы они пришли, чтобы... что сейчас мне помогут.
0: Ксения, я имею в виду, вот, допустим, если мы сталкиваемся с ситуацией, когда пожилой человек не может либо физически, либо категорически, ментально не признает свою проблему, и семья обращается в больничную кассу, заказывает очередь, но просит, чтобы врач пришел на дом. Вот в такой ситуации семья получит разрешение? Или...
1: Да. Ага. Я именно вам рассказала, что это именно Супер. Те случаи, когда мы приходим домой. Да? Вот на следующий день у меня есть именно такая пациентка, которая не готова прийти в больничную кассу, потому что оказывается, что у нее есть какая-либо проблема. При этом есть деменция. Да?
0: Ксения, вы сейчас просто рассказали огромную, важную, нужную информацию. И у меня к вам еще, наверное, будет последний вопрос, но он более такой. Какие бы рекомендации вы дали семьям, которые заботятся о пожилых людях и видят, что у них есть уже трудности? Вот как им себя вести? Как правильно подойти к пожилому человеку и сказать, что, дорогой мой, мы тебя очень любим, но нам надо с тобой к доктору? Ну, я, конечно же, утрирую, но смысл в том, что каким образом детям или внукам найти подход к пожилым людям, которые отказываются признавать, что у них есть какие-либо трудности?
1: Ну, во-первых, рекомендация не ждать долго. Лучше при первых признаках приходить, потому что там у нас и больше возможностей маневра, помочь, когда уже идет продвинутая деменция, нам уже особо много делать нечего. А на самых ранних стадиях это как можно раньше, как только вы видите первые изменения, желательно прийти к нам. Во-вторых, я думаю, что важно сказать людям, что гериатрия – это не про возраст, это не про психические заболевания, это не про деменцию. Mm-hmm. Гериатрия – это сохранение независимости, сохранение достоинства и качества жизни человека, который перешагнул вот этот рубеж 65 лет. Люди, у которых родственники, у них уже развилась деменция. Маленький мой секрет, который я даю всем своим пациентам. Не спорьте. Вы не переспорите, это будет просто плохая атмосфера в семье. Стараться не спорить, а больше соглашаться. Тогда больше шанса на содействие со стороны того же пожилого человека.
0: Ксения, спасибо вам огромное за этот интересный эфир. Я очень надеюсь, что мы сможем еще пригласить вас в наш эфир и поговорить о пожилых людях. Потому что
1: таких
0: людей
1: приятно.
0: У нас очень много среди радиослушателей, и это действительно очень и очень важная тема.
1: Спасибо. Будьте здоровы.
0: И вы. Всего доброго. А начнем наш последний разговор с вполне жизненной ситуации. Конец школы. Ребята заканчивают школу, 12 класс. И решили все вместе поехать за границу перед армией. Немножко отдохнуть, развеяться. Билеты куплены, родители уверены, что все нормально, и вдруг выясняется, что одному-то из друзей еще нет 18 лет. Так вот, что же в этой ситуации нужно делать? Нужно ли разрешение родителей? Достаточно ли согласия одного родителей? Нужно ли оформлять документ нотариально? И вообще разберем, какое разрешение действительно необходимо для всех детей, которые выезжают за границу в той или иной ситуации. С нами на связи адвокат-нотариус Вадим Волох. Вадим, добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте и здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Вадим, давайте начнем.
2: На все ваши вопросы.
0: Да, с ситуации, когда выезжает за границу 17-летний парень, достаточно уже взрослый, но все-таки по документам еще несовершеннолетний и выезжает один, то есть его там не встретят, ребята едут гулять.
2: И давайте начнем как бы с самого начала, небольшая как бы фабула, что вообще представляет из себя это нотариальное разрешение.
0: Давайте.
2: Чтобы было понятно, о чем идет речь. То есть мы говорим с вами о юридическом документе, который подписывается обоими родителями в присутствии нотариуса, который они дают разрешение на выезд своего несовершеннолетнего ребенка, мы говорим в данном случае несовершеннолетнего ребенка, за границу.
0: Угу.
2: В чем смысл этого документа? То есть родители дают свое согласие о том, что их несовершеннолетний ребенок будет путешествовать за границу или один, предположим, или с сопровождающим, или с бабушкой, или с дедушкой, или с тренером из футбольной или баскетбольной команды, или для участия в каком-то концерте, к выступлению, или просто даже поехать в лагерь одному. Несовершеннолетний ребенок должен будет выехать за границу. Единственный документ, который должен быть у него, это нотариальное согласие обоих родителей, которое они подписывают, которое оформляется на двух языках обязательно. Обязательно иврит, который подтверждает, что ребенок выходит с территории государства Израиль, на английском языке обычно. Когда мы говорим о выезде в Европу, в Америку, в Канаду, можно сделать и на трех языках. Предположим, если ребенок хочет поехать в страны бывшего Советского Союза, это тоже есть родственники, остались бабушка, дедушка. Можно составить этот документ и на русском, и на других языках. И обязательно он должен быть апостилирован. Что значит апостилирован? То есть дает этому документу силу на территории другого государства.
0: Как правило, Вадим, как правило, вот мы выезжаем с бабушкой, дедушкой, с одним родителем и так далее и тому подобное. Где этот документ чаще всего нужен? На выезде из Израиля или на въезде? Или на возвращении?
2: Это вот основной вопрос, который обычно спрашивают у меня многие клиенты, которые приходят в офис. Обычно в Израиле, когда ребенок выезжает за границу, он выезжает по даркону. Условия для получения даркона несовершеннолетним ребенком – это согласие обоих родителей.
0: Да,
2: то есть он уже выехал. Правильно, у него есть даркон. Где, может быть, потребуется этот документ? При пересечении границы. То есть когда ребенок уже пересекает границу, приходит паспортный визовый контроль, пограничник может просто спросить его, он, например, едет с бабушкой или там, с одним из родителей, что откуда ребенок, кто, почему, как он путешествует. Вот там, на этом моменте, они могут потребовать официальные документы, спросить, покажите мне, пожалуйста, разрешение обоих родителей. Или, например, есть такие ситуации, когда родители в разводе, у родителей есть соглашение о том, что выезд ребенка только по согласию одного из родителей, могут потребовать этот документ. У меня были случаи даже, что рассказывали, даже на улице останавливали, идет ребенок с родителем, с пожилым, с бабушкой, спрашивали, кто, почему, откуда, и показывали это разрешение.
0: А то если ребенок едет с одним из родителей, для него нужно получать ли разрешение от второго, если мы говорим о полноценной семье, которая находится в браке?
2: Обычно нет. То есть, как бы, тоже всегда задается такой вопрос. Я всегда говорю, 90% случаев это разрешение, может быть, не понадобится. Почему? Как бы родители в браке, один родитель путешествует, берет ребенка, и они путешествуют. Обычно в таких случаях разрешение не требуется. Но есть определенные страны, я всегда советую перед поездкой посмотреть, почитать, узнать, какие могут быть требования на границе для выезда несовершеннолетних детей. В каждой стране могут быть свои законы. Мы не можем точно знать законы каждой страны, в которой едет ребенок, поэтому я всегда говорю, сделайте домашнее задание, посмотрите условия выезда ребенка за границу, какие нужны требования, какие нужны документы. Были случаи, что, например, ребенок едет с одним из родителей, с разными фамилиями. Такое тоже бывает, правильно? То есть
0: да,
2: у ребенка
0: конечно.
2: Фамилия папы, он едет с мамой. В этих случаях я всегда рекомендую иметь при себе свидетельство о рождении ребенка. Может быть, имеет смысл его перевести даже на тот язык, куда едет ребенок, в ту страну, в которую едет ребенок, чтобы всегда можно было показать, чтобы не было какого-то несоответствия между фамилией ребенка и фамилией мамы. В этих случаях, как бы, разрешение, как правило, оно не требуется, но всегда нужно иметь при себе те документы, которые подтверждают ваше родство с ребенком.
0: А если, предположим, у ребенка двойное гражданство, и, допустим, он едет с бабушкой именно в ту страну, гражданство которого есть у ребенка?
2: Нет, как тогда, когда мы говорим с вами с поездкой с бабушкой, здесь даже не обсуждается. Я всегда говорю, это нужно согласие обязательно обоих родителей. Если или согласие одного родителя в определенных случаях, предположим, там место нахождения папы там неизвестно, или один родитель умер, и мама апотропус, как бы опекун единственный ребенка, в этих случаях, в 100% случаях, я рекомендую, чтобы у бабушки для спокойствия ребенка и бабушки, сопровождающего и того родителя, который остается в этой стране, должно быть нотариальное разрешение с апостилем, и ребенок без проблем путешествует и переходит любую границу.
0: А вот еще вопрос назрел.
2: Пожалуйста.
0: У нас сейчас иногда мы, как лягушки-путешественники, за один выезд можем посетить несколько стран.
2: Правильно,
0: вот
2: да.
0: В такой ситуации мы что должны оформить? Общее просто выезд за границу? Или все-таки описать, куда мы едем, зачем мы едем, или как вообще?
2: Смотрите,
0: вот...
2: есть определенные требования к составлению данного разрешения.
0: Угу.
2: Всегда. Первое. Должны быть указаны страны, в которых путешествует ребенок. Обычно указывается срок, то есть дата вылета, дата выезда из страны, дата прилета обратно, данные сопровождающего. И плюс всегда я прикладываю ко всем нотариальным документам копии обязательно паспортов и тех людей, кто дает это разрешение. То есть в данном случае мы говорим с вами о паспортах родителей, копия паспорта самого ребенка и обязательно копия паспорта сопровождающего. По-хорошему, еще можно приложить и сам билет или ваучер. То есть чем больше документов, тем меньше вопросов у пограничника, откуда ребенок, чей ребенок и кто его сопровождает. Если мы, еще раз говорю, если мы говорим о путешествии нескольких стран, имеет смысл в одном разрешении указать, что он, предположим, выезжает из государства Израиль, прилетает, например, в Испанию, гуляет по Барселоне, потом они пересаживаются и едут в Италию, гуляют в Италии, потом пересаживаются и едут в Тиюль, там, во Францию. И это все указывается в разрешении, каждая страна, каждое посещение, и возвращается обратно. И плюс в этом разрешении я всегда указываю, что мы как бы наделяем полномочия опекуна. То есть родитель — это тот самый опекун над ребенком, правильно? И в этом разрешении, я всегда указываю, что есть у того же сопровождающего, в данном случае мы говорим, предположим, там родственник, у него есть полномочия опекуна. То есть, не дай бог, что-то случается с ребенком за границу, нужно обратиться в какое-то медицинское учреждение или решить какие-то проблемы ребенка. У него в этом разрешении, подписанном обоими родителями опекуна, есть это полномочия. Это как бы одно из важных составляющих данного разрешения. Помимо того, что он имеет право взять ребенка, вернуть его, и плюс у него есть полномочия как его апотропуса.
0: Вадим, и напоследок, вот, допустим, просто давайте предположим, представим себе ситуацию. Вот возьмем нашего этого ребенка 17-летнего, который,
2: да,
0: решил поехать погулять с друзьями.
2: Да.
0: Родители не подумали о том, что нужно сделать ему разрешение. Да? Предположим, они поехали в Польшу. Я просто так назвала Польшу, потому что первая в голову пришла. Ребенок выехал из страны, все в порядке. Здесь, в Израиле, родители сопроводили, на таможне посмотрели на родителей, все в порядке, и ребенок выехал. А вот в Польше на обратной дороге от него требуют разрешения. А, естественно, разрешения никакого у этого ребенка нет. Вот что в такой ситуации делать? Куда бежать этому ребенку? Что делать? Какие колокола бить родителям?
2: Ну, во-первых, с каждого решения есть какой-то выход. И такие ситуации тоже были. Что можно сделать? Как бы это, как говорится, критическая ситуация. Ребенку нужно выехать обратно домой. Рядом родителей нет, нотариуса рядом нет. Обычно так, в такой ситуации родители приходят к нотариусу. Нотариус оформляет в срочном порядке согласие на выезд, приезд обратно. Ставит апостиль, если есть время вообще на это, отправляет это в дигитальной форме на телефон ребенка, такое разрешение. Ребенок подходит к пограничнику, его показывает. Но это как бы один из, как бы, из единственных выходов из данной ситуации. Просто другого выхода им просто... Они же не смогут полететь в Польшу, взять ребенка и вместе с ним вернуться. Поэтому единственный выход — подготовить это разрешение в дигитальной форме, его отправить ему на телефон и показать пограничнику, что да, есть согласие родителей. Один из вариантов. Но я бы как бы рекомендовал все-таки
0: не доводить
2: ситуацию, а перед каждым... Сейчас правильно вы сказали, что через месяц заканчивается учебный год, и встает вопрос с этими разрешениями. Поэтому я бы всем рекомендовал перед поездками, пожалуйста, проверьте, куда едете, если вы планируете все-таки поездку ребенка за границу. Уделите этому 15-20 минут вашего времени, посидите, подумайте, куда он поедет, с кем он будет ехать, заранее подготовьте это разрешение. Оно может быть в одном разрешении, как я еще раз повторяю, можно указать несколько стран, можно указать несколько сопровождающих, несколько поездок, если вы знаете, что у ребенка будет несколько поездок. Поэтому это берегите здоровье свое и здоровье ребенка и сопровождающих, тот, с кем он едет. Как бы это тоже важно.
0: Вадим, спасибо вам большое за этот эфир.
2: Всегда,
0: я очень надеюсь, что родители и бабушки, и дедушки прислушаются к вашим советам и оформят все вовремя и правильно.
2: Обращайтесь, если, пожалуйста, нужна будет моя помощь. Телефон всегда можно позвонить. Я проконсультирую по телефону без проблем. Спасибо.
0: Спасибо вам. Всего доброго, хорошего вечера.
2: Удачи. Спасибо.
0: Ну а в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.au. Мы читаем все обращения и стараемся помочь разобраться в каждой ситуации. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Ранен Дахан. У микрофона была Татьяна Берлин. Хороших выходных, друзья!

0: Израильское время 11 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Открытый микрофон». Сегодня в рамках этой программы на ваши вопросы отвечает лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Таня.
0: Рада вас видеть, слышать. И напомню наш номер телефона, телефон прямого эфира Канрека 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете задавать ваши вопросы под постом о сегодняшней нашей программе в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке. Мы сейчас обратимся к радиослушателям. Есть что-то особенное, с чего хотели бы начать?
1: Давайте начнем со слушателей, а потом об особенном.
0: Договорились. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Добрый день.
2: Добрый день, Леонид.
1: Да. Здравствуйте, Леонид.
2: Я, по-моему, на той передаче спросил вас, что нужно объединить фонды, часть перечислили денег, значит, на основной фонд, а часть осталась на старом, ну, мертвом фонде, которому лет 20. Я написал письмо туда, значит, они позвонили, но я только не понял, сказали, что нужно идти на Сахнусу. Но я на Сахнусу, чтобы эти деньги разморозить, или работодатель. Работодатель уже, во-первых, прошло 20 лет, тогда фирма банкротилась. Я не совсем понял, с чем идти на Сахнусу, то есть и сказать, никаких документов, какие документы я должен взять в этом пенсионном фонде.
1: Надо понять, что это у вас там за деньги. Если речь идет о тагмулим от старого работодателя, тагмулим, которые были накоплены после 2008 года, то можно снять их напрямую из кассы, не обращаясь в налоговую, и уплатить символический подоходный налог 35%, касса сама снимет. Если вы хотите, чтобы налог был меньше или вообще его обнулить, нужно обратиться в налоговую. И там они проверят, делали вы кибо, не делали, сколько вы зарабатываете, сколько у вас пенсия. В налоговую имеет смысл идти с данными из пенсионного бюро, Мислака пенсионит. Можно также взять распечатку из самой кассы. Только распечатку брать недостаточно, в налоговой могут попросить или потребовать данные Мислаки, чтобы видеть всю вашу картину.
2: Я чуть-чуть не понял. Это где-то приблизительно, я уже сам не помню, фонд этот был перечислен, эти деньги в 2000 году. Первое. Второй вопрос. Что я должен им принести?
1: Начните с того, что если или сами, или обратитесь к специалисту, чтобы заказали вам вот эту самую Мислаку, чтобы вообще посмотреть и понять, какие это деньги, какой статус этих денег. Потому что, может быть, не нужно вообще обращение в налоговую, может быть, достаточно того, что вы уже старше 60 лет. Это нужно проверить. С этого нужно начать. И потом уже, исходя из статуса денег, обращаться в налоговую или в некоторых случаях даже обращаться не надо, нужно только заявить в компанию, что вот вам уже 60 лет. Я не говорю, я не утверждаю, я говорю, как надо действовать. Первым делом проверить статус этих денег, понять, что это такое. Это тагмулим, это пицуим. Если тагмулим, то когда они были вложены? Если вы говорите 2000 года фонд, там могли быть деньги, там могут быть капитал гон, а могла быть кицба. Так я не могу догадываться. Начинать надо с Мислаки.
2: Я должен подать в тот пенсионный фонд, который
1: 75 тысяч. В Мислаку вы можете обратиться сами. Есть у них сайт официальный. Мы в конце или во время эфира на страничке РЭКа, Канрека в Фейсбуке в очередной раз его напишем, чтобы вам долго не искать. Есть различные, не, скажем так, дельцы, назовем их, которые маскируются под этот сайт, и вы, заходя на такой сайт, попадаете совсем не туда, куда хотели, то есть нужно заходить именно на официальный сайт. Заказ информации стоит 15, по-моему, шекелей или что-то в таком роде, и можно уже, когда у вас информация эта есть, что-то проверять, что-то понимать. Также может такую информацию вам заказать агент или консультант или представитель компании для того, чтобы сделать эту проверку. Но имейте в виду, что это стоит 15 шекелей, а не там 300, 400, 500, как некоторые берут.
2: Я вспомнил, просто это моя проблема, потому что там всего 5000 обращаться специалистов.
1: Может, так, да, может обойтись дороже. Начните сами, попробуйте заказать данные из Мислаки и посмотреть, что там у вас.
2: Хорошо, вы напечатаете данные в Фейсбуке?
1: В Фейсбуке, да, официальный сайт Амислака Пенсионет, мы его там напишем.
2: Это на сайте РЭКи будет напечатано?
1: Нет, не на сайте РЭКи, на страничке РЭКи в Фейсбуке.
0: В Фейсбуке есть группа, она называется КанРЭК, на русском языке, если вы напишете. Да. Вот там это будет под постом об эфире нашем, правильно, Гоша? Да.
2: Вот это все уточнено. Все, большое спасибо.
1: Спасибо вам, Леонид.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день. Пожалуйста, если вы нас слышите, будем
3: рады.
0: Да,
3: я слышу.
0: Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемый Георгий.
1: Здравствуйте.
3: У меня такой вопрос. Я оформляю пенсию и остаюсь работать. Документы уже в том месяце уже отправлены в Феникс. Я отправил туда ТОФИС МИАШИШИМ ВЭХАТ ХЭТ. Как вы говорили, когда пенсия у меня 1800, когда пенсия меньше 2080 шекелей, достаточно ТОФИС МИАШИШИМ ВЭХАТ ХЭТ.
1: Да.
3: Звоню туда, они мне отвечают, что у вас еще дополнительный заработок, то есть вы еще работаете, нужно вам идти в Масахнасу и все прочее. Но я говорю, у меня есть очередь в Масахнасу на 15 июля, а пенсия мне будет начисляться, я получу клуш. Пенсионные получат луж 28 июня. Угу. Поэтому я могу, в принципе, сходить в Масхасу, но я не понимаю, почему они говорят, что вы говорили всегда, что если пенсия ниже 2000 шекелей, и вы остаетесь работать, то, в принципе, ТОФИС
1: 2121, если я правильно помню сумму в этом году.
3: Ну, это не важно, у меня пенсия 1800.
1: 1800, ну да, вы меньше. Звонить в отдел обслуживания клиентов той компании, которую вы назвали, это, ну, если у человека есть много лишнего времени, это, конечно, можно. Я обычно рекомендую тем, кто хочет вот этим неблагодарным делом заняться, то есть звонить им в отдел обслуживания, запастись попкорном, потому что там сотрудницы говорят, ну, скажем так, не очень правильные вещи. У них есть стандартный протокол. Если человек в 101-й форме отметил, что у него есть другой доход, значит, нужно его посылать в налоговую, делать ТУМАС. Вы можете настаивать на том, что не нужно. То есть писать им письма, в том числе в их отдел жалоб обращаться, и вам эту проблему решат. То есть это так приходится иногда и нам поступать. Когда у нас есть клиенты, которые, как вы, работают, получают небольшую пенсию, и их направляют в налоговую, мы им пишем: ребята, вы ошибаетесь. Иногда приходится еще один мейл послать, там, пожаловаться какому-то более крупному начальству. В итоге эта проблема решается. То есть тот, кто вам сказал, что вам нужно делать ТУМАС, неправ и невежествен. То есть, ну, возможно, он сам не виноват, возможно, его просто не научили.
3: Георгий, не ТУМАС, они просят ТОФИС ШУМА, чтобы...
1: Это то же самое. ИШУРПКИТ ШУМА. Да. А что такое ИШУРПКИТ ШУМА? Это значит, что вам нужно туда пойти с ТЛУШем зарплатным, с ТЛУШем пенсионным, которого у вас пока нет, и сделать ТУМАС. Это одно и то же. Ну, то есть вам говорят, иди ПКИТ ШУМА. Что у ПКИТ ШУМА вы будете делать? ТУМАС. А он вам не нужен. Потому что в вашей ситуации есть налоговое управление в 2019 году, в конце, разослало всем страховым и пенсионным компаниям циркуляр, который, может быть, из-за того, что тогда была корона в 2020 году, может быть, они его не заметили. Или прочитали, но не поняли. Но 161 хэт в вашей ситуации достаточно, не нужен вам ТУМАС. Сделайте, если вам с большой вероятностью в налоговом управлении посчитают налог на пенсию. И будете платить с вашей пенсии 10 или 14% подоходный налог совершенно зря. Ну, если вам очень хочется туда сходить, вы уже тем более очередь назначили, если очень хочется, то можно там заполнить форму 161-МЭМ, которая аналогична 161-ХЭТ, но подается в налоговое управление. Но тут другая ситуация. Вас налоговый может сказать: ну, у тебя же ТЛУШа еще нет, чего ты к нам пришел? Приходи, когда будет ТЛУШ. То есть у вас выбор такой. Или настаивать на том, что 161-ХЭТ достаточно, Фениксу, не обращаясь в налоговую. Или дождаться, когда у вас будет первый ТЛУШ, с которого они снимут налог 47%, и с ним, и с лучшим с работы, обратиться в налоговую, и тут уже нужно будет заполнить там форму 161-м, потому что 161-х действует только для компаний, для пенсионной. В налоговой нужно подавать мем. И то может оказаться, что служащий там не будет знать, что это такое. То есть начинайте, я считаю, что вам нужно начинать с Феникса, может быть, когда-нибудь они научатся, может быть, к моей пенсии.
3: Понял, Георгий. А если я пойду в налоговую со 161-х, и объясню ситуацию?
1: Подается в пенсионную компанию. В налоговую может, подается мем.
3: Написать им письмо, что вы что-то занимаете, дуркуете, что почему вы не делаете это все прочее.
1: Это всегда там хорошо, но это скорее, это похоже, как обращаться в ООН.
3: Понял.
1: Лучше, проще, наверное, в спортлото. Больше шансов. Вот. Напишите...
0: Мы
1: напишем в спортлото, если вы не отзоветесь. Напишите им, что они не правы, что правы вы. Но попробуйте можете обратиться в их отдел жалоб. По моему личному опыту, они непробиваемы и необучаемы. Каждый раз наступают на одни и те же грабли. То есть вот два случая с разницей в месяц, они написали, ответили, что да, ты прав, 161-х не нужно делать, ты УМАС. И через месяц подана такая же просьба, и опять они посылают делать человека, ты УМАС. Можете вот действовать или через отдел жалоб, или, если вам будет проще сделать, чем объяснять им, почему не надо, сходить в налоговую, но уже после получения первого тлуша, и взять с собой форму 161-м, и постарайтесь там добиться, чтобы вам оформили это освобождение от налога на пенсию. Это называется «Аптор Ганусав». Запишите себе, чтобы знать, чего вам, собственно, от них нужно.
3: Это все.
1: Да. Удачи вам. Спасибо за звонок.
3: Спасибо.
1: Вы, по-моему,
3: удачи.
1: Не представились, спасибо. Но я надеюсь, что у вас получится. Шаббат шалом.
0: Всего вам доброго.
3: Спасибо.
0: Хорошего дня. Пожалуйста, добрый день. Кто с нами?
4: Добрый день, меня зовут Аня. У меня вопрос по пенсионному консультанту. Я расскажу вкратце историю. У меня пенсия минора Мифтахим, и когда закрывали учреждение, выдали мне 4 чека, и в итоге там 118 тысяч. Это было 6 лет назад. Благодаря вашим консультациям я посмотрела на этот лист, и деньги у меня есть на счету, а в миноре Мифтахим у меня тоже есть 118 тысяч, и пишется, что в 67 лет я получу 800 шекелей пенсию.
1: А вам сколько сейчас, извините, я не услышал?
4: В миноре Мифтахим...
1: Сейчас лет вам сколько?
4: Летом будет 67.
1: А, ну вот-вот она уже будет, окей.
4: Да, угу. Да, я как бы не хочу на пенсию, но вдруг с работы скажут, что все. Так, что мне делать с этими деньгами, что у меня лежат открытые 118 тысяч, они как бы должны были быть там, где пенсия?
1: Можно их добавить к пенсии, можно их пока, если вам сейчас эта дополнительная пенсия не нужна, можно оставить до того момента, когда вы закончите работать. То есть у вас нет никто. То, что написано в отчете пенсия на 67 лет, это тахазит, прогноз,
4: да.
1: То есть это предполагаемая выплата. Это не значит,
4: да,
1: что в 67 лет вам обязательно нужно начинать эту пенсию получать. Вы можете начать ее получать тогда, когда вам это потребуется. Но
4: да.
1: Стоит, наверное, проверить, какие там у вас условия в этой кассе, какие комиссионные дменю. Минор Мифтахим. Там могут быть и небольшие, невысокие комиссионные, и очень высокие. Это уже нужно конкретно вам в кассе проверять. Проверить, какой статус у этих денег, что с ними можно делать. И если это деньги действительно пенсионные, можно начать получать из них пенсию уже сейчас, можно подождать, как я сказал, окончания вашей работы, когда вам действительно будет нужна пенсия побольше.
4: Мне пенсия не нужна. И у меня вопрос, что делать с этими 118 тысяч, что они как бы принадлежали для пенсии, и они мне отдали, они у меня на счету.
1: На счету каком? На банковском?
4: Ну, на банковском, обыкновенно, да.
1: Ну, если это ваши на банковском счету, это ваши частные деньги, можете делать с ними что хотите. Причем тут тогда я не понимаю тогда, какая связь с миноре Мифтахим.
4: Что эти деньги принадлежали миноре Мифтахим. Это мне дали как бы отпису им это все это. Как я их могу вернуть назад? Или надо теперь вернуть назад?
1: Нет, вернуть назад ваши деньги зачем?
4: Если
1: вы не хотите получать из них пенсию, если пенсия вам не нужна, это частные ваши деньги лежат у вас на счету, то наслаждайтесь, тратьте их, там, купите себе что-нибудь хорошее.
4: В итоге я потрачу, а пенсия у меня будет 800 шекелей, как же тогда жить?
1: Тогда так можно добавить эти деньги в пенсию, это как вариант, но вы сказали, вам пенсия не нужна.
4: Ну, на данный момент как бы...
1: Вы можете добавить эти деньги сейчас к пенсии, если вы уже твердо уверены, что вы хотите ими увеличить свою пенсию.
4: Да,
1: есть такая альтернатива, которая дает возможность выбора. Это Купат Гемель Ашка, инвестиционная накопительная касса. Вы можете вложить около 80 тысяч в нее в этом году, остальное добавить в следующем. И потом, когда вы закончите работать, вы решите, что делать с этими деньгами. Или можно будет их добавить в ваш пенсионный фонд, перевести и увеличить таким образом вашу пенсию. Или не делать этого, то есть это останется как ваша частная накопительная программа, из которой вы сможете брать там любую сумму, когда вам будет нужно. Но тогда с нее будет налог на прибыль. Да-да.
4: Как я должна попасть в это Купат Гемель Ашка?
1: Купат Гемель Ашка нужно открыть, то есть нужно, чтобы вам...

0: ее представитель той или иной компании, ну, можно Минор Мифтахим как пример, что это представитель компании, да, нужно, чтобы вам и открыли, и они вам дадут номер счета, и вы туда переведете ту сумму, которую можно, там, вам скажут 80 с чем-то тысяч, не помню точную сумму, вы туда ее переведете, они будут лежать уже не в банке, а они будут лежать в этой компании на ваше имя и ждать, когда вам они потребуются.
1: Это более выгодно, чем мы сразу
0: тут нельзя,
1: их перевести?
0: Это может оказаться выгодно, если будет прибыль. Но прибыль у нас не всегда. Например, вот сегодня я утром читал, что Тель-Авивская биржа несколько дней уже понижается, потому что в Израиле не купили то, что американцы продали. Вот в Европе, в Америке все воодушевлены, а здесь нет. Не бывает, нельзя сказать, что Купат Гемель Ляшка всегда приносит прибыль. Бывает иногда и понижение. Но если мы говорим о сроке в 2-3 года, если вы еще собираетесь несколько лет работать, то, скорее всего, у вас там будет какой-нибудь навар. В банке деньги лежат надежно и ничего практически вам не приносят. В основном радует банк.
1: И еще, пожалуйста, это я работаю в частном предприятии, и когда не было этой пенсии в 2008 до этого, я себе каждый раз по 300 шекелей откладывала, и там получилась сумма небольшая, где-то 50-60 тысяч. И оно это в другом что-то, какой-то маленькой компании оно там. Что с этими деньгами делать?
0: Вы сейчас получаете пенсию?
1: Нет, я ничего не получаю.
0: Вам нужно будет, когда вы будете уже заканчивать работу и оформлять пенсию, вам нужно будет посоветоваться со специалистом. Потому что в некоторых случаях имеет смысл все объединить в одной программе, а иногда бывает, часть денег находится в старой, более выгодной, и тогда объединять можно, но это может уменьшить вашу пенсию. То есть ближе к делу, когда останется до окончания работы, скажем, месяца два, обратитесь к специалисту.
1: Месяца два тогда вот это.
0: Да.
1: А пока пусть каждая будет отдельно.
0: Вы можете уже сейчас обратиться к специалисту, чтобы он проверил и дал вам рекомендации. Может быть, уже сейчас можно объединить. Можно это сделать сейчас.
1: Потому что Минори там снимает проценты.
0: Везде снимают комиссионные за управление. Вопрос какие? Да, где-то могут снимать низкие, где-то высокие, где-то эти высокие оправданы чем-то другим, а где-то нет. То есть это уже вопрос к специалисту и не по телефону, и не по радио.
1: Ясно. Хорошо, большое вам спасибо.
0: Спасибо вам. Шаббат шалом.
2: Всего хорошего. Кто с нами сейчас? Добрый день.
3: Я хотела просто спросить, такой у меня небольшой вопрос. Человек вышел на пенсию. Стоит ли хранить все наши бланки от заработных плат? Уже получил, он уже все рассчитали ему.
0: Если все проверили и уже все посчитали и все правильно, то, в принципе, не обязательно хранить сами ведомости, тлуши. Можно какое-то время еще не выкидывать формы 106, ну, не обязательно в бумажном виде их держать, сосканировать на какое-то облако, загрузить, чтобы можно было их знать, где они находятся. Бумажки сегодня уже хранить не обязательно. То же самое касается отчетов из пенсионных и страховых компаний. Если уже все сделано, все проверено, все оформлено, и уже пришли к выводу, что никаких там ошибок нету и искать нечего, можно их потихонечку отправлять в утилизацию, но сохраните электронные версии, они, так сказать, пыль не собирают, кушать не просят, держать их на каком-то облаке можно.
3: Только от офисные ваши.
0: 106-е формы и годовые отчеты от компаний. Ну, естественно, документы об оформлении пенсии, чтобы, там, если не дай бог, чтобы наследники могли понять, что там было оформлено.
3: А сами заработные вот эти бланки от заработных плат, они не нужны. Можно ликвидировать.
0: Еще раз. Они, для чего они могут понадобиться? При, если, например, человек, выходя на пенсию, предполагает, что его там обсчитывали, неправильно uh-huh. делали ему пенсионное отчисление, и тогда uh-huh. можно эти данные дать специалисту, мы говорили об этом, Будек Сахар Мусмах, который может проверить и дать экспертное заключение, если что-то было неправильно, чтобы человек мог с помощью этого предъявить свои претензии работодателю. Если вы уже не собираетесь этого делать. Ну, это, примерно как, хранить подшивку газет, там, скажем, за 93-й год. Можно, это может понятно. Быть, какой-то коллекционер найдется через 50 лет, который этим заинтересуется, или археолог. Вот. Но в любом случае, сосканировать документы и на облако, на какое-то, да, на какое-то удаленное хранилище их загрузить почти ничего не стоит. Сами бумажки держать, но это в основном они пыль собирают. И место занимают на антресолях.
3: Да. Спасибо.
0: Спасибо всего вам. Шаббат шалом.
2: Спасибо. Всего вам доброго. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Да. Здравствуйте, Таня.
0: Здравствуйте.
1: У меня будет такой вопрос. 3 года назад я оформила пенсию, но продолжала работать. Сейчас я закончила работу. И часть, которая у меня осталась, мне надо присоединить к моей уже пенсии. Uh-huh. И меня перевели, когда мы оформляли через пенсионного консультанта, меня перевели, значит, из Минуры в Мигдаль. И часть денег там осталась. В Мигдале. Почему? Uh-huh. Вернее, в Минуре осталась uh-huh. часть денег. Uh-huh. Смешная сумма, которую за 3 года так и ее не перевели. Там 500 шекелей. Могу ли я ее вытащить просто? Или это даже на него нужно платить масахнасу подоходный налог?
0: Вытащить просто... Ну, что, вытащить можете. Налог снимут или не снимут, это уже другой вопрос. И снова мы упираемся в вопрос... Каков статус этих денег? Если
1: вот
0: это тагмулим, которые были накоплены до 99-го года, то, скорее всего, в 99% случаев их можно снять без налога. Если это тагмулим, которые были накоплены между 2000-м и 2007-м, то бывает там, что это гон капитал, который можно снять одним платежом после 60 лет без налогов, и, может быть, это кицба, тогда они... на них другие правила. Если это деньги после 2008 года, то это однозначно кицба. И тогда, снимая их, вы заплатите. То есть касса сама с вас снимет символический подоходный налог 35%. А если вы хотите, чтобы с вас сняли меньше, вы можете обратиться в налоговую. Но когда речь идет о сумме 500 шекелей, то обращение в налоговую может вам обойтись... Ну, дороже, чем тот налог, который с вас снимут. Потому что вам нужно будет заплатить за мислаку, нужно будет потратить время на обращение к ним. То есть это, как сказать на русском, лут-туэлит. Проверьте, что вам проще. Теперь еще всегда есть вариант добавить их к пенсии. Если вас перевели, вы сказали, что консультант вас перевел из одной компании к другую. Если он вас перевел в пенсионный фонд... Мигдалевский, Мигдаль-Макефи, и эти деньги, скорее всего, тоже можно туда перевести, добавить. Есть редкие исключения, когда это... то есть, опять же, нужно знать статус денег, когда это пицуим, прат, и тогда их можно снять. Очень много я всего вам рассказал, но начните с того, что выясните в Миноре, что это за деньги там у вас лежат. Это тагмулин?
1: То есть, без налога снять не могу. Может быть, их даже лучше оставить. Ну, 500 шекелей, понимаете?
0: Может быть, их проще добавить, попросить, когда вы будете уже дооформлять пенсию, а вы будете сейчас оформлять пенсию из того, что накопилось после того, как вы оформили первую часть, попросить сейчас, чтобы вам перетянули эти 500 шекелей, чтобы они влились в вашу основную пенсию.
1: И вот скажите мне, пожалуйста, смогу ли я сама без пенсионного консультанта перевести эти деньги, ну, через компанию по интернету?
0: Отличный вопрос. Вы знаете, я где-то год примерно назад, когда мы начали загадывать музыкальные наши загадки, одна из слушательниц, которая отгадала самую первую загадку, помните, с песней Галича, я с ней разговаривал, и она сказала: вот вы сказали, что очень трудно самому человеку без специалиста перевести деньги из одной кассы, вот я тут с вами не согласна, я сама смогла перевести. И пока я искал, что ей на это ответить, она сказала: ну, у меня это заняло полгода. Вот вам ответ на ваш вопрос, другая слушательница вам ответила. Можно, но возможно, это вам нервов столько будет стоить, что лучше не делать это самому, а все-таки воспользоваться помощью специалиста.
1: А, да, вы считаете...
0: Я знаю людей, которые сами себе сделали кибуа. Я знаю людей, которые сами себе оформили пенсию.
1: Нет, у меня все есть. У меня есть кибуа с хую. Все мы сделали. Но эти деньги, будет на них распространяться кибуа с хую, если я вот... Или это надо все заново?
0: Или да, или нет. 50 на 50. Как с блондинкой и динозавром. Да. Так что надо проверять.
1: И еще вопрос, может, это он не такой тактичный. Поменять пенсионного консультанта, вернее, не консультанта, а агента, моего агента.
0: Да.
1: Это возможно? Каким образом это делается?
0: Обращаетесь к другому специалисту.
1: Потому что мой агент вообще не участвовал совершенно ни в чем.
0: Обратиться к другому специалисту, обладателю пенсионной лицензии, и дать ему доверенность и пуйкоах, то есть назначить его вашим представителем, и тогда доверенность предыдущая отменяется.
1: А просто автоматически она отменяется?
0: Ну, не автоматически, он там должен особым образом ее заполнить, то есть есть вариант, что он пишет, что она не отменяется или отменяется частично. Вы, если говорите, что вы хотите, чтобы вот новый вами занимался, а чтобы старый уже не имел к этому доступа, то нужно соответствующим образом это сформулировать. Новый специалист может взять за свою работу деньги, в том числе и агенты, если он оказывает там какие-то услуги.
1: Так и старый заберет у меня деньги.
0: Понятно. Ну, тогда выбирайте, где лучше, у кого лучше.
1: Нет, подождите, это работа, они должны взять деньги, правильно? Хотя они оформляли.
0: За работу обычно принято платить.
1: Ну, понятно. Да.
0: Хорошо. А бесплатный сыр бывает, сами знаете.
1: Понятно, нет. За любую работу надо платить, я согласна с вами. Большое спасибо.
0: Спасибо вам за ваши замечательные вопросы. Шаббат шалом.
2: Всего хорошего.
0: И, кстати... спасибо. Я уже продолжаю с Таней. То, что мы отложили на потом, собственно, о чем я хотел поговорить, это связано в том числе и с вопросами наших слушателей. Тема, которую я время от времени поднимаю в наших эфирах, это пенсионные лицензии. Напомню, что пенсионная лицензия бывает трех видов. Агент, самая распространенная, Сухен, Битуах, Пенсионе. Вторая по количеству, по распространенности, это мешавек пенсионе, то есть продавец пенсионных программ, это всегда наемный работник той или иной компании, и самая редкая лицензия – это консультант, юэц пенсионе. Все специалисты, все обладатели пенсионных лицензий зарегистрированы в Министерстве финансов, есть специальный сайт, на котором можно проверить, какая у человека лицензия. То есть если вы зайдете на этот сайт, наберете, и тут можем, кстати, тоже написать в страничке на нашей, линк ссылку, дать на эту ссылку на этот сайт. Если вы напишете там Георгий Иткис, то вы увидите, что я пенсионный консультант. Если вы напишете имя, например, специалиста, который здесь был неделю назад, то вы увидите, что он Сухен Битуах.
2: Да,
0: и есть, я в прошлом был мешавек, я работал в одной компании, до этого в другой, и у меня была лицензия мешавек пенсионе. Когда я уволился и решил стать консультантом, я обратился в Министерство финансов с просьбой поменять вид лицензии и подписал для этого обязательство не получать деньги от компании, чтобы быть независимым и объективным консультантом. Так вот, в последнее время такое началось летнее обострение, очень много рекламы в Фейсбуке, в телевизоре, по радио. владельцы лицензии одной представляют себя, рекламируют себя не тем, чем они являются
2: на самом деле. Да,
0: то есть, да. Конкретно агент говорит, что он проконсультирует, предлагает консультацию и так далее. Это незаконно, это раз. Во-вторых, если представитель агента или агентства к вам обращается, он обязан представиться и сказать номер своей лицензии или дать номер своей личности или имя, фамилию, что

0: человек должен выйти к вам с открытым забралом. Есть на иврите такое понятие «гилуй наот». Я вот перед эфиром пытался найти русскоязычный аналог, и Google Translate сказал «надлежащее раскрытие информации». Ну, да, очень
1: примерно.
0: Примерно. Я это проще называю «выйти». Он должен выйти к вам с открытым забралом, с открытым лицом. Он должен вам сказать: «Я агент, я получаю комиссионные от таких-то компаний». Или «Я продавец, мешавек, и я работаю в компании такой-то, получаю от нее зарплаты, комиссионные, иногда бонусы». Или «Я пенсионный консультант, ни от кого ничего не получаю». Или же там бывает, что получают «Амлатов отца», мы об этом говорили. Но не может человек, у которого нет лицензии, обсуждать с вами пенсионные дела, это раз, и не может тот, кто не консультант, говорить вам, что он консультант, или что он вас проконсультирует, или приходите ко мне на консультацию.
1: Понятно. Спасибо большое, Гош.
0: Переходим. Рыу Узартом.
2: Алло?
1: Да, пожалуйста, алло? Добрый день.
2: Да, здравствуйте, добрый день, спасибо за передачу. Здравствуйте. Я слушаю иногда эту передачу с большим-большим удовольствием. И
0: слушайте ее всегда.
2: Всегда
0: по четвергам.
2: Да, будьте здоровы. Я это самое, как сказать, немножко тяжело под ним понимаю это. Мне 60, почти 62 года, я вдова. Я работаю как бы в несколько часов в день. И подписываюсь в жлишке. Жлишка-то вода. И хотела узнать, если я вот, ну, доработаю до пенсии, вот 63 года и с какими-то месяцами, мне будут платить пенсию, и если я буду работать и то будут платить? Или если сейчас просто выйду на пенсию, и сколько мне будут платить? У меня стаж где-то лет 12.
0: Ну, ваш вопрос скорее связан с получением пособия от Института национального страхования,
2: да.
0: Кизбат Эзрах Ватик Битуах Леуми. То есть тут надо действительно проверить. Вам пришлют, когда вы будете уже где-то за месяц до наступления возраста, который дает право на пособие, вам пришлют письмо, в котором будут ваши права перечислены. Если у вас зарплата будет небольшая, вы сможете получать пособие. Если большая, то там при определенных условиях. Настоятельно вам рекомендую открыть, если вы до сих пор этого не сделали, открыть личный кабинет на сайте Битуах Леуми. Это замечательное средство общения с этим, так сказать, органом. Через него можно посылать обращения, посылать документы, подавать просьбы, проверять статус ваш, сколько вам там чего положено, получать от них письма. Гораздо быстрее увидеть письмо, которое пришло в личный кабинет, чем когда оно придет
2: по почте.
0: Да, потому что почта...
2: Это можно на иврите сделать, этот личный кабинет?
0: Личный кабинет на иврите, да. Сайт Битуах Леуми частично переведен на русский, по-моему, на амхарский. Но личный кабинет на иврите, ну, в крайнем случае, если сложно понимать, то воспользуйтесь современными средствами перевода. Там все довольно доступным, довольно простым языком пишется.
2: Да, вот если, да, у меня, знаете, просто сейчас немножко здоровье как бы хромает, как бы, так я думала, может быть, выйти на пенсию, так я буду получать пенсию, не знаете, сколько вот за...
0: Нет,
2: меня
0: я стаж, так по телефону не могу...
2: А, 12 лет, сказать, скажем,
0: сейчас...
2: 12 лет.
0: Нет, я так не могу так посчитать.
2: Не, знаете, да?
0: Не то, что не знаю, понятно. Не могу считать, это неграмотно, непрофессионально и даже несколько незаконно считать по телефону данные персональные. Начните с того, что зарегистрируете себе личный кабинет Битуах Леуми и посмотрите, даже задайте, вы можете там задать им вопрос. Вы можете там увидеть, все ли ваши работодатели, у которых вы были, которые вам платили зарплату, все ли там они зафиксированы. Это тоже очень важно.
2: А как проверять. Это наиврите личный кабинет
0: Эзорыши?
2: Эзорыши это открыть как бы...
0: Чтобы вы со своим номером личности туда заходили и могли ваши личные персональные данные, которые есть в Битуах Леуми, вы там их увидите.
2: Я благодарю вас. А что для этого надо, если я скажу, вот начну делать этот Эзорыши? Что для этого нужно, чтобы открыть?
0: Компьютер, наверное, лучше всего. Интернет, доступ к интернету и зайти туда, зарегистрироваться.
2: Написать Эзорыши и как бы...
0: На самом, на сайте Битуах Леуми вы увидите там есть Эзорыши, попробуйте зарегистрироваться сами или попросите кого-то вам помочь.
2: Ага, и все, там все вопросы, они мне отвечают,
0: очень, очень много информации, и есть форма, да, то есть можно писать им вопросы, и они отвечают довольно быстро.
2: Ага, я вас благодарю, хорошего дня.
0: Всего доброго,
2: спасибо
0: шабачалам.
2: За передачу.
1: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами, добрый день.
3: Алло, здравствуйте.
1: Да. Здравствуйте.
3: Это я?

0: Да.
1: Да, здравствуйте, меня зовут Михаил.
2: Здравствуйте, Михаил.
1: Моя жена работает в ВИЦО где-то около 33 лет. У нее пару лет назад был инфаркт, 3 года назад. Она год была дома, потом попробовала выйти на работу, поработала. Вот уже, по-моему, 2 года она поработала, и сейчас она говорит, ей тяжело. Ей сегодня 58 лет, будет 59. И ей там говорят, что не увольняйся, протяни еще год-два, до 60 лет, там будет есть какая-то проблема с пенсией. Она не хочет выходить на пенсию, она хочет просто прекратить работать в садике, вот, потому что ей тяжело, может найти другую работу, может не работать пока до пенсионного возраста. Есть вопрос, действительно ли, если она сегодня уволится в 59 лет, теряет ли она что-то с пенсией?
2: Очень может быть, что да, потому что это зависит от того, какая у нее там пенсионная программа, ВИЦО 30 лет назад, это может быть уже и новый пенсионный фонд, это может быть, что она успела оказаться в старом пенсионном фонде, это первое, что надо проверять. И тут у меня встречный к вам вопрос, она не работала по состоянию здоровья какое-то время, обращалась ли она в свой пенсионный фонд, чтобы получить выплаты по нетрудоспособности, потому что люди иногда этого не делают, и совершенно непонятно почему. В некоторых ситуациях есть достаточно больничных, используют их, иногда это правильно, иногда это неправильно. То есть конкретно сложно ответить на ваш вопрос в таком формате радиоэфира, нужно проверять. То, что вам говорят о 60 годах, для меня это намек, что, может быть, у нее все-таки новая какая-то, ну, не старый пенсионный фонд, а новый, Керенпенсия Хадаша. И такой фонд пенсию умеет платить действительно только с 60, не раньше. Но если положены ей выплаты по потере трудоспособности, то их можно получать, есть люди, которые их получают и в 40, и 30 лет, если есть действительно ситуация потери трудоспособности. Это не автоматически происходит, нужно использовать больничные, нужно обращаться к производственному врачу, Руфетова, Сукати, там получать справки, чтобы работодатель сказал, что он действительно не может найти какую-то другую работу, то есть это тоже процедура. Но в общем мой ответ таков. До 60 лет пенсионный фонд новой пенсии платить не умеет, в 60 может. Уволиться, просто вот уволиться, встать и сказать, ну, я работать у вас не хочу, любой человек может в любой момент. У нас мы не при советской власти живем и не при рабовладельческом строе, любой может уволиться. Может, в некоторых ситуациях действительно такое увольнение может быть с какими-то потерями, не доплатят часть ПИЦУИМ или еще чего-то, тоже надо проверять.
1: Не, ну вопрос не только в ПИЦУИМ, у нее хватало больничной, она почти полтора года она была на полтора на года.
2: То есть она использовала больничные накопленные, которые у нее
1: да,
2: там были,
1: и
2: как бы получала зарплату.
1: Мы обратились к это, она получила страховку какую-то, все помимо этого всего. Вот, то есть использовали.
2: Понятно, но тут надо понять, она может сейчас работать и не хочет, потому что устала, или она по состоянию здоровья не может, потому что это не одно и то же.
1: На данный момент, значит, я по состоянию здоровья, в принципе, сейчас записалась опять, он тогда сопротивлялся, но она его уговорила, что вот, я начал работать, там не хватит, ну, она хотела выйти на работу. Вот, он сопротивлялся, но в конце концов сказал, выходи на работу туда. Сейчас она записалась, ждет там очереди на Рафаэлтовскую Кати, там это уже другой вопрос. Вот, вопрос в чем? Или, если она просто говорит, я устала, я не хочу работать с детьми, там есть проблемы, надо детей поднимать, надо это, то, и говорит, устала, я, может быть, найду другую какую-то работу, потом весь вопрос в том,
2: так это я вам ответил на этот вопрос. Любой человек может в любой момент, если он наемный работник и получает зарплату, может сообщить, соблюдая закон, сообщить работодателю, что он хочет закончить. И по закону месяц, в некоторых случаях просят больше, и прекратить трудовые отношения. Потеряет ли она от этого что-то в свою пенсию? Ну, скорее всего, да. Если сейчас ей работодатель платит, делает пенсионное отчисление, если у нее не будет работы, пенсионных отчислений не будет. Соответственно, и пенсия будет меньше. Если она найдет какую-то новую работу...
1: А если мы сами будем платить эти отчисления?
2: Не слышу.
1: Если мы самостоятельно будем платить эти отчисления или с новой работой?
2: Если с новой работой, то, соответственно, они продолжатся. Если вы будете самостоятельно платить, если у вас есть столько денег, чтобы вносить, делать вклады, сейчас это делает она, там, скажем, треть, и работодатель две трети, если вы будете столько же платить, чтобы продолжались те же накопления, если у вас есть столько денег, то, в принципе, можно оставить то же, что было, прийти к тому же. Но тут уже вопрос, выгодно или невыгодно, потому что, может быть, что вклады не добавят как-то пенсию, но дороже вам это обойдется.
1: Понятно. А что такое АХПА?
2: Заморозка.
1: Заморозка. Вот ей сказали там на работе тоже, что нужно сделать АХПА.
2: АХПА схует. Это у нее, скорее всего, старый пенсионный фонд. Это, как сказать, долго объяснять. То есть не могу так сейчас...
1: Я понял. То есть надо сначала выяснить, какой это фонд, старый или новый.
2: Скорее всего, старый, если действительно речь шла про АКПА от Схуёт. Но, опять же, если просто отвечать на ваш вопрос, от того, что меньше делать вкладов в пенсионный фонд, пенсия будет меньше и наоборот. То есть тут даже нет сомнений.
0: Понятно. Спасибо большое за ответ. И еще один радиослушатель. Пожалуйста, добрый день.
3: Алло, это я, наверное?
0: Да.
2: Да, здравствуйте.
3: Добрый день. Спасибо вам за передачу. Я получила письмо. Я человек пожилого возраста, но я еще работаю. В склад пенсии мне прислали письмо там о моих накоплениях, о пенсионных накоплениях. Я никогда этим делом не занималась. Я получаю всего лишь пособие с бюджетными. Вот. И как эти деньги... Сумма небольшая, в пределах 40-45 тысяч.
2: Сколько вам лет?
3: За 80.
2: Что вы получаете из бетовых люми?
3: Пособие.
2: Только пособие без соцнадбавки?
3: С надбавкой.
2: Okay. Если с надбавкой, то нужно осторожно, аккуратно, потому что если деньги вы перекладываете, даже, вы можете обратиться в налоговую, получить освобождение от налога и деньги это получить, если они налогооблагаемые. Возвращаюсь к тому, с чего начали сегодняшнюю передачу. Сначала нужно понять статус этих денег, проверить, если это налогооблагаемые или это старые какие-то накопления, которые можно без налогов снять. В любом случае, как бы вы их не сняли, не освободили от налога, или можно просто может их снять, они окажутся на вашем банковском счету. И нужно в битовых люми будет сообщить, что вот у вас из пенсионной кассы вы деньги себе на счет перевели, у вас денег стало больше. Если вы получаете соцнадбавку, вы, в принципе, обо всех своих изменениях обязались в битовых люми сообщать.
3: Ага. А это повлияет, как я понял, на мою надбавку,
2: может,
3: да?
2: Повлиять немножко, скорее всего, чуть-чуть. То есть, зависит от того, сколько у вас денег всего. То есть к чему они прибавятся? Если у вас сумма, там, которая уменьшает надбавку и почти максимальная, и вы получите еще деньги на счет.
3: Где там? Банки?
2: Да.
3: Если в банке столько же. Сколько имею право я в банке?
2: Посмотрите,
3: держать?
2: Это имеете право держать хоть 5 миллионов. Вопрос, сколько повлияет на соцнадбавку, а сколько нет. Если вы говорите, у вас там 40 тысяч, и в банке 40 тысяч, то влияние будет, но очень небольшим. В любом случае, я считаю и всем рекомендую в битовых люми сообщать. Вы, когда оформляли Ашламат Ахнаса, соцнадбавку, вы подписали обязательство обо всех изменениях сообщать. Да, то есть если вам они считали, что у вас есть какая-то пенсионная касса, и ее не учитывали, как вы говорите, я эту пенсионную кассу сейчас превращаю в живые деньги, значит, вы должны им сообщить. Может быть, стоит не делать этого, а если вам эти конкретно деньги не нужны, если у вас есть наследники, записать там бенефициаров, чтобы после через 40 лет, после ваших 120, кто-то эти деньги получил без налога. Ну,
3: если а вы уже... дети имеют право после меня эти деньги получить в налоговой?
2: Да, если речь идет о тагмулим. Если это пицуим, то все сложнее и нужно разбираться. Если там только тагмулим, если вы пицуим забрали, вы можете в кассе записать бенефициаров, мутавим, и после вас ваши, те, кого вы назначите, получат, смогут получить эти деньги.
3: Ага. Я слышал, что есть какая-то определенная сумма. Мы с этого пенсионного фонда мы можем снять без налога. Угу. Какая-то есть это окончательная сумма. Есть.
2: Сумма тагмулим около 110 тысяч, верно. Но тут еще нужно посмотреть, а что вы раньше снимали? Может быть, вы уже пользовались
3: этим правом? Да я вообще
2: правом.
3: Никогда ничего не снимала оттуда.
2: Ну... Это с точки зрения налоговой. То есть обратиться в Рашут ха-Мисим, налоговое управление, получить освобождение от налога, они эту сумму освободят. Дальше эти деньги окажутся у вас на счету. Да? И в этот момент, да. На мой взгляд, нужно сообщить Битуах Леуми, что вот у вас сейчас на счету столько денег, а не столько, сколько было до этого.
0: Понятно. Спасибо большое за этот тоже ответ, за советы. Программа подходит к концу. Мы не можем вас, Гош, отпустить без уже традиционной загадки музыкальной. Мы готовы, пожалуйста.
2: Да, сегодня вам. Пока еще две предыдущие загадки еще все еще оставляем до следующего раза. Новая загадка связана с несколькими предыдущими песнями. Вы заметили, наверное, я часто прошу найти связь. Да. Так вот, в этот раз нужно будет найти связь между этой песней и предыдущей, между этой и той, которая звучала эфир назад, и попробовать найти еще одну. Я не буду говорить в этот раз дату. То есть нужно связать эту песню с тремя другими. Они не связаны все четыре, то есть найти такие пары, как эта песня связана с предыдущей, как она связана с той, которая была, скажем так, в позапрошлом эфире, и третью, еще одну. Если кто-то найдет четвертую, то есть, может быть, я о чем-то не подумал, то честь ему и хвала, и будет ему суперприз в студии.
0: Спасибо. Мы слушаем музыкальную загадку. Вам огромное спасибо. С нами был Георгий Иткис. До встречи в эфире через 2 недели.
2: Открытый микрофон объявляем закрытым.
0: Сегодня, да. Но все впереди.
2: Шаббат шалом.
0: Спасибо большое. Всем хорошего дня.

הצבא שלו כבש לו את הדרך, או לעבור לשבת על כיסא המלך, על כיסא המלך.